0: И тогда продолжил из света бесконечности одну свою линию сверху донизу, которая протянулась и не зашла в это пространство. И через эту линию он создал и сотворил, и произвел, и сделал совершенно все миры. Прежде этих четырех миров был единый бесконечный, и имя его едино в прекрасном и исчезающем единстве, что нет сил даже у ангелов, близких к нему, и нет у них постижения бесконечности, потому что никакой разум творения не сможет постичь его, потому что нет в нем места и границы и имени.
1: Да, мы знакомы с этими словами, он начинает с них его основную книгу «Эц Хаим», «Древо жизни», когда впервые на протяжении всей истории Каббалы объясняется нам, как устроена система сверху вниз и насколько он смог выразить это на нашем языке, чтобы это было как можно ближе нашему пониманию. Действительно, эти отрывки очень-очень особые.
2: Макурева, Пити-Шеш.
1: Пити-Шесть, что у вас?
0: Спасибо, Раф. Я не хотел нарушать тишину и силу, которая есть в уроке, на уроке. Я хочу спросить, как связаться с душой Ли? Как это делается? Через десятку?
1: Ну, через десятку — это наверняка. Это как раз то, что он передал своим ученикам, и то, что от них требовал, чтобы они были объединены. У нас даже есть записи его учеников о том, как они себя вели по его указаниям. И если хотим соединиться с Ари, то надо соединяться с теми правилами, которые в Каббале равны для всех. То есть и за счет и с помощью правила «возлюби ближнего своего, как самого себя», которое в конечном итоге нужно во всей полноте выполнить. Все.
2: Кенген.
1: Даген.
3: Кета миспар штайм. Боу вавину.
0: Второй отрывок. Следует понять, в какой огромной мере мы должны быть благодарны нашим учителям, передающим нам свои святые света и отдающим душу для совершенствования наших душ, пребывающих посередине между путем тяжких страданий и путем возвращения, спасающим нас от преисподней, которая хуже смерти, и побуждающим нас прийти к вершинам наслаждений на высоту утонченности и неги, являющейся нашей долей, которая готова и ждет нас заранее, как сказано выше, где каждый из них действует в своем поколении согласно силе света своей Торы и святости. И уже сказали мудрецы, нет поколения, в котором не было бы подобного Аврааму, Ицхаку и Иакову. Однако этот божественный человек, наш учитель Ицхак Лурия, трудился и нашел для нас полную меру, поразительным образом превзойдя своих предшественников. И если бы я обладал языком, произносящим словословие, я бы превозносил тот день, когда раскрылась мудрость его, почти как день, когда Израилю была дана Тора.
1: Что то, что написал, то, что раскрыл и описал Ари, это буквально на уровне, как Моше раскрыл Тору. И так же, как Тора, которую Моше передал человечеству. Мы ее не понимаем, не знакомы, не умеем ей пользоваться, И в этом Ари сделал еще шаг вперед, объяснив нам, какая внутренняя суть Торы, для чего нужно выполнять, что именно нужно выполнять, и то, что объединение между нами соединяет все части творения, которые намеренно разбиты, и то, что мы собираем их нашими усилиями соединиться друг с другом, мы таким образом приводим к исправлению, постигая соединяющую внутреннюю существующую силу, силу Творца. И из самой Торы мы не можем понять всего этого. Но когда поколения спускались, проходя от поколения к поколению, достигая и проходя разбиение первого храма, второго храма, проходя изгнание, и в самом конце изгнания в 15-16 веке. Вот тогда уже пришло время, чтобы человечеству раскрылось то состояние, в котором оно находится, и что нужно практически делать. И тогда проявилась душа Ари. И Ари объяснил, написал и обосновал эту форму. Он раскрыл нам, в чем заключается система высшей природы, которая на нас действует, и что мы в соответствии с этим должны делать. Стало понятно в общем виде, систематически понятно, где мы находимся, что действует свыше, и как мы, соответственно, снизу должны действовать, какова наша цель. Все это стало явным. Киев.
2: Да, дорогой Раф. А для кого Ари писал вот свой, ну, или учил, писал его ученик вот эту книгу?
3: Ари катав дворим шило ликулам.
1: Ари писал свои книги всем, всем. Но кто к ним приходил? К нему пришли 5-6 человек. Это всего лишь люди, которые были с ним. Были то больше, то меньше. В принципе, катав всем. Каббалист, который пишет и раскрывает через письмо для всех, он обращается ко всем. Цель человеческого рода, как потом пишет об этом Бальсулам, она равна для всех. Белому, черному, желтому, красному, неважно кому, вне зависимости от пола и всего остального. Человек должен знать, для чего он существует, кто он, кто им управляет и к кому он должен приблизиться.
2: Ну вот группа, всё, которая у него была, вот учеников, они, в общем, были таким инструментом, через которых он мог это написать.
1: Нет, я не думаю. Я не думаю, что он писал это за счет его группы. Он был настолько высок, брал от них определенные потребности, Хиссарон. Все-таки он был с ними связан. Но это не то, что группа в этом принимала участие, в его написании. Тут была такая душа, которая была оторвана от всех.
2: Ну, а вот нам, как то, что вот мы, когда это читаем, это такая высота какая-то непостижимая. А что можно из этого нам взять, вот как десятки, как группы?
1: Мы должны впечатлиться им, тем, что он сделал, и где-то учиться у него. То есть его основная книга — «Древо жизни». К тому же есть еще «Семь врат», есть еще книги, но еще важно, он не сам написал эти книги. Их записали позже ученики из всего, что он оставил. Главное, чему можем научиться у него, это общая сестра. Когда мы ее изучаем, то уже связаны с той возможностью, что мы получаем высший свет в виде окружающего света. Гилад.
0: Третий отрывок. Нет достаточного слова для описания меры Его святой деятельности ради нас, ведь двери постижения были заперты с воротами и засовом, а Он пришел и раскрыл их нам. И вот ты видишь, что, будучи 38 лет, Он перевесил своей святой мудростью всех своих предшественников, вплоть до Гаона включительно. И все старцы земли Израиля, главные пастыри, товарищи и ученики божественного мудреца Рамака встали и стояли пред ним, как ученики перед учителем. А также все мудрецы поколений, следующих за ними, вплоть до сего дня, без единого исключения, отвратили руки свои от всех книг и сочинений, предшествовавших ему, а также от кабалы Рамака и от кабалы ранних каббалистов и кабалы гаонов, благословена память всех их. И всю свою духовную жизнь они связали исключительно с Его святой мудростью.
1: Да, на самом деле так и было. Таковы были условия свыше, которые раскрывали, и не было в его поколении кто-то, кто бы встал против него, кто бы сказал, что это не так, это неправильно, как это было в последующих поколениях с Большим Товом и далее, когда, которые распространяли науку Ари, а были люди, которые были против. Ари действовал в маленьком городе, в Цфате, в небольшой общине. Было немного учеников. До сегодняшнего дня есть. Осталось то место, где он учился, где он обучал. Мы когда-то туда ездили. Уважаю это место. Но время проходит, и нет необходимости быть на связи с этими местами, именно посещая их физически. Но, в общем-то, мы должны изучать те состояния, которые прошли в истории до нас. Так что эти великие вещи в наш мир приходят в очень тонком виде. Они не ощущаются, мы их не понимаем и не видим, то, что происходит. И то, что где-то там в маленьком местечке находится великий человек, из которого исходит вся наука, вся Тора. Он нам рассказывает о действиях творения и о задачах человека в этом мире. И все это раскроется через много лет. Да.
0: Раф, можно объяснить, если вообще такое возможно, в чем разница между методикой обучения или формой раскрытия, которая была до Ари, и тем, что он понял? В чем состояло новшество?
1: Новшество состояло в том, что в человеке постоянно растет его эго, и поэтому в соответствии с уровнем эго он становится все более противоположен высшему свету, Творцу. И это состояние, когда они противоположны друг другу, приводит к состоянию, когда через нечто и противоположное, то есть из Творца и высшего света и тьмы и желания получать, приходит к состоянию, когда могут уже почувствовать, даже если свет очень маленький, приходящий свет. Но тут сила тьмы помогает и выделяет

0: себя свет. Так мы с поколения в поколение приближаемся все больше и больше к раскрытию Творца, даже если его свет небольшой. Но наше эго становится все больше. Мы все больше ищем, все больше понимаем и все больше раскрываем планы творения, цели творения. Мы ожидаем этого. Мы хотим это. И это помогает нам приблизиться. И это не потому, что мы настолько достойны этого, а просто эго. Оно растет и требует.
1: Что? Когда каббалист преподносит раскрытие миру, что-то новое миру, в этот период очень малые могут понять все, что он сказал. И в любом случае это меняет все человечество.
0: Потому что это действует как окружающий свет. Действует как окружающий свет. И сейчас мы учимся. И все человечество, сколько бы не было людей, которые сейчас живут на земном шаре, в то же самое время, свет, с которым мы находимся на связи, маленький свет, тем не менее, он проходит через нас к ним, потому что мы все-таки связаны в единое тело, которое называется Адам.
1: Четвертый отрывок. Вы наверняка знаете, это не так, как в ранние поколения и в старые времена, поколения, которые были в пятом тысячелетии в те дни, потому что в те дни врата мудрости были закрыты и заперты, и поэтому было немного каббалистов. Не так в этом шестом тысячелетии, в котором открылись врата света, врата милосердия, потому что это близко к концу дней. И радость заповеди, великое удовлетворение сейчас в глазах Творца, потому что Ари, в частности, теперь, когда были опубликованы все священные труды Ари, которые открыли нам врата света, которые были закрыты и запечатаны тысячу оковами с самого начала, и все его слова, слова живого Творца, словно пророку Илияу. И по его разрешению он раскрыл то, что было открыто, так что теперь у нас нет препятствий, никакой опасности, как в настоящем откровении.
0: Да, это тоже известная книга. Книга Полного Завета, Брита Шалем. Все каббалисты после Ари его уважают, ценят, благословляют все, что он сделал и раскрыл, потому что его заслугами они живут в духовном, когда это постигают. Дальше.
1: Пятый отрывок. «Слышал я от Адмора из Калушина, что в прежние времена постижение Творца нужно было предварять всеми семью внешними науками, которые называются «семь девушек, прислуживающих царской дочери». И ужасными самоистязаниями. И несмотря на все это, немногие находили милость в глазах Творца. Однако с того времени, как мы удостоились учения Ари и служения Большим Това, это действительно стало равным для всех, и не нужно более упомянутых выше подготовок.
0: Да, на самом деле, это великая вещь, то, что они оба сделали. Мы, как правило, не очень знакомы с действиями Большим Това, но то, что он создал, он взял всю мудрость Ари и распространил ее. Он был самый большой распространитель. Мы наблюдаем до сегодняшнего дня, сколько людей слышали о Большом Тове, насколько они его уважают, хотя и не изучают науку Каббала сами, но все-таки есть в них результаты от его учебы, по крайней мере в том, что они стремятся к возлюбить ближнего своему, как самого себя. Поэтому этих двух людей, один из которых действовал для того, чтобы раскрыть в научном виде, скажем так, то, что происходит во всей реальности, систему реальности, силы, задействованные в реальности, отношение Творца к творению в системном виде. Это то, что сделал Ари. И как Бааль Шем Тов облачил это в разные истории, в форумы, которые приблизили слова Ари народу, людям, стараясь не спустить его слова до каждого. Поэтому он самый большой распространитель, самый большой комментатор. И хотя сам он ничего не записал, он думал только о том, как внедрить методику исправления среди масс, насколько это возможно. И хотя ему очень мешали, и сколько вставали против него, он, тем не менее, действовал, и мы видим результата его действий вплоть до сегодняшнего дня. Хотя можно сказать, что его духовные потомки не изучают методику Ари. Ну и потому не очень заботиться о том, чтобы правильно истолковать возлюби ближнего своего. Но вообще, на самом деле, оба они сделали нечто одно. Ари открыл, а Бааль Шем Тов рассказал об этом, распространил. Вопросов нет, продолжим дальше.
1: Шестой отрывок. Мой учитель говорил, что главное намерение при чтении Торы зависит от того, насколько он направленно связывает свою душу в слиянии ее с корнем посредством Торы. Чтобы восполнить высшее древо и восполнить высшего Адама, исправляя его. Ведь в этом заложен замысел сотворения человека и цель его занятия Торой. Да. Еще раз, Гилад, прочитай.
0: Еще раз шестой отрывок. Мой учитель говорил, что главное намерение при чтении Торы зависит от того, насколько он направленно связывает свою душу в слиянии ее с корнем посредством Тор, чтобы восполнить высшее древо и высшего Адама, исправляя его. Ведь в этом заложен замысел сотворения человека и цель его занятия Торы.
1: Рыховод.
0: Из этого отрывка слышно, будто достаточно человеку одному работать с Творцом для того, чтобы духовно подняться.
1: У нас нет ни одного каббалиста, который вокруг себя не создал группы, и не для того, чтобы обучать эту группу, но чтобы вместе с ними, в соединении с ними, продвигаться вместе, потому что духовное продвижение может быть выполнено только в группе.
0: Спасибо.
1: Дальше.
0: Седьмой отрывок. «Предупреждал мой учитель меня и всех моих товарищей, с которыми мы были в одной группе, чтобы мы приняли на себя выполнение заповеди возлюбить ближнего, как самого себя. И каждый вознамерился в своем сердце любить каждого из Израиля, как свою душу. Благодаря этому поднимется его молитва вместе со всем обществом Израиля и сможет подняться и выполнить исправление наверху. А относительно любви наших товарищей, каждый из них должен включиться, как будто он является одним органом этих товарищей. И очень предостерегал меня мой учитель в этом отношении.
1: Еще раз
0: седьмой отрывок. «Предупреждал мой учитель меня и всех моих товарищей, с которыми мы были в одной группе, чтобы мы приняли на себя выполнение заповеди возлюбить ближнего как самого себя. И каждый вознамерился в своем сердце любить каждого из Израиля как свою душу. Благодаря этому поднимется его молитва вместе со всем обществом Израиля и сможет подняться и выполнить исправление наверху. А относительно любви наших товарищей, каждый из них должен включиться, как будто он является одним органом этих товарищей. И очень предостерегал меня мой учитель в этом отношении».
1: Это очень важно. Чувствовать себя, что мы относимся к единому организму. Все человечество должно быть так почувствовать, должно будет так почувствовать. И что каждый зависит от всех, когда всю свою духовную жизнь. Вся моя духовная жизнь зависит только от нашей правильной связи. И также наша материальная жизнь. Мы находимся в последнем поколении. Мы почувствуем все больше и больше, насколько мы зависим друг от друга. А без достижения хорошего объединения между нами мы ни в чем не преуспеем в этой материальной жизни тоже. И это учеба, которой должно будет научиться все человечество из жизни, исходя из ударов, из всего необходимого ей, ему, человечеству. Потому что если мы не достигнем хорошего объединения между нами, мы не добьемся никакого успеха нигде, ни в какой области. Так сближение между людьми правильное, хорошее, должно быть главной учебой нашей и всего человечества вслед за нами. Человек должен вернуться к системе, а система должна вернуться из разбитой системы к единой интегральной системе, когда все человечество зависит в ней друг от друга. Мы будем надеяться, что люди это быстро поймут. Мы уже изучаем эти системы, понимаем, как они действуют. И тогда нам не так трудно будет понять, что все мы находимся в единой системе, в системе единой силы. И насколько мы захотим это выполнить, эта сила выполнит это. Она приблизит нас друг к другу, она подталкивает нас друг к другу, но только мы не хотим этого, и поэтому мы сопротивляемся, и отсюда возникают все проблемы. Но если мы поймем, что у нас нет выбора, но как раз природа хочет привести нас к хорошему объединению, тогда мы придем к тому, что мы решим этим все проблемы. Поэтому нет тут понятия левой, правой партии, всевозможных партий и движений. Есть только одно, что требуется от высшей природы, в которой мы находимся, чтобы мы были связаны в хорошей взаимной форме друг с другом. Понятно. Ладно. Север, Цафон.
2: Рав, азматахлит болам
0: Рав, так какова материальная цель для достижения духовного мира?
1: Материальный мир дан нам, потому что здесь мы можем собственными силами установить хорошие связи и объединения между собой. Питахтиква 31.
0: Как представить, что по мере нашего приближения к лучшему объединению между нами есть воздействие на высшую систему, как он пишет? Чего не достает в высшей системе?
1: Мы находимся в единой системе, в единой — это природа. И в мере того, насколько мы находимся в подобии по свойствам высшей, общей природе, в этой мере мы можем повлиять на нее. И так от нижнего мы влияем на высшего, это называется подъемом ман. И тогда мы будем получать оттуда силы, понимание, все, пока не получим высшую природу. Хорошие формы взаимосвязи, ощущение высшей духовной вечной жизни. И это будет происходить, пока высший мир не зайдет в наш мир. Или можно сказать, что наш мир поднимается до уровня высшего мира. Итак, Тиква 23.
2: Рав,
0: спасибо за этот урок. Я хотел спросить. Он пишет, что каждый должен видеть себя как один из органов, из товарищей. Что это значит? Что это требует от меня?
1: Когда я прежде всего завишу от них, но они также зависят от меня, и насколько я принимаю на себя быть проводником высшей силы, хорошей, объединение всем, так благодаря этому я вижу свое предназначение в этой жизни. Питахтиква
3: 18.
0: Пишет нам Хаим Виталь, один из самых близких людей Арии, что предупреждал меня мой учитель и всех моих товарищей, с которыми мы были в одной группе, чтобы мы приняли на себя выполнение заповеди «возлюбить». Что значит исполнительная заповедь? Что делать?
1: Да, мы в действии должны достичь такого обвинения, которое называется «возлюби ближнего как самого себя». Но когда ты достигаешь этого практически, ты уже начинаешь чувствовать, что ты благодаря этому поднимаешься с одной духовной ступени на другую, и находишься не только в теле в этом мире, но находишься также в душе, в мире Ацилут, в постижении, в ощущении.
0: А если так, то в чем физическое действие?
1: Мы должны сделать все, что каббалисты рекомендуют нам, что нужно сделать для того, чтобы в конечном счете сблизиться друг с другом настолько, что мы почувствуем себя как один человек с единым сердцем. Киев.
0: Спасибо.
4: Киев, Влад. Да, дорогой Раф, вот тут он пишет, что любовь к ближнему, она потом приводит нас к исправлениям наверху, ко всем. Вот что это значит?
1: Потому что мы с помощью того, что приближаем себя друг к другу в десятке, скажем, мы благодаря этому приводим к хорошему воздействию на наш корень и находимся вместе с ним все больше в подобии по свойствам, и тогда чувствуем его влияние на нас, видя все более массивным, интенсивным истинам. И тогда сила Творца начинает буквально раскрываться в связи между нами. Вот и все. Это всего.
4: С одной стороны, Ари пишет о таких высотах, да, то есть о начале творения, а с другой стороны, он говорит своим своим ученикам, чтобы они укрепились в любви к ближнему. Вот эта связь между любовью к ближнему и вот этим высоким корнем, она как бы с каббалистами сразу постигается в группе, и в его группе в том числе.
5: Коль эхад
1: каждый и вся группа постигает, насколько она может быть объединенной, как один человек с единым сердцем. Только в соответствии с этим условием постигается высшая сила, духовная сила. Есть до этого тоже всевозможные ощущения, всевозможные такие раскрытия, частные, небольшие, но это не по-настоящему духовное. Духовное — это объединение противоположных сил, когда они соединяются вместе, и то, что называется противоположностью, это сопротивление внутри кли, а то, что является соединением, это чистота внутри кли, потому что оба они действуют в едином направлении, и авиют, и закут чистота, как две линии, и тогда они создают среднюю линию, в которой раскрывается Творец. Потому что он, по сути дела, является источником их обеих.
4: Вот эта методика, она до Рабаша, она описывалась каббалистами, вот так вот, как в групповой работе, и у Ари в том числе.
1: Эта методика исходит к нам еще от Зоара. И даже до Зоара мы находим тут и там, что люди описывают это. А как ты думаешь, вышли из Египта? Как ты думаешь, действовали тысячи лет, начиная от Адама Ришона и далее? Конечно же, это было, но не писали об этом. Но это случай. Когда передавали ученики, от учителей к ученикам передавалось, создавали группы. Конечно же, это было так. Всегда сидели там под деревом с учениками и таким образом изучали.
4: Турки-3.
2: Good morning, Ra. Question from my friend. Kabbalists have written everything perfectly. Why are we so stubborn against?
5: Здравствуйте, Раф. Вопрос товарища. Каббалисты все описывают в идеальном виде. Почему мы сопротивляемся? Откуда это упрямство, чтобы выполнить работу?
1: Ну, посмотри на маленьких детей. Насколько бы ты ни говорил им что-то делать правильно, хорошо, они сделают это в соответствии с тем, как они хотят. Потому что злое начало в человеке проявляется с самого юношества его. И поэтому мы действуем согласно противоположной силе, которая есть в нас, потому что эта сила является результатом разбиения Адама Ришона, когда Творец уготовил нам быть как раз противоположными Ему, Творцу, противоположными, когда мы благодаря тому, что мы поймем, вырастем, захотим, быть в противоположной форме нашей природе, да? Тогда в соответствии с этим мы создадим в себе подобие Творца, когда мы не хотим этого с самого начала, и всегда это будет сопротивление этому, но в любом случае мы захотим прилепиться к Нему выше знания, захотим быть как Он, выше желания. Итак, как это возможно сделать? С помощью того, что мы объединяемся между собой, и тогда хотим, чтобы Творец дал нам силу объединения. И в объединении между нами не в ком отдельно, а между одним и другим мы создаем то самое отношение между нами, которое мы называем Творец, Боре. Бо-уре, приди и увидь. Только в таком виде. Так давайте мы будем стараться, постараемся так сделать, выполнить. Италия 3.
6: Рав, бунджорно, грация. Амаре il prossimo vuol dire mettere l'umanità a conoscenza di questa saggezza?
5: Фраза «возлюби ближнего своего, как самого себя» означает ли, что нужно распространять каббалу всем?
1: Да, потому что В общем и в целом, все люди, они люди, они относятся к уровню Адам в своем потенциале. И поэтому написано: «Мой дом назовется домом молитвы для всех народов, и стекутся к нему все народы, народы мира». Гой народ называется нация. И, конечно же, нет никакой разницы между евреем и всеми остальными народами, но только вот эта группа, она оторвалась от всего человечества в Вавилоне, и эта группа была готова идти к духовному развитию. И до сегодняшнего дня она, конечно же, существует, но не вся, но то, что осталось от нее, два колена из 12,

0: всех народов. И мы в таком виде, как раз во время последнего поколения, наиболее готовы к исправлению. Понятно? Да? Италия.
1: Grazie infinite. Volevo chiedere questo. Gli scritti, quando li leggo, quando li leggiamo, sono molto chiari, sono molto belli. Poi però arriviamo in decina e non riusciamo a connetterci. Andiamo in divulgazione e abbiamo difficoltà a divulgare. È vero che siamo bambini, ma come può tutto un cli o tutto una decina?
0: Мы видим, что мы находим трудности в распространении, мы как дети, но как мы можем всем кли или всей десяткой, как может вся десятка на самом деле прийти к цели? В той же форме, как и мы это делаем. В любом случае, изо дня в день есть у нас продвижение. Если вы этого не видите, это похоже на ребенка. Ребенок, ты видишь, что он растет каждый день, он живет. Но мы, когда смотрим на него уже из более высокого места, понимая, что происходит, мы видим, насколько он растет. То, что он может сегодня проделать какое-то действие, которого вчера не мог сделать, он не понимает, что сегодня он делает это впервые. Он просто это делает. Вот и все. И поэтому так мы и видим по нему. Так то, что нам нужно, это только продолжать. И в любом случае мы должны проверять себя в соответствии с сближением между нами в десятке, в понимании того, что только в связи между нами мы раскрываем там высшую систему, духовную систему. И Творца раскрываем в ней. Это то, что пишут нам все каббалисты. И как мы понимаем, мы должны продолжать и делать. И в любом случае мы находимся в особое время, в особом состоянии. Мы видим, что это мы добиваемся успеха, есть у нас благословение в этом, когда Творец способствует нам это сделать. И так мы будем продвигаться. Это все очень близко. Франкоговорящий.
2: Bonjour Tov Rav. Une question d'un ami. Quelle est la source du symbole de Bnei Barour et qu'est-ce qu'il symbolise? Est-ce lié au livre Arbre de vie? Тода.
3: Доброе утро. Вопрос товарища. Каков источник лога Бней Барур? Это дерево, что оно символизирует и связано ли это с древом жизни?
0: Да, конечно, наше лого. Мы его изобразили вследствие того, что пишет Ари. Прежде всего, книга его называется «Древом жизни», его основная книга по Кабале. Потому что, исходя из высшего корня, так развивается свет и строит, и создает все творения до нашего мира. И поэтому так мы назвали также, это, таким образом мы сделали и наш символ, что является символом дерева. Кроме того, человек называется полевым деревом, потому что он развивается с неживого уровня, с земли, но сам уже растет. И первый вид роста — это растительное. Латинская Америка 4.
4: Gracias, Rap. Un amigo de la escena tiene dos preguntas. La primera.
3: Спасибо, Рав. Вопрос из десятки задает два вопроса. Первый. Все каббалисты постигают то же самое или постижение зависит от особенностей каждого каббалиста?
0: Так же, как в нашем мире. Каждый постигает мир, в котором мы находимся, в различных видах и разные по величине, по качеству, что зависит от природы индивидуального кли того самого человека, также и в духовном.

0: Каждый человек постигает, исходя из своей души. Насколько она выше, более широкая, есть в этом количественные, качественные понятия, все отличаются друг от друга. Но когда мы в целом объединяемся, мы приходим к интегральному постижению, когда все, что есть у каждого, и то, что между нами, мы постигаем все, но при условии, когда мы объединяемся. И так это в конечном счете мы приходим к полному окончательному исправлению. Это называется как один человек с единым сердцем, когда буквально у всех есть то же самое совершенное кли. Москва 7.
1: Доброе утро, Раф. У меня такой вопрос. Вот когда мы изучаем тексты какого-то каббалиста, Ари, Бааль-Сулам, Рабаш, должно ли быть что-то в намерении, помимо света, возвращающего к источнику, что вот это именно этот каббалист написал? Какая-то связь с этим каббалистом выстраивается? Что-то такое должно быть или нет?
0: По сути дела, да. Когда мы изучаем труды каббалистов, мы начинаем впечатляться и каждый раз по-другому от каждого каббалиста. Но в общем и целом, то, что каббалисты, я имею в виду настоящие каббалисты, рассказывают нам о действиях Творца. И поэтому через них я связываюсь с Творцом. И в конечном счете есть у меня единый источник — это Творец. А здесь, с другой стороны, я, мое сердце, мое желание, как можно более уже исправленное, а посередине вся цепочка каббалистов, которые преподносят мне в конечном счете впечатление от Творца. Так мы должны это рассматривать. То есть я не очень-то различаю. И также, сколько у нас есть в целом источников? Есть у нас Зор с комментарием Бааль-Сулама, есть у нас все труды каббалистов, это Бааль-Сулам, Рабаш главным образом. Есть еще несколько учеников Бааль-Шем-Това. Вот и все. Все, что мы изучаем, это пять источников, не более того. И достаточно, нам больше не нужно. Петахтик 18.
2: Шалом, Рав. Здравствуйте, Рав. Мы знаем, что законы в духовном не меняются. Хотел спросить по 15-му отрывку, по 5-му отрывку. До Ари требовались истязания и 5 видов наук. Потом все это отменилось. Что сделал Ари, что изменились условия?
0: Это пишет нам подробно также Бааль-Сулам в предисловии к Талмуду 10 сферот, что до Ари должны были быть большие самоистязания, а до Зора были еще более ужасные самоистязания, то есть ограничения относительно человека, желающего достичь духовного. А мы, когда мы приблизились к источнику окружающего света, который действует на нас и возвращает к источнику, нам не нужны такие самоистязания. Сиди там на земле и ешь кусок хлеба, пей воду из мензурки и спи на земле. Мы не должны истязать себя, как это делали каббалисты в прошлом, когда они ограничивали себя во всем, буквально, но только учеба внутри группы, потому что источники, которые мы изучаем, они настолько мощные и настолько приближают нас к Творцу, что все физические действия, какие бы мы ни делали, не будут эффективными. Поэтому главное для нас только учиться. Учиться и соединяться, раскрывая сердце. Ничего кроме этого, да?
2: Вопрос в другом. Есть ли какая-то связь между книгой Зор и трудами Ари? Это продолжение или у каждого своя роль? Может, один восполняет другого?
0: Книга Зор — это... Это толкование. Это не книга для изучения. Это книга, которая открыта тому, кто постигает. А если это не постигающий, то для него там это кажется различными рассказами, удивительными историями, и написано очень много книг вокруг книги Зор, когда все это буквально нет в этом ничего от самой книги по-настоящему, но это то, что те люди думали, что там написано. Поэтому мы читаем книгу Зора и изучаем ее только с комментарием Сулам. Потому что есть много до сегодня выходят разных сочинений, когда пишут о книге Зор и даже о трудах Ари. Так мы должны понять, что постигающий, он только на него мы можем полагаться, и поэтому Бааль Сулам, который написал комментарий Сулам на книгу Зор и комментарий по ним Мейрот Умасберот на древо жизни Ари, а затем учение десяти сферот, это, по сути дела, является нашими источниками. Гилад.
2: Посмотрим. В один из вечеров вышел великий Ари со своими товарищами встретить субботу, как принято. Сказал товарищам: «Пойдемте сейчас в Иерусалим и построим храм, и принесем субботнее жертвоприношение, так как этот час видится мне подходящим для истинного завершения изгнания». Некоторые товарищи сказали: «Как мы пойдем в Иерусалим в такой час? Ведь это так далеко от нас, больше 30 парсаут». А другие сказали: «Это хорошее дело, мы готовы пойти. Только сначала сообщим об этом женам, чтобы они волновались, а потом пойдем». И тогда закричал Рав и заплакал, и сказал товарищам: «Как же искусны доводы сатана в деле отмены избавления Израиля! Я свидетельствую, что со времен Раби Шимона бар-Йохая до сих пор не было часа настолько подходящего для освобождения, как этот. И если бы вы признали это, у нас был бы храм, и изгнанники Израиля уже входили бы в Иерусалим. А теперь минул этот час, и Израиль вновь ушел в изгнание. И когда услышали товарищи об этом, очень сожалели о том, что сделали, но это не помогло».
0: Очень интересная история. Когда учитель говорит ученикам, что есть у нас сейчас возможность вызвать конец исправления, и нет здесь ничего трудного. Мы сейчас собираемся и идем в Иерусалим. Они не соглашаются, потому что должны преодолеть это знание. Что они говорят? «Есть у нас важные вещи дома, мы должны сообщить своим женам, семьям, как мы сейчас можем совершить скачок в Иерусалим и совершить конечное исправление». Конец исправления, о чем ты еще должен думать? И это ученики Арии, вы видите, вместе с тем, что дают человеку возможность, когда нет выше нее, вместе с этим дают ему отягощение сердца, трудности, и он не может против этого ничего сделать, только вере выше знания. Если бы они были слиты с учителем, они смогли бы это сделать. Мы не можем понять этого, как это происходит в этом мире. Мы этого не понимаем. Но в этом состоянии, из самого состояния, есть чему учиться. Италия 4.
3: Раббо, buongiorno.
4: Buongiorno.
3: Раббо, che cos'è questa calunnia di Satana? E perché la rimenziona Satana?
4: Тергум.
5: Моше, לא שמענו את התרגום, אם אפשר לחזור?
2: Сатан, о котором говорится, что удалось его действие.
0: Я перевода не слышу. Что ты сказал?
2: Вопрос о том, что означает, что действие сатана. Почему у него получилось?
0: Мы понимаем, в чем был искусный доводы сатана. Потому что сатан — это сила, противодействующая объединению, которая направляет Творец, чтобы у нас было место для работы. И это называется, что преуспело действие сатана, что сила сопротивления была настолько большим, что они не могли преодолеть его. Турция 7.
6: Good morning, dear Rav. Good morning, dear friends. A question from our 10. We still don't have the spiritual acquisition of connecting, so isn't it philosophical?
2: Вопрос от десятки. Мы сами еще не постигли духовного объединения. Не является ли это философией и разглагольствованием о том, что мы объясняем и распространяем методику объединения людям?
0: Нет, мы таким образом расширяем круг людей, которые понимают, для чего мы существуем, как существуем, что с земным шаром, что с единством, когда мы должны объединиться, потому что в этом наше доброе будущее, чтобы уже избежать тех ударов, которые все больше проявляются в этом мире. И поэтому у нас нет выбора, мы обязаны раскрыть причину всех бед для того, чтобы помочь человечеству подняться над ними. Мы не говорим о духовном, мы говорим о материальном. Как жить лучше в этой жизни, в этом мире? И с этим мы обращаемся к людям. И объясняем им, что согласно тому, что мы изучаем и понимаем, согласно источникам древним, мы, если объединены между собой в правильном, хорошем виде, мы благодаря этому нейтрализуем все плохие силы, начиная с этой пандемии, и все беды, и проблемы, и болезни, и войны, и все. Только все стоит на одном — на связи, на хорошем сближении между людьми. Нью-Йорк 4.
7: Our books are filled with tragic stories like this one, where the Kabbalist tries to...
2: Книги наши полны трагических историй, подобно этой, где каббалист пытается наставить своих учеников, а они не следуют за ним. То есть мы должны чему научиться, что так и должно было произойти?
0: Начиная с греха древа познания, с разбиения системы, созданного Творцом специально, чтобы было у нас место, чтобы мы могли участвовать, создавать снова эту систему и тогда понять, как она устроена, как она должна действовать и как она тогда действует в совершенном виде, да? Мы должны пройти для этого все эти действия, все эти состояния в наших усилиях. И это то, чему нас учат каббалисты. Все зависит от нашего усилия сблизиться друг с другом. Так не для всей общей души, а в маленькой десятке каждого. Но насколько мы будем стараться это делать искусственно даже, насколько это возможно, мы благодаря этому все-таки пробуждаем свет, возвращающий к источнику высший свет, и он... И он помогает нам в объединении, и в объединении уже раскрывается высшая сила. Бразилия.
2: У Моше были ученики, которые не слушались Баль-Сулам, можно сказать, ученики. Арии не слушали его. Что это нам говорит?
0: Это все говорится о том, что все говорится о том, что есть две силы
4: в творении и силы противоположные, и в них мы находимся, и они могут склонить это на правую линию, и мы должны стараться сделать это и в каждом поколении, и каждый день мы должны над этим работать. Если есть у тебя сегодня отсутствие сил и есть надежда, то ты должен соединиться с товарищами и просить это у них, или наоборот, соединиться с высшей силой и передать ее товарищам. Бразилия один.
8: Yes, hello, Rob. Hello, World Play. Why does it feel like we're receiving this call right now in the same situation as the Ari was to his students, calling them to?
9: Здравствуйте, Рав. Здравствуйте, Мировой Кли. Почему нам кажется так, что мы тоже не принимаем эту по призыв, который так же как ученики Ари? Мы что, опять в этой же точной центральной точке? Опять?
4: Конечно, мы находимся пока что в состоянии неисправленном. И перед нами есть эта возможность, и мы не можем так уж оторваться от всех наших дел в этом мире, чтобы совершить скачок в полное исправление. Мы не чувствуем, что мы можем быть поделены на нашу душу, которая стремится к исправлению, и материальная жизнь, которую мы должны обустроить, чтобы существовать. Мы еще не организованы внутри таким образом, что главное для нас — это наше исправление, наше внутреннее исправление. Понятно? Кабьютри.
10: Bonjour, Rav. Are we the architect of the third temple or the builders? Тодара.
9: Если мы — это архитекторы, которые планируют построение третьего храма, или те, которые строят его на практике?
4: Мы хотим только участвовать в этом построении, и в том мире, в котором мы участвуем, оно и строится. Мы не должны искать какую-то силу, или там какой-то камень, который мы должны поместить в определенном месте, и какая форма должна возникнуть. Мы должны только приблизиться к объединению между нами, и тогда вот это приближение к объединению, оно и определит форму храма, то есть форму души нашей само по себе. Потому что форма души истинная и исправленная, она уже существует. Мы должны только устремиться к ней и включиться в нее. Это называется, что третий храм не нужно строить. И не в Иерусалиме, и там из белого камня, или из дерева и так далее. Мы должны построить его только из наших желаний, в той мере, в которой мы готовы соединиться между нами без всяких условий, только объединиться, и тогда этот третий храм восстанавливается. 5:19.
9: Доброе утро, Рав. Доброе утро, друзья. Я хотел сделать небольшое выяснение с вами. Он пишет, что до сих пор не было такого времени подходящего. И если бы вы благодарили за это, за что надо благодарить?
4: То, что мы находились в очень особом состоянии и упустили это.
9: 500 тысяч лет.
4: Ну и что?
9: Так что тогда же было распространение?
4: Мы должны понять, что возможности есть каждый день. Мы находимся уже... Мы запаздываем, не успеваем за временем. Каждую секунду природа готова к форме полного исправления.
9: Вопрос, в чем обновление, которое сделал Ари? В чем это новое, то, что он сделал?
4: Я не могу сказать, это настолько... обширно. Он прежде всего открыл источники, которые мы не понимаем, вот эти каналы свыше, вдобавок Зор. Он объяснил их технически. Он объяснил их причинно-следственным образом. Сама книга Зор — это книга рассказов, а Ари к этому написал научный труд. И свет, который мы притягиваем с помощью учебы, изучения Ари, он намного больше для нас, относительно нас, чем то, что мы можем извлечь из книги Зор. Африка.
11: Рав, y a-t-il une corrélation? Entre le refus des étudiants d'aller à Jérusalem et ce mois de Av qui constitue la destruction du temple et la journée de la commémoration du Ari.
9: Есть ли связь между тем, что ученики Ари отказались подняться в Иерусалим и месяцем Ав, когда произошло разбиение храма?
4: Да, написано, что в месяце Ав, в эти дни, как было разрушение первого храма и второго храма, именно в эти дни должен быть отстроен третий храм, который будет самым высоким и будет полным исправлением для всех. Так написано. Поэтому сказано, написано, что Ари и позвал их в Иерусалим совершить вот этот скачок в пути и содействовать тому, чтобы произошло полное исправление. Франция.
12: C'est une action que nous devons entreprendre dans la dixième, la reconstruction du temple.
9: Если повторить вопрос, который сказал предыдущий товарищ, в чем заключается построение третьего храма в десятке?
4: Когда мы хотим объединиться друг с другом и строим среди нас такую совершенную десятку, это называется, что мы устремляемся к храму. Дом — это кли, байт, а мигдаш — это отдача. Это кли отдачи. Это то, что мы должны создать между нами. Это и есть храм. Это не здание. Это кли, который желает находиться в отдаче, как и Творец, который находится в отдаче.
3: Майшлану, пити эсер.
9: Когда вы объяснили этот отрывок, вы сказали, что когда дают человеку большую возможность, дают ему вместе с этим большое тягощение сердца. То есть ей нужно, можно это сделать только высшее знание, а ученики Ари не могли это сделать, потому что они не были слиты с учителем, и поэтому не могли это сделать. Так вопрос мой такой, что это означает быть слитым с учителем в наше время? Вся десятка. Как нам быть в этой точке слияния с, Творц, с учителем, чтобы подняться выше знания?
4: Мы должны понять, что объединение, несмотря на все помехи, это называется у нас действие выше знания, вера выше знания, потому что у нас желание получать очень большое, оно все время работает над нами день ото дня и ослабляет нас и путает нас. И если мы воспринимаем себя, если мы стараемся снова и снова вернуться к объединению, то так мы продвигаемся. Конечно, для учеников Ари были в соответствии с ними большие помехи, но мы находимся в состоянии, когда и у нас есть большие помехи в объединении между нами, в десятке. Но вместе с этим мы получаем помощь свыше, и есть у нас большое количество людей. И если мы все-таки преодолеваем и достигаем объединения во время учебы, это каждый день делает большое исправление в мире и приближает нас очень сильно к полному исправлению. Я как раз-таки день ото дня становлюсь более оптимистичным в том, что мы находимся в процессе приближения к раскрытию.
9: Вместе с этим я хотел бы отметить точку слияния с учителем. Вместе с объединением между нами, вот это вот понятие слияния с учителем, что это для нас?
4: Слияние с учителем — это называется, что то, что вы слышите, то, что мы читаем из наших учителей, Рабаш, Ари, Бааль Сулам,
3: Раби Шимон, Ражби, Ари.
4: Раби Шимон, Ражби, Ари, Бааль Сулам, Рабаш. И мы учим это вместе. Я передаю вам и добавляю то, что я понимаю из этого. Вот и все. У нас, в общем, есть один учитель, Творец, который учит нас. Но он учит нас через все эти источники, через людей, книги.
9: Но все-таки Ари сказал нам: давайте поднимемся в Иерусалим. И я уверен, что вы тоже говорите нам такие вещи, а мы из-за отягощения сердца не способны услышать и понять это. Так как нам слышать ваше наставление и выполнять их?
4: Что это? Я не знаю, что это. То, что вы слышите. Каждый слышит согласно своему желанию и понимает это согласно своему желанию. Ну так. Я не могу вместо тебя сказать то, что ты слышишь.
9: Я понимаю, но я говорю так, как будто вот это центральная вещь. Вы учите нас. И то, что вы вместо без того, чтобы вы нам рассказывали и направляли нас, мы не можем это реализовать. Так как нам в каждой десятке мирового кли делать так, чтобы мы почувствовали, что мы слиты с учителем?
4: Есть у нас два действия, в которых мы реализуем то, что учитель и наши учителя говорят. Это действие объединения в десятки и действие по распространению всему кли Адама Ришона, всему человечеству. Два действия. Одно внутри, внутри десятки, и второе — расширение, распространение науки Каббала, и даже не науки Каббала, а исправление, формы исправления и цели всему человечеству. Нью-Йорк-2.
9: Спасибо, Рав. У нас есть вопрос от десятки. Почему ученики Ари, они так цеплялись за все эти материальные вещи, что они не могли подняться в Иерусалим, там жены, дети? Ведь каббалисты же пишут только о духовных вещах. Может быть, он писал об этом, исходя из объединения в духовном смысле?
4: Ты понимаешь правильно, что здесь говорится не о материальном расстоянии, а о духовном. Но он не объясняет это таким образом, он дает нам это понять так. В материальном плане это тоже берется из книги, которую писали люди, уже не ученики Арии и не находятся в духовном, как они. Это из книги об Ари, введение Толдот Ари. Ну, главное, написали, из этого нужно взять внутреннее содержание. Главный момент — то, что учитель приглашает тебя к духовному подъему, а ты находишь разные причины и отговорки, чтобы остаться в комфорте в своем материальном состоянии. Мак 6.
9: Доброе утро, Рав. Доброе утро, друзья. Рав, мы знаем из военных историй, что воины настоящие действуют, не думая, как нам прийти к такому состоянию, что когда Рав призывает нас идти в Иерусалим, сразу же выполняем, не теряя ни секунды.
4: Это при условии, что если ты вместо своего разума слит с разумом группы, и тогда ты выполняешь, не думая дважды о том, что группа решает и действует. Это называется вера выше знания.
9: Как развить такую форму мысли, моментальную реакцию?
4: Все время думать о том, что товарищи больше тебя, и ты должен быть в отмене перед ними. Тель-Авив 4.
9: Спасибо, Рав. Рав, мы можем сейчас на этом уроке прийти в Гумар-Тикун?
4: Каждую секунду, не только на этом уроке, каждую секунду. Это все уже раскрыто перед нами, только все зависит от объединения между нами.
9: Так как сейчас, допустим, если мы хотим прийти в Гумар-Тикун прямо в этот момент?
4: Если объединитесь в сердце таким образом, что будет одно сердце, захотите объединиться в одном сердце, будете просить у Творца, чтобы он сделал вам это исправление. Творец должен это сделать, мы не можем. От нас зависит только просьба. Тогда это произойдет.
9: И это зависит только от десятки, от моей десятки?
4: Да. Да. Поэтому Творец разбил кли Адама Ришона на такое множество частей, чтобы было легко каждой частичке думать только о каком-то его коротком фрагменте в большой системе, и этим он приходит к исправлению. Представьте себе, если бы мы были связаны совсем кли Адама Ришона разбитым, как мы могли бы присоединиться к нему? А так мы можем быть сосредоточенными только на нашей десятке.
9: Так, Рав, почему Ари связывал это со временем? Почему он сказал, что сейчас подходящее время?
4: Я не знаю, я учу из этого только одно. Что если есть у нас возможность, мы упускаем. Почему это произошло у Ари и так далее, мне не важно. На самом деле мне не важно, что произошло с ним и с его группой. Я учусь из этого тому, что я должен сделать сейчас. Поэтому я не понимаю ваших вопросов. Что вы хотите исследовать? Вы не поймете все равно это состояние духовное, пока не достигнете его. По крайней мере, это пойми, что ты не понимаешь, о чем идет речь. Но что ты, чему ты можешь научиться из этого для своего низкого состояния? Об этом думай.
13: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
4: Поделимся выводами урока и что мы берем в реализацию в десятке.
14: מה שאני יכול לסכם, מה שאני יכול לסכם,
15: то, что я могу подытожить,
14: זה רק,
15: так это,
14: שהריאסה תיקון גדול,
15: что Арий сделал большое исправление,
14: לא צריכים סיכופים.
15: Нам больше нет необходимости в
14: истязаниях,
15: в аскетизме,
14: а
15: все усилия на объединение в десятке. Думать о каждом из товарищей в десятке, как о великом товарище.
14: И
15: все.
14: Это
15: то, что нам надо делать. Так привлечем свет, возвращающий к источнику, который не только исправит нас, но и, по-видимому, подействует на всю реальность.
4: Да, весь урок был о том, что вся наша жизнь и материальное, и духовное зависит только от доброй связи между нами. Если мы попросим это и захотим, это, то Творец, Он нас соединит.
15: Урок содержит в себе многое, много уточняет. В общем, можно представить всю деятельность Ари как то, что соединяет все, что было собрано до него, и передает в новом виде к следующим поколениям.
4: Ари такой великий, и мы не можем представить, что он сделал. И что может нам помочь из того, что он сделал. Прежде всего, его группа. И все законы в группе, которые он передал нам, которые раскрыты в этом мире, и он проводит свет к нам и ко всему миру. Впечатление от урока то, что со времен Адама Ришона Ари был величайшей душой после Муше, который написал Тору. Он передал Тору всему человечеству. И это то, что в нем особенное. Теперь каждый может прийти к единству. Раньше это было невозможно, лишь одиночки.
15: приходили, а сегодня заслугу Ари это может сделать каждый. Что мы можем из этого взять? То, что к конечному исправлению можно прийти сейчас, как Рав сказал, прямо в эту секунду. Не надо ждать завтра.
16: Кола Йом Зезе Йом Шеле Масеу Бахасуто Шела.
4: Этот день он в честь Ари.

0: Ари это самый значительный духовный учитель Каббалы. И то, что я вынес, что каждый момент есть возможность подняться в Иерусалим, и десятка должна быть очень чувствительна к этим возможностям, которые возникают у нее на пути, чтобы удостоились мы того, чтобы реализовать это.
1: Наш подъем в Иерусалим в наше время, когда мы стараемся все время соединиться между нами, даже искусственно. Так мы делаем исправление.
0: Перейдем к следующей части урока.

0: Мы хотим продолжить ту линию, которую слышали сейчас на уроке, и пример с подъемом в Иерусалим очень практический. Пример, мы его обсуждали много раз. Каждый раз, когда приходил день памяти Арии, мы вспоминали и думали об этом примере, и сейчас тоже продолжим. Очень практический пример. В нашем распоряжении сейчас 50 минут, и мы поговорим о отмене перед Равом. Думаю, что это основной вывод, который можно понять из темы урока Арии. Когда говорилось про учеников, которым он предложил подняться в Иерусалим, и было столько разных отговорок. Так вот, мы тоже хотим выяснить разные отговорки. Еще раз тема «Отмена перед Равом, Высшим Творцом». И мы выбрали отрывки на эту тему. Почитаем каждый раз один отрывок. Посмотрим клипы. И проведем несколько семинаров для выяснений. Давайте начнем с клипа о условии отмены перед учителем. Пожалуйста, клип.
1: С одной стороны, если приходит учиться, то первое условие — это отмена себя. Почему? Потому Творец выбрал так, чтобы я был учитель, а ты ученик, ты должен отменять себя перед учителем. Об этом написано, и тут нет спора. Если нет, то жаль времени, ищи что-то другое.

0: Не я тебя выбирал, и не ты выбирал меня. Очевидно, так это устроено свыше. Если мы находимся вместе, то ты должен это делать. Если нет, я никого не выгоняю. Но нет тогда в этом никакого шанса. Ты не должен приходить и лизать мне ботинки, а ты должен отменить свое мнение относительно моего мнения в духовной работе. Вот и все. Это первое. Без этого ты не получишь Тору. Вот это, эту методику. Это первое. Второе. Все, что сказано учителям, это должно быть каким-то образом в стараниях ученика усвоить это. Это может быть не сразу, это может быть непросто, конечно. Это понятно, что это трудно. Это может быть работа на годы. Но не может быть, чтобы была критика. А если есть критика, то есть критика для того, чтобы отменить себя еще больше на высоту этой критики. Иначе и нет никого, кроме него, не находится здесь, и учитель тоже не находится здесь, а ты своим разумом, чувством и своей властью, ну хорошо, так ты уже снаружи. Зачем тебе вообще называться, что ты находишься в какой-то группе? Много людей падают в этом, и есть еще условия, и еще будут падать. Приходят к результату тот, кто правильно соединяется и с учителем, и с группой. И потому что через них связывается с Творцом. Ничего тут не поделаешь. Это иерархия, это порядок душ объединенных. И тут нет уступок. Ты оставляешь это, и у тебя вообще нет в сущности не с чем войти в духовное. Какого-то инструмента, какого-то средства, с помощью какого-то направления.
1: С помощью какого-то направления. Как соединиться с Высшим? Рабаш говорит следующее из статьи по поводу отраженного света. Следует понять, что значит Ахаб Высшего, упавший в Гальгальтейнеем Нижнего, для его же пользы. По пути духовной работы следует объяснить, что Гальгальтейнеем и Ахаб означают «катнут» и «гадлут». Ведь исправление, произведенное хохмой и биной для сыновей, по имени которого они называются Аба Ваима, как выясняется в учении Десяти Сферот в нескольких местах, следует правилу, если изгоняется ученик, вместе с ним изгоняет и его учителя. Достаточно понимающему. Поэтому, когда нижний не видит никакого величия высшего, у нижнего нет даже катнута. И потому говорится, что гадлут высшего, ахаб высшего, заложен в катнуте нижнего, что означает, что у нижнего нет катнута, пока он не видит, что Ахаб Высшего поднялся, и тогда благодаря этому и нижний тоже получает состояние катнута. Однако до этого даже катнута у него нет. Поэтому получается, что нижний прежде всего должен верить, что высший существует в реальности. Но он не ощущает его из-за того, что не видит величия гадлута высшего. И это называется шхина в изгнании. То есть святая шхина находится у него в апрахе. И он не чувствует, что в высшем есть вкус больше вкуса праха. Поэтому, когда человек начинает наблюдать величие высшего, что называется, что Ахав Высшего поднялся, нижний тоже поднимается и начинает постигать величие духовного. А это зависит от меры его боли, от того, что он видит недостатки в Высшем. Также в той же мере Высшее поднимается для него. Получается, что это исправление, произведенное ради нижнего. Говорится про Ахав, Галгаль
2: Та'Инаим.
1: Система достаточно простая. Мы часть большой длинной цепочки каббалистов. Мы хотим быть частью ее. В этой цепочке существуют законы. У каждой из частей, у каждого звена цепи есть Высший. Для нас Высший — это Рав, без сомнения. Мы хотим, чтобы он был Высший, мы принимаем его как Высший. В чем смысл Высшего? Может ли быть и критика, направленная в сторону Высшего? А если есть критика, что с ней делать? Говорят нам так, что чем больше мы увидим, когда человек начинает всматриваться в величие Высшего, то, что называется, что Ахав Высшего поднимается, тогда и нижний тоже поднимается и начинает постигать ощущение Высшего. От чего это зависит? От меры того, что у него есть боль, то, что он видит хисарона Высшего. Мы не знаем, что такое Высшее, никогда у нас нет никакой возможности понять, что такое Высшее по-настоящему. Но если есть боль от того, что мы видим хисарон в Высшем, если у нас боль, что мы видим хисарон в Высшем, у Высшего. Если у нас боль от того, что мы наблюдаем боль в Высшем. Так на этом уроке мы можем подняться к Высшему, поскольку это будет исправление ради Нижнего.
3: Мы читаем второй отрывок. Второй отрывок. Рабаш. Статья, что означает, чтобы мы были головой, а не хвостом. Что означает быть головой, а не хвостом в духовной работе? Благодаря тому, что человек хочет понять путь мудрецов, которые говорят нам, что мы должны идти за ними с закрытыми глазами, иначе попадает прах, то есть то, что совершенно не важно, это называется прахом. Иными словами, больше низости уже быть не может. Итак, как даны человеку знания и разум, чтобы понимать все согласно разуму, а тут говорят нам, что мы должны идти в вере мудрецов. И человек хочет понять этот путь. И все время, пока человек погружен в желание получать для себя, не может сам знать, что хорошо, а что плохо. И следует все принимать согласно тому, как установили для нас мудрецы, чтобы не попала пыль и прах в глаза, и тогда невозможно двигаться вперед. Но если не критикуют слова мудрецов и не хотят понимать их слова внутри знаний, именно тогда удостаиваются знания святости. И причина того, что мы должны идти выше знания, заключается в том, что мы погружены в эгоистическую любовь к себе. И поэтому с помощью веры выше знания мы удостаиваемся отдающих келим. И тогда раскрывается благо и наслаждение в отдающих келим, и это называется На языке книги Зоар знание распространится и наполнит комнаты и проходы. Это значит, что время, когда келим в порядке, распространяется знание во внутренних и во внешних келим. Мы сейчас проверим семинар.

0: Вначале, может быть, мы все приходим к тому, что слушаем что-то умное, мудрое, мы чувствуем, что нам это нравится. А потом приходят разные возражения, растет авиют. И вера мудрецов означает верить в то, что таков путь, и увеличить рава, поскольку он видит духовный путь.
1: Я думаю, что вера мудрецов — это очень обширное понятие. Что-то большое. И только через такую веру мы, как человечество, можем достичь цели, прийти к слиянию с Творцом. Они сделали работу, чтобы мы пришли к этой цели. Невозможно описать эту веру, и мы должны стараться прийти к тому слиянию, где находится этот материал, так, чтобы мы действительно смогли достичь цели.
0: Да, вера мудрецов означает верить каббалистам, которые написали нам всю Тору в личном постижении, не что-то рациональное, философское или придуманное. Они это постигли и передают нам дальше. Отличие между такой верой и общенародным понятием веры в том, что каббалисты из своего постижения ведут нас, предлагая взяться за руку и приглашение пути по пути, который они прошли. Это не подобно вере, когда ты веришь в что-то, не существует. Они там были, сами прошли и ведут нас по тому же пути, чтобы сократить нам его.
1: Я начну с обычной веры, массовой. Человек верит в то, что чувствует, и участвует в решениях, которые он принимает. То есть он реализует эти решения. И разница между этим и между верой мудрецов, когда человек выбрал мудреца, он хочет быть в ощущении, в том, что чувствует этот мудрец. И так он поэтому и выбрал его. Я думаю, это разница.
0: Очень глубокий вопрос, что такое вера мудрецов и отличие от обычной веры. Да, надо об этом подумать. Тут есть много... Большая глубина. Потому что вера и то, и другое. По-видимому, это связано с работой в эгоизме. И вера мудрецов обучает нас к тому, как подняться над эго. И для этого нужно быть в слиянии с учителями и товарищами. По-видимому, в этом разница. Но все равно нужно об этом хорошенько подумать, это очень глубоко.
2: Рабаш
1: пишет в третьем отрывке, Перед вскармливанием есть ступень зарождения, когда Высший исправляет его.

0: И можно представить это как человек подобен плоду, который находится в чреве матери, и плод отменяет себя перед матерью, и у него нет никакого собственного мнения, но, как сказали мудрецы, плод — это часть материнского тела, и он питается тем, чем и мать. И нет у него самостоятельной возможности, он не может задавать вопросы, у него нет имени. И это называется, что он нем. И у него нет рта, чтобы задать вопросы. В то время, когда человек способен идти с закрытыми глазами в вере в высшие знания, верить в мудрецов, идти до конца, тогда он называется зародышем, когда у него нет рта. И ибур, зародыш, — это ступень малхут, самая маленькая, ограниченная в своих возможностях, называется ибур, зародыш. И это означает ивра веденим, гнев и суды, как сказано, «разгневался Творец на меня за вас». И объяснение понятия «гнев и суды» — это поскольку человек должен идти с закрытыми глазами, веря в высшие знания, но тело его сопротивляется этой работе, поэтому то, что человек должен всегда преодолевать гнев и ярость, и страдания. И это очень тяжелая работа — идти, преодолевая, отменять себя перед Высшим, чтобы Высший сделал из него то, что он хочет. Это называется зарождением, самым маленьким и ограниченным в возможностях состоянием. Как он написал нам здесь, это буквально должно быть светом в нашем пути, когда человек может идти с закрытыми глазами, веря в высшие знания, верить в мудрецов, идти до конца. Это называется ибур. Это должен быть нашим подходом, нашим отношением ко всем возможностям, которые мы получаем, так же, как призыв подняться в Иерусалим. Не нужно понимать, почему да или нет. В тот момент, когда учитель призывает, мы поднимаемся. И это должен быть дух между нами. Все это очень тонко, чувствительно. Мы вместе должны развить эту чувствительность, и чтобы распознать эти призывы из этой новой реальности, суметь разглядеть их вместе, поскольку нас призывают практически каждую момент подняться в Иерусалим.
1: И каждый момент, каждый урок Рав призывает нас подняться в Иерусалим. В каждом отрывке призыв к подъему в Иерусалим. Давайте послушаем, что пишет нам Рабаш в четвертом отрывке. «Вся работа творений, которые должны работать выше знания, невозможно ничего сделать без веры в мудрецов, которые установили для нас порядок работы. И после того, как человек принимает свою работу в качестве хвоста львов, то есть он устремляется за мудрецами, чтобы идти только согласно тому, что они нам установили. И об этом сказано мудрецами: покрывайся пылью ног праведников».
2: Когда-то,
1: я вижу сейчас отрывок, я помню, что попал как-то в песчаной буре, не здесь, в Индии когда-то, тогда пылью наполняется все, глаза, рот, и просто полностью весь в пыли, в прахе, и ничего тут не поделаешь, кроме как чуть-чуть так, прищурившись, видеть хоть чуть-чуть кого-то, кто идет перед тобой, чтобы можно было идти. Так вот я чувствую, что когда все глухо, нет никакого понятия, как делать следующий шаг. Единственное, за что можно ухватиться, это за голос Рава, за десятку, которая нам дана, за Высшего. Каждый раз есть точка Высшего, за которой можно следовать. И только через отмену и смирение. В этом-то вера, которой мы можем помочь силами друг другу, чтобы поднять еще больше важность товарища, величие десятки Рава. Давайте сейчас послушаем еще нашего учителя. Пожалуйста, клип.
0: Отмена перед учителем, это можно как-то проверить или это всегда скрыто от тебя?
1: Согласно тому, как пишет об этом Рабаш. Что значит «скрыто» или «не скрыто»? Нам в нашем мире данные товарищи, дана десятка и учитель. Есть книги, есть методика. И мы должны получить все это, принять все это вместе. И все вместе — это и называется моим учителем. Все то, что связывает меня с целью творения, с целью жизни. То есть, допустим, это человек, который учился раньше, и группа товарищей, с которыми мы вместе должны продвигаться, и методика, которую он нам передает, и книги, которые набрались во всех поколениях, и Творец, на которого мы должны быть направлены через объединение между нами вместе с книгами и учителями вместе. Но что тут неясного? Ты хочешь продвигаться без самоотмены? Так не получится. Тебе придется понять, что ты должен отменить себя перед Творцом. Кто тебе в этом помогает? Учитель. Он направляет тебя не на себя, а на Творца. Группа, которая направляет на тебя. Тебя не на себя, а на Творца. И, в общем, это то, что называется Исраэль, Тор и Творец, направляют тебя на Него, на высшую силу. Перед Ним отменяй себя. Но как отменить себя перед Ним? Через то, что ты отменяешь себя перед этими, те, кто тебя на Творца направляют, перед учителем и группой. То есть учитель — это тот, кто тебе передает материалы, инструкции, а группа — там, где физически ты себя можешь уже отменить. Через связь и через разум и сердце. А как иначе? Другой методики нет. Тебе нужно предоставить кли для раскрытия Творца.
0: Мой учитель — это все, что связывает меня с целью творения, с целью жизни. Сейчас мы проведем второй семинар и вместе выясним в десятке, есть ли разница между отменой перед Творцом или перед Равом, именно когда он физически не находится в группе. В чем разница? Есть ли разница между отменой перед Творцом или отменой перед Равом, именно когда он физически не присутствует в группе? В чем эта разница? Пожалуйста, 8 минут.
2: Кодом коль, им анахну медабрим аль...
1: Но вообще, если мы говорим о том, находится ли физически Рав, написано в группе, говорится об уроке. Я из своего опыта могу сказать, что вообще не вижу никакой разницы в тех уроках, которые мы проходим сейчас, и то, что эти уроки в записи от уроков живьем. Чувствую, что Рав говорит сейчас. Прямо сейчас описывает наше состояние. Я думаю, что нет никакой разницы между отменой перед Творцом и Равом. Рав говорит о том, как мы достигаем Творца, как направить себя на Творца.
0: Но все-таки есть разница, когда перед тобой есть физический человек, но, может быть, тогда еще сложнее отменить себя, когда есть человек физически. А так ты должен отменять себя перед путем перед методикой, а не физическим телом. Поэтому физическое присутствие может даже запутать, и может быть даже легче, когда нет физического присутствия. Тогда ты сосредотачиваешься на том, на чем ты должен себя отменить.
1: Если есть разница, она очень тонкая, потому что отмена — это самоотмена, отмена себя. Нужно отменить себя перед чем-то, что снаружи. Снаружи — это Творец, который выражает себя через товарищи, окружение, рава. Так если я отменяю себя перед ними, тем не менее, отменяю себя перед Творцом, поэтому сложно ответить на этот вопрос точно. Потому что грань между этим, она не четкая.
0: Я думаю, что есть разница в нашей ответственности. Сегодня наша ответственность и больше работы между нами. Сейчас мы становимся такой единой группой, такой единицей. Все, что мы получили от Рава, от мудрецов, сейчас мы должны реализовать это в нашей группе, в наших группах, в мировом кли. Я думаю, что это более высокая ступень. Мы чувствуем, что мы должны стать как один человек. И реализовать все, что требует от нас Творец. Стать как один.
1: Может, есть разница, которая чувствует, что если Рав рядом с нами, потому что есть потребность физического контакта, ну, когда ты его видишь перед собой, этого ощущения не достает. Но с точки зрения уроков, я слышу уроки, которые прошли в прошлом, очень сильные уроки и дают более сильное впечатление, чем сегодняшние. Могу взять пример с того, что сейчас мы читаем отрывки того, что написали каббалисты тысячи лет назад, так что нельзя по ним учиться. То, что каббалистов уже нет, а нельзя учиться, потому что не написали, по идее, то же самое. Рав есть или нет, есть записи, и это живет вместе с нами на протяжении лет и будет передано следующим поколениям. С этой точки зрения нет никакой разницы между тем хисароном, который мы чувствуем между собой.
0: Если я могу это правильно представить, раньше я как бы опирался на Рава, сегодня я полагаюсь на него. Раньше мы полностью от него зависели, и сегодня сила Рава находится в каждом из нас. Он все время остается нашим учителем, нашим высшим. И разница в том, что мы реализуем ту силу, которую Он заложил в нас, закладывал в нас очень долго.
1: Стараюсь понять, что такое отмена перед Творцом. Сложно понять, ведь это неосязаемо. Поэтому, по-видимому, да, есть отличие. Отмена перед Равом, как и сказали товарищи, она заложена в нас. Особенно тех, кто много лет был рядом с Равом, понимают, стараются понять, что такое отмена. И вроде все понятно, но что такое отмена перед Творцом? Немножко абстрактное понятие. Вот отмена перед Равом и товарищами — это самое важное. Это да.
0: Пример Дуди с песчаной бурей позволяет нам увидеть, что у нас нет видения, нету зрения в этом пути к Творцу. Поэтому у нас есть инструктор, мы относимся к Раву как к инструктору, который обозначает нам этот путь, и мы должны делать то, что говорит инструктор, проводник.
1: Обратил внимание, что в вопросе есть еще и часть, есть ли отмена перед Творцом, не только перед учителем. Можно тогда сказать, что отмена перед товарищами это не, может быть, не та же самая отмена, но это то, что нам рекомендует Рав, для того, чтобы видеть величие Творца, прежде всего, величие учителя должно проявиться через отмену перед товарищами.
0: Я согласен, что отмена перед учителям самое ощущаемое, высшая отмена.
1: Пятый отрывок из 28-го письма Рабаша. Даже если мы удостоились услышать слова Творца Живого из уст Шхины, говорящие устами моего Отца и Учителя, тем не менее выбор остается за нами. Поэтому, даже если Он дал нам много раскрытий, это было только, чтобы направить нас, чтобы мы могли идти без опоры. И потому на каждое слово, новое слово в Торе, которое Он раскрыл нам, приведя нас к подъему духа и непоколебимой уверенности, что следует посвятить все дни наши только благу Творца. Однако на это тотчас же приходит отягощение сердца, в плане «Ибо я отяготил сердце его», чтобы после этого у нас был собственный выбор. Ведь это называется усилиями, без поддержки и опоры. Ибо намерение его было привести нас к желаемому совершенству. Поэтому каждый раз остается в состоянии, неподобающем его ученику, достаточно понимающему. И мы должны укрепить себя. Как сказано в моем прошлом письме, праотец Яаков не умер, то есть его свойства истины живы и существуют вечно. И да исполнится стих «И ты не бойся, раб мой Яаков, — сказал Творец, — и не страшись, Израиль, ибо вот спасу я тебя издалека и потомство твое из страны пленения их». Иначе говоря, даже если мы находимся в абсолютном удалении, спасение Творца в мгновение ока, и мы удостоимся прийти к свойству истины, то есть доставляет наслаждение нашему Создателю. Амин, да будет воля его. Во время этого урока у меня появилась мысль и молитва о том, чтобы Творец помог нам каждое мгновение нашей жизни с этого момента и до окончательного исправления выяснить, в чем мнение Высшего, то, что выше моего мнения. Я его делаю выше своего мнения через осознание его как Высшего. И отменяю себя перед ним для того, чтобы слиться с Творцом.
0: Последний отрывок Баля Сулам. Это можно уподобить больному, который не хочет слушать совет врача. До того, как сам не поймет, как его совет вылечит его. И поэтому сам начинает изучать медицину. Но ведь он может умереть от своей болезни до того, как успеет постичь медицину. Также и путь страданий по отношению к пути Торы. Ведь тот, кто не верит идеям, которые Торы и пророчества советуют ему принять без собственного понимания, обязан сам прийти к этим понятиям. То есть только лишь пройдя цепочку причин и следствий, вызванных жизненными ситуациями, которые являются очень ускоряющими переживаниями, способными развить чувство осознания зла, без собственного выбора человека, а лишь благодаря его усилиям обрести хорошее окружение, которое приводит его к этим мыслям и поступкам. Да, в конце концов, получается, что отменить себя перед Творцом и перед Равом можно только с помощью группы. Творец скрыт, и Рав, если Рав каббалист, тоже скрыт, поэтому очень трудно увидеть его величие. Сейчас у нас будет семинар, и я хотел бы дать примеры. И из того, что я делаю, насколько это непросто отменяться перед Равом, потому что он скрыт. Я много говорил с ним, и сейчас тоже мы проводим много времени, часами, но без группы невозможно увидеть его величие, потому что он все время скрывает себя. Я могу привести такие примеры. Говорят, что да, надо отменяться перед мнением Рава, перед его посылом. Допустим, мы распространяли науку Каббала, потом нам сказали, нужно интегральное воспитание, потом снова сказали, нужно распространять Каббалу. И еще пример, последний, скажем, пример. Рош десятки, да, все время говорили о том, что должно быть равенство в группе, и только так можно построить кли, теперь вдруг есть Рош. Потом у нас была корона, мы все время были физически, потом сказали нет, теперь виртуально, а потом снова физически, что это более эффективно. И много разных таких примеров можно приводить, где есть как бы противоречие. И только группа может помочь. Сегодня это все более понятно, что только группа может помочь, и вся большая группа. И поэтому сейчас мы проведем семинар, и каждый должен привести примеры, как благодаря группе ему удалось отменить себя перед Равом, перед мнением Высшего. Еще раз, практический семинар. Каждый приводит пример, как благодаря группе ему удалось отменить себя перед мнением Рава. 6 минут.
3: Не вспомню
1: никакого конкретного примера, но могу сказать, что если я вижу товарища и его работу, которую он выполняет по отмене себя перед Равом, он делает это от всего сердца, не для того, чтобы показать или для игры, он на самом деле этого желает, то тебя это просто цепляет изнутри, ты это чувствуешь. Ту работу, которую он выполняет, и те усилия, которые он прикладывает, это напрямую тебя направляет на путь.
0: У меня тоже нет конкретного примера.
3: אני פשוט מסתכל ל, ל, לחברים.
0: Но я смотрю на товарищей, что такое для них цель, как они уважают ее, что Рав делает, какие примеры дает, как относится к ученику, к себе, относительно группы, относительно товарищей. И это говорит все.
1: Да, конечно. Есть много примеров, но меня больше всего тронуло, что делали разные проекты распространения, например, раздавали газеты на улицах. Совсем не просто здесь, в Петах-Тикве, например. Там, где вокруг тебя люди, с которыми ты знаком, не очень комфортно. Но когда ты видишь, как группа вся движется энергично по всей стране, с воодушевлением делится по субботам, то тебя это все увлекает, и ты действуешь. Группа поддерживает, дает силы, потому что в одиночку не представляю, как это можно было сделать. Мы много что делали в распространении, когда только с помощью и за счет группы этого можно было сделать.
4: אצלי הדוגמאות שמניעות את ה... את היחס של איזה דוגמה.
0: У меня примеры, которые формируют мое отношение. Это пример стыда. Если ты решаешь для себя, что ты часть десятки, или думаешь, что ты равный, в десятке. Или то, что ты меньше всех. И то, что ты можешь быть намного более успешней десяткой. Тогда ничто не может сдвинуть тебя с этого места. И еще есть ответственность, когда ты знаешь, что ты ответственный за то, что происходит в десятке, какое-то действие, которое очень важно для десятки, для ее духовного пути, и это каббалист. Он говорит об этом, тогда это очень сильно.
1: В первой части урока мы говорили про спор, извиняюсь, про методику Ари. То есть это правильное объединение между нами. И это то, что важнее всего. И все, что Раф выстроил, строит эту группу. Это то, во что он вкладывает силы. И все, что он делал, это примеры, которые мы видим при построении группы. Отношения между нами для раскрытия Творца.
0: Я не знаю, насколько этот пример подходит, но я знаю, что Рав перед конгрессами иногда спрашивают, что делать, если я не готов к конгрессу, то я, может быть, не смогу дать подъем товарищам. Рав сказал, что ты должен быть в потоке с тем, что происходит на конгрессе, быть вместе со всеми. И действительно, на одном из конгрессов у меня было такое состояние. Я старался быть вместе с товарищами, и это изменило состояние. И мне удалось поднять настроение товарищам.
5: Шиур бе ахнаве битуль.
1: Мы закончим урок, который был посвящен отмене перед Равом клипом. Пожалуйста, посмотрим последний клип. Яков из Германии спрашивает, что такое отмена перед учителем и перед группой.
0: Перед учителем не нужно ему чистить ботинки. Хотя это тоже в особенных случаях может помочь. Но отмена — это относительно того, что он объясняет, относительно того, что он передает, относительно того, что ты можешь и сам раскрыть, может быть, в книге, но он передает тебе это более живо. Теоретически и без учителя можно, но это очень тяжело. Тебе все равно придется пробудить душу, которая находится перед тобой, но не находится рядом с тобой. И это трудно. Очень. Учитель — это система. Это не человек. Это система, которая дает тебе методику, Тору, свет, вопросы, проблемы. И твоим товарищам вместе с тобой. И эта работа воспитателя в группе, который должен пробуждать в них и разные хисроноты, путаницы, и как-то приводить их в движение, колебания, но не обкрадывая их в свободе выбора. Это главное. Хасидизм крадет у тебя свободу выбора, ты просто прилепляешься к Высшему. Ну, что у тебя есть с этого? Где кисронут, где работа, где усилия? А здесь у тебя всегда есть это. То есть учитель, он должен раскрывать себя перед тобой, так вот представляться перед тобой, чтобы ты не отменялся перед ним, чтобы оставлять тебе место для усилия, чтобы ты всегда был в сомнениях перед ним, в путанице, в пренебрежении, во тьме. Иначе это будет хасидизм, и у тебя не будет требования к Творцу. Учитель, в сущности, он раскрывает тебе вещи, но не сам, а сам он обратным образом, чтобы предоставить тебе возможность потребовать Творца. То есть как бы «не бойся меня», а бойся Творца.
6: Мы сейчас перейдем к трапезе, где будем продолжать говорить о том, что следуем за каббалистами. Дневной урок мы тоже продолжим тему памяти Ари. И третья трапеза будет посвящена.
1: Объявление товарищам украинского КЛИ. Завтра с 6.30 до 20 открытая встреча руководства группы с украинским КЛИ. Встреча будет в Zoom. Линк будет в рассылках. Перейдем к трапезе, а сейчас песня.

0: А по идее, тут канал.
1: Приветствую, да, добро пожаловать.
0: Кстати, поп урок первый.
2: Ты его устраиваешь, а?
3: Сальба.

ты. Ай-яй-яй-яй-яй, весимах ты, бевей ты хилати.

0: קטע מספר 11 מתוך דברי רב.
1: 11 отрывок из слов Рава. 11 отрывок из слов Рава. Друзья, давайте поднимем лихаим в честь нашего духовного корня, из которого приходит к нам свет, возвращающий к источнику. Есть еще много корней, но он, в общем-то, особый и великий. Это наш отец Ари, святой Ари, который настолько заботился о нас, чтобы мы развивались и достигали цели. Будем надеяться, что мы будем достойны продолжить его дело. Лехаим. Итак, мы слышали, как Рав направляет нас благодарить нашего учителя, наш духовный корень. И сейчас, после особенного урока, когда мы так много занимались величием нашего учителя Ари, и потом мы говорили о отмене себя перед нашим учителем и перед всеми нашими учителями, и как Рав закончил свои слова, так давайте вместе поднимем молитву, чтобы действительно надеяться на то, что мы будем достойны продолжать его учение во всем мире. И для того, чтобы мы были в молитве, в самоотмене, нам сейчас дана возможность, и мы должны использовать это мгновение, когда мы все вместе сейчас на трапезе, но мы не в одиночке. Мы не одиноки, мы продолжаем всю цепочку каббалистов, и самоотмена наша заключается в том, что мы объединяемся, мы думаем о наших товарищах. И мы хотим сейчас, чтобы эта самоотмена вызвала свет, возвращающий к источнику, который объединяет нас и исправляет нас. Так давайте, ребята, сейчас, как принято у нас, давайте посвятим начало нашей трапезы, 70 минут, вместе получим питание от всего того, что мы получили на уроке, и наше время сейчас пришло, чтобы поделиться впечатлениями о том, что было на уроке на прошедшей неделе. Наше время сейчас укрепить наши связи и хорошенько переживать, и получить питание, поделиться впечатлением того, что было на уроке. А потом мы продолжим нашу трапезу. Всего доброго. Лехаим.

0: ישר.
1: הזהיר מורי זלי ולכל החברים שהיינו עמו בחברה ההיא,
2: предупредил меня мой учитель и всех меня, и всех моих товарищей, с которыми мы были в одной группе, что мы приняли на себя выполнение заповеди возлюбить ближнего своего как самого себя, и каждый вознамерил в своем сердце любить каждого из Израиля как свою душу, и благодаря этому поднимется его молитва вместе со всем обществом Израиля и сможет подняться и выполнить исправление наверху. Относительно любви наших товарищей, каждый из них должен включиться, как будто он является одним органом этих товарищей. Очень предостерегал меня мой учитель в этом отношении. Друзья, есть у нас возможность сейчас почувствовать товарищей. Это ценность, которая находится рядом с нами, и реализовать то, что нас учит учитель, выполнить заповедь, возлюбить ближнего своего как самого себя, и рядом со мной находится Итай. Это просто пример товарища. Его внутренний мир — это просто как гора, которая не сдвигается с цели, и цель его — любить товарищей по-настоящему, почувствовать их и служить им. И так мы сейчас хотим представить товарища, который находится рядом со мной. Этот товарищ хочет прийти к цели, он находится в самоотмене перед товарищами, перед нашими учителями. Если мы делаем это вместе, мы придем к этому объединению и почувствуем Творца между нами. Хаим.
3: קטע מספר 18. הארי עשה בזה עוד צעד קדימה.
2: ושמנסתי את הרווק, הארי זיול, еще один шаг вперед и объяснил нам суть Торы, внутренней части Торы, и то, что мы должны выполнять, и что в точности мы должны выполнять. Что объединение между нами объединяет все части творения, которые специально были разбиты, и для чего? Для того, чтобы когда мы соединяем их в нашем усилии объединиться, мы приводим этим к исправлению и постигаем силу исправления, которая находится внутри, то есть Творца. Мы говорили на подготовке, что Ари дал нам язык сферот, и мы видим, как Рав сегодня на уроках, то есть когда мы видим уроки по психе, как он на все это нам описывает эту систему, чертит ее, иллюстрирует, то есть есть много-много всего в этой системе, и это только какую-то маленькую часть мы слышим от Рава. И это просто огромный, прекрасный, потрясающий мир. И мы слышим, что для того, чтобы постичь его, мы должны объединиться между нами в этом. Вся методика, которую мы слышали от нашего Рава много лет, мы должны объединиться между нами и привлекать на себя свет. Когда я слушал Адриана, я вспомнил, что когда я только пришел заниматься, у меня была, была такая роль, что я должен был отвечать за раздачу кофе на утреннем уроке, и также для рава готовить чай. И это очень... Он меня поддерживал, я видел, насколько важно отменяться и относиться перед равом, как нужно это делать. И я видел, как Адриан это делает, и я учился у него, как это делать. И даже самое очень точно и щепетильно относиться к тому, что рав хочет, и ты через товарищей учишься правильному отношению к нашему пути, к самоотмене, к объединению. Лехаим, дорогой.
1: של מתנות ושל הפתעות. אברהם אוהן היקר שלנו, הוא הביא לנו מתנה, חבר מסין שהולך לדבר עכשיו.
2: Сегодня у нас есть трапеза подарков, и наш товарищ Авраам привел к нам товарища из Китая. Это настоящий подарок, который привлекает свет, объединяет товарищей. Мы хотим представить его и дать ему слово. Пожалуйста, Китай.
0: Dear brothers and sisters, on this very special and holy day, as we commemorate our we
2: Братья, любимые, дорогие подруги, в этот особый день, святой день, когда мы отмечаем День памяти Ари, наше сердце наполняется благодарностью сегодня. Больше, чем когда-либо, мы чувствуем, насколько мы удостоились. Какое счастье есть у нас, чтобы быть частью этой цепочки каббалистов, Ари, Бальсулам, Рабаш, наш Рав, наши великие учителя, и из этой большой любви, как эти великие души вкладывали так много, всю свою жизнь ради человечества, ничего не просили для себя, работали поколение за поколением, чтобы подготовить для нас переход из этого материального мира в духовный с помощью науки Каббала, чтобы мы могли прийти к слиянию с Творцом. И как мы видим сегодня, эти примеры, живые примеры, мы хотим передать нашу благодарность. Мы хотим идти по пути, который они подготовили для нас, и поддерживать друг друга каждый день, и стать одним сердцем, и доставить наслаждение Творцу, дорогие друзья. Давайте ценить ту возможность, великую возможность, которая нам дана, и чтобы мы были достойны этого, этой любви, этой преданности, которая передают нам наши учителя и Ари, Бальсулам, Рабаш, Рав, и чтобы мы вместе смогли реализовать цель творения. Хаим.

0: אם ראה אדם שיתפלל ולא נהנה, יחזור.
1: Если видит человек,
0: חזק ויאמץ לבך,
1: что он молился.
2: Им ра адам шейтпалел велон.
1: Если человек видел, что он молился и не получил ответа, пусть молится снова, как сказано: надейся на Творца, мужайся и крепи свое сердце, и надейся на Творца. Дорогие друзья, следующая наша встреча — подготовка к дневному уроку без 15:04.

0: חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד מתוך שיעור של הרב בנושא.
1: Дорогие друзья, в первой части мы будем учить урок Рава по теме годовщина ухода Ари, урок 14 июля 2021 года. Урок основывается на собрании цитат по этой теме.
2: Здравствуйте, друзья. Тема нашего урока — это годовщина ко дню памяти Ари. Мы читаем избранные отрывки из источников. Вы можете найти материалы на сайте kap.co.il или в системе поручительства. В изучаемых материалах можно задавать вопросы на сайте kap.co.il. Избранные вопросы, связанные с изучаемым материалом, будут заданы в течение урока.
3: Ора Элион.
4: Высший свет, который приходит от Творца, который решил поделиться с ними, с творениями, создать их, воспитать их, чтобы почувствовали высший свет, его суть, его внутренние свойства. Он проходит очень много этапов. Ступени нисхождения с высшей силы, пока не становятся чем-то, что может войти в контакт с творением. А творение — это нечто противоположное Творцу, отделенное от Него, поэтому называется невра, творение. И поэтому высший свет, проходя все миры скрытия, он приобретает разные формы облачения для того, чтобы уподобить себя творению. И исходя из того, что творение должно быть противоположно Творцу, чтобы раскрыть его во всей полноте, поэтому он должен быть абсолютно противоположным Творцу, но в то же время в творении должна быть связь у творения с Творцом. И мы изучаем, что высший свет, он в себе несет желание получать, который создается как сущее из ничего, и искру, которая исходит от Творца. И все это вместе приходит свыше до окончательной, самой низкой точки, хуже которой быть не может. И это означает, что находится Баулам-Азе в этом мире. И отсюда начинает вырисовываться будущее творение, которое должно вырасти, выстроить себя буквально из праха, из самых низких уровней, все более и более развиваясь с помощью силы искры света, которая находится в желании получать. И тогда он проходит эволюционно, развиваясь с уровня на уровне, шаг за шагом, достигая форм, которые реагируют в виде растительного уровня, затем животного и потом говорящего. И все зависит от реакции, которую творение может добавить к тому, что получает от Творца, к естественной, природной и инстинктивной реакции, а затем и реакциями все более и более сложными. Когда он начинает налаживать связь с тем, кто его пробуждает, требовать от него, входить с ним в некоторую связь, исходя из желания получать, когда Он хочет быть связанным с Высшим, который заботится о нем, развивает его. Так и он тоже учится у Высшего, что Высшее от него желает, как он должен реагировать на Высшее, на Высшего. И тогда мы видим, что желание получать — это как у ребенка. Желание получать у младенца все время подталкивает его к тому, чтобы налаживать связи все больше и больше, осознанном виде, эмоциональном, разумном, с тем, кто за ним, кто о нем заботится. Так растет желание получать, пока не достигает уровней, когда люди в нашем мире начинают задаваться вопросом, кто мы, откуда, для чего и тому подобное. И так их развитие приходит к состоянию, когда из них начинают вырастать такие люди, которые требуют, исходя из своей природы, которая так развивается, требуют связи с Высшим все больше и больше. И эти люди, в которых есть такая потребность, хиссарон, такая душа, они потом и рассказывают нам, и объясняют, с кем мы находимся на связи, кто мы такие на самом деле, кто нами управляет, и так далее. Было много таких людей в истории. О части из них мы знаем, о ком-то помним, а о ком-то нет. И это не очень важно. Но среди них есть такие, которые оставили нам средства для достижения связи с Высшей силой. И вот их мы помним, ценим и изучаем. И самый важный из них человек, которого звали Ари.
5: Ашкенази Ицхак Лурия.
4: Ицхак Лурия Ашкенази. Он жил в 15 веке.
5: Мухар Жеквар Милефанаф Аю Алфей Дуротсель Микубалим.
4: До него были сотни поколений каббалистов. Первый из них — Адам Аришон, затем его потомки, то есть его ученики, вплоть до Авраама, от Авраама, Ицхак, Яков, все это школа. И, то есть школу, которую они создали, где воспитывали и обучали людей. И вплоть до Ари, которого мы сегодня вспоминаем. Сегодня день памяти Ари. И мы хотим вспомнить о нем. Мы хотим связаться с ним с помощью того, что будем учиться и таким образом привлечем к себе возможность связи с такой очень особой душой, подобной которой не было во всем роде человеческом. Когда в системе Адама Ришон это была очень особая душа, и она действовала для исправления в такой мере, которой никто достичь не может. Так давайте почитаем отрывки, которые нам приготовили. Прошу.
6: Первый отрывок — это стих Ари. «Знай, что до начала творения был лишь Высший, все собой заполняющий свет. И не было свободного, незаполненного пространства, лишь бесконечный ровный свет все собой заливал. И не было у него ни начала, ни конца, но все было одним простым светом, равным совершенно во всех своих сторонах, и он назывался светом бесконечности. И когда решил в своем простом желании сотворить миры и сотворить создание, вывести на свет совершенство своих действий, имен и названий, и это было причиной сотворения миров, вот тогда сократил себя бесконечный в центральной точке, которая буквально посередине сократил себя и отдалился вокруг этой центральной точки, и тогда осталось свободное место, воздух и свободное пространство вокруг этой центральной точки. И вот это сокращение было равномерным вокруг этой центральной точки, которая опустошилась, так что пустое это место было круглым во всех своих окрестностях в полной равномерной, в полном равномерном виде. И когда осталось место для этого воздуха посередине, буквально уже появилось место, где могли находиться создания и творения, и произведенные, и сделанные, и тогда продолжил из света бесконечности одну свою линию сверху донизу, которая протянулась и не зашла в это пространство. И через эту линию он создал и сотворил, и произвел, и сделал совершенно все миры. Прежде этих четырех миров был единый бесконечный, и имя его едино в прекрасном и исчезающем единстве, что нет сил даже у ангелов, близких к нему, и нет у них постижения бесконечности, потому что никакой разум творения не сможет постичь его, потому что нет в нем места и границы, и имени.
5: Да,
4: мы знакомы с этими словами. Он начинает с них его основную книгу «Эц Хаим», «Древо жизни», когда впервые на протяжении всей истории Каббалы объясняется нам, как устроена система сверху вниз и насколько он смог выразить это на нашем языке, чтобы это было как можно ближе нашему пониманию. Действительно, эти отрывки очень-очень особые. Да.
5: Макурева
4: 5.6, что у вас?
7: Туда.
6: Спасибо, Раф. Я не хотел нарушать тишину и силу, которая есть в уроке, на уроке. Я хочу спросить, как связаться с душой Али? Как это делается? Через десятку?
4: Ну, через десятку это наверняка. Это как раз то, что он передал своим ученикам и то, что от них требовал, чтобы они были объединены. У нас даже есть записи его учеников о том, как они себя вели по его указаниям. И если хотим соединиться с Ари, то надо соединяться с теми правилами, которые в Каббале равны для всех. То есть и за счет, и с помощью правила «возлюби ближнего своего, как самого себя», которое в конечном итоге нужно во всей полноте выполнить. Все.
5: Кенген.
4: Даген.
8: Кета миспар штайм.
6: Второй отрывок. Следует понять, в какой огромной мере мы должны быть благодарны нашим учителям, передающим нам свои святые свята и отдающим душу для совершенствования наших душ, пребывающих посередине между путем тяжких страданий и путем возвращения, спасающим нас от преисподней, которая хуже смерти, и побуждающим нас прийти к вершинам наслаждений на высоту утонченности и неги, являющейся нашей долей, которая готова и ждет нас заранее, как сказано выше, где каждый из них действует в своем поколении согласно силе света своей Торы и святости. И уже сказали мудрецы, нет поколения, в котором не было бы подобного Аврааму, Ицхаку и Иакову. Однако этот божественный человек, наш учитель Ицхак Лурия, трудился и нашел для нас полную меру, поразительным образом превзойдя своих предшественников. И если бы я обладал языком, произносящим словословие, я бы превозносил тот день, когда раскрылась мудрость его, почти как день, когда Израилю была дана Тора.
4: Что то, что написал, то, что раскрыл и описал Ари, это буквально на уровне, как Моше раскрыл Тору. И так же, как Тора, которую Моше передал человечеству. Мы ее не понимаем, не знакомы, не умеем ей пользоваться. И в этом Ари сделал еще шаг вперед, объяснив нам, какая внутренняя суть Торы, для чего нужно выполнять, что именно нужно выполнять, и то, что объединение между нами соединяет все части творения, которые намеренно разбиты. И то, что мы собираем их нашими усилиями соединиться друг с другом, мы таким образом приводим к исправлению, постигая соединяющую внутреннюю существующую силу, силу Творца. Из самой Торы мы не можем понять всего этого. Но когда поколения спускались, проходя от поколения к поколению, достигая и проходя разбиение первого храма, второго храма, проходя изгнание, и в самом конце изгнания, в 15-16 веке. Вот тогда уже пришло время, чтобы человечеству раскрылось то состояние, в котором оно находится, и что нужно практически делать. И тогда проявилась душа Ари. И Ари объяснил, написал и обосновал эту форму. Он раскрыл нам, в чем заключается система высшей природы, которая на нас действует, и что мы в соответствии с этим должны делать. Стало понятно в общем виде, систематически понятно, где мы находимся, что действует свыше, и как мы, соответственно, снизу должны действовать, какова наша цель. Все это стало явным. Киев.
7: Да, дорогой, раб. А для кого Ари писал вот свой, ну, или учил, писал его ученик вот эту книгу?
5: Ари катав дворим шило лекулам.
4: Ари писал свои книги всем, всем. Но кто к ним приходил? К нему пришли 5-6 человек. Это всего лишь люди, которые были с ним. Были то больше, то меньше. В принципе, катав всем. Каббалист, который пишет и раскрывает через письмо. Для всех он обращается ко всем. Цель человеческого рода, как потом пишет об этом Бальсулам, она равна для всех. Белому, черному, желтому, красному, неважно кому, вне зависимости от пола и всего остального. Человек должен знать, для чего он существует, кто он, кто им управляет и к кому он должен приблизиться.
7: Ну вот группа, которая у него была, вот учеников, они, в общем, были таким инструментом, через которых он мог это написать.
4: Нет, я не думаю. Я не думаю, что он писал это за счет его группы. Он был настолько высок, брал от них определенные потребности, Хиссарон, все-таки он был с ними связан. Но это не то, что группа в этом принимала участие, в его написании. Тут была такая душа, которая была оторвана от всех.
7: Ну, а вот нам, как что, вот мы когда это читаем, это такая высота какая-то непостижимая. А что можно из этого нам взять, вот как десятки, как группы?
4: Мы должны впечатлиться им, тем, что он сделал, и где-то учиться у него. То есть его основная книга «Древо жизни». К тому же есть еще «Семь врат», есть еще книги, но еще важно, он не сам написал эти книги. Их записали позже ученики из всего, что он оставил. Главное, чему мы можем научиться у него, это общая система. Когда мы ее изучаем, то уже связаны с той возможностью, что мы получаем высший свет в виде окружающего света. Гилад.
6: Третий отрывок. Нет достаточного слова для описания меры его святой деятельности ради нас, ведь двери постижения были заперты с воротами и засовом, а он пришел и раскрыл их нам. И вот ты видишь, что, будучи 38 лет, он перевесил своей святой мудростью всех своих предшественников, вплоть до Гаона включительно. И все старцы земли Израиля, главные пастыри, товарищи и ученики божественного мудреца Рамака встали и стояли пред ним, как ученики перед учителем. А также все мудрецы поколений, следующих за ними, вплоть до сего дня, без единого исключения, отвратили руки свои от всех книг и сочинений, предшествовавших ему, а также от кабалы Рамака и от кабалы ранних каббалистов и кабалы гаонов, благословенна память всех их, и всю свою духовную жизнь они связали исключительно с его святой мудростью.
4: Да, на самом деле так и было. Таковы были условия свыше, которые раскрыл Ари, и не было в его поколении кто-то, кто бы встал против него, кто бы сказал, что это не так, это неправильно, как это было в последующих поколениях с Большим Товом и далее, когда которые распространяли науку Ари, а были люди, которые были против. Ари действовал в маленьком городе, в Цфате, в небольшой общине. Было немного учеников. До сегодняшнего дня есть. Осталось то место, где он учился, где он обучал. Мы когда-то туда ездили, уважая это место. Но время проходит, и нет необходимости быть на связи с этими местами, именно посещая их физически. Но, в общем-то, мы должны изучать те состояния, которые прошли в истории до нас. Так что эти великие вещи в наш мир приходят в очень тонком виде. Они не ощущаются, мы их не понимаем и не видим, то, что происходит. И то, что где-то там в маленьком местечке находится великий человек, из которого исходит вся наука, вся Тора. Он нам рассказывает о действиях творения и о задачах человека в этом мире. И все это раскроется через много лет.
6: Да. Рав, можно объяснить, если вообще такое возможно, в чем разница между методикой обучения или формы раскрытия, которая была до Ари, и тем, что он понял. В чем состояло новшество?
4: Новшество состояло в том, что в человеке постоянно растет его эго, и поэтому в соответствии с уровнем эго он становится все более противоположен высшему свету. Творцу. И это состояние, когда они противоположны друг другу, приводит к состоянию, когда через нечто и противоположное, то есть из Творца и Высшего Света и тьмы и желания получать, приходит к состоянию, когда могут уже почувствовать, даже если свет очень маленький, приходящий свет. Но тут сила тьмы помогает и выделяет из себя свет. Так мы с поколения в поколение приближаемся все больше и больше к раскрытию Творца, даже если его свет небольшой. Но наше эго становится все больше. Мы все больше ищем, все больше понимаем и все больше раскрываем планы творения, цели творения. Мы ожидаем этого. Мы хотим это. И это помогает нам приблизиться. И это не потому, что мы настолько достойны этого, а просто эго, оно растет и требует.
6: Что? Когда каббалист преподносит раскрытие миру, что-то новое миру, в этот период очень малые могут понять все, что он сказал, и в любом случае это меняет все человечество.
4: Потому что это действует как окружающий свет. Действует как окружающий свет. И сейчас мы учимся, и все человечество, сколько бы не было людей, которые сейчас живут на земном шаре, в то же самое время свет, с которым мы находимся на связи, маленький свет, тем не менее, он проходит через нас к ним, потому что мы все-таки связаны в единое тело, которое называется Адам.
6: Четвертый отрывок. Вы наверняка знаете, это не так, как в ранние поколения и в старые времена, поколения, которые были в пятом тысячелетии в те дни, потому что в те дни врата мудрости были закрыты и заперты, и поэтому было немного каббалистов. Не так в этом шестом тысячелетии, в котором открылись врата света, врата милосердия, потому что это близко к концу дней, И радость заповеди, великое удовлетворение сейчас в глазах Творца, потому что Ари В частности, теперь, когда были опубликованы все священные труды Арии, которые открыли нам врата света, которые были закрыты и запечатаны тысячу оковами с самого начала, и все его слова — слова живого Творца, словно пророку Илияу. И по его разрешению он раскрыл то, что было открыто, так что теперь у нас нет препятствий, никакой опасности, как в настоящем откровении.
4: Да, это тоже известная книга. Книга Полного Завета. Брита Шалем. Все каббалисты после Ари его уважают, ценят, благословляют все, что он сделал и раскрыл, потому что его заслугами они живут в духовном, когда это постигают. Дальше.
6: Пятый отрывок. «Слышал я от Адмора из Калушина, что в прежние времена постижение Творца нужно было предварять всеми семью внешними науками, которые называются «семь девушек, прислуживающих царской дочери». И ужасными самоистязаниями. И несмотря на все это, немногие находили милость в глазах Творца. Однако с того времени, как мы удостоились учения Ари и служения Большим Това, это действительно стало равным для всех, и не нужно более упомянутых выше подготовок.
4: Да, на самом деле, это великая вещь, то, что они оба сделали. Мы, как правило, не очень знакомы с действиями Большим Това, но то, что он создал, он взял всю мудрость Ари и распространил ее. Он был самый большой распространитель. Мы наблюдаем до сегодняшнего дня, сколько людей слышали о Большом Тове, насколько они его уважают, хотя и не изучают науку Каббала сами. Но все-таки есть в них результаты от его учебы. По крайней мере, в том, что они стремятся к возлюбить ближнего своему, как самого себя. Поэтому этих двух людей, один из которых действовал для того, чтобы раскрыть в научном виде, скажем так, то, что происходит во всей реальности, систему реальности, силы, задействованные в реальности, отношение Творца к творению в системном виде. Это то, что сделал Ари. И как Большим Тов облачил это в разные истории, в формы, которые приблизили слова Арии народу, людям, стараясь не спустить его слова до каждого. Поэтому он самый большой распространитель, самый большой комментатор. И хотя сам он ничего не записал, он думал только о том, как внедрить методику исправления среди масс, насколько это возможно. И хотя ему очень мешали, и сколько вставали против него, он тем не менее действовал, и мы видим результата его действий вплоть до сегодняшнего дня. Хотя можно сказать, что его духовные потомки не изучают методику Ари. Ну и потому не очень заботиться о том, чтобы правильно истолковать возлюби ближнего своего. Но вообще, на самом деле, оба они сделали нечто одно. Арир открыл, а Большим Тов рассказал об этом, распространил. Вопросов нет, продолжим дальше.
6: Шестой отрывок. Мой учитель говорил, что главное намерение при чтении Торы зависит от того, насколько он направленно связывает свою душу в слиянии ее с корнем посредством Торы. Чтобы восполнить высшее древо и восполнить высшего Адама, исправляя его. Ведь в этом заложен замысел сотворения человека и цель его занятия Торой. Да. Еще раз, Гилад, прочитай.
4: Еще раз шестой отрывок. Мой учитель говорил, что главное намерение при чтении Торы зависит от того, насколько он направленно связывает свою душу в слиянии ее с корнем посредством Тор, чтобы восполнить высшее древо и высшего Адама, исправляя его. Ведь в этом заложен замысел сотворения человека и цель его занятия Торы.
6: Рыховод.
4: Из этого отрывка слышно, будто достаточно человеку одному работать с Творцом для того, чтобы духовно подняться.
6: У нас нет ни одного каббалиста, который вокруг себя не создал группы, и не для того, чтобы обучать эту группу, но чтобы вместе с ними, в соединении с ними, продвигаться вместе, потому что духовное продвижение может быть выполнено только в группе.
4: Спасибо.
6: Дальше.
4: Седьмой отрывок. «Предупреждал мой учитель меня и всех моих товарищей, с которыми мы были в одной группе, чтобы мы приняли на себя выполнение заповеди возлюбить ближнего как самого себя. И каждый вознамерился в своем сердце любить каждого из Израиля как свою душу. Благодаря этому поднимется его молитва вместе со всем обществом Израиля и сможет подняться и выполнить исправление наверху. А относительно любви наших товарищей, каждый из них должен включиться, как будто он является одним органом этих товарищей. И очень предостерегал меня мой учитель в этом отношении».
6: Еще раз
4: седьмой отрывок. «Предупреждал мой учитель меня и всех моих товарищей, с которыми мы были в одной группе, чтобы мы приняли на себя выполнение заповеди возлюбить ближнего как самого себя. И каждый вознамерился в своем сердце любить каждого из Израиля как свою душу. Благодаря этому поднимется его молитва вместе со всем обществом Израиля и сможет подняться и выполнить исправление наверху. А относительно любви наших товарищей, каждый из них должен включиться, как будто он является одним органом этих товарищей.

0: между нами, мы ни в чем не преуспеем в этой материальной жизни тоже. И эта учеба, которая должна будет научиться все человечество из жизни, исходя из ударов, из всего необходимого ей, ему, человечеству. Потому что если мы не достигнем хорошего объединения между нами, мы не добьемся никакого успеха нигде, ни в какой области. Так сближение между людьми, правильное, хорошее, должно быть главной учебой нашей и всего человечества вслед за нами. Человек должен вернуться к системе, а система должна вернуться из разбитой системы к единой интегральной системе, когда все человечество зависит в ней друг от друга. Мы будем надеяться, что люди это быстро поймут. Мы уже изучаем эти системы, понимаем, как они действуют. И тогда нам не так трудно будет понять, что все мы находимся в единой системе, в системе единой силы. И насколько мы захотим это выполнить, эта сила выполнит это. Она приблизит нас друг к другу, она подталкивает нас друг к другу, но только мы не хотим этого, и поэтому мы сопротивляемся, и отсюда возникают все проблемы. Но если мы поймем, что у нас нет выбора, но как раз природа хочет привести нас к хорошему объединению, тогда мы придем к тому, что мы решим этим все проблемы. Поэтому нет тут понятия левой, правой партии, всевозможных партий и движений. Есть только одно, что требуется от высшей природы, в которой мы находимся, чтобы мы были связаны в хорошей взаимной форме друг с другом. Понятно. Ладно. Север, Цафон.
1: Рав, так какова материальная цель для достижения духовного мира?
0: Материальный мир дан нам, потому что здесь мы можем собственными силами установить хорошие связи и объединения между собой. Питактиква 31.
1: Как представить, что по мере нашего приближения к лучшему объединению между нами есть воздействие на высшую систему, как он пишет? Чего не достает в высшей системе?
0: Мы находимся в единой системе, в единой — это природа. И в мере того, насколько мы находимся в подобии по свойствам высшей, общей природе, в этой мере мы можем повлиять на нее. Итак, от нижнего мы влияем на высшего, это называется подъемом ман. И тогда мы будем получать оттуда силы, понимание, все, пока не получим высшую природу, хорошие формы взаимосвязи, ощущение высшей духовной вечной жизни. И это будет происходить, пока высший мир не зайдет в наш мир, или можно сказать, что наш мир поднимается до уровня высшего мира. Итак, тиква 23.
1: Рав, спасибо
2: за этот урок. Я хотел спросить. Он пишет, что каждый должен видеть себя как один из органов, из товарищей. Что это значит? Что это требует от меня?
0: Когда я прежде всего завишу от них, но они также зависят от меня, и насколько я принимаю на себя быть проводником высшей силы, хорошей, объединения всем, так благодаря этому я вижу свое предназначение в этой жизни. Питактиква 18.
3: Раб, котеблану араху Хаим Виталь.
2: Пишет нам Хаим Виталь, один из самых близких людей

0: Ари, что предупреждал меня мой учитель и всех моих товарищей, с которыми мы были в одной группе, чтобы мы приняли на себя выполнение заповеди «возлюбить». Что значит исполнительная заповедь? Что делать?
1: Да, мы в действии должны достичь такого обвинения, которое называется «возлюби ближнего как самого себя». Но когда ты достигаешь этого практически, ты уже начинаешь чувствовать, что ты благодаря этому поднимаешься с одной духовной ступени на другую, и находишься не только в теле в этом мире, но находишься также в душе, в мире Ацилут, в постижении, в ощущении.
0: А если так, то в чем физическое действие?
1: Мы должны сделать все, что каббалисты рекомендуют нам, что нужно сделать для того, чтобы в конечном счете сблизиться друг с другом настолько, что мы почувствуем себя как один человек с единым сердцем. Киев.
0: Спасибо.
2: Киев, Влад.
3: Да, да, да, дорогой Раф, вот тут он пишет, что любовь к ближнему, она потом приводит нас к исправлениям наверху, ко всем. Вот что это значит?
1: Потому что мы с помощью того, что приближаем себя друг к другу в десятке, скажем, мы благодаря этому приводим хорошему воздействию на наш корень и находимся вместе с ним все больше в подобии по свойствам, и тогда чувствуем его влияние на нас, видя все более массивном, интенсивном, истинном. И тогда сила Творца начинает буквально раскрываться в связи между нами. Вот и все. Это всего.
3: С одной стороны, Ари пишет о таких высотах, да, то есть о начале творения, а с другой стороны, он говорит своим ученикам, чтобы они укрепились в любви к ближнему. Вот эта связь между любовью к ближнему и вот этим высоким корнем, она как бы с каббалистами сразу постигается в группе, и в его группе в том числе.
1: Каждый и вся группа постигает, насколько она может быть объединенной, как один человек с единым сердцем. Только в соответствии с этим условием постигается высшая сила, духовная сила. Есть до этого тоже всевозможные ощущения, всевозможные такие раскрытия, частные, небольшие, но это не по-настоящему духовное. Духовное — это объединение противоположных сил. Когда они соединяются вместе, и то, что называется противоположностью, это сопротивление внутри кли, а то, что является соединением, это чистота внутри кли, потому что оба они действуют в едином направлении, и авиют, и закут чистота, как две линии, и тогда они создают среднюю линию, в которой раскрывается Творец. Потому что он, по сути дела, является источником их обеих.
3: Вот эта методика, она до Рабаша, она описывалась каббалистом, вот так вот, как в групповой работе, и у Ари в том числе.
1: Эта методика исходит к нам еще от Зоара. И даже до Зоара мы находим тут и там, что люди описывают это. А как ты думаешь, вышли из Египта? Как ты думаешь, действовали тысячи лет? Начиная от Адама Ришона и далее. Конечно же, это было, но не писали об этом. Но это случай. Когда передавали ученики, от учителей к ученикам передавалось, создавали группы. Конечно же, это было так. Всегда сидели там под деревом с учениками и таким образом изучали.
2: Турки фри.
4: Good morning, Ra. Question from my friend. Kabbalists have written everything perfectly. Why are we so stubborn against?
0: Здравствуйте, Раф. Вопрос товарища. Каббалисты все описывают в идеальном виде. Почему мы сопротивляемся? Откуда это упрямство, чтобы выполнить работу?
1: Ну, посмотри на маленьких детей. Насколько бы ты ни говорил им что-то делать правильно, хорошо, они сделают это в соответствии с тем, как они хотят. Потому что злое начало в человеке проявляется, является с самого юношества его. И поэтому мы действуем согласно противоположной силе, которая есть в нас, потому что эта сила является результатом разбиения Адама Ришона, когда Творец уготовил нам быть как раз противоположными ему, Творцу, противоположными, когда мы, благодаря тому, что мы поймем, вырастем, захотим, быть в противоположной форме нашей природе, да? Тогда в соответствии с этим мы создадим в себе подобие Творца, когда мы не хотим этого с самого начала, и все, всегда это будет сопротивление этому, но в любом случае мы захотим прилепиться к нему выше знания, захотим быть как он, выше желания. Итак, как это возможно сделать? С помощью того, что мы объединяемся между собой, и тогда хотим, чтобы Творец дал нам силу объединения. И в объединении между нами не в ком отдельно, а между одним и другим мы создаем то самое отношение между нами, которое мы называем Творец Боре. Боуре, приди и увидь. Только в таком виде. Так давайте мы будем стараться, постараемся так сделать, выполнить. Италия 3.
5: Рав, бонжорно, грация. Амаре il prossimo vuol dire mettere l'umanità a conoscenza di questa saggezza?
0: Фраза «возлюби ближнего своего, как самого себя» означает ли, что нужно распространять каббалу всем?
1: Да, потому что в общем и в целом все люди, они люди, они относятся к уровню Адам в своем потенциале. И поэтому написано: «Мой дом назовется домом молитвы для всех народов, и стекутся к нему все народы». Народы мира. Гой народ называется нация. И, конечно же, нет никакой разницы между евреем и всеми остальными народами, но только вот эта группа, она оторвалась от всего человечества в Вавилоне. И эта группа была готова идти к духовному развитию. И до сегодняшнего дня она, конечно же, существует, но не вся, но то, что осталось от нее, два колена из двенадцати, и они тоже, вы видите, в каком виде. В целом, то, что есть от той группы, которая начала прокладывать путь в дни Авраама, это мы. И как Авраам призвал из всего Вавилона, то есть и всех народов, которые находились в Вавилоне, тот, кто хочет приблизиться к Творцу, идти за ним, так же и мы делаем. Мы открыты для всех. И поэтому я рад, что есть у нас по-настоящему собрание всех людей, всех народов. И мы в таком виде как раз во время последнего поколения наиболее готовы к исправлению. Понятно?
2: Yes.
1: Да?
2: Ита.
1: Италия.
6: Grazie, grazie infinite. Volevo chiedere questo. Gli scritti, quando li leggo, quando li leggiamo, sono molto chiari, sono molto belli. Poi però arriviamo in decina e non riusciamo a connetterci. Andiamo in divulgazione e abbiamo difficoltà a divulgare. È vero che siamo Боря. Bambini, ma come può tutto un кли o tutto una
1: decina? Мы видим, что мы находим трудности в распространении, мы как дети, но как мы можем всем кли или всей десяткой, как может вся десятка на самом деле прийти к цели? в той же форме, как и мы это делаем. В любом случае, изо дня в день есть у нас продвижение. Если вы этого не видите, это похоже на ребенка. Ребенок, ты видишь, что он растет каждый день, он живет. Но мы, когда смотрим на него уже из более высокого места, понимая, что происходит, мы видим, насколько он растет. То, что он может сегодня проделать какое-то действие, которого вчера не мог сделать, он не понимает, что сегодня он делает это впервые. Он просто это делает. Вот и все. И поэтому так мы и видим по нему. Так то, что нам нужно, это только продолжать. И в любом случае мы должны проверять себя в соответствии с сближением между нами в десятке, в понимании того, что только в связи между нами мы раскрываем там высшую систему, духовную систему. И Творца раскрываем в ней. Это то, что пишут нам все каббалисты. И как мы понимаем, мы должны продолжать и делать. И в любом случае мы находимся в особое время, в особом состоянии. Мы видим, что это мы добиваемся успеха, есть у нас благословение в этом, когда Творец способствует нам это сделать. И так мы будем продвигаться. Это все очень близко.
7: Франкоговорящий. Доброе утро.
8: Вопрос товарища. Каков источник логовной бару? Это дерево, что оно символизирует, и связано ли это с древом жизни?
1: Да, конечно, наше лого. Мы его изобразили вследствие того, что пишет Ари. Прежде всего, книга его называется «Древом жизни», его основная книга по Кабале. Потому что, исходя из высшего корня, так развивается свет, и строит, и создает все творения до нашего мира. И поэтому так мы назвали также, это, таким образом мы сделали и наш символ, что является символом дерева. Кроме того, человек называется полевым деревом, потому что он развивается с неживого уровня, с земли, но сам уже растет. И первый вид роста — это растительное. Латинская Америка 4.
9: Gracias, Rab. Un amigo de la escena tiene dos preguntas.
8: La primera. Спасибо, Раб. Вопрос из десятки задает два вопроса. Первый. Все каббалисты постигают то же самое или постижение зависит от особенностей каждого каббалиста?
1: Так же, как в нашем мире, каждый постигает мир, в котором мы находимся, в различных видах и разные по величине, по качеству, что зависит от природы индивидуального кли, того самого человека, также и в духовном. Каждый человек постигает, исходя из своей души. Насколько она выше, более широкая, есть в этом количественные, качественные понятия, все отличаются друг от друга. Но когда мы в целом объединяемся, мы приходим к интегральному постижению, когда все, что есть у каждого, и то, что между нами, мы постигаем все, но при условии, когда мы объединяемся. И так это в конечном счете мы приходим к полному окончательному исправлению. Это называется как один человек с единым сердцем, когда буквально у всех есть то же самое совершенное кли. Москва 7.
7: Доброе утро, Раф. У меня такой вопрос. Вот когда мы изучаем тексты какого-то каббалиста, Ари, Бальсулам, Рабаш, должно ли быть что-то в намерении, помимо света, возвращающего к источнику, что вот это именно этот каббалист написал? Какая-то связь с этим каббалистом выстраивается? Что-то такое должно быть или нет?
1: По сути дела, да. Когда мы изучаем труды каббалистов, мы начинаем впечатляться и каждый раз по-другому от каждого каббалиста. Но в общем и целом, то, что каббалисты, я имею в виду настоящие каббалисты, рассказывают нам о действиях Творца. И поэтому через них я связываюсь с Творцом. И в конечном счете есть у меня единый источник — это Творец. А здесь, с другой стороны, я, мое сердце, мое желание, как можно более уже исправленное, а посередине вся цепочка каббалистов, которые преподносят мне в конечном счете впечатление от Творца. Так мы должны это рассматривать. То есть я не очень-то различаю. И также, сколько у нас есть в целом источников? Есть у нас Зор с комментарием Бальсулама, есть у нас все труды каббалистов, и это Бальсулам, Рабаш главным образом. Есть еще несколько учеников Бальшим Това. Вот и все. Все, что мы изучаем, это пять источников, не более того. И достаточно, нам больше не нужно. Петахтик 18.
10: Шалом, Рав.
11: Здравствуйте, Рав. Мы знаем, что законы в духовном не меняются. Хотел спросить по 15-му отрывку, по 5-му отрывку. До Ари требовались истязания и 5 видов наук. Потом все это отменилось. Что сделал Ари, что изменились условия?
1: Это пишет нам подробно также Бальсулам в предисловии к Талмуду 10 сферот, что до Ари должны были быть большие самоистязания, а до Зора были еще более ужасные самоистязания, то есть ограничения относительно человека, желающего достичь духовного. А мы, когда мы приблизились к источнику окружающего света, который действует на нас и возвращает к источнику, нам не нужны такие самоистязания. Сиди там на земле и ешь кусок хлеба, пей воду из мензурки и спи на земле. Мы не должны истязать себя, как это делали каббалисты в прошлом, когда они ограничивали себя во всем. Буквально, но только учеба внутри группы, потому что источники, которые мы изучаем, они настолько мощные и настолько приближают нас к Творцу, что все физические действия, какие бы мы ни делали, не будут эффективными. Поэтому главное для нас только учиться. Учиться и соединяться, раскрывая сердце. Ничего, кроме этого, да?
11: Вопрос в другом. Есть ли какая-то связь между книгой Зор и трудами Ари? Это продолжение или у каждого своя роль? Может, один восполняет другого?
1: Книга Зор — это
2: Замидраш.
1: Это толкование. Это не книга для изучения. Это книга, которая открыта тому, кто постигает. А если это не постигающий, то для него там это кажется различными рассказами, удивительными историями, и написано очень много книг вокруг книги Зор, когда все это буквально нет в этом ничего от самой книги по-настоящему, но это то, что те люди думали, что там написано. Поэтому мы читаем книгу Зора и изучаем ее только с комментарием Сулам. Потому что есть много до сегодня выходят разных сочинений, когда пишут о книге Зор и даже о трудах Ари. Так мы должны понять, что постигающий, он только на него мы можем полагаться, и поэтому Бааль Сулам, который написал комментарий Сулам на книгу Зор и комментарий по ним Мейрот Умасберот на древо жизни Ари, а затем учение десяти сферот, это, по сути дела, является нашими источниками. Гилад.
10: В один из вечеров вышел великий Ари со своими товарищами встретить субботу, как принято. Сказал товарищам: «Пойдемте сейчас в Иерусалим и построим храм, и принесем субботнее жертвоприношение, так как этот час видится мне подходящим для истинного завершения изгнания». Некоторые товарищи сказали: «Как мы пойдем в Иерусалим в такой час? Ведь это так далеко от нас, больше 30 парсаут». А другие сказали: «Это хорошее дело, мы готовы пойти. Только сначала сообщим об этом женам, чтобы не волновались, а потом пойдем». И тогда закричал Рав и заплакал, и сказал товарищам: «Как же искусны доводы сатана в деле отмены избавления Израиля. Я свидетельствую, что со времен Раби Шимона бар Йохая до сих пор не было часа настолько подходящего для освобождения, как этот. И если бы вы признали это, у нас был бы храм, и изгнанники Израиля уже входили бы в Иерусалим. А теперь минул этот час, и Израиль вновь ушел в изгнание. И когда услышали товарищи об этом, очень сожалели о том, что сделали, но это не помогло».
1: Очень интересная история. Когда учитель говорит ученикам, что есть у нас сейчас возможность вызвать конец исправления, и нет здесь ничего трудного. Мы сейчас собираемся и идем в Иерусалим. Они не соглашаются, потому что должны преодолеть это знание. Что они говорят? Есть у нас важные вещи дома, мы должны сообщить своим женам, семьям. Как мы сейчас можем совершить скачок в Иерусалим и совершить конечное исправление? Конец исправления, о чем ты еще должен думать? И это ученики Арии, вы видите, вместе с тем, что дают человеку возможность, когда нет выше нее, вместе с этим дают ему отягощение сердца, трудности, и он не может против этого ничего сделать, только веря выше знания. Если бы они были слиты с учителем, они смогли бы это сделать. Мы не можем понять этого, как это происходит в этом мире. Мы этого не понимаем. Но в этом состоянии, из самого состояния, есть чему учиться. Италия 4.
12: Раббо, бонджорно.
13: Бонджорно.
12: Rav, che cos'è questa calunnia di Satana e perché la Ri menziona Satana?
2: Tergum.
13: Moshe lo shamanu ta targum, im efshar lachzor?
11: Сатан, о котором говорится, что удалось его действие.
1: Я перевода не слышу. Что ты сказал?
11: Вопрос о том, что означает, что действие сатана. Почему у него получилось?
1: Понимаем, в чем был искусный довод сатана. Потому что сатан — это сила, противодействующее объединению, которое направляет творец, чтобы у нас было место для работы. И это называется, что преуспело действие сатана, что сила сопротивления была настолько большим, что они не могли преодолеть его. Турция 7.
14: Good morning, dear Rav. Good morning, dear friends. A question from our 10. We still don't have the spiritual acquisition of connecting. So isn't it
11: philosophical? Вопрос от десятки. Мы сами еще не постигли духовного объединения. Не является ли это философией и разглагольствованием о том, что мы объясняем и распространяем методику объединения людям?
1: Нет, мы таким образом расширяем круг людей, которые понимают, для чего мы существуем, как существуем, что с земным шаром, что с единством, когда мы должны объединиться, потому что в этом наше доброе будущее, чтобы уже избежать тех ударов, которые все больше проявляются в этом мире. И поэтому у нас нет выбора, мы обязаны раскрыть причину всех бед для того, чтобы помочь человечеству подняться над ними. Мы не говорим о духовном, мы говорим о материальном. Как жить лучше в этой жизни, в этом мире? И с этим мы обращаемся к людям. И объясняем им, что согласно тому, что мы изучаем и понимаем, согласно источникам древним, мы, если объединены между собой в правильном, хорошем виде, мы благодаря этому нейтрализуем все плохие силы, начиная с этой пандемии, и все беды, проблемы, болезни, и войны, и все. Только все стоит на одном — на связи, на хорошем сближении между людьми. Нью-Йорк 4.
15: Our books are filled with tragic stories like this one, where the Kabbalist tries.
11: Книги наши полны трагических историй, подобно этой, где каббалист пытается наставить своих учеников, а они не следуют за ним. То есть мы должны чему научиться? Что так и должно было произойти?
1: Начиная с греха древа познания, с разбиения системы, созданного Творцом специально, чтобы было у нас место, чтобы мы могли участвовать, создавать снова эту систему и тогда понять, как она устроена, как она должна действовать и как она тогда действует в совершенном виде, да? Мы должны пройти для этого все эти действия, все эти состояния в наших усилиях. И это то, чему нас учат каббалисты. Все зависит от нашего усилия сблизиться друг с другом. Так не для всей общей души, а в маленькой десятке каждого. Но насколько мы будем стараться это делать искусственно даже, насколько это возможно, мы благодаря этому все-таки пробуждаем свет, возвращающий к источнику высший свет, и он помогает нам в объединении, и в объединении уже раскрывается высшая сила. Бразилия. That didn't listen, Bala
11: Sulam couldn't explain it. У Моше были ученики, которые не слушались Бала Сулам, можно сказать, ученики,
10: Ари не слушали его. Что это нам говорит?
1: Это все говорится о том, что есть две силы
16: в творении, и силы противоположные, и в них мы находимся, и они могут склонить это на правую линию, и мы должны стараться сделать это, и в каждом поколении, и каждый день мы должны над этим работать. Если есть у тебя сегодня отсутствие сил и есть надежда, то ты должен соединиться с товарищами и просить это у них, или наоборот, соединиться с высшей силой и передать ее товарищам. Бразилия 1.
17: Yes, hello, Rob. Hello, World Play. Why does it feel like we're receiving this call right now in the same situation as the Ari was to his students, calling them to...
18: Здравствуйте, Рав. Здравствуйте, Мировой Кли. Почему нам кажется так, что мы тоже не принимаем эту по призыв, которую так же, как ученики Ари, мы что, опять в этой же точной центральной точке? Опять?
16: Конечно, мы находимся пока что в состоянии неисправленном, и перед нами есть эта возможность, и мы не можем так уж оторваться от всех наших дел в этом мире, чтобы совершить скачок в полное исправление. Мы не чувствуем, что мы можем быть поделены на нашу душу, которая стремится к исправлению, и материальная жизнь, которую мы должны обустроить, чтобы существовать. Мы еще не организованы внутри таким образом, что главное для нас — это наше исправление, наше внутреннее исправление. Понятно? Кабьюфри.
19: Bonjour, Rav. Are we the architect of the Terce Temple or the builders? Туда, Рав.
18: Если мы — это архитекторы, которые планируют построение третьего храма, или те, которые строят его на практике?
16: Мы хотим только участвовать в этом построении, и в той мере, в котором мы участвуем, оно и строится. Мы не должны искать какую-то силу или там какой-то камень, который мы должны поместить в определенном месте, и какая форма должна возникнуть. Мы должны только приблизиться к объединению между нами, и тогда вот это приближение к объединению, оно и определит форму храма, то есть форму души нашей само по себе. Потому что форма души истинная и исправленная, она уже существует. Мы должны только устремиться к ней и включиться в нее. Это называется, что третий храм не нужно строить. И не в Иерусалиме, и там из белого камня, или из дерева и так далее. Мы должны построить его только из наших желаний, в той мере, в которой мы готовы соединиться между нами без всяких условий, только объединиться, и тогда этот третий храм восстанавливается. 5:19.
18: Доброе утро, Рав. Доброе утро, друзья. Я хотел сделать небольшое выяснение с вами. Он пишет, что до сих пор не было такого времени подходящего. И если бы вы благодарили за это, за что надо благодарить?
16: То, что мы находились в очень особом состоянии и упустили это.
18: 500 тысяч лет?
16: Ну и что?
18: Так что тогда уже было распространение?
16: Мы должны понять, что возможности есть каждый день. Мы находимся уже... Мы запаздываем. не успеваем за временем. Каждую секунду природа готова к форме полного исправления.
18: Вопрос, в чем обновление, которое сделал Ари? В чем это новое, то, что он сделал?
16: Я не могу сказать, это настолько обширно. Он прежде всего открыл источники, которые мы не понимаем, вот эти каналы свыше, вдобавок Зор. Он объяснил их технически. Он объяснил их причинно-следственным образом. Сама книга Зор — это книга рассказов, а Ари к этому написал научный труд. И свет, который мы притягиваем с помощью учебы, изучения Ари, он намного больше для нас, относительно нас, чем то, что мы можем извлечь из книги Зор. Африка.
20: Рав, y a-t-il une corrélation entre le refus des étudiants d'aller à Jérusalem et ce mois de Av qui constitue la destruction du temple et la journée de la commémoration du Ari?
18: Есть ли связь между тем, что ученики Ари отказались подняться в Иерусалим, и месяцем Ав, когда произошло разбиение храма?
16: Да, написано, что в месяце Ав, в эти дни, как было разрушение первого храма и второго храма, именно в эти дни должен быть отстроен третий храм, который будет самым высоким и будет полным исправлением для всех. Так написано. Поэтому сказано, написано, что Ари и позвал их в Иерусалим совершить вот этот скачок в пути и содействовать тому, чтобы произошло полное исправление. Франция.
21: Pour reprendre tout à l'heure la question de notre ami de Kabio Shalosh, est-ce que c'est une action que nous devons entreprendre dans la dixième, la reconstruction du temple?
18: Если повторить вопрос, который сказал предыдущий товарищ, в чем заключается построение третьего храма в десятке?
16: Когда мы хотим объединиться друг с другом и строим среди нас такую совершенную десятку, это называется, что мы устремляемся к храму. Дом — это кли, байт, а мигдаш — это отдача. Это кли отдачи. Это то, что мы должны создать между нами. Это и есть храм. Это не здание. Это кли, который желает находиться в отдаче, как и Творец, который находится в отдаче.
2: Майшлану, пити эсер.
18: Когда вы объяснили этот отрывок, вы сказали, что когда дают человеку большую возможность, дают ему вместе с этим большое тягощение сердца. То есть можно это сделать только высшее знание, а ученики Ари не могли это сделать, потому что они не были слиты с учителем, и поэтому не могли это сделать. Так вопрос мой такой, что это означает быть слитым с учителем в наше время, вся десятка? Как нам быть в этой точке слияния с учителем, чтобы подняться выше знания?
16: Мы должны понять, что объединение, несмотря на все помехи, это называется у нас действие выше знания. Вера выше знания, потому что у нас желание получать очень большое, оно все время работает над нами день ото дня и ослабляет нас и путает нас. И если мы воспринимаем себя, если мы стараемся снова и снова вернуться к объединению, то так мы продвигаемся. Конечно, для учеников Ари были в соответствии с ними большие помехи, но мы находимся в состоянии, когда и у нас есть большие помехи, в объединении между нами, в десятке. Но вместе с этим мы получаем помощь свыше, и есть у нас большое количество людей. И если мы все-таки преодолеваем и достигаем объединения во время учебы, это каждый день делает большое исправление в мире и приближает нас очень сильно к полному исправлению. Я как раз-таки день ото дня становлюсь более оптимистичным в том, что мы находимся в процессе приближения к раскрытию.
18: Вместе с этим я хотел бы отметить точку слияния с учителем. Вместе с объединением между нами вот это вот понятие слияния с учителем, что это для нас?
16: Слияние с учителем — это называется, что то, что вы слышите, то, что мы читаем из наших учителей. Рабаш, Ари, Бааль Сулам,
2: Раби Шимон, Ражби, Ари.
16: Раби Шимон, Ражби, Ари, Бааль Сулам, Рабаш. И мы учим это вместе. Я передаю вам и добавляю то, что я понимаю из этого. Вот и все. У нас, в общем, есть один учитель, Творец, который учит нас, но он учит нас через все эти источники, через людей, книги.
18: Но все-таки Ари сказал нам: давайте поднимемся в Иерусалим. И я уверен, что вы тоже говорите нам такие вещи, а мы из-за отягощения сердца не способны услышать и понять. Это как нам слышать ваше наставление и выполнять их?
16: Что это? Я не знаю, что это. То, что вы слышите. Каждый слышит согласно своему желанию и понимает это согласно своему желанию. Ну так. Я не могу вместо тебя сказать то, что ты слышишь.
18: Я понимаю, но я говорю так, как будто вот это центральная вещь. Вы учите нас, и то, что вы вместо без того, чтобы вы нам рассказывали и направляли нас, мы не можем это реализовать. Так как нам в каждой десятке мирового кли делать так, чтобы мы почувствовали, что мы слиты с учителем?
16: Есть у нас два действия, в которых мы реализуем то, что учитель и наши учителя говорят. Это действие объединения в десятки и действие по распространению всему кли Адама Ришона, всему человечеству. Два действия. Одно внутри, внутри десятки, и второе — расширение, распространение науки Каббала, и даже не науки Каббала, а исправление, формы исправления и цели всему человечеству. Нью-Йорк 2.
18: Спасибо, Рав. У нас есть вопросы десятки. Почему ученики Ари они так цеплялись за все эти материальные вещи, что они не могли подняться в Иерусалим, там жены, дети. Ведь каббалисты же пишут только о духовных вещах. Может быть, он писал об этом, исходя из объединения в духовном смысле?
16: Ты понимаешь правильно, что здесь говорится не о материальном расстоянии, а о духовном. Но он не объясняет это таким образом, он дает нам это понять так. в материальном плане. Это тоже берется из книги, которую писали люди, уже не ученики Арии и не находятся в духовном, как они. Это из книги об Арии, введение в Толдот Арии. Ну, главное, написали, из этого нужно взять внутреннее содержание. Главный момент — то, что учитель приглашает тебя к духовному подъему, а ты находишь разные причины и отговорки, чтобы остаться в комфорте в своем материальном состоянии. Мак 6.
3: Бокер тов, рав, бокер тов, хаварим.

0: Доброе утро, Рав. Доброе утро, друзья. Рав, мы знаем из военных историй, что воины настоящие действуют, не думая, как нам прийти к такому состоянию, что когда Рав призывает нас идти в Иерусалим, сразу же выполняем, не теряя ни секунды.
1: Это при условии, что если ты вместо своего разума слит с разумом группы, и тогда ты выполняешь, не думая дважды о том, что группа решает и действует. Это называется вера выше знания.
0: Как развить такую форму мысли, моментальную реакцию?
1: Все время думать о том, что товарищи больше тебя, и ты должен быть в отмене перед ними. Тель-Авив 4.
0: Спасибо, Рав. Рав, мы можем сейчас на этом уроке прийти в Гумар-Тикун?
1: Каждую секунду, не только на этом уроке, каждую секунду. Это все уже раскрыто перед нами, только все зависит от объединения между нами.
0: Так как сейчас, допустим, если мы хотим прийти в Гумар-Тикун прямо в этот момент?
1: Если объединитесь в сердце таким образом, что будет одно сердце, захотите объединиться в одном сердце, будете просить у Творца, чтобы он сделал вам это исправление. Творец должен это сделать, мы не можем. От нас зависит только просьба. Тогда это произойдет.
0: И это зависит только от десятки, от моей десятки?
1: Да. Да. Поэтому Творец разбил кли Адама Ришона на такое множество частей, и чтобы было легко каждой частичке думать только о каком-то его коротком фрагменте в большой системе, и этим он приходит к исправлению. Представьте себе, если бы мы были связаны совсем кли Адама Ришона разбитым, как мы могли бы присоединиться к нему? А так мы можем быть сосредоточенными только на нашей десятке.
0: Так, Рав, почему Ари связывал это со временем? Почему он сказал, что сейчас подходящее время?
1: Я не знаю, я учу из этого только одно. Что если есть у нас возможность, мы упускаем. Почему это произошло у Ари и так далее, мне не важно. На самом деле мне не важно, что произошло с ним и с его группой. Я учусь из этого тому, что я должен сделать сейчас. Поэтому я не понимаю ваших вопросов. Что вы хотите исследовать? Вы не поймете все равно это состояние духовное, пока не достигнете его. По крайней мере, это пойми, что ты не понимаешь, о чем идет речь. Но что ты, чему ты можешь научиться из этого для своего низкого состояния? Об этом думай.
2: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
1: Поделимся выводами урока и что мы берем в реализацию в десятке.
3: מה שאני יכול לסכם, מה שאני יכול לסכם,
4: то, что я могу подытожить,
3: זה רק,
4: так это,
3: שארי עשה תיקון גדול,
4: שארי сделал большое исправление,
3: לא צריכים סיכופים.
4: Нам больше нет необходимости в
3: состязаниях,
4: в аскетизме.
3: А
4: все усилия на объединение в десятки. Думать о каждом из товарищей в десятке, как о великом товарище.
5: И все.
4: Это то, что нам надо делать. Так привлечем свет, возвращающий к источнику, который не только исправит нас, но и, по-видимому, подействует на всю реальность.
1: Да, весь урок был о том, что вся наша жизнь и материальное, и духовное зависит только от доброй связи между нами. Если мы попросим это и захотим, это, то Творец, Он нас соединит.
4: Урок содержит в себе многое, много уточняет. В общем, можно представить всю деятельность Ари как то, что соединяет все, что было собрано до него, и передает в новом виде к следующим поколениям.
1: Ари такой великий, и мы не можем представить, что он сделал. И что может нам помочь из того, что он сделал? Прежде всего, его группа.
6: Бакуца, коля хуким.
1: И все законы в группе, которые он передал нам, которые раскрыты в этом мире, и он проводит свет к нам и ко всему миру.
7: Впечатление
4: от урока то, что со времен Адама Ришона Ари был величайшей душой после Моше, который написал Тору. Он передал Тору всему человечеству. И это то, что в нем особенное. Теперь каждый может прийти к единству. Раньше это было невозможно. Лишь одиночки приходили, а сегодня заслугу Ари это может сделать каждый. Что мы можем из этого взять? То, что к конечному исправлению можно прийти сейчас, как Рав сказал, прямо в эту секунду. Не надо ждать завтра.
1: Этот день, он в честь Ари. Ари — это самый значительный духовный учитель Каббалы, и то, что я вынес, что каждый момент есть возможность подняться в Иерусалим, и десятка должна быть очень чувствительна к этим возможностям, которые возникают у нее на пути, чтобы удостоились мы того, чтобы реализовать это.
4: Наш подъем в Иерусалим в наше время, когда мы стараемся все время соединиться между нами, даже искусственно. Так мы делаем исправление.
2: נעבור לחלק הבא של השיעור ולפני כן ניגון.
1: Перейдем к следующей части урока.

0: Мы хотим продолжить ту линию, которую слышали сейчас на уроке, и пример с подъемом в Иерусалим очень практический. Пример, мы его обсуждали много раз. Каждый раз, когда приходил день памяти Арии, мы вспоминали и думали об этом примере, и сейчас тоже продолжим. Очень практический пример. В нашем распоряжении сейчас 50 минут, и мы поговорим о отмене перед Равом. Думаю, что это основной вывод, который можно понять из темы урока Арии. Когда говорилось про учеников, которому предложил подняться в Иерусалим, и было столько разных отговорок, так вот мы тоже хотим выяснить разные отговорки. Еще раз тема «Отмена перед Равом, Высшим Творцом». И мы выбрали отрывки на эту тему, почитаем каждый раз один отрывок, посмотрим клипы и проведем несколько семинаров для выяснений. Давайте начнем с клипа о условии отмены перед учителем. Пожалуйста, клип.
1: С одной стороны, если приходит учиться, то первое условие — это отмена себя. Почему? Потому Творец выбрал так, чтобы я был учитель, а ты ученик, ты должен отменять себя перед учителем. Об этом написано, и тут нет спора. Если нет, то жаль времени, ищи что-то другое. Не я тебя выбирал, и не ты выбирал меня, очевидно, так это устроено свыше. Если мы находимся вместе, то ты должен это делать. Если нет, я никого не выгоняю, но нет тогда в этом никакого шанса. Ты не должен приходить и лизать мне ботинки, а ты должен отменить свое мнение относительно моего мнения в духовной работе. Вот и все. Это первое. Без этого ты не получишь Тору. Вот это, эту методику. Это первое. Второе. Все, что сказано учителям, это должно быть каким-то образом в стараниях ученика усвоить это. Это может быть не сразу, это может быть непросто, конечно. Это понятно, что это трудно. Это может быть и работа на годы, но не может быть, чтобы была критика. А если есть критика, то есть критика для того, чтобы отменить себя еще больше на высоту этой критики. Иначе и нет никого, кроме него, не находится здесь, и учитель тоже не находится здесь, а ты своим разумом, чувством и своей властью, ну хорошо, так ты уже снаружи. Зачем тебе вообще называться, что ты находишься в какой-то группе? Много людей падают в этом, и есть еще условия, и еще будут падать. Приходят к результату тот, кто правильно соединяется и с учителем, и с группой, и потому что через них связывается с Творцом. Ничего тут не поделаешь.

0: это иерархия, это порядок душ объединенных, и тут нет уступок. Ты оставляешь это, и у тебя вообще нет в сущности не с чем войти в духовное. Какого-то инструмента, какого-то средства, с помощью какого-то направления.
1: С помощью какого-то направления. Как соединиться с Высшим? Рабаш говорит следующее из статьи по поводу отраженного света. Следует понять, что значит Ахав Высшего, упавший в Гальгальта Инеем Нижнего, для его же пользы. По пути духовной работы следует объяснить, что Гальгальта Инеем и Ахав означают катнут и гадлут. Ведь исправление, произведенное хохмой и биной для сыновей, по имени которого они называются Аба Ваима, как выясняется в учении Десяти Сферот в нескольких местах, следует правилу, если изгоняется ученик, вместе с ним изгоняют и его учителя. Достаточно понимающему. Поэтому, когда Нижний не видит никакого величия Высшего, у Нижнего нет даже катнута. И потому говорится, что гадлут Высшего, Ахав Высшего, заложен в катнуте Нижнего. Что означает, что у Нижнего нет катнута, пока он не видит, что Ахав Высшего поднялся, и тогда благодаря этому и Нижний тоже получает состояние катнута. Однако до этого даже катнута у него нет. Поэтому получается, что Нижний прежде всего должен верить, что Высший существует в реальности. Но он не ощущает его из-за того, что не видит величия гадлута Высшего. И это называется шхина в изгнании. То есть святая шхина находится у него в опрахе. И он не чувствует, что в Высшем есть вкус больше вкуса праха. Поэтому, когда человек начинает наблюдать величие Высшего, что называется, что Ахав Высшего поднялся, Нижний тоже поднимается и начинает постигать величие духовного. А это зависит от меры его боли, от того, что он видит недостатки в Высшем. Также в той же мере Высшее поднимается для него. Получается, что это исправление, произведенное ради Нижнего.
2: Говорится
1: про Ахав, Гальгальта Инаим. Система достаточно простая. Мы часть большой длинной цепочки каббалистов. Мы хотим быть частью ее. В этой цепочке существуют законы. У каждой из частей, у каждого звена цепи есть Высший. Для нас Высший — это Рав, без сомнения. Мы хотим, чтобы он был Высший. Хотим, мы принимаем его как Высший. В чем смысл Высшего? Может ли быть и критика, направленная в сторону Высшего? А если есть критика, что с ней делать? Говорят нам так, что чем больше мы увидим, когда человек начинает всматриваться в величие Высшего, то, что называется, что Ахав Высшего поднимается, тогда и Нижний тоже поднимается и начинает постигать ощущение Высшего. От чего это зависит? От меры того, что у него есть боль то, что он видит Хисарон и вышел. Мы не знаем, что такое Высший, никогда у нас нет никакой возможности понять, что такое Высший по-настоящему. Но если есть боль от того, что мы видим Хисарон в Высшем, если у нас боль, что мы видим Хисарон в Высшем, у Высшего. Если у нас боль от того, что мы наблюдаем боль в Высшем. Так на этом уроке мы можем подняться к Высшему, поскольку это будет исправление ради Нижнего.
0: Мы читаем второй отрывок. Второй отрывок. Рабаш. Статья, что означает, чтобы мы были головой, а не хвостом. Что означает быть головой, а не хвостом в духовной работе? Благодаря тому, что человек хочет понять путь мудрецов, которые говорят нам, что мы должны идти за ними с закрытыми глазами, иначе попадает прах, то есть то, что совершенно не важно, это называется прахом. Иными словами, больше низости уже быть не может. Итак, как даны человеку знания и разум, чтобы понимать все согласно разуму, а тут говорят нам, что мы должны идти вере мудрецов. И человек хочет понять этот путь. И все время, пока человек погружен в желание получать для себя, не может сам знать, что хорошо, а что плохо. И следует все принимать согласно тому, как установили для нас мудрецы. Чтобы не попала пыль и прах в глаза, и тогда невозможно двигаться вперед. Но если не критикуют слова мудрецов и не хотят понимать их слова внутри знаний, именно тогда удостаиваются знания святости. И причина того, что мы должны идти выше знания, заключается в том, что мы погружены в эгоистическую любовь к себе. И поэтому с помощью веры выше знания мы удостаиваемся отдающих келим. И тогда раскрывается благо и наслаждение в отдающих келим, и это называется на языке книги Зоар, знание распространится и наполнит комнаты и проходы. Это значит, что во время, когда келим в порядке, распространяется знание во внутренних и во внешних келим. Мы сейчас проверем семинар. Понятие веры мы много слышали. В разных коннотациях мы хотим поговорить о том, что называется вера мудрецов. Чем особа вера мудрецов и чем это отличается от обычной веры, которая принята в массах. Семинар 5 минут.
1: Тема отмена смирения относительно рава. Как сказано, купи товарища, сделай себе рава. Вначале, может быть, мы все приходим к тому, что слушаем что-то умное, мудрое, мы чувствуем, что нам это нравится. А потом приходят разные возражения, растет авиют. И вера мудрецов означает верить в то, что таков путь, и увеличить рава, поскольку он видит духовный путь.
0: Я думаю, что вера мудрецов — это очень обширное понятие. Что-то большое, И только через такую веру мы, как человечество, можем достичь цели, прийти к слиянию с Творцом.
3: Хомер, шем мы видим, коля вода, шем асу, рак бисвельдовар.
0: Они сделали работу, чтобы мы пришли к этой цели. Невозможно описать эту веру, и мы должны стараться прийти к тому слиянию, где находится этот материал, так, чтобы мы действительно смогли достичь цели.
1: Да, вера мудрецов означает верить каббалистам, которые написали нам всю Тору в личном постижении. Не что-то рациональное, философское или придуманное. Они это постигли и передают нам дальше. Отличие между такой верой и общенародным понятием веры в том, что каббалисты из своего постижения ведут нас, предлагая взяться за руку и приглашение пути, по пути, который они прошли. Это не подобно вере, когда ты веришь в что-то, не существует. Они там были, сами прошли и ведут нас по тому же пути, чтобы сократить нам его.
0: Я начну с обычной веры, массовой. Человек верит в то, что чувствует, и участвует в решениях, которые он принимает. То есть он реализует эти решения. И разница между этим и между верой мудрецов, когда человек выбрал мудреца, он хочет быть в ощущении, в том, что чувствует этот мудрец. И так он поэтому и выбрал его. Я думаю, это разница.
1: Очень глубокий вопрос, что такое вера мудрецов и отличие от обычной веры. Да, надо об этом подумать. Тут есть много. Большая глубина. Потому что вера и то, и другое. По-видимому, это связано с работой в эгоизме. И вера мудрецов обучает нас к тому, как подняться над эго. И для этого нужно быть в слиянии с учителями, с товарищами. По-видимому, в этом разница. Но все равно нужно об этом хорошенько подумать, это очень глубоко.
0: Рабаш пишет в третьем отрывке. Перед вскармливанием есть ступень зарождения, когда Высший исправляет его, и можно представить это как человек подобен плоду, который находится в чреве матери, и плод отменяет себя перед матерью, и у него нет никакого собственного мнения, но, как сказали мудрецы, плод — это часть материнского тела, и он питается тем, чем и мать. И нет у него самостоятельной возможности, он не может задавать вопросы. У него нет имени, и это называется, что он нем. И у него нет рта, чтобы задать вопросы. В то время, когда человек способен идти с закрытыми глазами в вере в высшие знания, верить в мудрецов, идти до конца, тогда он называется зародышем, когда у него нет рта. и бур, зародыш, это ступень Малхут, самая маленькая, ограниченная в своих возможностях, называется Ибур, зародыш. И это означает Ивра Веденим, гнев и суды, как сказано, «разгневался Творец на меня за вас». И объяснение понятия «гнев и суды» — это поскольку человек должен идти с закрытыми глазами, веря в высшие знания, но тело его сопротивляется этой работе, поэтому то, что человек должен всегда преодолевать гнев и ярость, и страдания. И это очень тяжелая работа — идти, преодолевая, отменять себя перед Высшим, чтобы Высший сделал из него то, что он хочет. Это называется зарождением. Самым маленьким и ограниченным в возможностях состоянием. Как он написал нам здесь, это буквально должно быть светом в нашем пути, когда человек может идти с закрытыми глазами, веря в высшие знания, верить в мудрецов, идти до конца. Это называется Ибур. Это должен быть нашим подходом, нашим отношением ко всем возможностям, которые мы получаем, так же, как призыв подняться в Иерусалим. Не нужно понимать, почему да или нет. В тот момент, когда учитель призывает, мы поднимаемся. И это должен быть дух между нами. Все это очень тонко, чувствительно. Мы вместе должны развить эту чувствительность, и чтобы распознать эти призывы из этой новой реальности, суметь разглядеть их вместе, поскольку нас призывают практически каждую момент подняться в Иерусалим.
1: И каждый момент, каждый урок Рав призывает нас подняться в Иерусалим. В каждом отрывке призыв к подъему в Иерусалим. Давайте послушаем, что пишет нам Рабаш в четвертом отрывке. Вся работа творений, которые должны работать выше знания, невозможно ничего сделать без веры в мудрецов, которые установили для нас порядок работы. И после того, как человек принимает свою работу в качестве хвоста львов, то есть он устремляется за мудрецами, чтобы идти только согласно тому, что они нам установили. И об этом сказано мудрецами. «Покрывайся пылью ног праведников». Когда-то я вижу сейчас отрывок, я помню, что попал как-то в песчаной буре, не здесь, в Индии когда-то, когда пылью наполняется все, глаза, рот, и просто полностью весь в пыли, в прахе, и ничего тут не поделаешь, кроме как чуть-чуть так, прищурившись, видеть хоть чуть-чуть кого-то, кто идет перед тобой, чтобы можно было идти. Так вот я чувствую, что когда все глухо, нет никакого понятия, как делать следующий шаг. Единственное, за что можно ухватиться, это за голос Рава, за десятку, которая нам дана, за Высшего. Каждый раз есть точка Высшего, за которой можно следовать. И только через отмену и смирение. В этом-то вера, которую мы можем помочь силами друг другу, чтобы поднять еще больше важность товарища, величие десятки Рава. Давайте сейчас послушаем еще нашего учителя. Пожалуйста,
0: отмена перед учителем. Это можно как-то проверить, или это всегда скрыто от тебя?
1: Согласно тому, как пишет об этом Рабаш. Что значит «скрыто» или «не скрыто»? Нам в нашем мире данные товарищи, дана десятка и учитель. Есть книги, есть методика. И мы должны получить все это, принять все это вместе. И все вместе — это и называется моим учителем. Все то, что связывает меня с целью творения, с целью жизни. То есть, допустим, это человек, который учился раньше, и группа товарищей, с которыми мы вместе должны продвигаться, и методика, которую он нам передает, и книги, которые набрались во всех поколениях, и Творец, на которого мы должны быть направлены через объединение между нами вместе с книгами и учителями вместе. Но что тут неясно? Ты хочешь продвигаться без самоотмены? Так не получится. Тебе придется понять, что ты должен отменить себя перед Творцом. Кто тебе в этом помогает? Учитель. Он направляет тебя не на себя, а на Творца. Группа, которая направляет на тебя. Тебя не на себя, а на Творца. И, в общем, это то, что называется Исраэль, Тор и Творец направляют тебя на Него, на высшую силу. Перед Ним отменяй себя. Но как отменить себя перед Ним? Через то, что ты отменяешь себя перед этими, те, кто тебя на Творца направляют, перед учителем и группой. То есть учитель — это тот, кто тебе передает материалы, инструкции, а группа — там, где физически ты себя можешь уже отменить, через связь и через разум и сердце. А как иначе? Другой методики нет. Тебе нужно предоставить кли для раскрытия Творца.
4: Мой учитель — это все, что связывает меня с целью творения, с целью жизни. Сейчас мы проведем второй семинар и вместе выясним в десятке, есть ли разница между отменой перед Творцом или перед Равом, именно когда он физически не находится в группе. В чем разница? Есть ли разница между отменой перед Творцом или отменой перед Равом, именно когда он физически не присутствует в группе? В чем эта разница? Пожалуйста, 8 минут.
1: Но вообще, если мы говорим о том, находится ли физический Рав, написано в группе, говорится об уроке. Я из своего опыта могу сказать, что вообще не вижу никакой разницы в тех уроках, которые мы проходим сейчас, и то, что эти уроки в записи, от уроков живьем. Чувствую, что Рав говорит сейчас. Прямо сейчас описывает наше состояние. Я думаю, что нет никакой разницы между отменой перед Дель Творцом и Равом. Рав говорит о том, как мы достигаем Творца, как направить себя на Творца.
4: Все-таки есть разница, когда перед тобой есть физический человек, но, может быть, тогда еще сложнее отменить себя, когда есть человек физический. А так ты должен отменять себя перед путем, перед методикой, а не физическим телом. Поэтому физическое присутствие может даже запутать, и, может быть, даже легче, когда нет физического присутствия, тогда ты сосредотачиваешься на том, на чем ты должен себя отменить.
1: Если есть разница, она очень тонкая, потому что отмена — это самоотмена, отмена себя. Нужно отменить себя перед чем-то, что снаружи. Снаружи — это Творец, который выражает себя через товарищи, окружение, Рава. Так если я отменяю себя перед ними, тем не менее, отменяю себя перед Творцом, поэтому сложно ответить на этот вопрос точно. Потому что грань между этим, она нечеткая.
3: Я
4: думаю, что есть разница в нашей ответственности. Сегодня наша ответственность и больше работы между нами. Сейчас мы становимся такой единой группой, такой единицей. Все, что мы получили от Рава, от мудрецов, сейчас мы должны реализовать это в нашей группе, в наших группах, в мировом кли. Я думаю, что это более высокая ступень. Мы чувствуем, что мы должны стать как один человек. И реализовать все, что требует от нас Творец. Стать как один.
5: Может, есть разница, которая чувствует, что если Рав рядом с нами, потому что есть потребность физического контакта, ну, когда ты его видишь перед собой, этого ощущения не достает. Но с точки зрения уроков, я слышу уроки, которые прошли в прошлом, очень сильные уроки и дают более сильное впечатление, чем сегодняшние. Могу взять пример с того, что сейчас мы читаем отрывки того, что написали каббалисты тысячи лет назад, так что нельзя по ним учиться. То, что каббалистов уже нет, а нельзя учиться, потому что не написали, по идее, то же самое. Рав есть или нет, есть записи, и это живет вместе с нами на протяжении лет и будет передано следующим поколениям. С этой точки зрения нет никакой разницы между тем хисароном, который мы чувствуем между собой.
4: Если я могу это правильно представить, раньше я как бы опирался на Рава, сегодня я полагаюсь на него. Раньше мы полностью от него зависели, и сегодня сила Рава находится в каждом из нас. Он все время остается нашим учителем, нашим высшим. И разница в том, что мы реализуем ту силу, которую он заложил в нас, закладывал в нас очень долго.
5: Стараюсь понять, что такое отмена перед Творцом. Сложно понять, ведь это неосязаемо. Поэтому, по-видимому, да, есть отличие. Отмена перед Равом, как и сказали товарищи, она заложена в нас. Особенно тех, кто много лет был рядом с Равом, понимают, стараются понять, что такое отмена. И вроде все понятно, но что такое отмена перед Творцом? Немножко абстрактное понятие. Вот отмена перед Равом и товарищем — это самое важное. Да.
4: Пример Дуди с песчаной бурей позволяет нам увидеть, что у нас нет видения, нет зрения в этом пути к Творцу. Поэтому у нас есть инструктор, мы относимся к Раву как к инструктору, который обозначает нам этот путь, и мы должны делать то, что говорит инструктор. проводник.
6: Обратил
5: внимание, что в вопросе есть еще и часть, есть ли отмена перед Творцом, не только перед учителем. Можно тогда сказать, что отмена перед товарищами это, может быть, не та же самая отмена, но это то, что нам рекомендует Рав, для того, чтобы видеть величие Творца. Прежде всего, величие учителя должно проявиться через отмену перед товарищами.
4: Я согласен, что отмена перед учителем самое ощущаемое, высшая отмена.
5: Пятый отрывок из 28-го письма Рабаша. Даже если мы удостоились услышать слова Творца Живого из уст Шхины, говорящие устами моего Отца и Учителя, тем не менее, выбор остается за нами. Поэтому, даже если Он дал нам много раскрытий, это было только, чтобы направить нас, чтобы мы могли идти без опоры. И потому на каждое слово, новое слово в Торе, которое Он раскрыл нам, приведя нас к подъему духа и непоколебимой уверенности, что следует посвятить все дни наши только благу Творца. Однако на это тотчас же приходит отягощение сердца. В плане «Ибо я отяготил сердце его», чтобы после этого у нас был собственный выбор. Ведь это называется усилиями, без поддержки и опоры. Ибо намерение его было привести нас к желаемому совершенству. Поэтому каждый раз остается в состоянии, неподобающем его ученику, достаточно понимающему. И мы должны укрепить себя. Как сказано в моем прошлом письме, про отец Яков не умер, то есть его свойства истины живы и существуют вечно. И да исполнится стих «И ты не бойся, раб мой Яков, — сказал Творец, — и не страшись, Израиль, ибо вот спасу я тебя издалека и потомство твое из страны пленения их». Иначе говоря, даже если мы находимся в абсолютном удалении, спасение Творца в мгновение ока, и мы удостоимся прийти к свойству истины, то есть доставляет наслаждение нашему Создателю. Амин, да будет воля его. Во время этого урока у меня появилась мысль и молитва о том, чтобы Творец помог нам каждое мгновение нашей жизни с этого момента и до окончательного исправления выяснить, в чем мнение Высшего, то, что выше моего мнения. Я его делаю выше своего мнения через осознание его как Высшего. И отменяю себя перед ним для того, чтобы слиться с Творцом.
4: Последний отрывок Баля Сулам. Это можно уподобить больному, который не хочет слушать совет врача до того, как сам не поймет, как его совет вылечит его. И поэтому сам начинает изучать медицину. Но ведь он может умереть от своей болезни до того, как успеет постичь медицину. Также и путь страданий по отношению к пути Торы. Ведь тот, кто не верит идеям, которые Тора и пророчества советуют ему принять без собственного понимания, обязан сам прийти к этим понятиям. То есть только лишь пройдя цепочку причин и следствий, вызванных жизненными ситуациями, которые являются очень ускоряющими переживаниями, способными развить чувство осознания зла. Без собственного выбора человека, а лишь благодаря его усилиям обрести хорошее окружение, которое приводит его к этим мыслям и поступкам. Да, в конце концов, получается, что отменить себя перед Творцом и перед Равом можно только с помощью группы. Творец скрыт, и Рав, если Рав каббалист, тоже скрыт, поэтому очень трудно увидеть его величие. Сейчас у нас будет семинар, и я хотел бы дать примеры. И из того, что я делаю, насколько это непросто отменяться перед Равом, потому что он скрыт. Я много говорил с ним, и сейчас тоже мы проводим много времени, часами, но без группы невозможно увидеть его величие, потому что он все время скрывает себя. Я могу привести такие примеры. Говорят, что да, надо отменяться перед мнением Рава, перед его посылом. Допустим, мы распространяли науку Каббала, потом нам сказали, нужно интегральное воспитание, потом снова сказали, нужно распространять Каббалу. И еще пример, последний, скажем, пример. Рош десятки, да, все время говорили о том, что должно быть равенство в группе, и только так можно построить кли, теперь вдруг есть рош. Потом у нас была корона, мы все время были физически, потом сказали нет, теперь виртуально, а потом снова физически, что это более эффективно. И много разных таких примеров можно приводить, где есть как бы противоречие. И только группа может помочь. Сегодня это все более понятно, что только группа может помочь, и вся большая группа. И поэтому сейчас мы проведем семинар, и каждый должен привести примеры, как благодаря группе ему удалось отменить себя перед Равом, перед мнением Высшего. Еще раз, практический семинар. Каждый приводит пример, как благодаря группе ему удалось отменить себя перед мнением Рава. 6 минут.
6: Не вспомню никакого конкретного примера, но могу сказать, что если я вижу товарища и его работу, которую он выполняет по отмене себя перед Равом, он делает это от всего сердца, не для того, чтобы показать или для игры, он на самом деле этого желает, то тебя это просто цепляет изнутри, ты это чувствуешь, ту работу, которую он выполняет, и те усилия, которые он прикладывает. Это напрямую тебя направляет на путь.
4: У меня тоже нет конкретного примера. Но я смотрю на товарищей, что такое для них цель, как они уважают ее. Что Рав делает, какие примеры дает, как относится к ученику, к себе, относительно группы, относительно товарищей. И это говорит все.
6: Да, конечно. Есть много примеров, но меня больше всего тронуло, что делали разные проекты распространения, например, раздавали газеты на улицах. Совсем не просто здесь, в Петах-Тикве, например. Там, где вокруг тебя люди, с которыми ты знаком, не очень комфортно. Но когда ты видишь, как группа вся движется энергично по всей стране, с воодушевлением делится по субботам, то тебя это все увлекает, и ты действуешь. Группа поддерживает, дает силы, потому что в одиночку, не представляю, как это можно было сделать. Мы много что делали в распространении, когда только с помощью и за счет группы этого можно было сделать.
7: אצלי הדוגמאות שמניעות את את היחס של איזה דוגמה.
4: У меня примеры, которые формируют мое отношение. Это пример стыда. Если ты решаешь для себя, что ты часть десятки, или думаешь, что ты равный в десятке, или то, что ты меньше всех, и то, что ты можешь быть намного более успешней десяткой, тогда ничто не может сдвинуть тебя с этого места. И еще есть ответственность, когда ты знаешь, что ты ответственный за то, что происходит в десятке, какое-то действие, которое очень важно для десятки, для ее духовного пути, и это каббалист. Он говорит об этом, тогда это очень сильно.
6: В первой части урока мы говорили про спор, извиняюсь, про методику Ари, то есть это правильное объединение между нами, и это то, что важнее всего. И все, что Раф выстроил, строит эту группу. Это то, во что он вкладывает силы. И все, что он делал, это примеры, которые мы видим при построении группы. Отношения между нами для раскрытия Творца.
4: Я не знаю, насколько этот пример подходит, но я знаю, что Рав перед конгрессами иногда спрашивают, что делать, если я не готов к конгрессу, то я, может быть, не смогу дать подъем товарищам. Рав сказал, что ты должен быть в потоке с тем, что происходит на конгрессе, быть вместе со всеми. И действительно, на одном из конгрессов у меня было такое состояние. Я старался быть вместе с товарищами, и это изменило состояние. И мне удалось поднять настроение товарищам.
8: Шиур Б. Ахнаве, Битуль.
6: Мы закончим урок, который был посвящен отмене. Перед Равом клипом, пожалуйста, посмотрим последний клип. Яков из Германии спрашивает, что такое отмена перед учителем и перед группой.
4: Перед учителем не нужно ему чистить ботинки.
0: Хотя это тоже в особенных случаях может помочь. Но отмена — это относительно того, что он объясняет, относительно того, что он передает, относительно того, что ты можешь и сам раскрыть, может быть, в книге, но он передает тебе это более живо. Теоретически и без учителя можно, но это очень тяжело. Тебе все равно придется пробудить душу, которая находится перед тобой, но не находится рядом с тобой. И это трудно. Очень. Учитель — это система. Это не человек. Это система, которая дает тебе методику, Тору, свет, вопросы, проблемы, и твоим товарищам вместе с тобой. И это работа воспитателя в группе, который должен пробуждать в них и разные хисроноты, путаницы, и как-то приводить их в движение, колебания, но не обкрадывая их в свободе выбора. Это главное. Хасидизм крадет у тебя свободу выбора, ты просто прилепляешься к Высшему. Ну, что у тебя есть с этого? Где кисронот, где работа, где усилия? А здесь у тебя всегда есть это. То есть учитель, он должен раскрывать себя перед тобой, так вот представляться перед тобой, чтобы ты не отменялся перед ним, чтобы оставлять тебе место для усилия, чтобы ты всегда был в сомнениях перед ним, в путанице, в пренебрежении, во тьме. Иначе это будет хасидизм, и у тебя не будет требования к Творцу. Учитель, в сущности, он раскрывает тебе вещи, но не сам, а сам он обратным образом, чтобы предоставить тебе возможность потребовать Творца. То есть как бы не бойся меня, а бойся Творца.
9: Мы сейчас перейдем к трапезе, где будем продолжать говорить о том, что следуем за каббалистами. Дневной урок мы тоже продолжим тему памяти Ари, и третья трапеза будет посвящена. Объявление товарищам украинского клея. Завтра с 6.30 до 20 открытая встреча руководства группы с украинским клея. Встреча будет в Zoom. Линк будет в рассылках.

0: חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד מתוך שיעור של הרב בנושא.
1: Дорогие друзья, в первой части мы будем учить урок Рава по теме годовщина ухода Ари, урок 14 июля 2021 года. Урок основывается на собрании цитат по этой теме.
2: Здравствуйте, друзья. Тема нашего урока — это годовщина ко дню памяти Ари. Мы читаем избранные отрывки из источников. Вы можете найти материалы на сайте kap.co.al или в системе поручительства. В изучаемых материалах можно задавать вопросы на сайте kap.co.al. Избранные вопросы, связанные с изучаемым материалом, будут заданы в течение урока.
3: Ора Элион.
4: Высший свет, который приходит от Творца, который решил поделиться с ними, с творениями, создать их, воспитать их, чтобы почувствовали высший свет, его суть, его внутренние свойства. Он проходит очень много этапов. Ступени нисхождения с высшей силы пока не становятся чем-то, что может войти в контакт с творением. А творение — это нечто противоположное Творцу, отделенное от Него, поэтому называется невра, творение. И поэтому высший свет, проходя все миры скрытия, он приобретает разные формы и облачения для того, чтобы уподобить себя творению. И исходя из того, что творение должно быть противоположно Творцу, чтобы раскрыть его во всей полноте, поэтому он должен быть абсолютно противоположным Творцу, но в то же время в творении должна быть связь творения с Творцом. И мы изучаем, что высший свет, он в себе несет желание получать, который создается как сущее из ничего, и искру, которая исходит от Творца. И все это вместе приходит свыше до окончательной, самой низкой точки, хуже которой быть не может. И это означает, что находится Баулам-Азе в этом мире. И отсюда начинает вырисовываться будущее творение, которое должно вырасти, выстроить себя буквально из праха, из самых низких уровней, все более и более развиваясь с помощью силы искры света, которая находится в желании получать. И тогда он проходит эволюционно, развиваясь с уровня на уровне, шаг за шагом, достигая форм, которые реагируют в виде растительного уровня, затем животного и потом говорящего. И все зависит от реакции, которую творение может добавить к тому, что получает от Творца, к естественной, природной и инстинктивной реакции, а затем и реакциями все более и более сложными. Когда он начинает налаживать связь с тем, кто его пробуждает, требовать от него, входить с ним в некоторую связь, исходя из желания получать, когда Он хочет быть связанным с Высшим, который заботится о нем, развивает его. Так и он тоже учится у Высшего, что Высшее от него желает, как он должен реагировать на Высшее, на Высшего. И тогда мы видим, что желание получать — это как у ребенка. Желание получать у младенца все время подталкивает его к тому, чтобы налаживать связи все больше и больше, осознанном виде, эмоциональном, разумном, с тем, кто за ним, кто о нем заботится. Так растет желание получать, пока не достигает уровней, когда люди в нашем мире начинают задаваться вопросом, кто мы, откуда, для чего и тому подобное. И так их развитие приходит к состоянию, когда из них начинают вырастать такие люди, которые требуют, исходя из своей природы, которая так развивается, требуют связи с Высшим все больше и больше. И эти люди, в которых есть такая потребность, хиссарон, такая душа, они потом и рассказывают нам, и объясняют, с кем мы находимся на связи, кто мы такие на самом деле, кто нами управляет, и так далее. Было много таких людей в истории. А часть из них мы знаем, о ком-то помним, а о ком-то нет. И это не очень важно. Но среди них есть такие, которые оставили нам средства для достижения связи с Высшей силой. И вот их мы помним, ценим и изучаем. И самый важный из них — человек, которого звали Ари.
3: Ашкенази Ицхак Лурия.
4: Ицхак Лурия Ашкенази.

0: То есть школу, которую они создали, где воспитывали и обучали людей, и вплоть до Ари, которого мы сегодня вспоминаем. Сегодня день памяти Ари. И мы хотим вспомнить о нем. Мы хотим связаться с ним с помощью того, что будем учиться и таким образом привлечем к себе возможность связи с такой очень особой душой, подобной которой не было во всем роде человеческом. Когда в системе Адама Ришон это была очень особая душа, и она действовала для исправления в такой мере, которой никто достичь не может. Так давайте почитаем отрывки, которые нам приготовили. Прошу.
1: Первый отрывок — это стих Ари. «Знай, что до начала творения был лишь высший, все собой заполняющий свет. И не было свободного, незаполненного пространства, лишь бесконечный ровный свет все собой заливал. И не было у него ни начала, ни конца, но все было одним простым светом, равным совершенно во всех своих сторонах, и он назывался светом бесконечности. И когда решил в своем простом желании сотворить миры и сотворить создание, вывести на свет совершенство своих действий, имен и названий, и это было причиной сотворения миров, вот тогда сократил себя бесконечный в центральной точке, которая буквально посередине сократил себя и отдалился вокруг этой центральной точки, и тогда осталось свободное место, воздух и свободное пространство вокруг этой центральной точки. И вот это сокращение было равномерным вокруг этой центральной точки, которая опустошилась, так что пустое это место было круглым во всех своих окрестностях в полной равномерной, в полном равномерном виде. И когда осталось место для этого воздуха посередине, буквально уже появилось место, где могли находиться создания и творения, и произведенные, и сделанные, и тогда продолжил из света бесконечности одну свою линию сверху донизу, которая протянулась и не зашла в это пространство. И через эту линию он создал и сотворил, и произвел, и сделал совершенно все миры. Прежде этих четырех миров был единый бесконечный, и имя его едино в прекрасном и исчезающем единстве, что нет сил даже у ангелов, близких к нему, и нет у них постижения бесконечности, потому что никакой разум творения не сможет постичь его, потому что нет в нем места и границы, и имени.
0: Да. Мы знакомы с этими словами. Он начинает с них его основную книгу «Эц Хаим», «Древо жизни», когда впервые на протяжении всей истории Каббалы объясняется нам, как устроена система сверху вниз и насколько он смог выразить это на нашем языке, чтобы

0: это было как можно ближе нашему пониманию. Действительно, эти отрывки очень-очень особые.
1: Макурева
0: 5.6, что у вас?
2: Туда.
3: Спасибо, Раф. Я не хотел нарушать тишину и силу, которая есть в уроке, на уроке. Я хочу спросить, как связаться с душой Ли? Как это делается? Через десятку?
0: Ну, через десятку это наверняка. Это как раз то, что он передал своим ученикам и то, что от них требовал, чтобы они были объединены. У нас даже есть записи его учеников о том, как они себя вели по его указаниям. И если хотим соединиться с Ари, то надо соединяться с теми правилами, которые в Кабале равны для всех. То есть и за счет, и с помощью правила «возлюби ближнего своего, как самого себя», которое в конечном итоге нужно во всей полноте выполнить. Все.
1: Ген-ген.
0: Да, Ген.
4: Кета миспар штайм. Боу вавину.
3: Второй отрывок.
4: Хама ешлану лахазик това.
3: Следует понять, в какой огромной мере мы должны быть благодарны нашим учителям, передающим нам свои святые свята и отдающим душу для совершенствования наших душ, пребывающих посередине между путем тяжких страданий и путем возвращения, спасающим нас от преисподней, которая хуже смерти, и побуждающим нас прийти к вершинам наслаждений на высоту утонченности и неги, являющейся нашей долей, которая готова и ждет нас заранее, как сказано выше, где каждый из них действует в своем поколении согласно силе света своей Торы и святости. И уже сказали мудрецы, нет поколения, в котором не было бы подобного Аврааму, Ицхаку и Иакову. Однако этот божественный человек, наш учитель Ицхак Лурия, трудился и нашел для нас полную меру, поразительным образом превзойдя своих предшественников. И если бы я обладал языком, произносящим словословие, я бы превозносил тот день, когда раскрылась мудрость его, почти как день, когда Израилю была дана Тора.
0: Что то, что написал, то, что раскрыл и описал Ари, это буквально на уровне, как Моше раскрыл Тору. И так же, как Тора, которую Моше передал человечеству. Мы ее не понимаем, не знакомы, не умеем ей пользоваться. И в этом Ари сделал еще шаг вперед, объяснив нам, какая внутренняя суть Торы, для чего нужно выполнять, что именно нужно выполнять, и то, что объединение между нами соединяет все части творения, которые намеренно разбиты. И то, что мы собираем их нашими усилиями соединиться друг с другом, мы таким образом приводим к исправлению, постигая соединяющую внутреннюю существующую силу, силу Творца. Из самой Торы мы не можем понять всего этого. Но когда поколения спускались, проходя от поколения к поколению, достигая и проходя разбиение первого храма, второго храма, проходя изгнание, и в самом конце изгнания, в 15-16 веке. Вот тогда уже пришло время, чтобы человечеству раскрылось то состояние, в котором оно находится, и что нужно практически делать. И тогда проявилась душа Ари. И Ари объяснил, написал и обосновал эту форму. Он раскрыл нам, в чем заключается система высшей природы, которая на нас действует, и что мы в соответствии с этим должны делать. Стало понятно в общем виде, систематически понятно, где мы находимся, что действует свыше, и как мы, соответственно, снизу должны действовать, какова наша цель. Все это стало явным. Киев.
1: Да, дорогой, дорогой раб, а для кого Ари писал свой, ну, или учил, писал его ученик вот эту книгу?
2: Ари катав дворим шило лекулам.
0: Ари писал свои книги всем, всем. Но кто к ним приходил? К нему пришли 5-6 человек. Это всего лишь люди, которые были с ним. Были то больше, то меньше. В принципе, катав всем. Каббалист, который пишет и раскрывает через письмо для всех, он обращается ко всем. Цель человеческого рода, как потом пишет об этом Бальсулам, она равна для всех. Белому, черному, желтому, красному, неважно кому, вне зависимости от пола и всего остального. Человек должен знать, для чего он существует, кто он, кто им управляет и к кому он должен приблизиться.
1: Ну вот группа, всё, которая у него была, вот учеников, они, в общем, были таким инструментом, через которых он мог это написать?
0: Нет, я не думаю. Я не думаю, что он писал это за счет его группы. Он был настолько высок, брал от них определенные потребности, хиссарон, все-таки он был с ними связан. Но это не то, что группа в этом принимала участие, в его написании. Тут была такая душа, которая была оторвана от всех.
1: Ну, а вот нам, как вот мы, когда это читаем, это такая высота какая-то непостижимая. А что можно из этого нам взять, вот как десятки, как группы?
0: Мы должны впечатлиться им, тем, что он сделал, и где-то учиться у него. То есть его основная книга «Древо жизни». К тому же есть еще «Семь врат», есть еще книги, но еще важно, он не сам написал эти книги. Их записали позже ученики из всего, что он оставил. Главное, чем мы можем научиться у него, это общая система. Когда мы ее изучаем, то уже связаны с той возможностью, что мы получаем высший свет в виде окружающего света. Гилад.
3: Третий отрывок. Нет достаточного слова для описания меры его святой деятельности ради нас, ведь двери постижения были заперты с воротами и засовом, а он пришел и раскрыл их нам. И вот ты видишь, что, будучи 38 лет, он перевесил своей святой мудростью всех своих предшественников, вплоть до Гаона включительно. И все старцы земли Израиля, главные пастыри, товарищи и ученики божественного мудреца Рамака, встали и стояли пред ним, как ученики перед учителем. А также все мудрецы поколений, следующих за ними, вплоть до сего дня, без единого исключения, отвратили руки свои от всех книг и сочинений, предшествовавших ему, а также от кабалы Рамака и от кабалы ранних каббалистов и кабалы гаонов, благословенна память всех их. И всю свою духовную жизнь они связали исключительно с его святой мудростью.
0: Да, на самом деле так и было. Таковы были условия свыше, которые раскрыл Ари, и не было в его поколении кто-то, кто бы встал против него, кто бы сказал, что это не так, это неправильно, как это было в последующих поколениях с Большим Товом и далее, когда которые распространяли науку Ари, а были люди, которые были против. Ари действовал в маленьком городе, в Цфате, в небольшой общине. Было немного учеников. До сегодняшнего дня есть. Осталось то место, где он учился, где он обучал. Мы когда-то туда ездили. Уважаю это место. Но время проходит, и нет необходимости быть на связи с этими местами, именно посещая их физически. Но, в общем-то, мы должны изучать те состояния, которые прошли в истории до нас. Так что эти великие вещи в наш мир приходят в очень тонком виде. Они не ощущаются, мы их не понимаем и не видим, то, что происходит. И то, что где-то там в маленьком местечке находится великий человек, из которого исходит вся наука, вся Тора. Он нам рассказывает о действиях творения и о задачах человека в этом мире. И все это раскроется через много лет.
3: Да. Можно объяснить, если вообще такое возможно, в чем разница между методикой обучения или формы раскрытия, которая была до Ари, и тем, что он понял. В чем состояло новшество?
0: Новшество состояло в том, что в человеке постоянно растет его эго. И поэтому в соответствии с уровнем эго он становится все более противоположен высшему свету. Творцу. И это состояние, когда они противоположны друг другу, приводит к состоянию, когда через нечто и противоположное, то есть из Творца и Высшего Света и тьмы и желания получать, приходит к состоянию, когда могут уже почувствовать, даже если свет очень маленький, приходящий свет. Но тут сила тьмы помогает и выделяет из себя свет. Так мы с поколения в поколение приближаемся все больше и больше к раскрытию Творца, даже если его свет небольшой. Но наше эго становится все больше. Мы все больше ищем, все больше понимаем и все больше раскрываем планы творения, цели творения. Мы ожидаем этого. Мы хотим это. И это помогает нам приблизиться. И это не потому, что мы настолько достойны этого, а просто эго, оно растет и требует.
3: Что? Когда каббалист преподносит раскрытие миру, что-то новое миру, в этот период очень малые могут понять все, что он сказал, и в любом случае это меняет все человечество.
0: Потому что действует как окружающий свет. Действует как окружающий свет. И сейчас мы учимся, и все человечество, сколько бы не было людей, которые сейчас живут на земном шаре, в то же самое время, свет, с которым мы находимся на связи, маленький свет, тем не менее, он проходит через нас к ним, потому что мы все-таки связаны в единое тело, которое называется Адам.
3: Четвертый отрывок. Вы наверняка знаете, это не так, как в ранние поколения и в старые времена, поколения, которые были в пятом тысячелетии в те дни, потому что в те дни врата мудрости были закрыты и заперты, и поэтому было немного каббалистов. Не так в этом шестом тысячелетии, в котором открылись врата света, врата милосердия, потому что это близко к концу дней, и радость заповеди, великое удовлетворение сейчас в глазах Творца, потому что Ари, в частности, теперь, когда были опубликованы все священные труды Ари, которые открыли нам врата света, которые были закрыты и запечатаны тысячу оковами с самого начала, и все его слова, слова живого Творца, словно пророку Илияу. И по его разрешению он раскрыл то, что было открыто, так что теперь у нас нет препятствий, никакой опасности, как в настоящем откровении.
0: Да, это тоже известная книга. Книга Полного Завета, Брит Ашалем. Все каббалисты после Ари его уважают, ценят, благословляют все, что он сделал и раскрыл, потому что его заслугами они живут в духовном, когда это постигают. Дальше.
3: Пятый отрывок. «Слышал я от Адмора из Калушина, что в прежние времена постижение Творца нужно было предварять всеми семью внешними науками, которые называются «семь девушек, прислуживающих царской дочери». И ужасными самоистязаниями. И несмотря на все это, немногие находили милость в глазах Творца. Однако с того времени, как мы удостоились учения Ари и служения Большим Това, это действительно стало равным для всех, и не нужно более упомянутых выше подготовок.
0: Да, на самом деле, это великая вещь, то, что они оба сделали. Мы, как правило, не очень знакомы с действиями Большим Това, но то, что он создал, он взял всю мудрость Ари и распространил ее. Он был самый большой распространитель. Мы наблюдаем до сегодняшнего дня, сколько людей слышали о Большом Тове, насколько они его уважают, хотя и не изучают науку Каббала сами. Но все-таки есть в них результаты от его учебы, по крайней мере, в том, что они стремятся к возлюбить ближнего своему, как самого себя. Поэтому этих двух людей, один из которых действовал для того, чтобы раскрыть в научном виде, скажем так, то, что происходит во всей реальности, систему реальности, силы, задействованные в реальности, отношение Творца к творению в системном виде. Это то, что сделал Ари. И как Большим Тов облачил это в разные истории, в формы, которые приблизили слова Арии народу, людям, стараясь не спустить его слова до каждого. Поэтому он самый большой распространитель, самый большой комментатор. И хотя сам он ничего не записал, он думал только о том, как внедрить методику исправления среди масс, насколько это возможно. И хотя ему очень мешали, и сколько вставали против него, он тем не менее действовал, и мы видим результата его действий вплоть до сегодняшнего дня. Хотя можно сказать, что его духовные потомки не изучают методику Ари. Ну и потому не очень заботиться о том, чтобы правильно истолковать возлюби ближнего своего. Но вообще, на самом деле, оба они сделали нечто одно. Арир открыл, а Бааль Шем Тов рассказал об этом, распространил. Вопросов нет, продолжим дальше.
3: Шестой отрывок. Мой учитель говорил, что главное намерение при чтении Торы зависит от того, насколько он направленно связывает свою душу в слиянии ее с корнем посредством Торы. Чтобы восполнить высшее древо и восполнить высшего Адама, исправляя его. Ведь в этом заложен замысел сотворения человека и цель его занятия Торой.
2: Кен.
3: Да.
2: Отпам.
3: Еще раз, Гилат, прочитай.
0: Еще раз, шестой отрывок. Мой учитель говорил, что главное намерение при чтении Торы зависит от того, насколько он направленно связывает свою душу в слиянии ее с корнем посредством Тор, чтобы восполнить высшее древо и высшего Адама, исправляя его. Ведь в этом заложен замысел сотворения человека и цель его занятия Торы.
3: Рыховод.
0: Из этого отрывка слышно, будто достаточно человеку одному работать с Творцом для того, чтобы духовно подняться.
3: У нас нет ни одного каббалиста, который вокруг себя не создал группы, и не для того, чтобы обучать эту группу, но чтобы вместе с ними, в соединении с ними, продвигаться вместе, потому что духовное продвижение может быть выполнено только в группе.
0: Спасибо.
3: Дальше.
0: Седьмой отрывок. «Предупреждал мой учитель меня и всех моих товарищей, с которыми мы были в одной группе, чтобы мы приняли на себя выполнение заповеди возлюбить ближнего как самого себя. И каждый вознамерился в своем сердце любить каждого из Израиля как свою душу. Благодаря этому поднимется его молитва вместе со всем обществом Израиля и сможет подняться и выполнить исправление наверху. А относительно любви наших товарищей, каждый из них должен включиться, как будто он является одним органом этих товарищей. И очень предостерегал меня мой учитель в этом отношении».
3: Еще раз
0: седьмой отрывок. «Предупреждал мой учитель меня и всех моих товарищей, с которыми мы были в одной группе, чтобы мы приняли на себя выполнение заповеди возлюбить ближнего как самого себя. И каждый вознамерился в своем сердце любить каждого из Израиля как свою душу. Благодаря этому поднимется его молитва вместе со всем обществом Израиля и сможет подняться и выполнить исправление наверху. А относительно любви наших товарищей, каждый из них должен включиться, как будто он является одним органом этих товарищей. И очень предостерегал меня мой учитель в этом отношении.
3: Это очень важно, чувствовать себя, что мы относимся к единому организму. Все человечество должно быть так почувствовать, должно будет так почувствовать. И что каждый зависит от всех, когда всю свою духовную жизнь. Вся моя духовная жизнь зависит только от нашей правильной связи. И также наша материальная жизнь. Мы находимся в последнем поколении. Мы почувствуем все больше и больше, насколько мы зависим друг от друга. А без достижения хорошего объединения между нами мы ни в чем не преуспеем в этой материальной жизни тоже. И это учеба, которой должно будет научиться все человечество из жизни, исходя из ударов, из всего необходимого ей, ему, человечеству. Потому что если мы не достигнем хорошего объединения между нами, мы не добьемся никакого успеха нигде, ни в какой области. Так сближение между людьми правильное, хорошее, должно быть главной учебой нашей и всего человечества вслед за нами. Человек должен вернуться к системе, а система должна вернуться из разбитой системы к единой интегральной системе, когда все человечество зависит в ней друг от друга. Мы будем надеяться, что люди это быстро поймут. Мы уже изучаем эти системы, понимаем, как они действуют. И тогда нам не так трудно будет понять, что все мы находимся в единой системе, в системе единой силы. И насколько мы захотим это выполнить, эта сила выполнит это. Она приблизит нас друг к другу, она подталкивает нас друг к другу. Но только мы не хотим этого, и поэтому мы сопротивляемся, и отсюда возникают все проблемы. Но если мы поймем, что у нас нет выбора, но как раз природа хочет привести нас к хорошему объединению, тогда мы придем к тому, что мы решим этим все проблемы. Поэтому нет тут понятия левой, правой партии, всевозможных партий и движений. Есть только одно, что требуется от высшей природы, в которой мы находимся, чтобы мы были связаны в хорошей взаимной форме друг с другом. Понятно. Ладно. Север, Цафон.
5: Рав, азматахлит болам.
0: Рав, так какова материальная цель для достижения духовного мира?
3: Материальный мир дан нам, потому что здесь мы можем собственными силами установить хорошие связи и объединения между собой. Питактиква 31.
0: Как представить, что по мере нашего приближения к лучшему объединению между нами есть воздействие на высшую систему, как он пишет? Чего не достает в высшей системе?
3: Мы находимся в единой системе, в единой — это природа. И в мере того, насколько мы находимся в подобии по свойствам высшей, общей природе, в этой мере мы можем повлиять на нее. И так от нижнего мы влияем на высшего, это называется подъемом манны. И тогда мы будем получать оттуда силы, понимание, все, пока не получим высшую природу, хорошей формы взаимосвязи, ощущение высшей духовной вечной жизни, и это будет происходить, пока высший мир не зайдет в наш мир, или можно сказать, что наш мир поднимается до уровня высшего мира. Итак, тиква 23.
6: Рав, тода леха ла шиур азе. Рацити лишол.
0: Спасибо за этот урок. Я хотел спросить. Он пишет, что каждый должен видеть себя как один из органов, из товарищей. Что это значит? Что это требует от меня?
3: Когда я прежде всего завишу от них, но они также зависят от меня, и насколько я принимаю на себя быть проводником высшей силы, хорошей, объединения всем, так благодаря этому я вижу свое предназначение в этой жизни. Питах тиква 18.
7: Рав, котеб лану араху Хаим Виталь.
0: Пишет нам Хаим Виталь, один из самых близких людей Ари, что предупреждал меня мой учитель и всех моих товарищей, с которыми мы были в одной группе, чтобы мы приняли на себя выполнение заповеди «возлюбить». Что значит исполнительная заповедь? Что делать?
3: Да, мы в действии должны достичь такого обвинения, которое называется «возлюби ближнего как самого себя». Но когда ты достигаешь этого практически, ты уже начинаешь чувствовать, что ты благодаря этому поднимаешься с одной духовной ступени на другую, и находишься не только в теле в этом мире, но находишься также в душе, в мире Ацилут, в постижении, в ощущении.
0: А если так, то в чем физическое действие?
3: Мы должны сделать все, что каббалисты рекомендуют нам, что нужно сделать для того, чтобы в конечном счете сблизиться друг с другом настолько, что мы почувствуем себя как один человек с единым сердцем. Киев.
0: Спасибо.
2: Киев, Влад.
1: Да, дорогой Раф, вот тут он пишет, что любовь к ближнему, она потом приводит нас к исправлениям наверху, ко всем. Вот что это значит?
3: Потому что мы с помощью того, что приближаем себя друг к другу в десятке, скажем, мы благодаря этому приводим к хорошему воздействию на наш корень и находимся вместе с ним все больше в подобии по свойствам, и тогда чувствуем его влияние на нас, видя все более массивном, интенсивном, истинном. И тогда сила Творца начинает буквально раскрываться в связи между нами. Вот и все. Это всего.
1: С одной стороны, Ари пишет о таких высотах, да, то есть о начале творения, а с другой стороны, он говорит своим своим ученикам, чтобы они укрепились в любви к ближнему. Вот эта связь между любовью к ближнему и вот этим высоким корнем, она как бы с каббалистами сразу постигается в группе, и в его группе в том числе.
3: Каждый и вся группа постигает, насколько она может быть объединенной, как один человек с единым сердцем. Только в соответствии с этим условием постигается высшая сила, духовная сила. Есть до этого тоже всевозможные ощущения, всевозможные такие раскрытия, частные, небольшие, но это не по-настоящему духовное. Духовное — это объединение противоположных сил. Когда они соединяются вместе, и то, что называется противоположностью, это сопротивление внутри кли, а то, что является соединением, это чистота внутри кли, потому что оба они действуют в едином направлении, и авиют, и закут чистота, как две линии, и тогда они создают среднюю линию, в которой раскрывается Творец. Потому что он, по сути дела, является источником их обеих.
1: Вот эта методика, она до Рабаша, она описывалась каббалистом, вот так вот, как в групповой работе, и у Ари в том числе.
3: Эта методика исходит к нам еще от Зоара. И даже до Зоара мы находим тут и там, что люди описывают это. А как ты думаешь, вышли из Египта? Как ты думаешь, действовали тысячи лет? Начиная от Адама Ришона и далее. Конечно же, это было, но не писали об этом. Но это случай. Когда передавали ученики, от учителей к ученикам передавалось, создавали группы. Конечно же, это было так. Всегда сидели там под деревом с учениками и таким образом изучали.
2: Турки фри.
3: Good morning, Ra. Question from my friend. Kabbalists have written everything perfectly. Why are we so stubborn against?
8: Здравствуйте, Ра. Вопрос товарища. Каббалисты все описывают в идеальном виде. Почему мы сопротивляемся? Откуда это упрямство, чтобы выполнить работу?
3: Ну, посмотри на маленьких детей. Насколько бы ты ни говорил им что-то делать правильно, хорошо, они сделают это в соответствии с тем, как они хотят. Потому что злое начало в человеке проявляется с самого юношества его. И поэтому мы действуем согласно противоположной силе, которая есть в нас, потому что эта сила является результатом разбиения Адама Ришона, когда Творец уготовил нам быть как раз противоположными Ему, Творцу, противоположными, когда мы благодаря тому, что мы поймем, вырастем, захотим, быть в противоположной форме нашей природе, да? Тогда в соответствии с этим мы создадим в себе подобие Творца, когда мы не хотим этого с самого начала, и все, всегда это будет сопротивление этому, но в любом случае мы захотим прилепиться к нему выше знания, захотим быть как он, выше желания. Итак, как это возможно сделать? С помощью того, что мы объединяемся между собой, и тогда хотим, чтобы Творец дал нам силу объединения. И в объединении между нами не в ком отдельно, а между одним и другим мы создаем то самое отношение между нами, которое мы называем Творец Боре. Боуре, приди и увидь. Только в таком виде. Так давайте мы будем стараться, постараемся так сделать, выполнить. Италия 3.
9: Рав, бунджорно, грация. Амаре il prossimo vuol dire mettere l'umanità a conoscenza di questa saggezza?
8: Фраза «возлюби ближнего своего, как самого себя» означает ли, что нужно распространять каббалу всем?
3: Да, потому что в общем и в целом все люди, они люди, они относятся к уровню Адам в своем потенциале. И поэтому написано: «Мой дом назовется домом молитвы для всех народов, и стекутся к нему все народы». Народы мира. Гой народ называется нация. И, конечно же, нет никакой разницы между евреем и всеми остальными народами, но только вот эта группа, она оторвалась от всего человечества в Вавилоне. И эта группа была готова идти к духовному развитию. И до сегодняшнего дня она, конечно же, существует, но не вся, но то, что осталось от нее, два колена из двенадцати, и они тоже, вы видите, в каком виде. В целом, то, что есть от той группы, которая начала прокладывать путь в дни Авраама, это мы. И как Авраам призвал из всего Вавилона, то есть и всех народов, которые находились в Вавилоне, тот, кто хочет приблизиться к Творцу, идти за Ним, так же и мы делаем. Мы открыты для всех, и поэтому я рад, что есть у нас по-настоящему собрание всех людей, всех народов. И мы в таком виде, как раз во время последнего поколения, наиболее готовы к исправлению. Понятно?
2: Yes.
3: Да?
2: Ита.
3: Италия.
10: Grazie infinite. Volevo chiedere questo. Gli scritti, quando li leggo, quando li leggiamo, sono molto chiari, sono molto belli. Poi però arriviamo in decina e non riusciamo a connetterci. Andiamo in divulgazione e abbiamo difficoltà a divulgare. È vero che siamo bambini, ma come può tutto un cli...
3: Мы видим, что мы находим трудности в распространении, мы как дети, но как мы можем всем кли или всей десяткой, как может вся десятка на самом деле прийти к цели? В той же форме, как и мы это делаем. В любом случае, изо дня в день есть у нас продвижение. Если вы этого не видите, это похоже на ребенка. Ребенок, ты видишь, что он растет каждый день, он живет. Но мы, когда смотрим на него уже из более высокого места, понимая, что происходит, мы видим, насколько он растет. То, что он может сегодня проделать какое-то действие, которого вчера не мог сделать, он не понимает, что сегодня он делает это впервые. Он просто это делает. Вот и все. И поэтому так мы и видим по нему. Так, то, что нам нужно, это только продолжать. И в любом случае мы должны проверять себя в соответствии с сближением между нами в десятке, в понимании того, что только в связи между нами мы раскрываем там высшую систему, духовную систему. И Творца раскрываем в ней. Это то, что пишут нам все каббалисты. И как мы понимаем, мы должны продолжать и делать. И в любом случае мы находимся в особое время, в особом состоянии. Мы видим, что это... Мы добиваемся успеха, есть у нас благословение в этом, когда Творец способствует нам это сделать. И так мы будем продвигаться. Это все очень близко. Франкоговорящий.
11: Bonjour Tov Rav. Une question d'un ami. Quelle est la source du symbole de Bnei Barour et qu'est-ce qu'il symbolise? Est-ce lié au livre Arbre de vie? Toda.
12: Доброе утро. Вопрос товарища. Каков источник лога Бнеи Барух? Это дерево, что оно символизирует и связано ли это с древом жизни?
3: Да, конечно, наше лого. Мы его изобразили вследствие того, что пишет Ари. Прежде всего, книга его называется «Древом жизни», его основная книга по Кабале. Потому что, исходя из высшего корня, так развивается свет и строит, и создает все творения до нашего мира. И поэтому так мы назвали также... Это, таким образом мы сделали и наш символ, что является символом дерева. Кроме того, человек называется полевым деревом, потому что он развивается с неживого уровня, с земли, но сам уже растет. И первый вид роста — это растительное. Латинская Америка 4.
13: Gracias, Rap. Un amigo de la escena tiene dos preguntas. La primera.
12: Спасибо, Рав. Вопрос из десятки, задаю два вопроса. Первый. Все каббалисты постигают то же самое
0: или постижение зависит от особенностей каждого каббалиста.
3: Так же, как в нашем мире, каждый постигает мир, в котором мы находимся, в различных видах и в разные по величине, по качеству, что зависит от природы индивидуального кли того самого человека, также и в духовном. Каждый человек постигает, исходя из своей души. Насколько она выше, более широкая, есть в этом количественные, качественные понятия, все отличаются друг от друга. Но когда мы в целом объединяемся, мы приходим к интегральному постижению, когда все, что есть у каждого, и то, что между нами, мы постигаем все, но при условии, когда мы объединяемся. И так это в конечном счете мы приходим к полному окончательному исправлению. Это называется как один человек с единым сердцем, когда буквально у всех есть то же самое совершенное кли. Москва 7.
14: Доброе утро, Раф. У меня такой вопрос. Вот когда мы изучаем тексты какого-то каббалиста, Ари, Бальсулам, Рабаш, должно ли быть что-то в намерении, помимо света, возвращающего к источнику, что вот это именно этот каббалист написал? Какая-то связь с этим каббалистом выстраивается? Что-то такое должно быть или нет?
3: По сути дела, да. Когда мы изучаем труды каббалистов, мы начинаем впечатляться и каждый раз по-другому от каждого каббалиста. Но в общем и целом, то, что каббалисты, я имею в виду настоящие каббалисты, рассказывают нам о действиях Творца. И поэтому через них я связываюсь с Творцом. И в конечном счете есть у меня единый источник — это Творец. А здесь, с другой стороны, я, мое сердце, мое желание, как можно более уже исправленное, а посередине вся цепочка каббалистов, которые преподносят мне в конечном счете впечатление от Творца. Так мы должны это рассматривать. То есть я не очень-то различаю. И также, сколько у нас есть в целом источников? Есть у нас Зор с комментарием Бальсулама, есть у нас все труды каббалистов, это Бальсулам, Рабаш главным образом. Есть еще несколько учеников Бальшим Това. Вот и все. Все, что мы изучаем, это пять источников, не более того. И достаточно, нам больше не нужно. Петахтик 18.
0: Здравствуйте. Мы знаем, что законы в духовном не меняются. Хотел спросить по 15-му отрывку, по 5-му отрывку. До Ари требовались истязания и 5 видов наук. Потом все это отменилось. Что сделал Ари, что изменились условия?
3: Это пишет нам подробно также Бальсулам в предисловии к Талмуду 10 сферот, что до Ари должны были быть большие самоистязания, а до Зора были еще более ужасные самоистязания, то есть ограничения относительно человека, желающего достичь духовного. А мы, когда мы приблизились к источнику окружающего света, который действует на нас и возвращает к источнику, нам не нужны такие самоистязания. Сиди там на земле и ешь кусок хлеба, пей воду из мензурки и спи на земле. Мы не должны истязать себя, как это делали каббалисты в прошлом, когда они ограничивали себя во всем буквально, но только учеба внутри группы, потому что источники, которые мы изучаем, они настолько мощные и настолько приближают нас к Творцу, что все физические действия, какие бы мы ни делали, не будут эффективными. Поэтому главное для нас только учиться. Учиться и соединяться, раскрывая сердце. Ничего кроме этого, да?
8: Вопрос в другом. Есть ли какая-то связь между книгой Зор и трудами Ари? Это продолжение или у каждого своя роль? Может, один восполняет другого?
3: Книга Зор — это... Это толкование. Это не книга для изучения. Это книга, которая открыта тому, кто постигает. А если это не постигающий, то для него там... Это кажется различными рассказами, удивительными историями, и написано очень много книг вокруг книги Зор, когда все это буквально нет в этом ничего от самой книги по-настоящему, но это то, что те люди думали, что там написано. Поэтому мы читаем книгу Зора и изучаем ее только с комментарием Сулам. Потому что есть много до сегодня выходят разных сочинений, когда пишут о книге Зор и даже о трудах Ари. Так мы должны понять, что постигающий, он только на него мы можем полагаться, и поэтому Бааль Сулам, который написал комментарий Сулам на книгу Зор и комментарий Паним Меирот Умасбирот на древо жизни Ари, а затем учение десяти сферот, это по сути дела является нашими источниками. Гилад.
8: Посмотрим. В один из вечеров вышел великий Ари со своими товарищами встретить субботу, как принято. Сказал товарищам: «Пойдемте сейчас в Иерусалим и построим храм, и принесем субботнее жертвоприношение, так как этот час видится мне подходящим для истинного завершения изгнания». Некоторые товарищи сказали: «Как мы пойдем в Иерусалим в такой час? Ведь это так далеко от нас, больше 30 парсаут». А другие сказали: «Это хорошее дело, мы готовы пойти. Только сначала сообщим об этом женам, чтобы не волновались, а потом пойдем». И тогда закричал Рав и заплакал, и сказал товарищам: «Как же искусны доводы сатана в деле отмены избавления Израиля! Я свидетельствую, что со времен Раби Шимона бар Йохая до сих пор не было часа настолько подходящего для освобождения, как этот. И если бы вы признали это, у нас был бы храм, и изгнанники Израиля уже входили бы в Иерусалим. А теперь минул этот час, и Израиль вновь ушел в изгнание. И когда услышали товарищи об этом, очень сожалели о том, что сделали, но это не помогло».
3: Очень интересная история. Когда учитель говорит ученикам, что есть у нас сейчас возможность вызвать конец исправления, и нет здесь ничего трудного. Мы сейчас собираемся и идем в Иерусалим. Они не соглашаются, потому что должны преодолеть это знание. что они говорят, есть у нас важные вещи дома, мы должны сообщить своим женам, семьям, как мы сейчас можем совершить скачок в Иерусалим и совершить конечное исправление. Конец исправления, о чем ты еще должен думать? И это ученики Арии, вы видите, вместе с тем, что дают человеку возможность, когда нет выше нее, вместе с этим дают ему отягощение сердца, трудности, и он не может против этого ничего сделать, только вере выше знания. Если бы они были слиты с учителем, они смогли бы это сделать. Мы не можем понять этого, как это происходит в этом мире. Мы этого не понимаем. Но в этом состоянии, из самого состояния, есть чему учиться. Италия 4.
15: Раб, buongiorno.
2: Buongiorno.
15: Раб, che cos'è questa calunnia di Satana? E perché la rimenziona Satana?
2: Тергум.

0: сатана, что сила сопротивления была настолько большим, что они не могли преодолеть его. Турция 7.
1: Good morning, dear Rav. Good morning, dear friends. A question from our 10. We still don't have the spiritual acquisition of connecting. So isn't it
2: philosophical? Вопрос от десятки. Мы сами еще не постигли духовного объединения. Не является ли это философией и разглагольствованием о том, что мы объясняем и распространяем методику объединения людям?
0: Нет, мы таким образом расширяем круг людей, которые понимают, для чего мы существуем, как существуем, что с земным шаром, что с единством, когда мы должны объединиться, потому что в этом наше доброе будущее, чтобы уже избежать тех ударов, которые все больше проявляются в этом мире. И поэтому у нас нет выбора, мы обязаны раскрыть причину всех бед для того, чтобы помочь человечеству подняться над ними. Мы не говорим о духовном, мы говорим о материальном. Как жить лучше в этой жизни, в этом мире? И с этим мы обращаемся к людям. И объясняем им, что согласно тому, что мы изучаем и понимаем, согласно источникам древним, мы, если объединены между собой в правильном, хорошем виде, мы благодаря этому нейтрализуем все плохие силы, начиная с этой пандемии, и все беды, и проблемы, и болезни, и войны, и все. Только все стоит на одном — на связи, на хорошем сближении между людьми. Нью-Йорк 4.
3: Our books are filled with tragic stories like this one, where the Kabbalist tries to...
2: Книги наши полны трагических историй, подобно этой, где каббалист пытается наставить своих учеников, а они не следуют за ним. То есть мы должны чему научиться? Что так и должно было произойти?
0: Начиная с греха древа познания, с разбиения системы, созданного Творцом специально, чтобы было у нас место, чтобы мы могли участвовать, создавать снова эту систему и тогда понять, как она устроена, как она должна действовать и как она тогда действует в совершенном виде, да? Мы должны пройти для этого все эти действия, все эти состояния в наших усилиях. И это то, чему нас учат каббалисты. Все зависит от нашего усилия сблизиться друг с другом. Так не для всей общей души, а в маленькой десятке каждого. Но насколько мы будем стараться это делать искусственно даже, насколько это возможно, мы благодаря этому все-таки пробуждаем свет, возвращающий к источнику высший свет, и он помогает нам в объединении, и в объединении уже раскрывается высшая сила. Бразилия.
3: That didn't listen. Balasulam couldn't explain it.
2: У Моше были ученики, которые не слушались. Балсулам, можно сказать, ученики Арии не слушали его. Что это нам говорит?
0: Это все говорится о том, что есть силы в творении.
4: И силы противоположные, и в них мы находимся. И они могут склонить это на правую линию, и мы должны стараться сделать это и в каждом поколении, и каждый день мы должны над этим работать. Если есть у тебя сегодня отсутствие сил и есть надежда, то ты должен соединиться с товарищами и просить это у них, или наоборот, соединиться с высшей силой и передать ее товарищам. Бразилия 1.
5: Yes, hello, Rob. Hello, World Play. Why does it feel like we're receiving this call right now in this

0: same situation as the Ari was to his students, calling them to.
1: Здравствуйте, Рав. Здравствуйте, Мировой Кли. Почему нам кажется так, что мы тоже не принимаем эту по призыв, которая так же, как ученики Арии? Мы что, опять в этой же точной центральной точке? Опять?
2: Конечно, мы находимся пока что в состоянии неисправленном. И перед нами есть эта возможность, и мы не можем так уж оторваться от всех наших дел в этом мире, чтобы совершить скачок в полное исправление. Мы не чувствуем, что мы можем быть поделены на нашу душу, которая стремится к исправлению, и материальная жизнь, которую мы должны обустроить, чтобы существовать. Мы еще не организованы внутри таким образом, что главное для нас — это наше исправление, наше внутреннее исправление. Понятно? Кабьюти.
3: Bonjour, Rav. Bonjour. Are we the architect of the third temple or the builders? Тодара.
1: Если мы это архитекторы, которые планируют построение третьего храма, или те, которые строят его на практике?
2: Мы хотим только участвовать в этом построении, и в той мере, в котором мы участвуем, оно и строится. Мы не должны искать какую-то силу или там какой-то камень, который мы должны поместить в определенном месте, и какая форма должна возникнуть. Мы должны только приблизиться к объединению между нами, и тогда вот это приближение к объединению, оно и определит форму храма, то есть форму души нашей само по себе. Потому что форма души истинная и исправленная, она уже существует. Мы должны только устремиться к ней и включиться в нее. Это называется, что третий храм не нужно строить. И не в Иерусалиме, и там из белого камня, или из дерева и так далее. Мы должны построить его только из наших желаний, в той мере, в которой мы готовы соединиться между нами без всяких условий, только объединиться, и тогда этот третий храм восстанавливается.
3: 5:19.
1: Доброе утро, Рав. Доброе утро, друзья. Я хотел сделать небольшое выяснение с вами. Он пишет, что до сих пор не было такого времени подходящего. И если бы вы благодарили за это, за что надо благодарить?
2: То, что мы находились в очень особом состоянии и упустили это.
1: 500 тысяч лет.
2: Ну и что?
1: Так что тогда же было распространение?
2: Мы должны понять, что возможности есть каждый день. Мы находимся уже... Мы запаздываем, не успеваем за временем. Каждую секунду природа готова к форме полного исправления.
1: Вопрос: в чем обновление, которое сделал Ари? В чем это новое, то, что он сделал?
2: Я не могу сказать, это настолько обширно. Он прежде всего открыл источники, которые мы не понимаем, вот эти каналы свыше, вдобавок Зоар. Он объяснил их технически. Он объяснил их причинно-следственным образом. Сама книга Зоар — это книга рассказов, а Ари к этому написал научный труд. И свет, который мы притягиваем с помощью учебы, изучения Арии, он намного больше для нас, относительно нас, чем то, что мы можем извлечь из книги Зор. Африка.
4: Рав, y a-t-il une corrélation entre le refus des étudiants d'aller à Jérusalem et Joseph et la le mois ce mois de Av qui constitue la destruction du temple et la journée de la commémoration du Ari?
1: Есть ли связь между тем, что ученики Ари отказались подняться в Иерусалим, и месяцем Ав, когда произошло разбиение храма?
2: Да, написано, что в месяце Ав, в эти дни, как было разрушение первого храма и второго храма, именно в эти дни должен быть отстроен третий храм, который будет самым высоким и будет полным исправлением для всех. Так написано. Поэтому сказано, написано, что Ари и позвал их в Иерусалим совершить вот этот скачок в пути и содействовать тому, чтобы произошло полное исправление. Франция.
5: Est-ce que c'est une action que nous devons entreprendre dans la dixième, la reconstruction du temple?
1: Если повторить вопрос, который сказал предыдущий товарищ, в чем заключается построение третьего храма в десятке?
2: Когда мы хотим объединиться друг с другом и строим среди нас такую совершенную десятку, это называется, что мы устремляемся к храму. Дом — это кли, байт, а мигдаш — это отдача. Это кли отдачи. Это то, что мы должны создать между нами. Это и есть храм. Это не здание. Это кли, который желает находиться в отдаче, как и Творец, который находится в отдаче.
6: Маишлану, пити эсер.
1: Когда вы объяснили этот отрывок, вы сказали, что когда дают человеку большую возможность, дают ему вместе с этим большое тягощение сердца. То есть нужно, можно это сделать только высшее знание, а ученики Ари не могли это сделать, потому что они не были слиты с учителем, и поэтому не могли это сделать. Так вопрос мой такой, что это означает быть слитым с учителем в наше время, вся десятка? Как нам быть в этой точке слияния с учителем, чтобы подняться выше знания?
2: Мы должны понять, что объединение, несмотря на все помехи, это называется у нас действие выше знания, вера выше знания, потому что у нас желание получать очень большое, оно все время работает над нами день ото дня и ослабляет нас и путает нас. И если мы воспринимаем себя, если мы стараемся снова и снова вернуться к объединению, то так мы продвигаемся. Конечно, для учеников Ари были в соответствии с ними большие помехи, но мы находимся в состоянии, когда и у нас есть большие помехи, в объединении между нами, в десятке. Но вместе с этим мы получаем помощь свыше И есть у нас большое количество людей. И если мы все-таки преодолеваем и достигаем объединения во время учебы, это каждый день делает большое исправление в мире и приближает нас очень сильно к полному исправлению. Я как раз-таки день ото дня становлюсь более оптимистичным в том, что мы находимся в процессе приближения к раскрытию.
1: Вместе с этим я хотел бы отметить точку слияния с учителем. Вместе с объединением между нами вот это вот понятие слияния с учителем. Что это для нас?
2: Слияние с учителем — это называется, что то, что вы слышите, то, что мы читаем из наших учителей. Рабаш, Ари, Бааль Сулам,
6: Раби Шимон, Ражби,
2: Ари. Раби Шимон, Ражби, Ари, Бааль Сулам, Рабаш. И мы учим это вместе. Я передаю вам и добавляю то, что я понимаю из этого. Вот и все. У нас, в общем, есть один учитель, Творец, который учит нас, но он учит нас через все эти источники, через людей, книги.
1: Но все-таки Ари сказал нам: давайте поднимемся в Иерусалим. И я уверен, что вы тоже говорите нам такие вещи, а мы из-за отягощения сердца не способны слышать и понять. Это как нам слышать ваше наставление и выполнять их?
2: Что это? Я не знаю, что это. То, что вы слышите. Каждый слышит согласно своему желанию и понимает это согласно своему желанию. Ну так. Я не могу вместо тебя сказать то, что ты слышишь.
1: Я понимаю, но я говорю так, как будто вот это центральная вещь. Вы учите нас. И то, что вы вместо без того, чтобы вы нам рассказывали и направляли нас, мы не можем это реализовать. Это как нам в каждой десятке мирового кли делать так, чтобы мы почувствовали, что мы слиты с учителем.
2: Есть у нас два действия, в которых мы реализуем то, что учитель и наши учителя говорят. Это действие объединения в десятки и действие по распространению всему кли Адама Ришона, всему человечеству. Два действия. Одно внутри, внутри десятки, и второе — расширение, распространение науки Каббала, и даже не науки Каббала, а исправление, формы исправления и цели всему человечеству. Нью-Йорк 2.
1: Спасибо, Рав. У нас есть вопросы десятки. Почему ученики Ари и так цеплялись за все эти материальные вещи, что они не могли подняться в Иерусалим, там жены, дети. Ведь каббалисты же пишут только о духовных вещах. Может быть, он писал об этом, исходя из объединения в духовном смысле?
2: Ты понимаешь правильно, что здесь говорится не о материальном расстоянии, а о духовном. Но он не объясняет это таким образом, он дает нам это понять так. В материальном плане это тоже берется из книги, которую писали люди, уже не ученики Арии, и не находятся в духовном, как они. Это из книги Абари, введение Толдот Ари. Ну, главное, написали, из этого нужно взять внутреннее содержание. Главный момент — то, что учитель приглашает тебя к духовному подъему, а ты находишь разные причины и отговорки, чтобы остаться в комфорте в своем материальном состоянии. Мак 6.
7: Бокер тов, рав, бокер тов, хаварим.
1: Доброе утро, Рав. Доброе утро, друзья. Рав, мы знаем из военных историй, что воины настоящие действуют, не думая, как нам прийти к такому состоянию, что когда Рав призывает нас идти в Иерусалим, сразу же выполняем, не теряя ни секунды.
2: Это при условии, что если ты вместо своего разума слит с разумом группы, и тогда ты выполняешь, не думая дважды о том, что группа решает и действует. Это называется вера выше знания.
1: Как развить такую форму мысли, моментальную реакцию?
2: Все время думать о том, что товарищи больше тебя, и ты должен быть в отмене перед ними. Тель-Авив 4.
1: Спасибо, Рав. Рав, мы можем сейчас на этом уроке прийти в Гумар-Тикун?
2: Каждую секунду, не только на этом уроке, каждую секунду. Это все уже раскрыто перед нами, только все зависит от объединения между нами.
1: Это как сейчас, допустим, если мы хотим прийти в Гумар-Тикун прямо в этот момент?
2: Если объединитесь в сердце таким образом, что будет одно сердце, захотите объединиться в одном сердце, будете просить у Творца, чтобы он сделал вам это исправление. Творец должен это сделать, мы не можем. От нас зависит только просьба. Тогда это произойдет.
1: И это зависит только от десятки, от моей десятки?
2: Да. Да.
6: Поэтому
2: Творец разбил кли Адама Ришона на такое множество частей, и чтобы было легко каждой частичке думать только о каком-то его коротком фрагменте в большой системе, и этим он приходит к исправлению. Представьте себе, если бы мы были связаны совсем кли Адама Ришона разбитым, как мы могли бы присоединиться к нему? А так мы можем быть сосредоточенными только на нашей десятке.
1: Так, Рав, почему Ари связывал это со временем? Почему он сказал, что сейчас подходящее время?
2: Я не знаю, я учу из этого только одно, что если есть у нас возможность, мы упускаем. Почему это произошло у Ари и так далее, мне не важно. На самом деле мне не важно, что произошло с ним и с его группой. Я учусь из этого тому, что я должен сделать сейчас. Поэтому я не понимаю ваших вопросов. Что вы хотите исследовать? Вы не поймете все равно это состояние духовное, пока не достигнете его. По крайней мере, это пойми, что ты не понимаешь, о чем идет речь. Но что ты, чему ты можешь научиться из этого для своего низкого состояния? Об этом думай.
7: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשיריה.
2: Поделимся выводами урока и что мы берем в реализацию в десятке.
8: מה שאני יכול לסכם, מה שאני יכול לסכם,
9: то, что я могу подытожить,
8: זה רק,
9: так это,
8: שארי עשה תיקון גדול,
9: שארי сделал большое исправление,
8: לא צריכים סיכופים.
9: Нам больше нет необходимости в
8: состязаниях,
9: в аскетизме.
8: А
9: все усилия на объединение в десятке. Думать о каждом из товарищей в десятке, как о великом товарище.
10: И все.
9: Это то, что нам надо делать. Так привлечем свет, возвращающий к источнику, который не только исправит нас, но и, по-видимому, подействует на всю реальность.
11: Да, весь урок был о том, что вся наша жизнь и материальное, и духовное зависит только от доброй связи между нами. Если мы попросим это и захотим это, то Творец, Он нас соединит.
9: Урок содержит в себе многое, много уточняет. В общем, можно представить всю деятельность Ари как то, что соединяет все, что было собрано до него, и передает в новом виде к следующим поколениям.
11: Ари такой великий, и мы не можем представить, что он сделал. И что может нам помочь из того, что он сделал? Прежде всего, его группа. И все законы в группе, которые он передал нам, которые раскрыты в этом мире, и он проводит свет к нам и ко всему миру. Впечатление от урока то, что со времен Адама Ришона Ари был величайшей душой после Моше, который написал Тору. Он передал Тору всему человечеству. И это то, что в нем особенное. Теперь каждый может прийти к единству. Раньше это было невозможно. Лишь одиночки приходили, а сегодня заслугу Ари это может сделать каждый. Что мы можем из этого взять? То, что к конечному исправлению можно прийти сейчас, как раз сказал, прямо в эту секунду. Не надо ждать завтра.
12: Этот
11: день, он в честь Ари. Ари — это самый значительный духовный учитель Каббалы, и то, что я вынес, что каждый момент есть возможность подняться в Иерусалим, и десятка должна быть очень чувствительна к этим возможностям, которые возникают у нее на пути, чтобы удостоились мы того, чтобы реализовать это.
9: Наш подъем в Иерусалим в наше время, когда мы стараемся все время соединиться между нами, даже искусственно. Так мы делаем исправление.
11: Перейдем к следующему уроку.
10: перейдем к следующей части урока.

0: Мы хотим продолжить ту линию, которую слышали сейчас на уроке, и пример с подъемом в Иерусалим, очень практический пример, мы его обсуждали много раз. Каждый раз, когда приходил день памяти Арии, мы вспоминали и думали об этом примере, и сейчас тоже продолжим. Очень практический пример. В нашем распоряжении сейчас 50 минут, и мы поговорим о отмене перед Равом. Думаю, что это основной вывод, который можно понять из темы урока Арии. Когда говорилось про учеников, которому предложил подняться в Иерусалим, и было столько разных отговорок, так вот мы тоже хотим выяснить разные отговорки. Еще раз тема «Отмена перед Равом, Высшим Творцом». И мы выбрали отрывки на эту тему, почитаем каждый раз один отрывок, посмотрим клипы и проведем несколько семинаров для выяснений. Давайте начнем с клипа о условии отмены перед учителем. Пожалуйста, клип.
1: С одной стороны, если приходит учиться, то первое условие — это отмена себя. Почему? Потому Творец выбрал так, чтобы я был учитель, а ты ученик, ты должен отменять себя перед учителем. Об этом написано, и тут нет спора. Если нет, то жаль времени, ищи что-то другое. Не я тебя выбирал, и не ты выбирал меня. Очевидно, так это устроено свыше. Если мы находимся вместе, то ты должен это делать. Если нет, я никого не выгоняю, но нет тогда в этом никакого шанса. Ты не должен приходить и лизать мне ботинки, а ты должен отменить свое мнение относительно моего мнения в духовной работе. Вот и все. Это первое. Без этого ты не получишь Тору. Вот это, эту методику. Это первое. Второе. Все, что сказано учителем, это должно быть каким-то образом в стараниях ученика усвоить это. Это может быть не сразу, это может быть не просто, конечно. Это понятно, что это трудно. Это может быть и работа на годы. Но не может быть, чтобы была критика. А если есть критика, то есть критика для того, чтобы отменить себя еще больше на высоту этой критики. Иначе и нет никого, кроме него, не находится здесь, и учитель тоже не находится здесь, а ты своим разумом, чувством и своей властью, ну хорошо, так ты уже снаружи. Зачем тебе вообще называться, что ты находишься в какой-то группе? Много людей падают в этом, и есть еще условия, и еще будут падать. Приходят к результату тот, кто правильно соединяется и с учителем, и с группой, и потому что через них связывается с Творцом. Ничего тут не поделаешь. Это иерархия, это порядок душ объединенных, и тут нет уступок. Ты оставляешь это, и у тебя вообще нет в сущности не с чем войти в духовное. Какого-то инструмента, какого-то средства, с помощью какого-то направления.
2: С помощью какого-то направления. Как соединиться с Высшим? Рабаш говорит следующее из статьи по поводу отраженного света. Следует понять, что значит Ахав Высшего, упавший в Гальгальтейнеем Нижнего, для его же пользы. По пути духовной работы следует объяснить, что Гальгальтейнеем и Ахав означают катнут и гадлут.
0: Ведь исправление, произведенное Хохмой и Биной для сыновей, по имени которого они называются Аба Ваима, как выясняется в учении Десяти Сферот в нескольких местах, следует правилу, если изгоняется ученик, вместе с ним изгоняют и его учителя. Достаточно понимающему. Поэтому, когда нижний не видит никакого величия высшего, у нижнего нет даже катнута. И потому говорится, что гадлут высшего, ахап высшего, заложен в катнуте нижнего. Что означает, что у нижнего нет катнута, пока он не видит, что ахап высшего поднялся, и тогда благодаря этому и нижний тоже получает состояние катнута. Однако до этого даже катнута у него нет. Поэтому получается, что нижний прежде всего должен верить, что высший существует в реальности. Но он не ощущает его из-за того, что не видит величие гадлута высшего. И это называется шхина в изгнании. То есть святая шхина находится у него в апрахе, и он не чувствует, что в высшем есть вкус больше вкуса праха. Поэтому, когда человек начинает наблюдать величие высшего, что называется, что ахаб высшего поднялся, нижний тоже поднимается и начинает постигать величие духовного. А это зависит от меры его боли, от того, что он видит недостатки в высшем. Также в той же мере высшее поднимается для него. Получается, что это исправление, произведенное ради нижнего. Говорится про Ахап, Гальгаль Тайнаим. Система достаточно простая. Мы часть большой длинной цепочки каббалистов. Мы хотим быть частью ее. В этой цепочке существуют законы. У каждой из частей, у каждого звена цепи есть высший. Для нас высший — это Рав, без сомнения. Мы хотим, чтобы он был высший, хотим, мы принимаем его как высший. В чем смысл высшего? Может ли быть критика, направленная в сторону высшего? А если есть критика, что с ней делать? Говорят нам так, что чем больше мы увидим, когда человек начинает всматриваться в величие высшего, то, что называется, что ахап высшего поднимается, тогда и нижний тоже поднимается и начинает постигать ощущение высшего. От чего это зависит? От меры того, что у него есть боль, то, что он видит хисарона высшего. Мы не знаем, что такое высший, никогда у нас нет никакой возможности понять, что такое высший по-настоящему. Но если есть боль от того, что мы видим хисарон в высшем, если у нас боль, что мы видим хисарон в высшем? У высшего. Если у нас боль от того, что мы наблюдаем боль в высшем? Так на этом уроке мы можем подняться к высшему, поскольку это будет исправление ради нижнего.
1: Мы читаем второй отрывок. Второй отрывок. Рабаш. Статья, что означает, чтобы мы были головой, а не хвостом. что означает быть головой, а не хвостом в духовной работе. Благодаря тому, что человек хочет понять путь мудрецов, которые говорят нам, что мы должны идти за ними с закрытыми глазами, иначе попадает прах, то есть то, что совершенно неважно, это называется прахом. Иными словами, больше низости уже быть не может. И так как даны человеку знания и разум, чтобы понимать все согласно разуму, а тут говорят нам, что мы должны идти в вере мудрецов. И человек хочет понять этот путь. И все время, пока человек погружен в желание получать для себя, не может сам знать, что хорошо, а что плохо. И следует все принимать согласно тому, как установили для нас мудрецы, чтобы не попала пыль и прах в глаза, и тогда невозможно двигаться вперед. Но если не критикуют слова мудрецов и не хотят понимать их слова внутри знаний, именно тогда удостаиваются знания святости. И причина того, что мы должны идти выше знания, заключается в том, что мы погружены в эгоистическую любовь к себе. И поэтому с помощью веры выше знания мы удостаиваемся отдающих келим. И тогда раскрывается благо и наслаждение в отдающих келим, и это называется на языке книги Зоар: знание распространится и наполнит комнаты и проходы. Это значит, что во время, когда келим в порядке, распространяется знание во внутренних и во внешних келим. Мы сейчас проверем семинар. Понятие веры мы много слышали в разных коннотациях. Мы хотим поговорить о том, что называется вера мудрецов, чем особа вера мудрецов и чем это отличается от обычной веры, которая принята в массах. Семинар 5 минут.
0: Тема отмена смирения относительно рава. Как сказано, сделай, купи товарища, сделай себе рава. Вначале, может быть, мы все приходим к тому, что слушаем что-то умное, мудрое, мы чувствуем, что нам это нравится. А потом приходят разные возражения, растет авиют. И вера мудрецов означает верить в то, что таков путь, и увеличить рава, поскольку он видит духовный путь.
1: Я думаю, что вера мудрецов — это очень обширное понятие. Что-то большое. И только через такую веру мы, как человечество, можем достичь цели, прийти к слиянию с Творцом.
3: И
1: они сделали работу, чтобы мы пришли к этой цели. Невозможно описать эту веру, и мы должны стараться прийти к тому слиянию, где находится этот материал, так, чтобы мы действительно смогли достичь цели.
0: Да, вера мудрецов означает верить каббалистам, которые написали нам всю Тору в личном постижении. не что-то рациональное, философское или придуманное. Они это постигли и передают нам дальше. Отличие между такой верой и общенародным понятием веры в том, что каббалисты из своего постижения ведут нас, предлагая взяться за руку и приглашение пути по пути, который они прошли. Это не подобно вере, когда ты веришь в что-то, не существует. Они там были, сами прошли и ведут нас по тому же пути, чтобы сократить нам его.
1: Я начну с обычной веры, массовой. Человек верит в то, что чувствует, участвует в решениях, которые он принимает. То есть он реализует эти решения. И разница между этим и между верой мудрецов, когда человек выбрал мудреца, он хочет быть в ощущении, в том, что чувствует этот мудрец. И так он поэтому и выбрал его. Я думаю, это разница.
0: Очень глубокий вопрос, что такое вера мудрецов и отличие от обычной веры. Да, надо об этом подумать. Тут есть много. Большая глубина. Потому что вера и то, и другое. По-видимому, это связано с работой в эгоизме. И вера мудрецов обучает нас к тому, как подняться над эго. И для этого нужно быть в слиянии с учителями, с товарищами. По-видимому, в этом разница. Но все равно нужно об этом хорошенько подумать, это очень глубоко.
4: Нигмаразман.
5: Кутевлану Арабаш, Бекетам Испар Шалош.
1: Рабаш пишет в третьем отрывке. Перед вскармливанием есть ступень зарождения, когда Высший исправляет его, и можно представить это как человек подобен плоду, который находится в чреве матери, и плод отменяет себя перед матерью, и у него нет никакого собственного мнения, но, как сказали мудрецы, плод — это часть материнского тела, и он питается тем, чем и мать. И нет у него самостоятельной возможности, он не может задавать вопросы. У него нет имени, и это называется, что он нем. И у него нет рта, чтобы задать вопросы. В то время, когда человек способен идти с закрытыми глазами в вере, выше знания,

0: верить в мудрецов, идти до конца. Тогда он называется зародышем, когда у него нет рта. И Ибур, зародыш, это ступень Малхут, самая маленькая, ограниченная в своих возможностях, называется Ибур, зародыш. И это означает Ивра Ваденим, гнев и суды, как сказано, «разгневался Творец на меня за вас». И объяснение понятия «гнев и суды» — это поскольку человек должен идти с закрытыми глазами, веря в высшее знание, но тело его сопротивляется этой работе, поэтому то, что человек должен всегда преодолевать гнев и ярость, и страдания. И это очень тяжелая работа — идти, преодолевая, отменять себя перед Высшим, чтобы Высший сделал из него то, что он хочет. Это называется зарождением. Самым маленьким и ограниченным в возможностях состоянием. Как он написал нам здесь, это буквально должно быть светом в нашем пути, когда человек может идти с закрытыми глазами, веря в высшие знания, верить в мудрецов, идти до конца. Это называется Ибур. Это должен быть нашим подходом, нашим отношением ко всем возможностям, которые мы получаем, так же, как призыв подняться в Иерусалим. Не нужно понимать, почему да или нет. В тот момент, когда учитель призывает, мы поднимаемся. И это должен быть дух между нами. Все это очень тонко, чувствительно. Мы вместе должны развить эту чувствительность, и чтобы распознать эти призывы из этой новой реальности, суметь разглядеть их вместе, поскольку нас призывают практически каждую момент подняться в Иерусалим.
1: И каждый момент, каждый урок Рав призывает нас подняться в Иерусалим. В каждом отрывке призыв к подъему в Иерусалим. Давайте послушаем, что пишет нам Рабаш в четвертом отрывке. Вся работа творений, которые должны работать выше знания, невозможно ничего сделать без веры в мудрецов, которые установили для нас порядок работы. И после того, как человек принимает свою работу в качестве хвоста львов, то есть он устремляется за мудрецами, чтобы идти только согласно тому, что они нам установили. И об этом сказано мудрецами. «Покрывайся пылью ног праведников».
2: Когда-то я вижу сейчас отрывок, я помню, что попал как-то в песчаной буре, не здесь, в Индии когда-то, тогда пылью наполняется все, глаза, рот, и просто полностью весь в пыли, в прахе, и ничего с этим тут не поделаешь, кроме как чуть-чуть так, прищурившись, видеть хоть чуть-чуть кого-то, кто идет перед тобой, чтобы можно было идти. Так вот я чувствую, что когда все глухо, нет никакого понятия, как делать следующий шаг. Единственное, за что можно ухватиться, это за голос Рава, за десятку, которая нам дана, за Высшего. Каждый раз есть точка Высшего, за которой можно следовать. И только через отмену и смирение. В этом-то вера, которую мы можем помочь силами друг другу, чтобы поднять еще больше важность товарища, величие десятки Рава. Давайте сейчас послушаем еще нашего учителя. Пожалуйста, Клип.
0: Отмена перед учителем. Это можно как-то проверить, или это всегда скрыто от тебя?
2: Согласно тому, как пишет об этом Рабаш. Что значит скрыто или не скрыто? нам в нашем мире. Данные товарищи, дана десятка и учителя. Есть книги, есть методика. И мы должны получить все это, принять все это вместе. И все вместе это и называется моим учителем. Все то, что связывает меня с целью творения, с целью жизни. То есть, допустим, это человек, который учился раньше, и группа товарищей, с которыми мы вместе должны продвигаться, и методика, которую он нам передает, и книги, которые набрались во всех поколениях, и Творец, на которого мы должны быть направлены через объединение между нами вместе с книгами и учителями вместе. Но что тут неясного? Ты хочешь продвигаться без самоотмены? Так не получится. Тебе придется понять, что ты должен отменить себя перед Творцом. Кто тебе в этом помогает? Учитель. Он направляет тебя не на себя, а на Творца. Группа, которая направляет на тебя. Тебя не на себя, а на Творца. И в общем, это то, что называется Исраэль, Тор и Творец, направляют тебя на Него, на высшую силу. Перед Ним отменяй себя. Но как отменить себя перед Ним? Через то, что ты отменяешь себя перед этими, те, кто тебя на Творца направляют, перед учителем и группой. То есть учитель — это тот, кто тебе передает материалы, инструкции, а группа — там, где физически ты себя можешь уже отменить. Через связь и через разум и сердце. А как иначе? Другой методики нет. Тебе нужно предоставить кли для раскрытия Творца.
0: Мой учитель — это все, что связывает меня с целью творения, с целью жизни. Сейчас мы проведем второй семинар и вместе выясним в десятке, есть ли разница между отменой перед Творцом или перед Равом, именно когда он физически не находится в группе. В чем разница? Есть ли разница между отменой перед Творцом или отменой перед Равом, именно когда он физически не присутствует в группе? В чем эта разница? Пожалуйста, 8 минут.
3: Кодом коль, им анахну медабрим аль...
2: Ну, вообще, если мы говорим о том, находится ли физически Рав, написано в группе, говорится об уроке. Я из своего опыта могу сказать, что вообще не вижу никакой разницы в тех уроках, которые мы проходим сейчас, и то, что эти уроки в записи от уроков живьем. Чувствую, что Рав говорит сейчас, прямо сейчас описывает наше состояние. Я думаю, что нет никакой разницы между отменой перед Творцом и Равом. Рав говорит о том, как мы достигаем Творца, как направить себя на Творца.
0: Все-таки есть разница, когда перед тобой есть физический человек, но, может быть, тогда еще сложнее отменить себя, когда есть человек физически. А так ты должен отменять себя перед путем, перед методикой, а не физическим телом. Поэтому физическое присутствие может даже запутать, и, может быть, даже легче, когда нет физического присутствия, тогда ты сосредотачиваешься на том, на чем ты должен себя отменить.
2: Если есть разница, она очень тонкая, потому что отмена — это самоотмена, отмена себя. нужно отменить себя перед чем-то, что снаружи. Снаружи — это Творец, который выражает себя через товарищей, окружение, Рава. Так если я отменяю себя перед ними, тем не менее, отменяю себя перед Творцом, поэтому сложно ответить на этот вопрос точно, потому что грань между этим...

0: Я думаю, что это более высокая ступень. Мы чувствуем, что мы должны стать как один человек. И реализовать все, что требует от нас Творец, стать как один.
1: Может, есть разница, которая чувствует, что если Рав рядом с нами, потому что есть потребность физического контакта, ну, когда его видишь перед собой, этого ощущения не достает. Но с точки зрения уроков, я слышу уроки, которые прошли в прошлом, очень сильные уроки и дают более сильное впечатление, чем сегодняшние. Могу взять пример с того, что сейчас мы читаем отрывки того, что написали каббалисты тысячи лет назад, так что нельзя по ним учиться. То, что каббалистов уже нет, а нельзя учиться, потому что не написали, по идее, то же самое. Рав есть или нет, есть записи, и это живет вместе с нами на протяжении лет и будет передано следующим поколениям. С этой точки зрения нет никакой разницы между тем хисароном, который мы чувствуем между собой.
2: А в делюше...
0: Если я могу это правильно представить, раньше я как бы опирался на Рава, сегодня я полагаюсь на него. Раньше мы полностью от него зависели, и сегодня сила Рава находится в каждом из нас. Он все время остается нашим учителем, нашим высшим. И разница в том, что мы реализуем ту силу, которую Он заложил в нас, закладывал в нас очень долго.
2: Стараюсь
1: понять, что такое отмена перед Творцом. Сложно понять, ведь это неосязаемо. Поэтому, по-видимому, да, есть отличие. Отмена перед Равом, как и сказали товарищи, она заложена в нас. Особенно те, кто много лет был рядом с Равом, понимают, стараются понять, что такое отмена. И вроде все понятно, но что такое отмена перед Творцом? Немножко абстрактное понятие. Вот отмена перед Равом и товарищем — это самое важное. Да.
3: Давкавчита Дугмашель Дудишем Суфат Холь.
0: Пример Дуди с песчаной бурей позволяет нам увидеть, что у нас нет видения, нету зрения в этом пути к Творцу. Поэтому у нас есть инструктор, мы относимся к Раву как к инструктору, который обозначает нам этот путь, и мы должны делать то, что говорит инструктор, проводник.
4: Обратил
1: внимание, что в вопросе есть еще и часть, есть ли отмена перед Творцом, не только перед учителем. Можно тогда сказать, что отмена перед товарищами
4: —
1: это, может быть, не та же самая отмена, но это то, что нам рекомендует Рав, для того, чтобы видеть величие Творца. Прежде всего, величие учителя должно проявиться через отмену перед товарищами.
0: Я согласен, что отмена перед учителем самое ощущаемое, высшая отмена.

0: Пятый отрывок из 28-го письма Рабаша. Даже если мы удостоились услышать слова Творца Живого из уст Шхины, говорящие устами моего Отца и Учителя, тем не менее выбор остается за нами. Поэтому, даже если он дал нам много раскрытий, это было только, чтобы направить нас, чтобы мы могли идти без опоры. И потому на каждое слово, новое слово в Торе, которое он раскрыл нам, приведя нас к подъему духа, и непоколебимой уверенности, что следует посвятить все дни наши только благу Творца. Однако на это тотчас же приходит отягощение сердца, в плане «Ибо я отяготил сердце его», чтобы после этого у нас был собственный выбор. Ведь это называется усилиями, без поддержки и опоры. Ибо намерение его было привести нас к желаемому совершенству. Поэтому каждый раз остается в состоянии, неподобающем его ученику, достаточно понимающему. И мы должны укрепить себя. Как сказано в моем прошлом письме, праотец Яаков не умер, то есть его свойства истины живы и существуют вечно. И да исполнится стих «И ты не бойся, раб мой Яаков, — сказал Творец, — и не страшись, Израиль, ибо вот спасу я тебя издалека и потомство твое из страны пленения их». Иначе говоря, даже если мы находимся в абсолютном удалении, спасение Творца в мгновение ока, и мы удостоимся прийти к свойству истины, то есть доставляет наслаждение нашему Создателю. Амин, да будет воля его. Во время этого урока у меня появилась мысль и молитва о том, чтобы Творец помог нам каждое мгновение нашей жизни с этого момента и до окончательного исправления выяснить, в чем мнение Высшего, то, что выше моего мнения. Я его делаю выше своего мнения через осознание его как Высшего. И отменяю себя перед ним для того, чтобы слиться с Творцом.
1: Кетахарон Мибала Сулам.
2: Последний отрывок Баля Сулам. Это можно уподобить больному, который не хочет слушать совет врача. До того, как сам не поймет, как его совет вылечит его. И поэтому сам начинает изучать медицину. Но ведь он может умереть от своей болезни до того, как успеет постичь медицину. Также и путь страданий по отношению к пути Торы. Ведь тот, кто не верит идеям, которые Торы и пророчества советуют ему принять без собственного понимания, обязан сам прийти к этим понятиям. То есть только лишь пройдя цепочку причин и следствий, вызванных жизненными ситуациями, которые являются очень ускоряющими переживаниями, способными развить чувство осознания зла, без собственного выбора человека, а лишь благодаря его усилиям обрести хорошее окружение, которое приводит его к этим мыслям и поступкам. Да, в конце концов, получается, что отменить себя перед Творцом и перед Равом можно только с помощью группы. Творец скрыт, и Рав, если Рав каббалист, тоже скрыт, поэтому очень трудно увидеть его величие. Сейчас у нас будет семинар, и я хотел бы дать примеры. И из того, что я делаю, насколько это непросто отменяться перед Равом, потому что он скрыт. Я много говорил с ним, и сейчас тоже мы проводим много времени, часами, но без группы невозможно увидеть его величие, потому что он все время скрывает себя. Я могу привести такие примеры. Говорят, что да, надо отменяться перед мнением Рава, перед его посылом. Допустим, мы распространяли науку Каббала, потом нам сказали, нужно интегральное воспитание, потом снова сказали, нужно распространять Каббалу. И еще пример, последний, скажем, пример. Рош десятки, да, все время говорили о том, что должно быть равенство в группе, и только так можно построить кли, теперь вдруг есть Рош. Потом у нас была корона, мы все время были физически, потом сказали нет, теперь виртуально, а потом снова физически. Что это более эффективно? И много разных таких примеров можно приводить, где есть как бы противоречие. И только группа может помочь. Сегодня это все более понятно, что только группа может помочь, и вся большая группа. И поэтому сейчас мы проведем семинар, и каждый должен привести примеры, как благодаря группе ему удалось отменить себя перед Равом, перед мнением Высшего. Еще раз, практический семинар. Каждый приводит пример, как благодаря группе ему удалось отменить себя перед мнением Рава. 6 минут.
1: Не вспомню никакого конкретного примера, но могу сказать, что если вижу товарища и его работу, которую он выполняет по отмене себя перед Равом, он делает это от всего сердца, не для того, чтобы показать или для игры, он на самом деле этого желает, то тебя это просто цепляет изнутри, ты это чувствуешь, ту работу, которую он выполняет, и те усилия, которые он прикладывает. Это напрямую тебя направляет на путь.
2: У меня тоже нет конкретного примера. Но я смотрю на товарищей, что такое для них цель, как они уважают ее. Что Рав делает, какие примеры дает, как относится к ученику, к себе, относительно группы, относительно товарищей. И это говорит все.
3: Да, конечно. Есть много примеров, но меня больше всего тронуло, что мы делали разные проекты распространения, например, раздавали газеты на улицах. Совсем не просто здесь, в Петах-Тикве, например. Там, где вокруг тебя люди, с которыми ты знаком. Не очень комфортно. Но когда ты видишь, как группа вся движется энергично по всей стране, с воодушевлением делится по субботам, то тебя это все увлекает, и ты действуешь. Группа поддерживает, дает силы, потому что в одиночку не представляю, как это можно было сделать. Мы много что делали в распространении, когда только с помощью и за счет группы этого можно было сделать. У меня примеры, которые формируют мое отношение.
2: Это пример стыда. Если ты решаешь для себя, что ты часть десятки, или думаешь, что ты равный в десятке, или то, что ты меньше всех, и то, что ты можешь быть намного более успешней десяткой, тогда ничто не может сдвинуть тебя с этого места. И еще есть ответственность, когда ты знаешь, что ты ответственный за то, что происходит в десятке, какое-то действие, которое очень важно для десятки, для ее духовного пути, и это каббалист, он говорит об этом, тогда это очень сильно.
3: В первой части урока мы говорили про спор, извиняюсь, про методику Ари. То есть это правильное объединение между нами. И это то, что важнее всего. И все, что Раф выстроил, строит эту группу. Это то, во что он вкладывает силы. И все, что он делал, это примеры, которые мы видим при построении группы. Отношения между нами для раскрытия Творца.
2: Я не знаю, насколько этот пример подходит, но я знаю, что Рав перед конгрессами иногда спрашивают, что делать, если я не готов к конгрессу, то я, может быть, не смогу дать подъем товарищам. Рав сказал, что ты должен быть в потоке с тем, что происходит на конгрессе, быть вместе со всеми. И действительно, на одном из конгрессов у меня было такое состояние. Я старался быть вместе с товарищами, и это изменило состояние. И мне удалось поднять настроение товарищам.
3: Мы закончим урок, который был посвящен отмене перед Равом клипом. Пожалуйста, посмотрим последний клип. Яков из Германии спрашивает, что такое отмена перед учителем и перед группой.
2: Перед учителем не нужно ему чистить ботинки. Хотя это тоже в особенных случаях может помочь. Но отмена — это относительно того, что он объясняет, относительно того, что он передает, относительно того, что ты можешь и сам раскрыть, может быть, в книге, но он передает тебе это более живо. Теоретически и без учителя можно, но это очень тяжело. Тебе все равно придется пробудить душу, которая находится перед тобой, но не находится рядом с тобой. И это трудно. Очень. Учитель — это система. Это не человек. Это система, которая дает тебе методику, Тору, свет, вопросы, проблемы, и твоим товарищам вместе с тобой. И эта работа воспитателя в группе, который должен пробуждать в них и разные хисроноты, путаницы, и как-то приводить их в движение, колебания, но не обкрадывая их в свободе выбора. Это главное. Хасидизм крадет у тебя свободу выбора, ты просто прилепляешься к Высшему. Ну, что у тебя есть с этого? Где кисронут, где работа, где усилия? А здесь у тебя всегда есть это. То есть учитель, он должен раскрывать себя перед тобой, так вот представляться перед тобой, чтобы ты не отменялся перед ним, чтобы оставлять тебе место для усилия, чтобы ты всегда был в сомнениях перед ним, в путанице, в пренебрежении, во тьме. Иначе это будет хасидизм, и у тебя не будет требования к Творцу. Учитель, в сущности, он раскрывает тебе вещи, но не сам, а сам он обратным образом, чтобы предоставить тебе возможность потребовать Творца. То есть как бы не бойся меня, а бойся Творца.
4: Мы сейчас перейдем к трапезе, где будем продолжать говорить о том, что следуем за каббалистами. Дневной урок мы тоже продолжим тему памяти Ари, и третья трапеза будет посвящена объявлению товарищам украинского кли. Завтра с 6.30 до 20 открытая встреча руководства группы с украинским кли. Встреча будет в Зуме. Линк будет в рассылках.

0: חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד מתוך שיעור של הרב בנושא.
1: Дорогие друзья, в первой части мы будем учить урок Рава по теме годовщина ухода Ари, урок 14 июля 2021 года. Урок основывается на собрании цитат по этой теме.
2: Здравствуйте, друзья. Тема нашего урока — это годовщина ко дню памяти Ари. Мы читаем избранные отрывки из источников. Вы можете найти материалы на сайте kap.co.al или в системе поручительства. В изучаемых материалах можно задавать вопросы на сайте kap.co.al. Избранные вопросы, связанные с изучаемым материалом, будут заданы в течение урока.
3: Ора Элион.
4: Высший свет, который приходит от Творца, который решил поделиться с ними, с творениями, создать их, воспитать их, чтобы почувствовали высший свет, его суть, его внутренние свойства. Он проходит очень много этапов. Ступени нисхождения с высшей силы пока не становятся чем-то, что может войти в контакт с творением. А творение — это нечто противоположное Творцу, отделенное от Него, поэтому называется невра, творение. И поэтому высший свет, проходя все миры скрытия, он приобретает разные формы и облачения для того, чтобы уподобить себя творению. И исходя из того, что творение должно быть противоположно Творцу, чтобы раскрыть его во всей полноте, поэтому он должен быть абсолютно противоположным Творцу, но в то же время в творении должна быть связь творения с Творцом. И мы изучаем, что высший свет, он в себе несет желание получать, который создается как сущее из ничего, и искру, которая исходит от Творца. И все это вместе приходит свыше до окончательной, самой низкой точки, хуже которой быть не может. И это означает, что находится Баулам-Азе в этом мире. И отсюда начинает вырисовываться будущее творение, которое должно вырасти, выстроить себя буквально из праха, из самых низких уровней, все более и более развиваясь с помощью силы искры света, которая находится в желании получать. И тогда он проходит эволюционно, развиваясь с уровня на уровне, шаг за шагом, достигая форм, которые реагируют в виде растительного уровня, затем животного и потом говорящего. И все зависит от реакции, которую творение может добавить к тому, что получает от Творца. К естественной, природной и инстинктивной реакции, а затем и реакциями все более и более сложными. Когда он начинает налаживать связь с тем, кто его пробуждает, требовать от него, входить с ним в некоторую связь, исходя из желания получать, когда Он хочет быть связанным с Высшим, который заботится о нем, развивает его. Так и он тоже учится у Высшего, что Высшее от него желает, как он должен реагировать на Высшее, на Высшего. И тогда мы видим, что желание получать — это как у ребенка. Желание получать у младенца все время подталкивает его к тому, чтобы налаживать связи все больше и больше, осознанном виде, эмоциональном, разумном, с тем, кто кто о нем заботится. Так растет желание получать, пока не достигает уровней, когда люди в нашем мире начинают задаваться вопросом, кто мы, откуда, для чего и тому подобное. И так их развитие приходит к состоянию, когда из них начинают вырастать такие люди, которые требуют, исходя из своей природы, которая так развивается, требуют связи с Высшим все больше и больше. И эти люди, в которых есть такая потребность, хиссарон, такая душа, они потом и рассказывают нам, и объясняют, с кем мы находимся на связи, кто мы такие на самом деле, кто нами управляет и так далее. Было много таких людей в истории. А часть из них мы знаем, о ком-то помним, а о ком-то нет. И это не очень важно. Но среди них есть такие, которые оставили нам средства для достижения связи с высшей силой. И вот их мы помним, ценим и изучаем. И самый важный из них человек, которого звали Ари.
5: Ашкенази Ицхак Лурия.
4: Ицхак Лурия Ашкенази. Он жил в 15 веке.

0: До него были сотни поколений каббалистов. Первый из них Адам Аришон, затем его потомки, то есть его ученики, вплоть до Авраама, от Авраама, Ицхак, Яков, все это школа. И, то есть школу, которую они создали, где воспитывали и обучали людей. И вплоть до Ари, которого мы сегодня вспоминаем. Сегодня день памяти Ари. И мы хотим вспомнить о нем. Мы хотим связаться с ним с помощью того, что будем учиться и таким образом привлечем к себе возможность связи с такой очень особой душой, подобной которой не было во всем роде человеческом. Когда в системе Адама Ришон это была очень особая душа, и она действовала для исправления в такой мере, которой никто достичь не может. Так давайте почитаем отрывки, которые нам приготовили. Прошу.
1: Первый отрывок — это стих Ари. «Знай, что до начала творения был лишь высший, все собой заполняющий свет. И не было свободного, незаполненного пространства, лишь бесконечный ровный свет все собой заливал. И не было у него ни начала, ни конца, но все было одним простым светом, равным совершенно во всех своих сторонах, и он назывался светом бесконечности. И когда решил в своем простом желании сотворить миры и сотворить создание, вывести на свет совершенство своих действий, имен и названий, и это было причиной сотворения миров, вот тогда сократил себя бесконечный в центральной точке, которая буквально посередине сократил себя и отдалился вокруг этой центральной точки, и тогда осталось свободное место, воздух и свободное пространство вокруг этой центральной точки. И вот это сокращение было равномерным вокруг этой центральной точки, которая опустошилась, так что пустое это место было круглым во всех своих окрестностях в полной равномерной, в полном равномерном виде. И когда осталось место для этого воздуха посередине, буквально уже появилось место, где могли находиться создания и творения, и произведенные, и сделанные, и тогда продолжил из света бесконечности одну свою линию сверху донизу, которая протянулась и не зашла в это пространство. И через эту линию он создал и сотворил, и произвел, и сделал совершенно все миры. Прежде этих четырех миров был единый бесконечный, и имя его едино в прекрасном и исчезающем единстве, что нет сил даже у ангелов, близких к нему, и нет у них постижения бесконечности, потому что никакой разум творения не сможет постичь его, потому что нет в нем места и границы и имени.
0: Да, мы знакомы с этими словами, он начинает с них его основную книгу «Эц Хаим», «Древо жизни», когда впервые на протяжении всей истории Каббалы объясняется нам, как устроена система сверху вниз, и насколько он смог выразить это на нашем языке, чтобы это было как можно ближе нашему пониманию. Действительно, эти отрывки очень-очень особые.
2: Макурева,
0: 5-6, что у вас?
3: Туда.
1: Спасибо, Раф. Я не хотел нарушать тишину и силу, которая есть в уроке, на уроке. Я хочу спросить, как связаться с душой Али? Как это делается? Через десятку?
0: Ну, через десятку это наверняка. Это как раз то, что он передал своим ученикам, и то, что от них требовал, чтобы они были объединены. У нас даже есть записи его учеников о том, как они себя вели по его указаниям. И если хотим соединиться с Ари, то надо соединяться с теми правилами, которые в Каббале равны для всех. То есть и за счет и с помощью правила «возлюби ближнего своего, как самого себя», которое в конечном итоге нужно во всей полноте выполнить. Все.
2: Кен, Ген.
0: Да, Ген.
4: Кета миспар штайм. Боу вавину...
1: Второй отрывок.
4: ...хама еш лану лахазик това лерабутену...
1: Следует понять, в какой огромной мере мы должны быть благодарны нашим учителям, передающим нам свои святые свята и отдающим душу для совершенствования наших душ, пребывающих посередине между путем тяжких страданий и путем возвращения, спасающим нас от преисподней, которая хуже смерти, и побуждающим нас прийти к вершинам наслаждений на высоту утонченности и неги, являющейся нашей долей, которая готова и ждет нас заранее, как сказано выше, где каждый из них действует в своем поколении согласно силе света своей Торы и святости. И уже сказали мудрецы, нет поколения, в котором не было бы подобного Аврааму, Ицхаку и Иакову. Однако этот божественный человек, наш учитель Ицхак Лурия, трудился и нашел для нас полную меру, поразительным образом превзойдя своих предшественников. И если бы я обладал языком, произносящим словословие, я бы превозносил тот день, когда раскрылась мудрость его, почти как день, когда Израилю была дана Тора.
0: Что то, что написал, то, что раскрыл и описал Ари, это буквально на уровне, как Моше раскрыл Тору. И так же, как Тора, которую Моше передал человечеству. Мы ее не понимаем, не знакомы, не умеем ей пользоваться. И в этом Ари сделал еще шаг вперед, объяснив нам, какая внутренняя суть Торы, для чего нужно выполнять, что именно нужно выполнять, и то, что объединение между нами соединяет все части творения, которые намеренно разбиты. И то, что мы собираем их нашими усилиями соединиться друг с другом, мы таким образом приводим к исправлению, постигая соединяющую внутреннюю существующую силу, силу Творца. Из самой Торы мы не можем понять всего этого. Но когда поколения спускались, проходя от поколения к поколению, достигая и проходя разбиение первого храма, второго храма, проходя изгнание, и в самом конце изгнания в 15-16 веке. Вот тогда уже пришло время, чтобы человечеству раскрылось то состояние, в котором оно находится, и что нужно практически делать. И тогда проявилась душа Ари. И Ари объяснил, написал и обосновал эту форму. Он раскрыл нам, в чем заключается система высшей природы, которая на нас действует, и что мы в соответствии с этим должны делать. Стало понятно в общем виде, систематически понятно, где мы находимся, что действует свыше, и как мы, соответственно, снизу должны действовать, какова наша цель. Все это стало явным. Киев.
2: Да, дорогой, раб. А для кого Ари писал вот свои, ну, или учил, писал его ученик вот эту книгу?
4: Ари катав дворим шело лекулам.
0: Ари писал свои книги всем, всем. Но кто к ним приходил? К нему пришли 5-6 человек. Это всего лишь люди, которые были с ним. Были то больше, то меньше. В принципе, катав всем. Каббалист, который пишет и раскрывает через письмо для всех, он обращается ко всем. Цель человеческого рода, как потом пишет об этом Бальсулам, она равна для всех. Белому, черному, желтому, красному, неважно кому, вне зависимости от пола и всего остального. Человек должен знать, для чего он существует, кто он, кто им управляет и к кому он должен приблизиться.
2: Ну вот группа, всё, которая у него была, вот учеников, они, в общем, были таким инструментом, через которых он мог это написать.
0: Нет, я не думаю. Я не думаю, что он писал это за счет его группы. Он был настолько высок, брал от них определенные потребности, хиссарон. Все-таки он был с ними связан. Но это не то, что группа в этом принимала участие, в его написании. Тут была такая душа, которая была оторвана от всех.
2: Ну, а вот нам, как вот мы, когда это читаем, это такая высота какая-то непостижимая. А что можно из этого нам взять, вот как десятки, как группы?
0: Мы должны впечатлиться им, тем, что он сделал, и где-то учиться у него. То есть его основная книга «Древо жизни». К тому же есть еще «Семь врат», есть еще книги, но еще важно, он не сам написал эти книги. Их записали позже ученики из всего, что он оставил. Главное, чему можем научиться у него, это общая система. Когда мы ее изучаем, то уже связаны с той возможностью, что мы получаем высший свет в виде окружающего света. Гилад.
1: Третий отрывок. Нет достаточного слова для описания меры его святой деятельности ради нас, ведь двери постижения были заперты с воротами и засовом а Он пришел и раскрыл их нам. И вот ты видишь, что, будучи 38 лет, Он перевесил своей святой мудростью всех своих предшественников, вплоть до Гаона включительно. И все старцы земли Израиля, главные пастыри, товарищи и ученики божественного мудреца Рамака встали и стояли пред ним, как ученики перед учителем. А также все мудрецы поколений, следующих за ними, вплоть до сего дня, без единого исключения, отвратили руки свои от всех книг и сочинений, предшествовавших ему, а также от каббалы Рамака и от каббалы ранних каббалистов и каббалы гаонов, благословенна память всех их. И всю свою духовную жизнь они связали исключительно с его святой мудростью.
0: Да, на самом деле так и было. Таковы были условия свыше, которые раскрыл Ари, и не было в его поколении кто-то, кто бы встал против него, кто бы сказал, что это не так, это неправильно, как это было в последующих поколениях с Большим Товом и далее, когда которые распространяли науку Ари, а были люди, которые были против. Ари действовал в маленьком городе, в Цфате, в небольшой общине. Было немного учеников. До сегодняшнего дня есть. Осталось то место, где он учился, где он обучал. Мы когда-то туда ездили. Уважая это место. Но время проходит, и нет необходимости быть на связи с этими местами, именно посещая их физически. Но, в общем-то, мы должны изучать те состояния, которые прошли в истории до нас. Так что эти великие вещи в наш мир приходят в очень тонком виде. Они не ощущаются, мы их не понимаем и не видим, то, что происходит. И то, что где-то там в маленьком местечке находится великий человек, из которого исходит вся наука, вся Тора. Он нам рассказывает о действиях творения и о задачах человека в этом мире. И все это раскроется через много лет.
1: Да. Можно объяснить, если вообще такое возможно, в чем разница между методикой обучения или формы раскрытия, которая была до Ари, и тем, что он понял. В чем состояло новшество?
0: Новшество состояло в том, что в человеке постоянно растет его эго. И поэтому в соответствии с уровнем эго он становится все более противоположен высшему свету. Творцу. И это состояние, когда они противоположны друг другу, приводит к состоянию, когда через нечто и противоположное, то есть из Творца и Высшего Света и тьмы и желание получать, приходит к состоянию, когда могут уже почувствовать, даже если свет очень маленький, приходящий свет. Но тут сила тьмы помогает и выделяет из себя свет. Так мы с поколения в поколение приближаемся все больше и больше к раскрытию Творца, даже если его свет небольшой. Но наше эго становится все больше. Мы все больше ищем, все больше понимаем и все больше раскрываем планы творения, цели творения. Мы ожидаем этого. Мы хотим это. И это помогает нам приблизиться. И это не потому, что мы настолько достойны этого, а просто эго. Оно растет и требует.
1: Что? Когда каббалист преподносит раскрытие миру, что-то новое миру, в этот период очень малые могут понять все, что он сказал. И в любом случае это меняет все человечество.
0: Потому что это действует как окружающий свет. Действует как окружающий свет. И сейчас мы учимся. И все человечество, сколько бы ни было людей, которые сейчас живут на земном шаре, в то же самое время, свет, с которым мы находимся на связи, маленький свет, тем не менее, он проходит через нас к ним, потому что мы все-таки связаны в единое тело, которое называется Адам.
1: Четвертый отрывок. Вы наверняка знаете, это не так, как в ранние поколения и в старые времена, поколения, которые были в пятом тысячелетии в те дни, потому что в те дни врата мудрости были закрыты и заперты, и поэтому было немного каббалистов. Не так в этом шестом тысячелетии, в котором открылись врата света, врата милосердия, потому что это близко к концу дней. И радость заповеди, великое удовлетворение сейчас в глазах Творца, потому что Ари, в частности, теперь, когда были опубликованы все священные труды Ари, которые открыли нам врата света, которые были закрыты и запечатаны тысячу оковами с самого начала, и все его слова, слова живого Творца, словно пророку Илияу. И по его разрешению он раскрыл то, что было открыто, так что теперь у нас нет препятствий, никакой опасности, как в настоящем откровении.
0: Да, это тоже известная книга. Книга Полного Завета, Брита Шалем. Все каббалисты после Ари его уважают, ценят, благословляют все, что он сделал и раскрыл, потому что его заслугами они живут в духовном, когда это постигают. Дальше.
1: Пятый отрывок. «Слышал я от Адмора из Калушина, что в прежние времена постижение Творца нужно было предварять всеми семью внешними науками, которые называются «семь девушек, прислуживающих царской дочери». И ужасными самоистязаниями. И несмотря на все это, немногие находили милость в глазах Творца». Однако с того времени, как мы удостоились учения Ари и служения Большим Това, это действительно стало равным для всех, и не нужно более упомянутых выше подготовок.
0: Да, на самом деле, это великая вещь, то, что они оба сделали. Мы, как правило, не очень знакомы с действиями Большим Това, но то, что он создал, он взял всю мудрость Ари и распространил ее. Он был самый большой распространитель. Мы наблюдаем до сегодняшнего дня, сколько людей слышали о Большом Тове, насколько они его уважают, хотя и не изучают науку Каббала сами, но все-таки есть в них результаты от его учебы. По крайней мере, в том, что они стремятся к возлюбить ближнего своему, как самого себя. Поэтому этих двух людей, один из которых действовал для того, чтобы раскрыть в научном виде, скажем так, то, что происходит во всей реальности, систему реальности, силы, задействованные в реальности, отношение Творца к творению в системном виде. Это то, что сделал Ари. И как Большим Тов облачил это в разные истории, в формы, которые приблизили слова Ари народу, людям, стараясь не спустить его слова до каждого. Поэтому он самый большой распространитель, самый большой комментатор. И хотя сам он ничего не записал, он думал только о том, как внедрить методику исправления среди масс, насколько это возможно. И хотя ему очень мешали, и сколько вставали против него, он, тем не менее, действовал, и мы видим результата его действий вплоть до сегодняшнего дня. Хотя можно сказать, что его духовные потомки не изучают методику Ари. Ну и потому не очень заботиться о том, чтобы правильно истолковать «возлюби ближнего своего». Но вообще, на самом деле, оба они сделали нечто одно. Арир открыл, а Большим Тов рассказал об этом, распространил. Вопросов нет, продолжим дальше.
1: Шестой отрывок. Мой учитель говорил, что главное намерение при чтении Торы зависит от того, насколько он направленно связывает свою душу в слиянии ее с корнем посредством Торы. Чтобы восполнить высшее древо и восполнить высшего Адама, исправляя его. Ведь в этом заложен замысел сотворения человека и цель его занятия Торой. Да. Еще раз, Гилад, прочитай.
0: Еще раз шестой отрывок. Мой учитель говорил, что главное намерение при чтении Торы зависит от того, насколько он направленно связывает свою душу в слиянии ее с корнем посредством Торы, чтобы восполнить высшее древо и высшего Адама, исправляя его. Ведь в этом заложен замысел сотворения человека и цель его занятия Торы.
1: Рыховод.
0: Из этого отрывка слышно, будто достаточно человеку одному работать с Творцом для того, чтобы духовно подняться.
1: У нас нет ни одного каббалиста, который вокруг себя не создал группы, и не для того, чтобы обучать эту группу, но чтобы вместе с ними, в соединении с ними, продвигаться вместе, потому что духовное продвижение может быть выполнено только в группе.
0: Спасибо.
1: Дальше.
0: Седьмой отрывок. «Предупреждал мой учитель меня и всех моих товарищей, с которыми мы были в одной группе, чтобы мы приняли на себя выполнение заповеди возлюбить ближнего как самого себя. И каждый вознамерился в своем сердце любить каждого из Израиля как свою душу. Благодаря этому поднимется его молитва вместе со всем обществом Израиля и сможет подняться и выполнить исправление наверху. А относительно любви наших товарищей, каждый из них должен включиться, как будто он является одним органом этих товарищей. И очень предостерегал меня мой учитель в этом отношении».
1: Еще раз
0: седьмой отрывок. «Предупреждал мой учитель меня и всех моих товарищей, с которыми мы были в одной группе, чтобы мы приняли на себя выполнение заповеди возлюбить ближнего как самого себя. И каждый вознамерился в своем сердце любить каждого из Израиля как свою душу. Благодаря этому поднимется его молитва вместе со всем обществом Израиля и сможет подняться и выполнить исправление наверху. А относительно любви наших товарищей, каждый из них должен

0: И также наша материальная жизнь. Мы находимся в последнем поколении. Мы почувствуем все больше и больше, насколько мы зависим друг от друга. А без достижения хорошего объединения между нами мы ни в чем не преуспеем в этой материальной жизни тоже. И это учеба, которое должно будет научиться все человечество из жизни, исходя из ударов, из всего необходимого ей, ему, человечеству. Потому что если мы не достигнем хорошего объединения между нами, мы не добьемся никакого успеха нигде, ни в какой области. Так сближение между людьми правильное, хорошее, должно быть главной учебой нашей и всего человечества вслед за нами. Человек должен вернуться к системе, а система должна вернуться из разбитой системы к единой интегральной системе, когда все человечество зависит в ней друг от друга. Мы будем надеяться, что люди это быстро поймут. Мы уже изучаем эти системы, понимаем, как они действуют. И тогда нам не так трудно будет понять, что все мы находимся в единой системе, в системе единой силы. И насколько мы захотим это выполнить, эта сила выполнит это. Она приблизит нас друг к другу, она подталкивает нас друг к другу. Но только мы не хотим этого, и поэтому мы сопротивляемся, и отсюда возникают все проблемы. Но если мы поймем, что у нас нет выбора, но как раз природа хочет привести нас к хорошему объединению, тогда мы придем к тому, что мы решим этим все проблемы. Поэтому нет тут понятия левой, правой партии, всевозможных партий и движений. Есть только одно, что требуется от высшей природы, в которой мы находимся, чтобы мы были связаны в хорошей взаимной форме друг с другом. Понятно. Ладно. Север, Цафон.
1: Рав, азматахлит болам.
2: Рав, так какова материальная цель для достижения духовного мира?
0: Материальный мир дан нам, потому что здесь мы можем собственными силами установить хорошие связи и объединения между собой. Питактиква 31.
2: Как представить, что по мере нашего приближения к лучшему объединению между нами есть воздействие на высшую систему, как он пишет? Чего не достает в высшей системе?
0: Мы находимся в единой системе, в единой — это природа. И в мере того, насколько мы находимся в подобии по свойствам высшей, общей природе, в этой мере мы можем повлиять на нее. И так от нижнего мы влияем на высшего, это называется подъемом манны. И тогда мы будем получать оттуда силы, понимание, все, пока не получим высшую природу, хорошие формы взаимосвязи, ощущение высшей духовной вечной жизни. И это будет происходить, пока высший мир не зайдет в наш мир, или можно сказать, что наш мир поднимается до уровня высшего мира. Итак, тиква 23.
1: Рав, тода леха ла шиур азе. Рацити лишол.
2: Спасибо за этот урок. Я хотел спросить. Он пишет, что каждый должен видеть себя как один из органов, из товарищей. Что это значит? Что это требует от меня?
0: Когда я прежде всего завишу от них, но они также зависят от меня, и насколько я принимаю на себя быть проводником высшей силы, хорошей, объединения всем, так благодаря этому я вижу свое предназначение в этой жизни. Петах Тиква.

0: Рав, כותב לנו ערכו חיים ויטל,
1: пишет нам Хаим Виталь, один из самых близких людей Ари, что предупреждал меня мой учитель и всех моих товарищей, с которыми мы были в одной группе, чтобы мы приняли на себя выполнение заповеди «возлюбить». Что значит исполнительная заповедь? Что делать?
2: Да, мы в действии должны достичь такого обвинения, которое называется «возлюби ближнего как самого себя». Но когда ты достигаешь этого практически, ты уже начинаешь чувствовать, что ты благодаря этому поднимаешься с одной духовной ступени на другую, и находишься не только в теле в этом мире, но находишься также в душе, в мире Ацилут, в постижении, в ощущении.
1: А если так, то в чем физическое действие?
2: Мы должны сделать все, что каббалисты рекомендуют нам, что нужно сделать для того, чтобы в конечном счете сблизиться друг с другом настолько, что мы почувствуем себя как один человек с единым сердцем. Киев.
1: Спасибо.
3: Киев, Влад.
4: Да, да, да, дорогой Раф, вот тут он пишет, что любовь к ближнему, она потом приводит нас к исправлениям наверху, ко всем. Вот что это значит?
2: Потому что мы с помощью того, что приближаем себя друг к другу в десятке, скажем, мы благодаря этому приводим хорошему воздействию на наш корень и находимся вместе с ним все больше в подобии по свойствам, и тогда чувствуем его влияние на нас, видя все более массивном, интенсивном, истинном. И тогда сила Творца начинает буквально раскрываться в связи между нами. Вот и все. Это всего.
4: С одной стороны, Ари пишет о таких высотах, да, то есть о начале творения, а с другой стороны, он говорит своим ученикам, чтобы они укрепились в любви к ближнему. Вот эта связь между любовью к ближнему и вот этим высоким корнем, она как бы с каббалистами сразу постигается в группе, и в его группе в том числе.
2: Каждый и вся группа постигает, насколько она может быть объединенной, как один человек с единым сердцем. Только в соответствии с этим условием постигается высшая сила, духовная сила. Есть до этого тоже всевозможные ощущения, всевозможные такие раскрытия, частные, небольшие, но это не по-настоящему духовное. Духовное — это объединение противоположных сил. Когда они соединяются вместе, и то, что называется противоположностью, это сопротивление внутри кли, а то, что является соединением, это чистота внутри кли, потому что оба они действуют в едином направлении, и авиют, и закут чистота, как две линии, и тогда они создают среднюю линию, в которой раскрывается Творец. Потому что он, по сути дела, является источником их обеих.
4: Вот эта методика, она до Рабаша, она описывалась каббалистом, вот так вот, как в групповой работе, и у Ари в том числе.
2: Эта методика исходит к нам еще от Зоара. И даже до Зоара мы находим тут и там, что люди описывают это. А как ты думаешь, вышли из Египта? Как ты думаешь, действовали тысячи лет? Начиная от Адама Ришона и далее. Конечно же, это было, но не писали об этом. Но это случай. Когда передавали ученики, от учителей к ученикам передавалось, создавали группы. Конечно же, это было так. Всегда сидели там под деревом с учениками и таким образом изучали.
3: Турки фри.
5: Good morning, Ra. Question from my friend. Kabbalists have written everything perfectly. Why are we so stubborn against?
1: Здравствуйте, Раф. Вопрос товарища. Каббалисты все описывают в идеальном виде. Почему мы сопротивляемся? Откуда это упрямство, чтобы выполнить работу.
2: Ну, посмотри на маленьких детей. Насколько бы ты ни говорил им что-то делать правильно, хорошо, они сделают это в соответствии с тем, как они хотят. Потому что злое начало в человеке проявляется с самого юношества его. И поэтому мы действуем согласно противоположной силе, которая есть в нас, потому что эта сила является результатом разбиения Адама Ришона, когда Творец уготовил нам быть как раз противоположными Ему, Творцу, противоположными, когда мы, благодаря тому, что мы поймем, вырастем, захотим, быть в противоположной форме нашей природе, да? Тогда в соответствии с этим мы создадим в себе подобие Творца, когда мы не хотим этого с самого начала, и все, всегда это будет сопротивление этому, но в любом случае мы захотим прилепиться к нему выше знания, захотим быть как он, выше желания. Итак, как это возможно сделать? С помощью того, что мы объединяемся между собой, и тогда хотим, чтобы Творец дал нам силу объединения. И в объединении между нами не в ком отдельно, а между одним и другим мы создаем то самое отношение между нами, которое мы называем Творец, Боре. Боуре, приди и увидь, только в таком виде. Так давайте мы будем стараться, постараемся так сделать, выполнить. Италия 3.
6: Рав, buongiorno, grazie. Amare il prossimo vuol dire mettere l'umanità a conoscenza di questa saggezza?
1: Фраза «возлюби ближнего своего, как самого себя» означает ли, что нужно распространять каббалу всем?
2: Да, потому что в общем и в целом все люди, они люди, они относятся к уровню Адам в своем потенциале. И поэтому написано: «Мой дом назовется домом молитвы для всех народов, и стекутся к нему все народы». Народы мира. Гой народ называется нация. И, конечно же, нет никакой разницы между евреем и всеми остальными народами, но только вот эта группа, она оторвалась от всего человечества в Вавилоне. И эта группа была готова идти к духовному развитию. И до сегодняшнего дня она, конечно же, существует, но не вся, но то, что осталось от нее, два колена из двенадцати, и они тоже, вы видите, в каком виде. В целом, то, что есть от той группы, которая начала прокладывать путь в дни Авраама, это мы. И как Авраам призвал из всего Вавилона, то есть и всех народов, которые находились в Вавилоне, тот, кто хочет приблизиться к Творцу, идти за ним, так же и мы делаем. Мы открыты для всех, и поэтому я рад, что есть у нас по-настоящему собрание всех людей, всех народов. И мы в таком виде, как раз во время последнего поколения, наиболее готовы к исправлению. Понятно? Да? Италия.
7: Grazie, grazie infinite. Volevo chiedere questo. Gli scritti, quando li leggo, quando li leggiamo, sono molto chiari, sono molto belli. Poi però arriviamo in decina e non riusciamo a connetterci. Andiamo in divulgazione e abbiamo difficoltà a divulgare. È vero che siamo bambini, ma come può tutto un cli
2: Мы видим, что мы находим трудности в распространении, мы как дети, но как мы можем всем клеить или всей десяткой, как может вся десятка на самом деле прийти к цели? В той же форме, как и мы это делаем. В любом случае, изо дня в день есть у нас продвижение. Если вы этого не видите, это похоже на ребенка. Ребенок, ты видишь, что он растет каждый день, он живет. Но мы, когда смотрим на него уже из более высокого места, понимая, что происходит, мы видим, насколько он растет. То, что он может сегодня проделать какое-то действие, которого вчера не мог сделать, он не понимает, что сегодня он делает это впервые. Он просто это делает. Вот и все. И поэтому так мы и видим по нему. Так то, что нам нужно, это только продолжать. И в любом случае мы должны проверять себя в соответствии с сближением между нами в десятке, в понимании того, что только в связи между нами мы раскрываем там высшую систему, духовную систему. И Творца раскрываем в ней. Это то, что пишут нам все каббалисты. И как мы понимаем, мы должны продолжать и делать. И в любом случае мы находимся в особое время, в особом состоянии. Мы видим, что это мы добиваемся успеха, есть у нас благословение в этом, когда Творец способствует нам это сделать. И так мы будем продвигаться. Это все очень близко. Франкоговорящий.
8: Доброе утро. Вопрос товарища. Каков источник логовной бару? Это дерево, что оно символизирует, и связано ли это с древом жизни?
2: Да, конечно, наше лого. Мы его изобразили вследствие того, что пишет Ари. Прежде всего, книга его называется «Древом жизни», его основная книга по Кабале. Потому что, исходя из высшего корня, так развивается свет, и строит, и создает все творения до нашего мира. И поэтому так мы назвали также, это, таким образом мы сделали и наш символ, что является символом дерева. Кроме того, человек называется полевым деревом, потому что он развивается с неживого уровня, с земли, но сам уже растет. И первый вид роста — это растительное. Латинская Америка 4.
9: Gracias, Rab. Un amigo de la escena tiene dos preguntas.
8: La primera. Спасибо, Раф. Вопрос из десятки задает два вопроса. Первый. Все каббалисты постигают то же самое, или постижение зависит от особенностей каждого каббалиста?
2: Так же, как в нашем мире, каждый постигает мир, в котором мы находимся, в различных видах и разные по величине, по качеству, что зависит от природы индивидуального кли того самого человека, также и в духовном. Каждый человек постигает, исходя из своей души. Насколько она выше, более широкая, есть в этом количественные, качественные понятия, все отличаются друг от друга. Но когда мы в целом объединяемся, мы приходим к интегральному постижению, когда все, что есть у каждого, и то, что между нами, мы постигаем все, но при условии, когда мы объединяемся. И так это в конечном счете мы приходим к полному окончательному исправлению. Это называется как один человек с единым сердцем, когда буквально у всех есть то же самое совершенное кли. Москва 7.
10: Доброе утро, Раф. У меня такой вопрос. Вот когда мы изучаем тексты какого-то каббалиста, Ари, Бальсулам, Рабаш, должно ли быть что-то в намерении, помимо света, возвращающего к источнику, что вот это именно этот каббалист написал? Какая-то связь с этим каббалистом выстраивается? Что-то такое должно быть или нет?
2: По сути дела, да. Когда мы изучаем труды каббалистов, мы начинаем впечатляться и каждый раз по-другому от каждого каббалиста. Но в общем и целом, то, что каббалисты, я имею в виду настоящие каббалисты, рассказывают нам о действиях Творца. И поэтому через них я связываюсь с Творцом. И в конечном счете есть у меня единый источник — это Творец. А здесь, с другой стороны, я, мое сердце, мое желание, как можно более уже исправленное, а посередине вся цепочка каббалистов, которые преподносят мне в конечном счете впечатление от Творца. Так мы должны это рассматривать. То есть я не очень-то различаю. И также, сколько у нас есть в целом источников? Есть у нас Зор с комментарием Бальсулама, есть у нас все труды каббалистов, это Бальсулам, Рабаш главным образом. Есть еще несколько учеников Бальшим Това. Вот и все. Все, что мы изучаем, это пять источников. Не более того. И достаточно. Нам больше не нужно. Петахтик 18.
11: Шалом, Рав.
12: Здравствуйте, Раф. Мы знаем, что законы в духовном не меняются. Хотел спросить по 15-му отрывку, по 5-му отрывку. До Ари требовались истязания и 5 видов наук. Потом все это отменилось. Что сделал Ари, что изменились условия?
2: Это пишет нам подробно также Бальсулам в предисловии к Талмуду 10 сферот, что до Ари должны были быть большие самоистязания, а до Зора были еще более ужасные самоистязания, то есть ограничения относительно человека, желающего достичь духовного. А мы, когда мы приблизились к источнику окружающего света, который действует на нас и возвращает к источнику, нам не нужны такие самоистязания. Сиди там на земле и ешь кусок хлеба, пей воду из мензурки и спи на земле. Мы не должны истязать себя, как это делали каббалисты в прошлом, когда они ограничивали себя во всем. Буквально, но только учеба внутри группы, потому что источники, которые мы изучаем, они настолько мощные и настолько приближают нас к Творцу, что все физические действия, какие бы мы ни делали, не будут эффективными. Поэтому главное для нас только учиться. Учиться и соединяться, раскрывая сердце. Ничего, кроме этого, да?
12: Вопрос в другом. Есть ли какая-то связь между книгой Зор и трудами Ари? Это продолжение или у каждого своя роль? Может, один восполняет другого?
2: Книга Зор — это
3: замидраш.
2: Это толкование. Это не книга для изучения. Это книга, которая открыта тому, кто постигает. А если это не постигающий, то для него там это кажется различными рассказами, удивительными историями, и написано очень много книг вокруг книги Зоры, когда все это буквально нет в этом ничего от самой книги по-настоящему, но это то, что те люди думали, что там написано. Поэтому мы читаем книгу Зоры и изучаем ее только с комментарием Сулам. Потому что есть много до сегодня выходят разных сочинений, когда пишут о книге Зоар и даже о трудах Ари. Так мы должны понять, что постигающий, он только на него мы можем полагаться, и поэтому Бааль Сулам, который написал комментарий Сулам на книгу Зоар и комментарий Паним Меирот Умасбирот на древо жизни Ари, а затем учение десяти сферот, это по сути дела является нашими источниками. Гилад.
12: В один из вечеров вышел великий Ари со своими товарищами встретить субботу, как принято. Сказал товарищам: «Пойдемте сейчас в Иерусалим и построим храм, и принесем субботнее жертвоприношение, так как этот час видится мне подходящим для истинного завершения изгнания». Некоторые товарищи сказали: «Как мы пойдем в Иерусалим в такой час? Ведь это так далеко от нас, больше 30 парсаот». А другие сказали: «Это хорошее дело, мы готовы пойти. Только сначала сообщим об этом женам, чтобы не волновались, а потом пойдем». И тогда закричал Рав и заплакал, и сказал товарищам: «Как же искусны доводы сатана в деле отмены избавления Израиля! Я свидетельствую, что со времен Раби Шимона бар Йохая до сих пор не было часа настолько подходящего для освобождения, как этот. И если бы вы признали это, у нас был бы храм, и изгнанники Израиля уже входили бы в Иерусалим. А теперь минул этот час, и Израиль вновь ушел в изгнание. И когда услышали товарищи об этом, очень сожалели о том, что сделали, но это не помогло».
2: Очень интересная история. Когда учитель говорит ученикам, что есть у нас сейчас возможность вызвать конец исправления, и нет здесь ничего трудного. Мы сейчас собираемся и идем в Иерусалим. Они не соглашаются, потому что должны преодолеть это знание. Что они говорят? Есть у нас важные вещи дома, мы должны сообщить своим женам, семьям, как мы сейчас можем совершить скачок в Иерусалим и совершить конечное исправление. Конец исправления, о чем ты еще должен думать? И это ученики Арии, вы видите, вместе с тем, что дают человеку возможность, когда нет выше нее, вместе с этим дают ему отягощение сердца, трудности, и он не может против этого ничего сделать, только вере выше знания. Если бы они были слиты с учителем, они смогли бы это сделать. Мы не можем понять этого, как это происходит в этом мире. Мы этого не понимаем. Но в этом состоянии, из самого состояния, есть чему учиться. Италия 4.
11: Раббо, бонджорно.
13: Бонджорно.
11: Rav, che cos'è questa calunnia di Satana e perché l'Ari menziona Satana?
3: Tergum.
13: Moshe lo shamanu ta tergum, im efshar lachzor?
12: Сатан, о котором говорится, что удалось его действие.
2: Я перевода не слышу. Что ты сказал?
12: Вопрос о том, что означает, что действие сатана. Почему у него получилось?
2: Понимаем, в чем был искусственные доводы сатана. Потому что сатан — это сила, противодействующая объединению, которое направляет Творец, чтобы у нас было место для работы. И это называется, что преуспело действие сатана, что сила сопротивления была настолько большим, что они не могли преодолеть его. Турция 7.
14: Good morning, dear Rav. Good morning, dear friends. A question from our 10. We still don't have the spiritual acquisition of connecting. So isn't it
12: philosophical? Вопрос от десятки. Мы сами еще не постигли духовного объединения. Не является ли это философией и разглагольствованием о том, что мы объясняем и распространяем методику объединения людям?
2: Нет, мы таким образом расширяем круг людей, которые понимают, для чего мы существуем, как существуем, что с земным шаром, что с единством, когда мы должны объединиться, потому что в этом наше доброе будущее, чтобы уже избежать тех ударов, которые все больше проявляются в этом мире. И поэтому у нас нет выбора, мы обязаны раскрыть причину всех бед для того, чтобы помочь человечеству подняться над ними. Мы не говорим о духовном, мы говорим о материальном. Как жить лучше в этой жизни, в этом мире? И с этим мы обращаемся к людям. И объясняем им, что согласно тому, что мы изучаем и понимаем, согласно источникам древним, мы, если объединены между собой в правильном, хорошем виде, мы благодаря этому нейтрализуем все плохие силы, начиная с этой пандемии, и все беды, проблемы, болезни, и войны, и все. Только все стоит на одном — на связи, на хорошем сближении между людьми. Нью-Йорк 4.
15: Our books are filled with tragic stories like this one, where the Kabbalist tries.
12: Книги наши полны трагических историй, подобно этой, где каббалист пытается наставить своих учеников, а они не следуют за ним. То есть мы должны чему научиться? Что так и должно было произойти?
2: Начиная с греха древа познания, с разбиения системы, созданного Творцом специально, чтобы было у нас место, чтобы мы могли участвовать, создавать снова эту систему и тогда понять, как она устроена, как она должна действовать и как она тогда действует в совершенном виде, да? Мы должны пройти для этого все эти действия, все эти состояния в наших усилиях. И это то, чему нас учат каббалисты. Все зависит от нашего усилия сблизиться друг с другом. Так не для всей общей души, а в маленькой десятке каждого. Но насколько мы будем стараться это делать искусственно даже, насколько это возможно, мы благодаря этому все-таки пробуждаем свет, возвращающий к источнику высший свет, и он помогает нам в объединении, и в объединении уже раскрывается высшая сила. Бразилия.
15: That didn't listen, Balasulam couldn't explain it.
12: У Моше были ученики, которые не слушались Бальсулам, можно сказать. Ученики, арии не слушали его. Что, что это нам говорит?
2: Это все говорится о том, что есть силы в творении,
16: и силы противоположные, и в них мы находимся, и они могут склонить это на правую линию, и мы должны стараться сделать это, и в каждом поколении, и каждый день мы должны над этим работать. Если есть у тебя сегодня

0: отсутствие сил и есть надежда, то ты должен соединиться с товарищами и просить этого у них, или наоборот, соединиться с высшей силой и передать ее товарищам. Бразилия один.
1: Yes, hello, Rob. Hello, World Play. Why does it feel like we're receiving this call right now in the same situation as the RE was to his students, calling them to?
2: Здравствуйте, Рав. Здравствуйте, Мировой Клей. Почему нам кажется так, что мы тоже не принимаем эту по призыв, который так же, как ученики Арии? Мы что, опять в этой же точной центральной точке? Опять?
0: Конечно, мы находимся пока что в состоянии неисправленном, и перед нами есть эта возможность, и мы не можем так уж оторваться от всех наших дел в этом мире, чтобы совершить скачок в полное исправление. Мы не чувствуем, что мы можем быть поделены на нашу душу, которая стремится к исправлению, и материальная жизнь, которую мы должны обустроить, чтобы существовать. Мы еще не организованы внутри таким образом, что главное для нас — это наше исправление, наше внутреннее исправление. Понятно? Кабьюфри.
3: Bonjour, Rav. Are we the architect of the Third Temple or the builders? Туда, Рав.
2: Если мы — это архитекторы, которые планируют построение третьего храма, или те, которые строят его на практике?
0: Мы хотим только участвовать в этом построении, и в той мере, в которой мы участвуем, оно и строится. Мы не должны искать какую-то силу или там какой-то камень, который мы должны поместить в определенном месте, и какая форма должна возникнуть. Мы должны только приблизиться к объединению между нами, и тогда вот это приближение к объединению, оно и определит форму храма, то есть форму души нашей само по себе. Потому что форма души истинная и исправленная, она уже существует. Мы должны только устремиться к ней и включиться в нее. Это называется, что третий храм не нужно строить. И не в Иерусалиме, и там из белого камня, или из дерева и так далее. Мы должны построить его только из наших желаний, в той мере, в которой мы готовы соединиться между нами без всяких условий, только объединиться, и тогда этот третий храм восстанавливается. 5:19.
2: Доброе утро, Рав. Доброе утро, друзья. Я хотел сделать небольшое выяснение с вами. Он пишет, что до сих пор не было такого времени подходящего. И если бы вы благодарили за это, за что надо благодарить?
0: То, что мы находились в очень особом состоянии и упустили это.
2: 500 тысяч лет?
0: Ну и что?
2: Так что тогда уже было распространение?
0: Мы должны понять, что возможности есть каждый день. Мы находимся уже... Мы запаздываем, не успеваем за временем. Каждую секунду природа готова к форме полного исправления.
2: Вопрос, в чем обновление, которое сделал Ари? В чем это новое, то, что он сделал?
0: Я не могу сказать, это настолько обширно. Он прежде всего открыл источники, которые мы не понимаем, вот эти каналы свыше, вдобавок Зор. Он объяснил их технически. Он объяснил их причинно-следственным образом. Сама книга Зор — это книга рассказов. А Ари к этому написал научный труд. И свет, который мы притягиваем с помощью учебы, изучения Ари, он намного больше для нас, относительно нас, чем то, что мы можем извлечь из книги Зор. Африка.
4: Рав, y a-t-il une corrélation entre le refus des étudiants d'aller à Jérusalem et ce mois de Av qui constitue la destruction du temple et la journée de la commémoration du Ari?
2: Есть ли связь между тем, что ученики Ари отказались подняться в Иерусалим и месяцем Ав, когда произошло разбиение храма?
0: Да, написано, что в месяце Ав, в эти дни, как было разрушение первого храма и второго храма, именно в эти дни должен быть отстроен третий храм, который будет самым высоким и будет полным исправлением для всех. Так написано. Поэтому сказано, написано, что Ари и позвал их в Иерусалим совершить вот этот скачок в пути и содействовать тому, чтобы произошло полное исправление. Франция.
5: Oui, Rav, pour reprendre tout à l'heure la question de notre ami de Kabio Shalosh, est-ce que c'est une action que nous devons entreprendre dans la dixième, la reconstruction du temple?
2: Если повторить вопрос, который сказал предыдущий товарищ, в чем заключается построение третьего храма в десятке?
0: Когда мы хотим объединиться друг с другом и строим среди нас такую совершенную десятку, это называется, что мы устремляемся к храму. Дом — это кли, байт, а мигдаш — это отдача. Это кли отдачи. Это то, что мы должны создать между нами. Это и есть храм. Это не здание. Это кли, который желает находиться в отдаче, как и Творец, который находится в отдаче.
6: Майшлану, пити эсер.
2: Когда вы объяснили этот отрывок, вы сказали, что когда дают человеку большую возможность, дают ему вместе с этим большое тяготение сердца. То есть ей нужно, можно это сделать только высшее знание, а ученики Ари не могли это сделать, потому что они не были слиты с учителем, и поэтому не могли это сделать. Так вопрос мой такой, что это означает быть слитым с учителем в наше время, вся десятка? Как нам быть в этой точке слияния с учителем, чтобы подняться выше знания?
0: Мы должны понять, что объединение, несмотря на все помехи, это называется у нас действие выше знания, вера выше знания, потому что у нас желание получать очень большое, оно все время работает над нами день ото дня и ослабляет нас и путает нас. И если мы воспринимаем себя, если мы стараемся снова и снова вернуться к объединению, то так мы продвигаемся. Конечно, для у учеников Ари были в соответствии с ними большие помехи, но мы находимся в состоянии, когда и у нас есть большие помехи, в объединении между нами, в десятке. Но вместе с этим мы получаем помощь свыше, и есть у нас большое количество людей. И если мы все-таки преодолеваем и достигаем объединения во время учебы, это каждый день делает большое исправление в мире и приближает нас очень сильно к полному исправлению. Я как раз-таки день ото дня становлюсь более оптимистичным в том, что мы находимся в процессе приближения к раскрытию.
2: Вместе с этим я хотел бы отметить точку слияния с учителем. Вместе с объединением между нами вот это вот понятие слияния с учителем. Что это для нас?
0: Слияние с учителем — это называется, что то, что вы слышите, то, что мы читаем из наших учителей. Рабаш, Ари, Бааль Сулам,
6: Раби Шимон, Ражби, Ари.
0: Раби Шимон, Ражби, Ари, Бааль Сулам, Рабаш. И мы учим это вместе. Я передаю вам и добавляю то, что я понимаю из этого. Вот и все. У нас, в общем, есть один учитель, Творец, который учит нас, но он учит нас через все эти источники, через людей, книги.
2: Но все-таки Ари сказал нам: давайте поднимемся в Иерусалим. И я уверен, что вы тоже говорите нам такие вещи, а мы из-за отягощения сердца не способны услышать и понять. Это как нам слышать ваше наставление и выполнять их?
0: Что это? Я не знаю, что это. То, что вы слышите. Каждый слышит согласно своему желанию и понимает это согласно своему желанию. Ну так. Я не могу вместо тебя сказать то, что ты слышишь.
2: Я понимаю, но я говорю так, как будто вот это центральная вещь. Вы учите нас, и то, что вы вместо без того, чтобы вы нам рассказывали и направляли нас, мы не можем это реализовать. Это как нам в каждой десятке мирового кли делать так, чтобы мы почувствовали, что мы слиты с учителем.
0: Есть у нас два действия, в которых мы реализуем то, что учитель и наши учителя говорят. Это действие объединения в десятки и действие по распространению всему кли Адама Ришона, всему человечеству. Два действия. Одно внутри, внутри десятки, и второе — расширение, распространение науки Каббала, и даже не науки Каббала, а исправление, формы исправления и цели всему человечеству. Нью-Йорк 2.
2: Спасибо, Рав. У нас есть вопросы десятки. Почему ученики Ари они так цеплялись за все эти материальные вещи, что они не могли подняться в Иерусалим, там жены, дети. Ведь каббалисты же пишут только о духовных вещах. Может быть, он писал об этом, исходя из объединения в духовном смысле?
0: Ты понимаешь правильно, что здесь говорится не о материальном расстоянии, а о духовном. Но он не объясняет это таким образом, он дает нам это понять так, в материальном плане. Это тоже берется из книги, которую писали люди, уже не ученики Ари, и не находятся в духовном, как они. Это из книги об Ари. Введение в Толдот Ари. Ну, главное, написали, из этого нужно взять внутреннее содержание. Главный момент — то, что учитель приглашает тебя к духовному подъему, а ты находишь разные причины и отговорки, чтобы остаться в комфорте в своем материальном состоянии. Мак
7: 6.
2: Доброе утро, Рав. Доброе утро, друзья. Рав, мы знаем из военных историй, что воины настоящие действуют, не думая, как нам прийти к такому состоянию, что когда Рав призывает нас идти в Иерусалим, сразу же выполняем, не теряя ни секунды.
0: Это при условии, что если ты вместо своего разума слит с разумом группы, и тогда ты выполняешь, не думая дважды о том, что группа решает, и действуют. Это называется вера выше знания.
2: Как развить такую форму мысли, моментальную реакцию?
0: Все время думать о том, что товарищи больше тебя, и ты должен быть в отмене перед ними. Тель-Авив 4.
2: Спасибо, Рав. Рав, мы можем сейчас на этом уроке прийти в Гумар-Тикун?
0: Каждую секунду, не только на этом уроке, каждую секунду. Это все уже раскрыто перед нами, только все зависит от объединения между нами.
2: Так как сейчас, допустим, если мы хотим прийти в Гумар-Тикун прямо в этот момент?
0: Если объединитесь в сердце таким образом, что будет одно сердце, захотите объединиться в одном сердце, будете просить у Творца, чтобы он сделал вам это исправление. Творец должен это сделать. Мы не можем. От нас зависит только просьба. Тогда это произойдет.
2: И это зависит только от десятки, от моей десятки?
0: Да. Да.
6: Поэтому
0: Творец разбил кли Адама Ришона на такое множество частей, и чтобы было легко каждой частичке думать только о каком-то его коротком фрагменте в большой системе, и этим он приходит к исправлению. Представьте себе, если бы мы были связаны совсем кли Адама Ришона разбитым, как мы могли бы присоединиться к нему? А так мы можем быть сосредоточенными только на нашей десятке.
2: Так, Рав, почему Ари связывал это со временем? Почему он сказал, что сейчас подходящее время?
0: Я не знаю, я учу из этого только одно, что если есть у нас возможность, мы упускаем. Почему это произошло у Ари и так далее, мне не важно. На самом деле мне не важно, что произошло с ним и с его группой. Я учусь из этого тому, что я должен сделать сейчас. Поэтому я не понимаю ваших вопросов. Что вы хотите исследовать? Вы не поймете все равно это состояние духовное, пока не достигнете его. По крайней мере, это пойми, что ты не понимаешь, о чем идет речь. Но что ты, чему ты можешь научиться из этого для своего низкого состояния? Об этом думай.
8: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשיריה.
0: Поделимся выводами урока и что мы берем в реализацию в десятке.
9: מה שאני יכול לסכם, מה שאני יכול לסכם,
10: то, что я могу подытожить,
9: זה רק,
10: так это,
9: שארי עשה תיקון גדול,
10: то, что Ари сделал большое исправление,
9: לא צריכים сикуфим.
10: Нам больше нет необходимости в
9: истязаниях,
10: в аскетизме. Все усилия на объединение в десятке. Думать о каждом из товарищей в десятке, как о великом товарище.
9: И
10: все.
9: Это
10: то, что нам надо делать. Так привлечем свет, возвращающий к источнику, который не только исправит нас, но и, по-видимому, подействует на всю реальность.
11: Да, весь урок был о том, что вся наша жизнь и материальное, и духовное зависит только от доброй связи между нами. Если мы попросим это и захотим это, то Творец, Он нас соединит.
10: Урок содержит в себе многое, много уточняет. В общем, можно представить всю деятельность Тари как то, что соединяет все, что было собрано до него, и передает в новом виде к следующим поколениям.
11: Ари такой великий, и мы не можем представить, что он сделал. И что может нам помочь из того, что он сделал? Прежде всего, его группа. И все законы в группе, которые он передал нам, которые раскрыты в этом мире, и он проводит свет к нам и ко всему миру.
12: Впечатление
10: от урока то, что со времен Адама Ришона Ари был величайшей душой после Моше, который написал Тору. Он передал Тору всему человечеству. И это то, что в нем особенное. Теперь каждый может прийти к единству. Раньше это было невозможно. Лишь одиночки приходили, а сегодня заслугу Ари это может сделать каждый. Что мы можем из этого взять? То, что к конечному исправлению можно прийти сейчас, как раз сказал, прямо в эту секунду. Не надо ждать завтра.
11: Этот день, он в честь Ари. Ари — это самый значительный духовный учитель Каббалы. И то, что я вынес, что каждый момент есть возможность подняться в Иерусалим, и десятка должна быть очень чувствительна к этим возможностям, которые возникают у нее на пути, чтобы удостоились мы того, чтобы реализовать это.
10: Наш подъем в Иерусалим в наше время когда мы стараемся все время соединиться между нами, даже искусственно.

0: Мы хотим продолжить ту линию, которую слышали сейчас на уроке, и пример с подъемом в Иерусалим очень практический. Пример, мы его обсуждали много раз. Каждый раз, когда приходил день памяти Арии, мы вспоминали и думали об этом примере. И сейчас тоже продолжим. Очень практический пример. В нашем распоряжении сейчас 50 минут, и мы поговорим о отмене перед Равом. Думаю, что это основной вывод, который можно понять из темы урока Арии. Когда говорилось про учеников, которому предложил подняться в Иерусалим, и было столько разных отговорок, так вот мы тоже хотим выяснить разные отговорки. Еще раз тема «Отмена перед Равом, Высшим Творцом». И мы выбрали отрывки на эту тему, почитаем каждый раз один отрывок, посмотрим клипы и проведем несколько семинаров для выяснений. Давайте начнем с клипа о условии отмены перед учителем. Пожалуйста, клип.
1: С одной стороны, если приходит учиться, то первое условие — это отмена себя. Почему? Потому Творец выбрал так, чтобы я был учитель, а ты ученик, ты должен отменять себя перед учителем. Об этом написано, и тут нет спора. Если нет, то жаль времени, ищи что-то другое. Не я тебя выбирал, и не ты выбирал меня. Очевидно, так это устроено свыше. Если мы находимся вместе, то ты должен это делать. Если нет, я никого не выгоняю, но нет тогда в этом никакого шанса. Ты не должен приходить и лизать мне ботинки, а ты должен отменить свое мнение относительно моего мнения в духовной работе. Вот и все. Это первое. Без этого ты не получишь Тору. Вот это, эту методику. Это первое. Второе. Все, что сказано учителем, это должно быть каким-то образом в стараниях ученика усвоить это. Это может быть не сразу, это может быть не просто, конечно. Это понятно, что это трудно. Это может быть и работа на годы. Но не может быть, чтобы была критика. А если есть критика, то есть критика для того, чтобы отменить себя еще больше на высоту этой критики. Иначе и нет никого, кроме него, не находится здесь, и учитель тоже не находится здесь, а ты своим разумом, чувством и своей властью, ну хорошо, так ты уже снаружи. Зачем тебе вообще называться, что ты находишься в какой-то группе?

0: Много людей падают в этом. Есть еще условия, и еще будут падать. Приходят к результату тот, кто правильно соединяется и с учителем, и с группой. И потому что через них связывается с Творцом. Ничего тут не поделаешь. Это иерархия, это порядок душ объединенных. И тут нет уступок. Ты оставляешь это, и у тебя вообще нет в сущности не с чем войти в духовное. Какого-то инструмента, какого-то средства, с помощью какого-то направления.
1: С помощью какого-то направления. Как соединиться с Высшим? Рабаш говорит следующее из статьи по поводу отраженного света. Следует понять, что значит Ахав Высшего, упавший в Гальгаль Тейнеем Нижнего, для его же пользы. По пути духовной работы следует объяснить, что Гальгаль Тейнеем и Ахав означают «катнут» и «гадлут». Ведь исправление, произведенное Хохмой и Биной для сыновей, по имени которого они называются Аба Ваима, как выясняется в учении Десяти Сферот в нескольких местах, следует правилу, если изгоняется ученик, вместе с ним изгоняют и его учителя. Достаточно понимающему. Поэтому, когда Нижний не видит никакого величия Высшего, у Нижнего нет даже катнута. И потому говорится, что гадлут Высшего, Ахав Высшего, заложен в катнуте Нижнего. Что означает, что у Нижнего нет катнута, пока он не видит, что Ахав Высшего поднялся, и тогда благодаря этому и Нижний тоже получает состояние катнута. Однако до этого даже катнута у него нет. Поэтому получается, что Нижний прежде всего должен верить, что Высший существует в реальности. Но он не ощущает его из-за того, что не видит величие Гадлута Высшего. И это называется Шхина в изгнании. То есть Святая Шхина находится у него в Апрахе. И он не чувствует, что в Высшем есть вкус больше вкуса праха. Поэтому, когда человек начинает наблюдать величие Высшего, что называется, что Ахав Высшего поднялся, Нижний тоже поднимается и начинает постигать величие духовного. А это зависит от меры его боли, от того, что он видит недостатки в Высшем. Также в той же мере Высший поднимается для него. Получается, что это исправление, произведенное ради Нижнего. Говорится
0: про Ахав, Гальгаль Тейнеем. Система достаточно простая. Мы часть большой длинной цепочки каббалистов. Мы хотим быть частью ее. В этой цепочке существуют законы. У каждой из частей, у каждого звена цепи есть Высший. Для нас Высший — это Рав, без сомнения. Мы хотим, чтобы он был Высший, хотим, мы принимаем его как Высший. В чем смысл Высшего? Может ли быть критика, направленная в сторону Высшего? А если есть критика, что с ней делать? Говорят нам так, что чем больше мы увидим, когда человек начинает всматриваться в величие Высшего, то, что называется, что Ахав Высшего поднимается, тогда и нижний тоже поднимается и начинает постигать ощущение высшего. От чего это зависит? От меры того, что у него есть боль, то, что он видит Хисарона высшего. Мы не знаем, что такое высший, никогда у нас нет никакой возможности понять, что такое высший по-настоящему. Но если есть боль от того, что мы видим Хисарон высшим, если у нас боль, что мы видим Хисарон Вышим, у
2: Вышего.
0: Если у нас боль от того, что мы наблюдаем боль в Вышем. Так на этом уроке мы можем подняться к Вышему, поскольку это будет исправление ради Нижнего.
3: Мы читаем второй отрывок. Второй отрывок. Рабаш. Статья, что означает, чтобы мы были головой, а не хвостом. Что означает быть головой, а не хвостом в духовной работе? Благодаря тому, что человек хочет понять путь мудрецов, которые говорят нам, что мы должны идти за ними с закрытыми глазами, иначе попадает прах, то есть то, что совершенно неважно, это называется прахом. Иными словами, больше низости уже быть не может. И так как даны человеку знания и разум, чтобы понимать все согласно разуму, а тут говорят нам, что мы должны идти в вере мудрецов. И человек хочет понять этот путь. И все время, пока человек погружен в желание получать для себя, не может сам знать, что хорошо, а что плохо. И следует все принимать согласно тому, как установили для нас мудрецы, чтобы не попала пыль и прах в глаза, и тогда невозможно двигаться вперед. Но если не критикуют слова мудрецов и не хотят понимать их слова внутри знаний, именно тогда удостаиваются знания святости. И причина того, что мы должны идти выше знания, заключается в том, что мы погружены в эгоистическую любовь к себе. И поэтому с помощью веры выше знания мы удостаиваемся отдающих келим. И тогда раскрывается благо и наслаждение в отдающих келим, и это называется на языке книги Зоар: знание распространится и наполнит комнаты и проходы. Это значит, что в время, когда келим в порядке, распространяется знание во внутренних и во внешних келим. Мы сейчас проверем семинар. Понятие веры мы много слышали в разных коннотациях. Мы хотим поговорить о том, что называется вера мудрецов. Чем особа вера мудрецов и чем это отличается от обычной веры, которая принята в массах. Семинар 5 минут.
4: Тема отмена смирения относительно рава. Как сказано, купи товарища, сделай себе рава. Вначале, может быть, мы все приходим к тому, что слушаем что-то умное, мудрое, мы чувствуем, что нам это нравится. А потом приходят разные возражения, растет авиют. И вера мудрецов означает верить в то, что таков путь, и увеличить рава, поскольку он видит духовный путь.
5: Я думаю, что вера мудрецов — это очень
3: обширное понятие, что-то большое, и только через такую веру мы, как человечество, можем достичь цели, прийти к слиянию с Творцом.
4: И
3: они сделали работу, чтобы мы пришли к этой цели. Невозможно описать эту веру, и мы должны стараться прийти к тому слиянию, где находится этот материал, так, чтобы мы действительно смогли достичь цели.
0: Да, вера мудрецов означает верить каббалистам, которые написали нам всю Тору в личном постижении, не что-то рациональное, философское или придуманное. Они это постигли и передают нам дальше. Отличие между такой верой и общенародным понятием веры в том, что каббалисты из своего постижения ведут нас, предлагая взяться за руку и приглашение пути по пути, который они прошли. Это не подобно вере, когда ты веришь в что-то, не существует. Они там были, сами прошли и ведут нас по тому же пути, чтобы сократить нам его.
3: Я начну с обычной веры, массовой. Человек верит в то, что чувствует, и участвует в решениях, которые он принимает. То есть он реализует эти решения. И разница между этим и между верой мудрецов, когда человек выбрал мудреца, он хочет быть в ощущении, в том, что чувствует этот мудрец. И так он поэтому и выбрал его. Я думаю, это разница.
0: Очень глубокий вопрос, что такое вера мудрецов и отличие от обычной веры. Да, надо об этом подумать. Тут есть много... Большая глубина. Потому что вера и то, и другое. По-видимому, это связано с работой в эгоизме. И вера мудрецов обучает нас к тому, как подняться над эго. И для этого нужно быть в слиянии с учителями и товарищами. По-видимому, в этом разница. Но все равно нужно об этом хорошенько подумать, это очень глубоко.
2: Рабаш
3: пишет в третьем отрывке. Перед вскармливанием есть ступень зарождения, когда Высший исправляет его, и можно представить это как человек подобен плоду, который находится в чреве матери, и плод отменяет себя перед матерью, и у него нет никакого собственного мнения, но, как сказали мудрецы, плод — это часть материнского тела, и он питается тем, чем и мать. И нет у него самостоятельной возможности, он не может задавать вопросы. У него нет имени, и это называется, что он нем. И у него нет рта, чтобы задать вопросы. В то время, когда человек способен идти с закрытыми глазами в вере в высшее знание, верить в мудрецов, идти до конца, тогда он называется зародышем, когда у него нет рта. И Ибур, зародыш, это ступень Малхут, самая маленькая, ограниченная в своих возможностях, называется Ибур, зародыш. И это означает Ивра Веденим, гнев и суды, как сказано, «разгневался Творец на меня за вас». И объяснение понятия «гнев и суды» — это поскольку человек должен идти с закрытыми глазами, веря в высшее знание, но тело его сопротивляется этой работе, поэтому то, что человек должен всегда преодолевать гнев и ярость, и страдания. И это очень тяжелая работа — идти, преодолевая, отменять себя перед Высшим, чтобы Высший сделал из него то, что он хочет. Это называется зарождением, самым маленьким и ограниченным в возможностях состоянием. Как он написал нам здесь, это буквально должно быть светом в нашем пути, когда человек может идти с закрытыми глазами, веря в высшее знание, верить мудрецов, идти до конца. Это называется Ибур. Это должен быть нашим подходом, нашим отношением ко всем возможностям, которые мы получаем, так же, как призыв подняться в Иерусалим. Не нужно понимать, почему да или нет. В тот момент, когда учитель призывает, мы поднимаемся. И это должен быть дух между нами. Все это очень тонко, чувствительно. Мы вместе должны развить эту чувствительность, и чтобы распознать эти призывы из этой новой реальности, суметь разглядеть их вместе, поскольку нас призывают практически каждую момент подняться в Иерусалим.
4: И каждый момент, каждый урок Рав призывает нас подняться в Иерусалим. В каждом отрывке призыв к подъему в Иерусалим. Давайте послушаем, что пишет нам Рабаш в четвертом отрывке. Вся работа творений, которые должны работать выше знания, невозможно ничего сделать без веры в мудрецов, которые установили для нас порядок работы. И после того, как человек принимает свою работу в качестве хвоста львов, то есть он устремляется за мудрецами, чтобы идти только согласно тому, что они нам установили. И об этом сказано мудрецами. «Покрывайся пылью ног праведников». Когда-то я вижу сейчас отрывок. Я помню, что попал как-то в песчаной буре. Не здесь, в Индии когда-то. Тогда пылью наполняется все. Глаза, рот, и просто полностью весь в пыли, в прахе. И ничего тут не поделаешь, кроме как чуть-чуть так, прищурившись, видеть хоть чуть-чуть кого-то, кто идет перед тобой, чтобы можно было идти. Так вот я чувствую, что когда все глухо, нет никакого понятия, как делать следующий шаг. Единственное, за что можно ухватиться, это за голос Рава, за десятку, которая нам дана, за Высшего. Каждый раз есть точка Высшего, за которой можно следовать. И только через отмену и смирение. В этом-то вера, которую мы можем помочь силами друг другу, чтобы поднять еще больше важность товарища, величие десятки Рава. Давайте сейчас послушаем еще нашего учителя. Пожалуйста, клип.
3: Отмена перед учителем. Это можно как-то проверить, или это всегда скрыто от тебя?
4: Согласно тому, как пишет об этом Рабаш. Что значит «скрыто» или «не скрыто»? Нам в нашем мире даны товарищи, дана десятка и учитель. Есть книги,
0: есть методика. И мы должны получить все это, принять все это вместе. И все вместе это и называется моим учителем. Все то, что связывает меня с целью творения, с целью жизни. То есть, допустим, это человек, который учился раньше, и группа товарищей, с которыми мы вместе должны продвигаться, и методика, которую он нам передает, и книги, которые набрались во всех поколениях, и Творец, на которого мы должны быть направлены через объединение между нами вместе с книгами и учителями вместе. Но что тут неясного? Ты хочешь продвигаться без самоотмены? Так не получится. Тебе придется понять, что ты должен отменить себя перед Творцом. Кто тебе в этом помогает? Учитель. Он направляет тебя не на себя, а на Творца. Группа, которая направляет на тебя. Тебя не на себя, а на Творца. И, в общем, это то, что называется Исраэль, Тор и Творец, направляют тебя на Него, на высшую силу. Перед Ним отменяй себя. Но как отменить себя перед Ним? Через то, что ты отменяешь себя перед этими, те, кто тебя на Творца направляют, перед учителем и группой. То есть учитель — это тот, кто тебе передает материалы, инструкции, а группа — там, где физически ты себя можешь уже отменить. Через связь и через разум и сердце. А как иначе? Другой методики нет. Тебе нужно предоставить кли для раскрытия Творца.
3: Мой учитель — это все, что связывает меня с целью творения, с целью жизни. Сейчас мы проведем второй семинар и вместе выясним в десятке, есть ли разница между отменой перед Творцом или перед Равом, именно когда он физически не находится в группе. В чем разница? Есть ли разница между отменой перед Творцом или отменой перед Равом, именно когда он физически не присутствует в группе? В чем эта разница? Пожалуйста, 8 минут.
2: Кодом коль, им анахну медабрим аль...
0: Но вообще, если мы говорим о том, находится ли физический Рав, написано в группе, говорится об уроке. Я из своего опыта могу сказать, что вообще не вижу никакой разницы в тех уроках, которые мы проходим сейчас, и то, что эти уроки в записи, от уроков живьем. Чувствую, что Рав говорит сейчас. Прямо сейчас описывает наше состояние. Я думаю, что нет никакой разницы между отменой перед Творцом и Равом. Рав говорит о том, как мы достигаем Творца, как направить себя на Творца.
3: Все-таки есть разница, когда перед тобой есть физический человек, но, может быть, тогда еще сложнее отменить себя, когда есть человек физически. Так ты должен отменять себя перед путем, перед методикой, а не физическим телом. Поэтому физическое присутствие может даже запутать, и может быть даже легче, когда нет физического присутствия. Тогда ты сосредотачиваешься на том, на чем ты должен себя отменить.
0: Если есть разница, она очень тонкая, потому что отмена — это самоотмена, отмена себя. Нужно отменить себя перед чем-то, что снаружи. Снаружи — это Творец, который выражает себя через товарищи, окружение, Рава. Так если я отменяю себя перед ними, тем не менее, отменяю себя перед Творцом, поэтому сложно ответить на этот вопрос точно. Потому что грань между этим, она нечеткая.
3: Я думаю, что есть разница в нашей ответственности. Сегодня наша ответственность и больше работы между нами. Сейчас мы становимся такой единой группой, такой единицей. Все, что мы получили от Рава, от мудрецов, сейчас мы должны реализовать это в нашей группе, в наших группах, в мировом кли. Я думаю, что это более высокая ступень. Мы чувствуем, что мы должны стать как один человек. И реализовать все, что требует от нас Творец. Стать как один.
5: Может, есть разница, которая чувствует, что если Рав рядом с нами, потому что есть потребность физического контакта, ну, когда ты его видишь перед собой, этого ощущения не достает. Но с точки зрения уроков, я слышу уроки, которые прошли в прошлом, очень сильные уроки и дают более сильное впечатление, чем сегодняшние. Могу взять пример с того, что сейчас мы читаем отрывки того, что написали каббалисты тысячи лет назад, так что нельзя по ним учиться. То, что каббалистов уже нет, а нельзя учиться, потому что не написали, по идее, то же самое. Рав есть или нет, есть записи, и это живет вместе с нами на протяжении лет и будет передано следующим поколениям. С этой точки зрения нет никакой разницы между тем хисароном, который мы чувствуем между собой.
2: Я в делу все...
3: Если я могу это правильно представить, раньше я как бы опирался на Рава, сегодня я полагаюсь на него. Раньше мы полностью от него зависели, и сегодня сила Рава находится в каждом из нас. Он все время остается нашим учителем, нашим высшим. И разница в том, что мы реализуем ту силу, которую Он заложил в нас, закладывал в нас очень долго.
5: Стараюсь понять, что такое отмена перед Творцом. Сложно понять, ведь это неосязаемо. Поэтому, по-видимому, да, есть отличие. Отмена перед Равом, как и сказали товарищи, она заложена в нас. Особенно те, кто много лет был рядом с Равом, понимают, стараются понять, что такое отмена. И вроде все понятно, но что такое отмена перед Творцом? Немножко абстрактное понятие. Вот отмена перед Равом и товарищем — это самое важное. Да.
3: Пример Дуди с песчаной бурей позволяет нам увидеть, что у нас нет видения, нет зрения в этом пути к Творцу. Поэтому у нас есть инструктор, мы относимся к Раву как к инструктору, который обозначает нам этот путь, и мы должны делать то, что говорит инструктор. проводник.
5: Обратил внимание, что в вопросе есть еще и часть, есть ли отмена перед Творцом, не только перед учителем. Можно тогда сказать, что отмена перед товарищами это не, может быть, не та же самая отмена, но это то, что нам рекомендует Рав, для того, чтобы видеть величие Творца, прежде всего, величие учителя должно проявиться через отмену перед товарищами.
3: Я согласен, что отмена перед учителем самое ощущаемое, высшая отмена.
5: Пятый отрывок из 28-го письма Рабаша. Даже если мы удостоились услышать слова Творца Живого из уст Шхины, говорящие устами моего Отца и Учителя, тем не менее, выбор остается за нами. Поэтому, даже если он дал нам много раскрытий, это было только, чтобы направить нас, чтобы мы могли идти без опоры. И потому на каждое слово, новое слово в Торе, которое он раскрыл нам, приведя нас к подъему духа и непоколебимой уверенности, что следует посвятить все дни наши только благу Творца. Однако на это тотчас же приходит отягощение сердца. В плане «Ибо я отяготил сердце его», чтобы после этого у нас был собственный выбор. Ведь это называется усилиями, без поддержки и опоры. Ибо намерение его было привести нас к желаемому совершенству. Поэтому каждый раз остается в состоянии, неподобающем его ученику, достаточно понимающим. И мы должны укрепить себя. Как сказано в моем прошлом письме, праотец Яаков не умер, то есть его свойства истины живы и существуют вечно. И да исполнится стих «И ты не бойся, раб мой Яаков, — сказал Творец, — и не страшись, Израиль, ибо вот спасу я тебя издалека и потомство твое из страны пленения их». Иначе говоря, даже если мы находимся в абсолютном удалении, спасение Творца в мгновение ока, и мы удостоимся прийти к свойству истины, то есть доставляет наслаждение нашему Создателю. Амин, да будет воля его. Во время этого урока у меня появилась мысль и молитва о том, чтобы Творец помог нам каждое мгновение нашей жизни с этого момента и до окончательного исправления выяснить, в чем мнение Высшего, то, что выше моего мнения. Я его делаю выше своего мнения через осознание его как Высшего. И отменяю себя перед ним для того, чтобы слиться с Творцом.
6: Кетахарон ми бала сулам.
3: Последний отрывок Баля Сулам. Это можно уподобить больному, который не хочет слушать совет врача, до того, как сам не поймет, как его совет вылечит его. И поэтому сам начинает изучать медицину. Но ведь он может умереть от своей болезни до того, как успеет постичь медицину. Также и путь страданий по отношению к пути Торы. Ведь тот, кто не верит идеям, которые Торы и пророчества советуют ему принять без собственного понимания, обязан сам прийти к этим понятиям. То есть только лишь пройдя цепочку причин и следствий, вызванных жизненными ситуациями, которые являются очень ускоряющими переживаниями, способными развить чувство осознания зла, без собственного выбора человека, а лишь благодаря его усилиям обрести хорошее окружение, которое приводит его к этим мыслям и поступкам. Да, в конце концов, получается, что отменить себя перед Творцом и перед Равом можно только с помощью группы. Творец скрыт, и Рав, если Рав каббалист, тоже скрыт, поэтому очень трудно увидеть его величие. Сейчас у нас будет семинар, и я хотел бы дать примеры. И из того, что я делаю, насколько это непросто отменяться перед Равом, потому что он скрыт. Я много говорил с ним, и сейчас тоже мы проводим много времени, часами, но без группы невозможно увидеть его величие, потому что он все время скрывает себя. Я могу привести такие примеры. Говорят, что да, надо отменяться перед мнением Рава, перед его посылом. Допустим, мы распространяли науку Каббала, потом нам сказали, нужно интегральное воспитание, потом снова сказали, нужно распространять Каббалу. И еще пример, последний, скажем, пример. Рош десятки, да, все время говорили о том, что должно быть равенство в группе, и только так можно построить кли, теперь вдруг есть Рош. Потом у нас была корона, мы все время были физически, потом сказали нет, теперь виртуально, а потом снова физически, что это более эффективно. И много разных таких примеров можно приводить, где есть как бы противоречие. И только группа может помочь. Сегодня это все более понятно, что только группа может помочь, и вся большая группа. И поэтому сейчас мы проведем семинар, и каждый должен привести примеры, как благодаря группе ему удалось отменить себя перед Равом, перед мнением Высшего. Еще раз, практический семинар. Каждый приводит пример, как благодаря группе ему удалось отменить себя перед мнением Рава. 6 минут.
6: Не вспомню
7: никакого конкретного примера, но могу сказать, что если я вижу товарища и его работу, которую он выполняет по отмене себя перед Равом, он делает это от всего сердца, не для того, чтобы показать или для игры, он на самом деле этого желает, то тебя это просто цепляет изнутри, ты это чувствуешь, ту работу, которую он выполняет, и те усилия, которые он прикладывает. Это напрямую тебя направляет на путь.
8: У
3: меня тоже нет конкретного примера. Но я смотрю на товарищей, что такое для них цель, как они уважают ее. Что Рав делает, какие примеры дает, как относится к ученику, к себе, относительно группы, относительно товарищей. И это говорит все.
7: Да, конечно. Есть много примеров, но меня больше всего тронуло, что делали разные проекты распространения, например, раздавали газеты на улицах. Совсем не просто здесь, в Петах-Тикве, например. Там, где вокруг тебя люди, с которыми ты знаком, не очень комфортно. Но

0: Ты видишь, как группа вся движется энергично по всей стране с воодушевлением, делится по субботам, то тебя это все увлекает, и ты действуешь. Группа поддерживает, дает силы, потому что в одиночку, не представляю, как это можно было сделать. Мы много что делали в распространении, когда только с помощью и за счет группы этого можно было сделать.
1: אצלי הדוגמאות שמניעות את את היחס של איזה דוגמה.
2: У меня примеры, которые формируют мое отношение. Это пример стыда. Если ты решаешь для себя, что ты часть десятки, или думаешь, что ты равный в десятке, или то, что ты меньше всех, и то, что ты можешь быть намного более успешней десяткой, тогда ничто не может сдвинуть тебя с этого места. И еще есть ответственность, когда ты знаешь, что ты ответственный за то, что происходит в десятке, какое-то действие, которое очень важно для десятки, для ее духовного пути, и это каббалист. Он говорит об этом, тогда это очень сильно.
0: В первой части урока мы говорили про спор, извиняюсь, про методику Ари. То есть это правильное объединение между нами. И это то, что важнее всего. И все, что Раф выстроил, строит эту группу. Это то, во что он вкладывает силы. И все, что он делал, это примеры, которые мы видим при построении группы. Отношения между нами для раскрытия Творца.
2: Я не знаю, насколько этот пример подходит, но я знаю, что Рав перед конгрессами иногда спрашивают, что делать, если я не готов к конгрессу, то я, может быть, не смогу дать подъем товарищам. Рав сказал, что ты должен быть в потоке с тем, что происходит на конгрессе, быть вместе со всеми. И действительно, на одном из конгрессов у меня было такое состояние. Я старался быть вместе с товарищами, и это изменило состояние. И мне удалось поднять настроение товарищам.
3: Шиур Б. Ахнаве, Битуль.
0: Мы закончим урок, который был посвящен отмене. Перед Равом клипом, пожалуйста, посмотрим последний клип. Яков из Германии спрашивает, что такое отмена перед учителем и перед группой.
2: Перед учителем не нужно ему чистить ботинки. Хотя это тоже в особенных случаях может помочь. Но отмена — это относительно того, что он объясняет, относительно того, что он передает, относительно того, что ты можешь и сам раскрыть, может быть, в книге, но он передает тебе это более живо. Теоретически и без учителя можно, но это очень тяжело. Тебе все равно придется пробудить душу, которая находится перед тобой, но не находится рядом с тобой. И это трудно. Очень. Учитель — это система. Это не человек. Это система, которая дает тебе методику, Тору, свет, вопросы, проблемы, и твоим товарищам вместе с тобой. И эта работа воспитателя в группе, который должен пробуждать в них и разные хисроноты, путаницы, и как-то приводить их в движение, колебания, но не обкрадывая их в свободе выбора. Это главное. Хасидизм крадет у тебя свободу выбора, ты просто прилепляешься к Высшему. Ну, что у тебя есть с этого? Где кисронот, где работа, где усилия? А здесь у тебя всегда есть это. То есть учитель, он должен раскрывать себя перед тобой, так вот представляться перед тобой, чтобы ты не отменялся перед ним, чтобы оставлять тебе место для усилия, чтобы ты всегда был в сомнениях перед ним, в путанице, в пренебрежении, во тьме. Иначе это будет хасидизм, и у тебя не будет требования к Творцу. Учитель, в сущности, он раскрывает тебе вещи, но не сам, а сам он обратным образом, чтобы предоставить тебе возможность потребовать Творца. То есть как бы не бойся меня, а бойся Творца.
4: Мы сейчас перейдем к трапезе, где будем продолжать говорить о том, что следуем за каббалистами. Дневной урок мы тоже продолжим тему памяти Ари. И третья трапеза будет посвящена объявлению товарищам украинского клея. Завтра с 6:30 до 20 открытая встреча руководства группы с украинским клея. Встреча будет в Zoom. Линк будет в рассылках.

0: חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד מתוך שיעור של הרב בנושא.
1: Дорогие друзья, в первой части мы будем учить урок Рава по теме годовщина ухода Ари, урок 14 июля 2021 года. Урок основывается на собрании цитат по этой теме.
2: Здравствуйте, друзья. Тема нашего урока — это годовщина ко дню памяти Ари. Мы читаем избранные отрывки из источников. Вы можете найти материалы на сайте kap.co.al или в системе поручительства. В изучаемых материалах можно задавать вопросы на сайте kap.co.al. Избранные вопросы, связанные с изучаемым материалом, будут заданы в течение урока.
3: Ора Элион.
4: Высший свет, который приходит от Творца, который решил поделиться с ними, с творениями, создать их, воспитать их, чтобы почувствовали высший свет, его суть, его внутренние свойства. Он проходит очень много этапов, ступени нисхождения с высшей силой, пока не становятся чем-то, что может войти в контакт с творением. А творение — это нечто противоположное Творцу, отделенное от Него, поэтому называется невра-творение. И поэтому высший свет, проходя все миры скрытия, он приобретает разные формы и облачения для того, чтобы уподобить себя творению. И исходя из того, что творение должно быть противоположно Творцу, чтобы раскрыть его во всей полноте, поэтому он должен быть абсолютно противоположным Творцу, но в то же время в творении должна быть связь творения с Творцом. И мы изучаем, что высший свет, он в себе несет желание получать, который создается как сущее из ничего, и искру, которая исходит от Творца. И все это вместе приходит свыше до окончательной, самой низкой точки, хуже которой быть не может. И это означает, что находится Баулам-Азе в этом мире. И отсюда начинает вырисовываться будущее творение, которое должно вырасти, выстроить себя буквально из праха, из самых низких уровней, все более и более развиваясь, с помощью силы искры света, которая находится в желании получать. И тогда он проходит эволюционно, развиваясь с уровня на уровне, шаг за шагом, достигая форм, которые реагируют в виде растительного уровня, затем животного и потом говорящего. Все зависит от реакции, которую творение может добавить к тому, что получает от Творца, к естественной, природной и инстинктивной реакции, а затем и реакциями все более и более сложными. Когда он начинает налаживать связь с тем, кто его пробуждает, требовать от него, входить с ним в некоторую связь, исходя из желания получать, когда Он хочет быть связанным с Высшим, который заботится о нем, развивает его. Так и он тоже учится у Высшего, что Высшее от него желает, как он должен реагировать на Высшее, на Высшего. И тогда мы видим, что желание получать — это как у ребенка. Желание получать у младенца все время подталкивает его к тому, чтобы налаживать связи все больше и больше, осознанном виде, эмоциональном, разумном, с тем, кто за ним, кто о нем заботится. Так растет желание получать, пока не достигает уровней, когда люди в нашем мире начинают задаваться вопросом, кто мы, откуда, для чего и тому подобное. И так их развитие приходит к состоянию, когда из них начинают вырастать такие люди, которые требуют, исходя из своей природы, которая так развивается, требуют связи с Высшим все больше и больше. И эти люди, в которых есть такая потребность, хиссарон, такая душа, они потом и рассказывают нам, и объясняют, с кем мы находимся на связи, кто мы такие на самом деле, кто нами управляет, и так далее. Было много таких людей в истории. А часть из них мы знаем, о ком-то помним, а о ком-то нет. И это не очень важно. Но среди них есть такие, которые оставили нам средства для достижения связи с Высшей силой. И вот их мы помним, ценим и изучаем.

0: вплоть до Авраама, от Авраама, Ицхак, Яков, вся эта школа. И, то есть школу, которую они создали, где воспитывали, обучали людей. И вплоть до Ари, которого мы сегодня вспоминаем. Сегодня день памяти Ари. И мы хотим вспомнить о нем. Мы хотим связаться с ним с помощью того, что будем учиться и таким образом привлечем к себе возможность связи с такой очень особой душой, подобной которой не было во всем роде человеческом. Когда в системе Адама Ришон это была очень особая душа, и она действовала для исправления в такой мере, которой никто достичь не может. Так давайте почитаем отрывки, которые нам приготовили. Прошу.
1: Первый отрывок — это стих Ари. «Знай, что до начала творения был лишь высший, все собой заполняющий свет, и не было свободного, незаполненного пространства, лишь бесконечный ровный свет все собой заливал. И не было у него ни начала, ни конца, но все было одним простым светом, равным совершенно во всех своих сторонах, и он назывался светом бесконечности. И когда решил в своем простом желании сотворить миры и сотворить создание, вывести на свет совершенство своих действий, имен и названий, и это было причиной сотворения миров, вот тогда сократил себя бесконечный в центральной точке, которая буквально посередине сократил себя и отдалился вокруг этой центральной точки, и тогда осталось свободное место, воздух и свободное пространство вокруг этой центральной точки. И вот это сокращение было равномерным вокруг этой центральной точки, которая опустошилась, так что пустое это место было круглым во всех своих окрестностях в полной равномерной, в полном равномерном виде. И когда осталось место для этого воздуха посередине, буквально уже появилось место, где могли находиться создания и творения, и произведенные, и сделанные, и тогда продолжил из света бесконечности одну свою линию сверху донизу, которая протянулась и не зашла в это пространство. И через эту линию он создал и сотворил, и произвел, и сделал совершенно все миры. Прежде этих четырех миров был единый бесконечный, и имя его едино в прекрасном и исчезающем единстве, что нет сил даже у ангелов, близких к нему, и нет у них постижения бесконечности, потому что никакой разум творения не сможет постичь его, потому что нет в нем места и границы, и имени.
0: Да. Мы знакомы с этими словами. Он начинает с них его основную книгу, Эцхаим, древо жизни, когда впервые

0: на протяжении всей истории Каббалы объясняется нам, как устроена система сверху вниз. И насколько он смог выразить это на нашем языке, чтобы это было как можно ближе нашему пониманию. Действительно, эти отрывки очень-очень особые.
1: Макурева 5-6.
0: 5-6, что у вас?
2: Туда.
3: Спасибо, Раф. Я не хотел нарушать тишину и силу, которая есть в уроке. На уроке. Я хочу спросить, как связаться с душой Али. Как это делается? Через десятку?
0: Ну, через десятку это наверняка. Это как раз то, что он передал своим ученикам, и то, что от них требовал, чтобы они были объединены. У нас даже есть записи его учеников о том, как они себя вели по его указаниям. И если хотим соединиться с Ари, то надо соединяться с теми правилами, которые в Каббале равны для всех. То есть и за счет и с помощью правила «возлюби ближнего своего, как самого себя», которое в конечном итоге нужно во всей полноте выполнить. Все. Даген.
4: Кета миспар штайм. Боу вавину...
3: Второй отрывок.
4: ...хама ешлану лахазик това...
3: Следует понять, в какой огромной мере мы должны быть благодарны нашим учителям, передающим нам свои святые свята и отдающим душу для совершенствования наших душ, пребывающих посередине между путем тяжких страданий и путем возвращения, спасающим нас от преисподней, которая хуже смерти, и побуждающим нас прийти к вершинам наслаждений на высоту утонченности и неги, являющейся нашей долей, которая готова и ждет нас заранее, как сказано выше, где каждый из них действует в своем поколении согласно силе света своей Торы и святости. И уже сказали мудрецы, нет поколения, в котором не было бы подобного Аврааму, Ицхаку и Иакову. Однако этот божественный человек, наш учитель Ицхак Лурия, трудился и нашел для нас полную меру, поразительным образом превзойдя своих предшественников. И если бы я обладал языком, произносящим словословие, я бы превозносил тот день, когда раскрылась мудрость его, почти как день, когда Израилю была дана Тора.
0: Что то, что написал, то, что раскрыл и описал Ари, это буквально на уровне, как Моше раскрыл Тору. И так же, как Тора, которую Моше передал человечеству. Мы ее не понимаем, не знакомы, не умеем ей пользоваться. И в этом Ари сделал еще шаг вперед, объяснив нам, какая внутренняя суть Торы, для чего нужно выполнять, что именно нужно выполнять, и то, что объединение между нами соединяет все части творения, которые намеренно разбиты. И то, что мы собираем их нашими усилиями соединиться друг с другом, мы таким образом приводим к исправлению, постигая соединяющую внутреннюю существующую силу, силу Творца. Из самой Торы мы не можем понять всего этого. Но когда поколения спускались, проходя от поколения к поколению, достигая и проходя разбиение первого храма, второго храма, проходя изгнание, и в самом конце изгнания в 15-16 веке. Вот тогда уже пришло время, чтобы человечество раскрылось то состояние, в котором оно находится, и что нужно практически делать. И тогда проявилась душа Ари. И Ари объяснил, написал и обосновал эту форму. Он раскрыл нам, в чем заключается система высшей природы, которая на нас действует, и что мы в соответствии с этим должны делать. Стало понятно в общем виде, систематически понятно, где мы находимся, что действует свыше, и как мы, соответственно, снизу должны действовать, какова наша цель. Все это стало явным. Киев.
1: Да, дорогой раб. А для кого Ари писал вот свои, ну, или учил, писал его ученик вот эту книгу?
2: Ари катав дворим шило лекулам.
0: Ари писал свои книги всем, всем. Но кто к ним приходил? К нему пришли 5-6 человек. Это всего лишь люди, которые были с ним. Были то больше, то меньше. В принципе, катав всем. Каббалист, который пишет и раскрывает через письмо для всех, он обращается ко всем. Цель человеческого рода, как потом пишет об этом Бальсулам, она равна для всех. Белому, черному, желтому, красному, неважно кому, вне зависимости от пола и всего остального. Человек должен знать, для чего он существует, кто он, кто им управляет и к кому он должен приблизиться.
1: Ну вот группа, всё, которая у него была, вот учеников, они, в общем, были таким инструментом, через которых он мог это написать.
0: Нет, я не думаю. Я не думаю, что он писал это за счет его группы. Он был настолько высок, брал от них определенные потребы, хиссарон. Все-таки он был с ними связан. Но это не то, что группа в этом принимала участие, в его написании. Тут была такая душа, которая была оторвана от всех.
1: Ну, а вот нам, как то, что вот мы, когда это читаем, это такая высота какая-то непостижимая. Что можно из этого нам взять, вот как десятки, как группы?
0: Мы должны впечатлиться им, тем, что он сделал, и где-то учиться у него. То есть его основная книга «Древо жизни». К тому же есть еще «Семь врат», есть еще книги, но еще важно, он не сам написал эти книги. Их записали позже ученики из всего, что он оставил. Главное, чему мы можем научиться у него, это общая система. Когда мы ее изучаем, то уже связаны с той возможностью, что мы получаем высший свет в виде окружающего света. Гилад.
3: Третий отрывок. Нет достаточного слова для описания меры его святой деятельности ради нас, ведь двери постижения были заперты с воротами и засовом, а он пришел и раскрыл их нам. И вот ты видишь, что, будучи 38 лет, он перевесил своей святой мудростью всех своих предшественников, вплоть до Гаона включительно. И все старцы земли Израиля, главные пастыри, товарищи и ученики божественного мудреца Рамака, встали и стояли пред Ним, как ученики перед Учителем. А также все мудрецы поколений, следующих за ними, вплоть до сего дня, без единого исключения, отвратили руки свои от всех книг и сочинений, предшествовавших Ему, а также от каббалы Рамака и от каббалы ранних каббалистов и каббалы гаонов, благословена память всех их. И всю свою духовную жизнь они связали исключительно с Его святой мудростью.
0: Да, на самом деле так и было. Таковы были условия свыше, которые раскрыл Ари, и не было в его поколении кто-то, кто бы встал против него, кто бы сказал, что это не так, это неправильно, как это было в последующих поколениях с Большим Товом и далее, когда которые распространяли науку Ари, а были люди, которые были против. Ари действовал в маленьком городе, в Цфате, в небольшой общине. Было немного учеников. До сегодняшнего дня есть. Осталось то место, где он учился, где он обучал. Мы когда-то туда ездили. Уважая это место. Но время проходит, и нет необходимости быть на связи с этими местами, именно посещая их физически. Но, в общем-то, мы должны изучать те состояния, которые прошли в истории до нас. Так что эти великие вещи в наш мир приходят в очень тонком виде. Они не ощущаются, мы их не понимаем и не видим, то, что происходит. И то, что где-то там в маленьком местечке находится великий человек, из которого исходит вся наука, вся Тора. Он нам рассказывает о действиях творения и о задачах человека в этом мире. И все это раскроется через много лет. Да.
3: Рав, можно объяснить, если вообще такое возможно, в чем разница между методикой обучения или формой раскрытия, которая была до Ари, и тем, что он понял? В чем состояло новшество?
0: Новшество состояло в том, что в человеке постоянно растет его эго, и поэтому в соответствии с уровнем эго он становится все более противоположен высшему свету, Творцу. И это состояние, когда они противоположны друг другу, приводит к состоянию, когда через нечто и противоположное, то есть из Творца и Высшего Света и тьмы и желание получать, приходит к состоянию, когда могут уже почувствовать, даже если свет очень маленький, приходящий свет. Но тут сила тьмы помогает и выделяет из себя свет. Так мы с поколения в поколение приближаемся все больше и больше к раскрытию Творца, даже если его свет небольшой. Но наше эго становится все больше. Мы все больше ищем, все больше понимаем и все больше раскрываем планы творения, цели творения. Мы ожидаем этого. Мы хотим это. И это помогает нам приблизиться. И это не потому, что мы настолько достойны этого, а просто эго, оно растет и требует.
3: Что? Когда каббалист преподносит раскрытие миру, что-то новое миру, в этот период очень малые могут понять все, что он сказал, и в любом случае это меняет все человечество.
0: потому что действует как окружающий свет. Действует как окружающий свет. И сейчас мы учимся, и все человечество, сколько бы ни было людей, которые сейчас живут на земном шаре, в то же самое время, свет, с которым мы находимся на связи, маленький свет, тем не менее, он проходит через нас к ним, потому что мы все-таки связаны в единое тело, которое называется Адам.
3: Четвертый отрывок. Вы наверняка знаете, это не так, как в ранние поколения и в старые времена, поколения, которые были в пятом тысячелетии в те дни, потому что в те дни врата мудрости были закрыты и заперты, и поэтому было немного каббалистов. Не так в этом шестом тысячелетии, в котором открылись врата света, врата милосердия, потому что это близко к концу дней, и радость заповеди, великое удовлетворение сейчас в глазах Творца, потому что Ари, в частности, теперь, когда были опубликованы все священные труды Ари, которые открыли нам врата света, которые были закрыты и запечатаны тысячу оковами с самого начала, и все его слова, слова живого Творца, словно пророку Илияу. И по его разрешению он раскрыл то, что было открыто, так что теперь у нас нет препятствий, никакой опасности, как в настоящем откровении.
0: Да, это тоже известная книга. Книга Полного Завета, Брита Шалем. Все каббалисты после Ари его уважают, ценят, благословляют все, что он сделал и раскрыл, потому что его заслугами они живут в духовном, когда это постигают. Дальше.
3: Пятый отрывок. «Слышал я от Адмора из Калушина, что в прежние времена постижение Творца нужно было предварять всеми семью внешними науками, которые называются «семь девушек, прислуживающих царской дочери». И ужасными самоистязаниями. И несмотря на все это, немногие находили милость в глазах Творца. Однако с того времени, как мы удостоились учения Ари и служения Большим Това, это действительно стало равным для всех, и не нужно более упомянутых выше подготовок.
0: Да, на самом деле, это великая вещь, то, что они оба сделали. Мы, как правило, не очень знакомы с действиями Большим Това, но то, что он создал, он взял всю мудрость Ари и распространил ее. Он был самый большой распространитель. Мы наблюдаем до сегодняшнего дня, сколько людей слышали о Большом Тове, насколько они его уважают, хотя и не изучают науку Каббала сами. Но все-таки есть в них результаты от его учебы. По крайней мере, в том, что они стремятся к возлюби ближнего своему, как самого себя. Поэтому этих двух людей, один из которых действовал для того, чтобы раскрыть в научном виде, скажем так, то, что происходит во всей реальности, систему реальности, силы, задействованные в реальности, отношение Творца к творениям в системном виде. Это то, что сделал Ари. И как Большим Тов облачил это в разные истории, в форумы, которые приблизили слова Ари народу, людям, стараясь не спустить его слова до каждого. Поэтому он самый большой распространитель, самый большой комментатор. И хотя сам он ничего не записал, он думал только о том, как внедрить методику исправления среди масс, насколько это возможно. И хотя ему очень мешали, и сколько вставали против него, он, тем не менее, действовал, и мы видим результаты его действий вплоть до сегодняшнего дня. Хотя можно сказать, что его духовные потомки не изучают методику Ари. Ну и потому не очень заботиться о том, чтобы правильно истолковать «возлюби ближнего своего». Но вообще, на самом деле, оба они сделали нечто одно. Арир открыл, а Бааль Шем Тов рассказал об этом, распространил. Вопросов нет, продолжим дальше.
3: Шестой отрывок. Мой учитель говорил, что главное намерение при чтении Торы зависит от того, насколько он направленно связывает свою душу в слиянии ее с корнем посредством Торы. Чтобы восполнить высшее древо и восполнить высшего Адама, исправляя его. Ведь в этом заложен замысел сотворения человека и цель его занятия Торой. Да. Еще раз, Гилат, прочитай.
0: Еще раз шестой отрывок. Мой учитель говорил, что главное намерение при чтении Торы зависит от того, насколько он направленно связывает свою душу в слиянии ее с корнем посредством Тор, чтобы восполнить высшее древо и высшего Адама, исправляя его. Ведь в этом заложен замысел сотворения человека и цель его занятия Торы.
3: Рыховод.
0: Из этого отрывка слышно, будто достаточно человеку одному работать с Творцом для того, чтобы духовно подняться.
3: У нас нет ни одного каббалиста, который вокруг себя не создал группы, и не для того, чтобы обучать эту группу, но чтобы вместе с ними, в соединении с ними, продвигаться вместе, потому что духовное продвижение может быть выполнено только в группе.
0: Спасибо.
3: Дальше.
0: Седьмой отрывок. «Предупреждал мой учитель меня и всех моих товарищей, с которыми мы были в одной группе, чтобы мы приняли на себя выполнение заповеди возлюбить ближнего как самого себя. И каждый вознамерился в своем сердце любить каждого из Израиля как свою душу. Благодаря этому поднимется его молитва вместе со всем обществом Израиля и сможет подняться и выполнить исправление наверху. А относительно любви наших товарищей, каждый из них должен включиться, как будто он является одним органом этих товарищей. И очень предостерегал меня мой учитель в этом отношении».
3: Еще раз
0: седьмой отрывок. «Предупреждал мой учитель меня и всех моих товарищей, с которыми мы были в одной группе, чтобы мы приняли на себя выполнение заповеди возлюбить ближнего как самого себя. И каждый вознамерился в своем сердце любить каждого из Израиля как свою душу. Благодаря этому поднимется его молитва вместе со всем обществом Израиля и сможет подняться и выполнить исправление наверху. А относительно любви наших товарищей, каждый из них должен включиться, как будто он является одним органом этих товарищей. И очень предостерегал меня мой учитель в этом отношении.
3: Это очень важно, чувствовать себя, что мы относимся к единому организму. Все человечество должно быть так почувствовать, должно будет так почувствовать. И что каждый зависит от всех, когда всю свою духовную жизнь, вся моя духовная жизнь зависит только от нашей правильной связи. И также наша материальная жизнь, мы находимся в последнем поколении, мы почувствуем все больше и больше, насколько мы зависим друг от друга. А без достижения хорошего объединения между нами мы ни в чем не преуспеем в этой материальной жизни тоже. И это учеба, которое должно будет научиться все человечество из жизни, исходя из ударов, из всего необходимого ей, ему, человечеству. Потому что если мы не достигнем хорошего объединения между нами, мы не добьемся никакого успеха нигде, ни в какой области. Так сближение между людьми, правильное, хорошее, должно быть главной учебой нашей и всего человечества вслед за нами. Человек должен вернуться к системе, а система должна вернуться из разбитой системы к единой интегральной системе, когда все человечество зависит в ней друг от друга. Мы будем надеяться, что люди это быстро поймут. Мы уже изучаем эти системы, понимаем, как они действуют. И тогда нам не так трудно будет понять, что все мы находимся в единой системе, в системе единой силы. И насколько мы захотим это выполнить, эта сила выполнит это. Она приблизит нас друг к другу, она подталкивает нас друг к другу, но только мы не хотим этого, и поэтому мы сопротивляемся, и отсюда возникают все проблемы. Но если мы поймем, что у нас нет выбора, но как раз природа хочет привести нас к хорошему объединению, тогда мы придем к тому, что мы решим этим все проблемы. Поэтому нет тут понятия левой, правой партии, всевозможных партий и движений. Есть только одно, что требуется от высшей природы, в которой мы находимся, чтобы мы были связаны в хорошей взаимной форме друг с другом. Понятно. Ладно. Север, Цафон.
5: Рав, азматахлит болам.
0: Рав, так какова материальная цель для достижения духовного мира?
3: Материальный мир дан нам, потому что здесь мы можем собственными силами установить хорошие связи и объединения между собой. Питак Тиква 31.
0: Как представить, что по мере нашего приближения к лучшему объединению между нами есть воздействие на высшую систему, как он пишет? Чего не достает в высшей системе?
3: Мы находимся в единой системе, в единой — это природа. И в мере того, насколько мы находимся в подобии по свойствам высшей, общей природе, в этой мере мы можем повлиять на нее. Итак, от нижнего мы влияем на высшего, это называется подъемом манна. И тогда мы будем получать оттуда силы, понимание, все, пока не получим высшую природу, хорошей формы взаимосвязи, ощущение высшей духовной вечной жизни, и это будет происходить, пока высший мир не зайдет в наш мир, или можно сказать, что наш мир поднимается до уровня высшего мира. Итак, тиква 23.
6: Рав, тода леха ла шиур азе, рацити лишол...
0: Спасибо за этот урок, я хотел спросить. Он пишет, что каждый должен видеть себя как один из органов, из товарищей. Что это значит? Что это требует от меня?
3: Когда я прежде всего завишу от них, но они также зависят от меня, и насколько я принимаю на себя быть проводником высшей силы, хорошей, объединения всем, так благодаря этому я вижу свое предназначение в этой жизни. Питах Тиква 18.
7: Раб, котеб лану араху Хаим Виталь,
0: пишет нам Хаим Виталь, один из самых близких людей Ари, что предупреждал меня мой учитель и всех моих товарищей, с которыми мы были в одной группе, чтобы мы приняли на себя выполнение заповеди «возлюбить». Что значит исполнительная заповедь? Что делать?
3: Да, мы в действии должны достичь такого обвинения, которое называется «возлюби ближнего как самого себя». Но когда ты достигаешь этого практически, ты уже начинаешь чувствовать, что ты благодаря этому поднимаешься с одной духовной ступени на другую, и находишься не только в теле в этом мире, но находишься также в душе, в мире Ацилут, в постижении, в ощущении.
2: Мы продолжаем.

0: Пилот.
1: Бог виавину, кама векама, если оно ляхзик това, для работейну, а машпиим алейну, оротеем, а к душим.
2: Сколько мы должны нашим учителям, которые посвятили все для того, чтобы насладить наши души, которые стоят на страже между тем, что спасет нас от тяжкой участи, являющейся нашей долей, которая готова и ждет нас заранее, где каждый из них действует в своем поколении согласно силе света Торы и святости. И сказали уже мудрецы, нет поколения, в котором не было бы подобного Аврааму, Ицхаку и Якову. Однако этот божественный человек, наш учитель Ицхак Лурия, трудился и раскрыл нам полную меру поразительным образом, превзойдя своих предшественников. Если бы обладал я языком, произносящим словословие, я бы превозносил тот день, когда раскрылась мудрость его, почти как день, когда Исраэлю была дана Тора.
3: Да, действительно, друзья, нам нечего делать, кроме как благодарить. И как можно поблагодарить такого великого человека, как Ари? Об этом на самом деле невозможно. Мы должны прежде всего благодарить нашего рава, это понятно. И наш рав, он самый прямой представитель Баля Сулама, потому что он учился и у Рабаша, который продолжил путь Баля Сулама самым внутренним образом. И Баля Сулам, мы еще слышим на уроке, насколько он является зарождением души Ари, Ибур, Нешамата Ари. И Ари описал нам всю высшую систему от бесконечности до разбиения души Адама Ришона. Все это Баля Сулам представил и комментировал, и написал об этом Ору Пними. И вся эта высшая система, описанная в книгах науки Каббала, она не сходит из бесконечности, пока разбиваются миры, кели, душа Адама Ришона, которая тоже разбилась. И вся эта система со своей вершины из бесконечности, и, как говорят нам каббалисты и наш рав, учит нас, как объединиться, создать связь между нами. И только из этой связи мы сможем почувствовать высшую систему и подняться к ней, и прийти к ответу. У нас нет слов, чтобы выразить нашу благодарность нашим учителям.
2: Читаем еще раз тот же отрывок Баля Сулама. Следует понять, в какой огромной мере мы должны быть благодарны нашим учителям, передающим нам свои святые света и отдающим душу для совершенствования наших душ, пребывающих посередине между путем тяжелых страданий и путем возвращения, спасающим нас от преисподней, которая хуже смерти, и побуждающим нас прийти к вершинам наслаждений на высоту утонченности и неги, являющейся нашей долей, которая готова и ждет нас заранее, где каждый из них действует в своем поколении согласно силе света своей Торы и святости. И уже сказали наши мудрецы, нет поколения, в котором не было бы подобного Аврааму, Ицхаку и Якову. Однако этот божественный человек, наш учитель Ицхак Лурия, трудился и раскрыл нам полную меру, поразительным образом превзойдя своих предшественников. Если бы обладал я языком, произносящим словословием, я бы провозгласил тот день, когда раскрылась мудрость его, почти как день, когда Исраэлю была дана Тора.
3: Активный семинар. Поблагодарим за честь, которую мы удостоились реализовать методику Ари в десятке. Поблагодарим за честь, которую мы удостоились реализовать методику Ари в десятке.
0: Ари – это тот, кто
2: раскрыл нам эту всю мудрость.
0: Ари – Микубал, что кибел хохма –
2: каббалист, который получил скрытую мудрость.

0: и позволил быть с вами, учиться с вами и заниматься с вами. Что могу сказать? Огромная благодарность за то, что сегодня каждый, кто хочет, может войти и вкусить вот это чудо, которое называется наукой Каббала.
1: Я шел по дороге в зал и думал о благодарности за то, что в этом кругообороте есть возможность прийти в это святое место, чтобы услышать слова Бааль Сулама, говорящие о Бари. Видите, как он написал, что превозносил бы он день, когда раскрылась мудрость Ари, как день почти, когда Исраэлю была дарована Тора. То есть мы привлекаем силу к себе и далее передаем в мир, как я сказал, чтобы удостоились мы того, чтобы передать людям, чтобы они тоже отпробовали то, к чему есть у нас доступ.
0: Огромная благодарность за этот процесс, в который нас поместили, за этот прекрасный путь, за такую помощь, которую мы получаем, за те возможности, за все. И вместе с этим место для реализации выбора, как мы сегодня слышали утром, только благодарить за то, что мы находимся на утреннем уроке, здесь, на дневном уроке, только благодарить, где находятся остальные, где находимся мы, в каком месте. И, может быть, это действительно то, чего не хватает. Только благодарить. Внутри у тебя сомнения, но ты благодарен, потому что нет никого, кроме него.
1: Я рад, что нахожусь здесь сейчас вместе с вами. И есть боль, то, что сердце не может успокоиться, что готов быть погребенным под какими-то наслаждениями нашего мира, вместо того, чтобы искать наслаждение от отдачи. У вас тоже есть подобные потребности, вы сидите здесь и задаете вопросы, и не готовы уступить день за днем, раз за разом. Можно сказать, что благодаря Творцу, который нас пробудил, Рав, Рабаш, тот, кто приложил эти усилия, и это же то, что вынуждает нас, то, что есть еще миллиарды людей, которые могут здесь завтра сидеть вместе с нами, и это, может быть, зависит от нас.
0: Да, благодарен за то, что люди могут присоединиться к нам. И это наша ответственность не думать о себе, а распространять, реализовывать, молиться о десятке, чтобы еще больше нам удалось прийти к слиянию, услышать то, что нам хочет дать этот высший свет. Благодарность за честь быть рожденным в таком поколении, когда уже есть группа, десятка и возможность распространять и использовать это и радоваться.
1: Слушаю товарищей и стараюсь думать, как можно вообще говорить о величии Ари. Если Бааль Сулам так о нем говорит, то как мы можем? Нет слов. Человек, находящийся в постижении, в ощущении духовного свойства отдачи, он видит, что сделал Ари. И он чувствует, что сделал Ари. Не думаю, что можно передать, насколько Ари велик.
0: Постараемся. У нас есть урок сейчас. Будем изучать Ари и получать свет.
2: Да.
1: Второй отрывок.

Знаю, что прежде, чем были созданы создания и сотворены творения, простой высший свет наполнил всю реальность. И не было никакого свободного места в виде пустого воздуха и пространства, а все было заполнено этим бесконечным простым светом. И не было в нем ни начала, ни конца, а все это было одним простым, полностью однородным светом, и он называется светом бесконечности. Первая часть древа жизни. Семинар молчания. Давайте начнем урок с просьбой приблизиться к высшему свету. Еще раз возьмем в урок с просьбой приблизиться к высшему свету.

0: Шалом, шалом хаверим, шалом хаверот.
1: Здравствуйте, дорогие друзья и подруги. Мы очень рады быть здесь с вами. Мы думаем, что вы тоже очень рады быть здесь вместе с нами. И все наши товарищи во всем мире, все, кто собираются. Мы видели ребят в Киеве, в Днепре, в Вене, в Лондоне. Вообще, каждый момент, когда товарищи собираются, это очень дорого, важно. Мы собираемся, чтобы приблизить наши сердца, сблизить наши сердца. Мы не обязаны собираться физически, но когда мы собираемся физически, это нам помогает почувствовать лучше друг друга. И большая радость, то, что мы собираемся, давайте ценить эту возможность. И здесь, в Израиле, и здесь, в этом зале, и в каждом другом месте. Мы в этот шаббат, мы видим, даже ребята в Канаде собрались, прекрасно. Весь этот шаббат мы окружены вот этим днем подъема души великого Ари, Арье Лури Ашкенази, Ицхак. Мы вряд ли понимаем, насколько велик он был, но мы слышим наших учителей, Баля Сулама, Рабаша, нашего дорогого учителя, что Ари был величайший каббалист, и мы тоже хотим почувствовать, как и они, насколько велик он был. И сегодня мы продолжим смотреть вторую часть урока. Первую часть мы смотрели утром. Те, кто смог посмотреть, те, кто не смог. Сейчас мы посмотрим вторую часть этого урока. Он проходил 14 июля 2021 года. А потом мы постараемся немножечко это обсудить. И эта часть, которую мы сейчас будем смотреть, она будет 45 минут. А затем мы постараемся вместе как бы переварить то, что мы услышали, обсудить. И у нас есть еще отрывки, которые нам подготовили. Там есть очень особый отрывок. Я не знаю, насколько он редкий. Написал Хаим Виталь от имени Ари, потому что они мало писали о группе, о отношении между товарищами. Но здесь есть отрывок относительно короткий, но особый, взят из Шара Гильгулим, отрывок номер 17 в нашей подборке. Мы его почитаем. Давайте постараемся удерживать в сердце то, что писал Ари, пишет Хаим Раби Виталь. «И предостерегал мой учитель меня и всех товарищей, с которыми мы были в группе, чтобы мы приняли на себя заповедь разрешительную «Возлюби ближнего как себя» и направил сердце на каждый Исраэль, как душу свою, и таким образом поднимется его молитва, в которую включен весь Исраэль, и сможет подняться и произвести исправление наверху. Особенно любовь к товарищам. Каждый должен включить себя, как будто бы он один из органов этих товарищей, и очень предостерегал меня, учителя, в этом. Вот это предостережение — это свет для нас. Даже то, что это говорилось много лет назад, мы знаем предостережение Баля Сулама, «Освободите себя от всяких надуманных дел». Да, все вот эти великие вещи, которые они написали, но они концентрируют это для нашей работы, любовь к товарищам. Давайте войдем в этот урок с этим намерением. «Предостерегал меня учитель и моих всех товарищей, которые были в группе, чтобы мы приняли на себя заповедь «Возлюби ближнего как себя». И направил сердце каждого на Исраэль, И таким образом душа молитва его поднимется с включением Исраэль и сможет произвести исправление наверху, особенно любовь к товарищам. Каждый должен включить себя, как будто бы он один из органов товарищей. И очень предостерегал меня учитель об этом. И наш учитель предостерегал нас об этом. Давайте серьезно относиться к этим предостережениям и давайте посмотрим урок. Мы продолжаем. И вторая половина урока, она связана с продолжением Ари. Баля Сулам удостоился зарождения души Ари. Пожалуйста.
2: Баль Сулам удостоился Ибура души Ари. Десятый отрывок. И зная, наверное, что со времени Ари до сегодня не было никого, кто понял бы методику Ари до самых корней. Ибо гораздо легче было обрести разум в два раза больше, чем у Ари, по величине и святости, чем понять его методику, побывавшую в стольких руках, от первого услышавшего и записавшего до последних систематизаторов, которые еще не постигли эти вещи в правильном виде, в их высшем корне. И потому каждый из них переворачивал и запутывал их. И вот по высшей воле я удостоился вхождения Ибур души Ари не за мои добрые дела, а по высшей воле. Так что и для самого меня непостижимо, почему я был избран для этой удивительной души, который со дня его смерти и до сего дня не удостоился ни один человек. И я не смогу написать об этом более подробно, ибо не в моих правилах говорить о чудесах.
1: Да, что же мы видим отсюда? Что действительно есть понятие зарождения души Ари в Бале Суламе, и он может объяснить и истолковать, и раскрыть все тексты Ари нам и широким массам. И до сих пор он говорит, что тот, кто находился в этом, буквально они запутали все понятия, и мы знаем, что люди, которые хотели прокомментировать и объяснить то, что написал Ари и его ученики, Бали Сулам говорит, что они только запутали понятия и причинили большой вред в это, тем самым. Что мы можем сделать? Мы слышим то, что он говорит, не более того. Но он, как он говорит это в полный голос, что он достиг зарождения души Ари, то есть то, что Ари постиг, и Бали Сулам постиг, и поэтому и может писать все, что написал, и поэтому вместо самого Ари мы изучаем Бали Сулама. И после того, как мы изучаем Бали Сулама, мы можем обратиться к текстам Ари, насколько есть у нас оригинальные тексты, и понять, что там написано. Дальше.
2: Одиннадцатый отрывок. Я рад, что сотворен в том поколении, когда уже можно распространять науку истины. А если вы спросите меня, откуда я знаю, что же можно, я отвечу вам, потому что мне дано позволение раскрыть ее. Другими словами, до сегодня ни одному мудрецу не раскрылись пути, по которым можно было бы открыто заниматься перед любым народом или общиной, объясняя каждое слово подобающим ему образом. И это то, что даровал мне Творец в полной мере. Как принято у нас, и это зависит не от гениальности самого мудреца, а от состояния поколения. Как сказали наши мудрецы, достоин был Шмуэля Катан и так далее. Однако поколение его недостойно этого. И потому сказал я, что все, чего удостоился я в раскрытии этой науки, связано с моим поколением.
3: Турки ту.
4: Турция 2.
2: Доброе утро, Раф. Друзья, товарищ спрашивает.
4: So what level he represent and what should we feel when we hear Ari so that we do not get confused?
2: Понятно, что мы не можем относиться к Ари как к человеку. Так какую высоту он показывает, он нам дает, какую ступень постижения?
5: Творец, который хочет отдавать людям, отдает. У него есть множество возможностей, все в его руках, но продвинуть человека до уровня Творца и вообще все человечество продвинуть до уровня Творца. Здесь есть проблемы, есть разум, чувства, возможности. И вместе с этим оставить их свободными. То есть, чтобы они делали это не из того, что ты вводишь в них силы, и они действуют, а чтобы у них была свобода выбора. И чтобы они решили сами и поняли сами, что это лучше, это хуже. И поэтому есть злое начало, которое сопротивляется всему хорошему, что мы хотим сделать. И все это для того, чтобы развить нас, чтобы мы стали свободными. И мы понимаем, что так хочет наша природа, и так хочу я. То есть я, это человек во мне, хочет так. То есть обратное моей природе. И поэтому здесь нужна наша работа, чтобы дать нам эту методику таким образом, чтобы она не вынуждала нас, как все остальные свойства природы вынуждают нас, скажем, дышать. Хочу, не хочу, дышу. Не чтобы вынуждать нас к действиям отдачи и любви, что является природой Творца, а чтобы мы сами эти вещи сделали, исходя из нашего желания внутреннего, свободного. Поэтому относительно этого свободного желания должно быть что-то противоположное ему, обратное, чтобы мы почувствовали, насколько это заставляет меня, скажем, мое злое начало, и насколько я могу сопротивляться ему, потому что я выбираю нечто иное, иную цель, чтобы достичь ее. И поэтому Творец должен дать нам методику исправления нашего, не вынужденно через природу, то, что есть на неживом, растительном и животном уровнях, когда каждый из них, и люди в нашем мире, которые тоже относятся к животной природе, они делают, потому что нет выбора, не спрашивают, хотят или не хотят. Конечно, хотят. Потому что это сила, которая их оживляет и вынуждает. Мы хотим достичь состояния, когда мы свободны, что мы как бы не творение, чтобы мы поднялись над этими силами, которые управляют нами, быть свободным народом в своей земле, то есть быть свободными в нашем желании. Это то, что хочет Творец, чтобы мы стали свободными от Него. И из этой свободы, чтобы мы выбрали, чтобы стать такими, как Он, из противоположных действий, обратных, которые были у нас прежде, чтобы мы выбрали действия отдачи и любви. Эти вещи, которые Он хочет спустить нам, Он не может сделать это через природу. Тогда мы будем существовать, как и сейчас, только вместо разных сил получения, которые есть у нас сегодня, мы будем действовать в силах отдачи, которых нет у нас сегодня, но будут. Скажем, как мать, которая все время желает заботиться о своих детях, все время давать и давать им. Так и мы будем чувствовать себя относительно всех, заботиться и отдавать. Но ведь это не делает нас свободными. Мы этим как раз-таки становимся рабами нашей природы. Как и женщина, природа вынуждает ее заботиться о младенце. Поэтому методика эта, она обратна нашей природе, и она поэтому приходит к нам необычным образом, а очень странным. Какая-то компания, группа Раби Шимона, которая сидит там, что-то учит, какие-то нереальные люди. Потом какой-то юноша приходит из Египта, Ари. И он был торговцем. И все время ездил между Дамаском, Иерусалимом и Египтом. Перевозил товар. Парень 30 лет, а в 36 лет он умер. Но до этого он занимался разными другими вещами. И то, что они писали, Раби Шимон и его группа, Ари и его ученики, эти вещи, они не раскрылись обычным образом. Зор, эти рукописи не были раскрыты. Они записывались на разных обрывках бумаги, папируса. И их нашли где-то на рынке. Какой-то торговец использовал их как обертку. А что с Ари тоже? То, что он написал, это похоронили где-то в могиле. Другую часть спрятали в каком-то сундуке, который стоял в каком-то заброшенном доме. Эти вещи, конечно, это высшая сила, которая так это все устраивает и заботится о том, чтобы мы получили их, но чтобы мы получали их очень необычным образом. Чтобы не верили мы в эти вещи на 100%, чтобы эти вещи попадали людям как бы случайно и к особым людям, не большим мудрецам или богатым, или сильным, или еще что-то. Нет, так, тому, в ком сердце стремится. И это тоже не видно снаружи. Так же, как мы не видим по себе. Когда смотрит на нас, никто не может сказать, что есть в нем. Вдруг он прилип к этой науке Каббала, хочет раскрыть какие-то такие вещи. Если ты скажешь, что я благодаря этому могу хорошо работать, могу в чем-то преуспеть, то да. А что в этом есть? Поэтому так Творец, который хочет приблизить человечество к себе, но вместе с этим оставить нам как можно больше свободы, чтобы мы не были зависимы от него, так он дает это таким образом. Часть человечества, которая хочет познать и раскрыть Творца, устремляется к нему, такие как члены Бней Барух, а другая часть, миллиарды, могут смотреть на них и говорят, они сумасшедшие, что им, зачем им это? Ну, они не хотят нам ничего плохого, ладно, пусть будут. Были периоды, в которых хуже относились к каббалистам. Так это происходит в природе, это все исходит из того, что мы должны обрести эту методику и остаться свободными. Ты хочешь, пожалуйста, не хочешь, не надо. И поэтому так это развивается.
3: Алла, Гена.
5: Дальше, Гилат. 12-й отрывок. Уменьшилась вера, вообще вера в высших святых мудрецов поколения, в частности и каббалистическими книгами, и Зоаром, которые полны материальными аналогиями, и поэтому на каждого напал страх, что выигрыш его может обернуться проигрышем, ибо не ровен час, он близок к тому, чтобы впасть в грех изваяния и изображения. И это то, что побудило меня написать достаточное толкование на труды Ари, а сейчас и на книгу Зор. И я совершенно рассеял этот страх, поскольку выяснил и ясно доказал духовный смысл каждой аналогии, абстрагировав ее от любой материальной фантазии. Выше места и выше времени, как увидят это читатели, чтобы позволить всей массе дома Израиля изучать книгу Зоар и греться в ее святом свете.
2: Да. Дальше.
5: 13-й отрывок. «Знай, что понимание этой науки во многом зависит от знания последовательности развития сферот, парцуфим и миров друг из друга. В качестве причины и следствия в обязательном порядке». И мудрецы Зоара выяснили это в его скрытом смысле. Но не было понимания их слов, пока не пришел Ари и не раскрыл эти понятия. Знай также, что всякое обновление в Кабале Ари относительно предшествовавших ему исследователей заключается в основном в раскрытии путей 10 сферот отраженного света. И хотя 10 сферот отраженного света в целом были раскрыты всем предшествовавшим каббалистам, однако главное их постижение и понимание были только в соответствии с путями 10 сферот прямого света. Пока не пришел Ари и не прояснил для нас понимание путей отраженного света во всех деталях, и этим раскрыл богатства, скрытые и запертые на ключ в книге Зоар.
2: Да, то есть главное, то, что Ари добавил к объяснению, можно сказать, к объяснению книги Зоар, что он все объяснял в отраженном свете, то есть в работе человека, снизу вверх. И поэтому его книги, его комментарии, Эцхаим, это такая важная книга, потому что там все объясняется, исходя из сокращения экрана отраженного света и в мере связи отраженного света с прямым светом, так мы раскрываем, изучаем реальность. И это, в общем-то, практическая каббала на практике. То есть не так, как это все спускается, распространяется свыше, а как мы сами постигаем и раскрываем снизу. То есть Ари объяснил науку каббала в таком виде, что объяснил работу человека, насколько человек раскрывает, открывает, понимает эти вещи, что все зависит от работы человека, от экрана, который человек строит. И так поэтому мы должны понимать, что методика Ари — это методика исправления нашей работы. Дальше.
3: Ари Акадош я Машиах бен Йосеф.
5: 14 отрывок. Святой Ари, который был Машиахом, сыном Йосефа, мог раскрыть так много мудрости, ведь обладал разрешением от раскрытого мира.
2: Есть у нас два Машиаха. Машиах — это высшая сила, которая действует на человека и поднимает его снизу вверх. Так у каждого есть таких две силы. У каждого есть свой Машиах. То есть есть у этих сил две ступени, как мы обычно изучаем. То есть есть сила Бины и сила Хохмы. И поэтому Ари был Машиах бен Йосеф. То есть Йосеф — это сила Исода, которая дает методику всем, но сам не может реализовать ее, а только раскрывает ее миру, насколько каждый из тех, кто готов к этому, который впечатляется и включается в это. И то, что мы ждем еще дополнительной силы, которая должна в какой-то форме раскрыться, которая называется Машиах бен Давид. Давид — это уже не Исот, а Малхут. И поэтому в мере того, что мы действуем, мы надеемся, что мы раскроем эту силу, которая стоит напротив самой Малхут, ведь мы все части Малхут. И так это произойдет. И весь этот мир сможет получить высший свет и наполниться ощущением высшей системы. И так начнут все существовать в таком виде, что раскроется всем объединение общее, когда все вместе друг с другом объединяются и наверняка выполнят этот закон общего объединения. И тогда любовь, объединение всего этого раскроется и распространится на весь мир. Тель-Авив 3.
5: Рав, что значит, что поколение готово, и ему можно раскрывать науку Каббала? Что это за позволение?
2: Мы видим это из их первоисточников, из того, что они написали, что же, начиная с Ари дальше, что это методика исправления, обязывает человека распространиться во всем мире, что эта методика распространится во всем мире. И то, что сделал Большим Тов, посвятил этому всю свою жизнь, что он ездил из места в место и обучал там всех этой методике объединения, исправления, потому что он хотел привести к исправлению, к ускорению исправления в мире. И это то, что мы тоже должны сделать.
5: Я спрашиваю это в связи с тем, что многие наши аспекты вызывают шок у людей в их жизни. Что значит раскрыть кому-то такие большие вещи правильным образом?
2: Ты должен раскрыть их в такой форме, такое приятное и доброе, хорошее для людей, для их восприятия. Это первое условие в распространении. Москва 7.
6: Да, Раф, сейчас вот Вы сказали, что ну, это только Ари раскрыл методику постижения снизу вверх. Мы настолько уже к этому привыкли. И вот ну, просто любопытно узнать, что было до Ари, какая была до этого методика.
2: До Ари? Ари жил в 15 веке, всего лишь 600 лет. Но до него, начиная с группы Раби Шимона до Ари, были отдельные каббалисты здесь и там, собирались и писали что-то, то, что не могли. И особенно не было, что изучать, у кого учиться. Была такая серая, такой серый период времени, то, что я могу сказать. И только начиная с Ари, благодаря его книге, благодаря тому свету, который он привнес в мир, начали здесь и там создаваться группы, которые изучали методику Ари и хотели это объяснить и реализовать. То, что сделал Большим Тов, он взял принципы методики Ари и облачил это в разные такие притчи, рассказы, его комментарии, что нужно достичь объединения, любви. Он не очень-то говорил, ну, немного говорил о том, что есть пять миров, и что есть святая келим и души. Он начал немного говорить об этом, потому что до этого вообще было запрещено говорить об этом, и поэтому было много противников его. Но он говорил в таком широком виде, насколько это возможно, как можно более широко. Прежде всего, это дало людям намного больше уверенности и силы в жизни. Духа, силы духа в жизни. А потом уже ученики, которые пришли за ним, еще люди начали подниматься и заниматься, интересоваться, говорить об этом. И то, что было, это уже не запрещено заниматься и говорить об этом. И уже начиная с 16 века и дальше начали выходить книги и распространяться в разные места. И люди, которые были в постижении, начали обучать и раскрывать, открывать учебные места. И Большим сделал очень много. Можно сказать так, как Ари только написал все, то Большим Тов распространял то, что написал Ари. Хорошо?
6: То есть методики дальше не было. Это была первая, по сути, методика
2: заражения.
5: Да, да. То, что сделали Ари и Бали Шем Тов вместе, вдвоем, они действительно раскрыли науку Каббала для нашего поколения. А потом уже пришел Баль Сулам и Рабаш. То есть это как бы приходит в парах тогда. Баль Сулам написал обо всем и обучил не только нескольких человек, которые были рядом с ними, рядом с ним. Я учился еще, застал несколько человек, которые учились у Баль Сулама. И поэтому Баль Сулам и Рабаш, они также вместе действовали таким образом, так же, как Ари и Баль Шем Тов. Ну, а мы должны уже взять все эти вещи, которые они нам передали, и реализовать на практике в последнем действии. Петах Тиква, 25.
7: Рав, по поводу различия, о котором вы говорили между Ари и Бааль Шем Товом, мы говорим так, что Бааль Шем Тов, он спасает человека через сердце, а Ари через голову. Вы могли бы сказать о том, что изменилось?
2: Ничего не изменилось. Просто так говорится о двух подходах их к раскрытию Творца, что можно раскрыть Творца больше с мыслительной работе. Это зависит от природы человека, от его корня души. Либо можно его раскрыть в работе в сердце, как Бааль Шем Тов. Но нужно и одно, и другое, потому что они дополняют друг друга. И те люди, которые изучают, они изучают и одно, и другое. Реализация. Реализация методики Каббалы — это, в общем-то, есть методика Бааль Шем Това. Да. Из этого исходит методика хасидизма, так же, как все эти методики, она существовала какое-то время, а потом тоже ослабла.
8: Ну, нам всех.
2: Ну, продолжим.
7: Да, об этом говорится в 16-м отрывке.
2: Ну, пожалуйста.
7: 16-й отрывок. Большая любовь ощущается нами от Творца в том, что мы дожили и удостоились дыхания жизни нашей Бааль Шем Това, мировеличие и сила святости которого выше любого звука и любого слова. Не наблюдал его и не будет наблюдать никто, кроме тех удостоившихся, кто служил его свету, и они тоже, в определенной мере, каждый согласно тому, что получил в своем сердце. И верно и то, что свет его Торы и его святой мудрости зиждется на опорах святости, взятых главным образом от Ари. Однако их подходы совершенно не похожи друг на друга. И я поясню это притчей о человеке, который тонет в реке. Он поднимается и опускается, как это происходит с тонущими. Иногда видны только волосы на его голове. И тогда начинают придумывать способы, как схватить его и спасти через голову. И тогда, иногда появляется его тело, и тогда начинают придумывать способы, как схватить его напротив сердца. И аналогично этому, вследствие того, что человек из Израиля тонет в бурных водах, то опускается, то поднимается, и не все времена одинаковы. В водах изгнания среди народов с того времени и поныне он то поднимается, то опускается, и не все времена одинаковы, и во время Ари была видна только его голова, и потому Ари старался ради нас, спасая нас через голову. А во время Бааль Шем Това было легче, и потому благословением для нас было спасать нас против сердца, и это было для нас большим и верным спасением.
2: Да, все-таки разница между ними где-то 200 лет, между Ари и Бааль Шем Товом. И это то, что у нас есть. Что вы хотите еще? Питах Тиква 10.
7: Рав, есть особое ощущение подъема от этого урока, что-то очень особое и возвышенное. Что мы можем добавить в нашей работе в десятке в течение дня?
2: Не только в течение дня, а вообще мы должны понять, осознать, что мы продолжаем путь Рашби и его учеников, а потом Ари и Бааль Шем Тов, Бааль Сулам и Рабаш, что все эти вещи, они находятся в нас, и мы изучаем их, и мы хотим развиваться с их помощью и реализовать их сегодня в нашем мире. Да? Для этого мы существуем. Иначе для чего еще? Что он от нас еще может остаться? Ведь весь этот мир — это иллюзорный мир, который находится только в нашем воображении. И ничего не остается после этой жизни от нее, а только то, что мы можем сделать, чтобы привлечь всех, приблизить всех к Творцу. Так давайте это сделаем. Будем действовать, насколько это возможно. И главное для нас не думать о том, что мы такие маленькие, такие низменные, и кто мы вообще такие, а наоборот. Чем больше нам мы такими маленькими являемся, тем больше мы можем реализовать ту методику, которую дали нам те великаны Духа. И благодаря тому, что именно благодаря тому, что у нас нет силы мысли и желания, которое было у них, ощущения, у нас есть сила действия, реализации, и мы можем реализовать это во всем мире. И если, как написано, монет как монетки прибавляются в большой счет, в Гмартикуне, так и мы должны действовать. То есть все наши действия, и Большим Тов очень сильно работал в этом направлении, что все наши действия заключаются в объединении между нами, что мы можем его расширить, его на все человечество, так, чтобы все познали меня, как написано, от малого до большого, и мой дом будет дом всех молитв, и вольются все народы, и так мы придем к окончательному исправлению. Это должно так случиться в последнем поколении.
5: Если можно, еще вопрос. Обычно мы работаем с отрывками, которые мы учили на утреннем уроке. Мы читаем, перечитываем их и делимся впечатлениями. Сегодня тоже это подходит. Мне кажется, что они не очень подходят для работы в десятке.
2: А я считаю, что да, стоит заняться этим, потому что сегодня все-таки, как бы то ни было, день Худари, и мы должны отметить этот день памяти, потому что он основа, одна из основ, минимум, исправления мира и нашей духовной жизни. Да. Что вот буквально эти особые души, такие как Рашби, Ари, Бааль Шем Тов, Бааль Асулам, Рабаш, мы должны их почитать и стараться выполнять, реализовывать их Тору, их методику в нас. Хорошо, да? Ну, давайте сейчас тогда сделаем семинар. Что мы спросим друг друга?
8: Ну?
2: В чем мы должны укрепить методику Ари с помощью наших действий, чтобы это было вот буквально, они были действиями по объединению до такой степени, чтобы мы пришли в Гмартикун. В чем на практике мы можем сделать это? В общем, это ничего нам не осталось более того, чтобы просто реализовать то, что написал Ари. Пожалуйста, семинар.
9: 6 минут семинара, я повторю вопрос, как мы можем усилить методику Ари нашими действиями, чтобы это были по-настоящему действия объединения настолько, что мы пришли к окончательному исправлению. Еще раз, как практически, что мы практически можем сделать? 6 минут на семинар.
5: Нужно укреплять методику Ари. Рав говорил об объединении, это то, что мы должны укреплять и верить. Все исходит из силы отдачи. Мы говорили об этом
7: утром, с одной стороны, авьют, с другой стороны, закут. Именно с обеих вот этих противоречий, противоположностей, искать среднюю линию, укреплять, как использовать желание получать для себя ради объединения и любви.
9: Можно усилить действия. Какие действия мы можем сделать? Усилить методику. Действия в сердце, действия по объединению. Действия новые, те, которых еще не было. С внутренним механизмом, который подталкивает. Желание получать показывает нам все время нечто противоположное. Нам же нужно обратить наше внимание на то, что посылает нам свыше. И это мы можем усилить. То есть мы усиливаем не методику, а объединение между нами. Делаем то, чего еще не было. Поэтому мы строим здесь сеть, в которой сердца соединены. Это можно сделать и набираться сил. И всякий раз будем раскрывать то, что раскроем. Над этим будем прилагать еще усилия для объединения. И неважно, сколько времени это потребует, и сколько, и какие чувства будут это сопровождать. Главное — продолжать вместе.
7: Да, было написано, что вот эта позволительная заповедь возлюби ближнего как себя, вы хотите отдавать, хотите быть как Творец. Мы уже знаем, что есть падения и подъемы. Мы не управляем нашим эгоизмом. И самый лучший банк для вкладов — это возлюби ближнего как себя. Это товарищи. Это настрой товарищей. Этот банк дает самый большой процент.

0: Поэтому мы должны поднимать дух друг друга, и тогда будем счастливыми и богатыми, и это вернется нам с Торицей.
1: Согласен, но мы должны передавать настроение, состояние духа, объединяться. Сегодня мы много изучали на утреннем уроке отмену перед учителями, даже если физически их нет, очень важно приходить, очень важно оставить свое мнение внизу и подниматься выше знания, все время стараться.
0: Методика Ари, она практическая методика. Он говорит о работе Творца с Творением. Мы можем это реализовать. Но работа, она не только относительно Творца, а также относительно товарищей. Мы учимся вместе с товарищами по методике Ари. Вся наша методика, она основана на методике Ари. Баля Сулам основал все на методике Ари, Арабаш на методике Баля Сулама. Каждый писал это в своей манере, как рассказал Ари Большинтов. Ари работал над частью, связанной с разумом, большим тов, больше на чувства. Но это как две части одной медали.
1: С Ари не очень знаком, а вот с Равом уже некоторое время. Он нас обучает, чтобы мы любили наших товарищей как собственных детей. Будем стараться это сделать, дать все, что только возможно. Так постепенно можно будет приблизиться к тому, чтобы быть как свет, как Орен часто любит говорить. Будем стараться любить товарищей и дадим все, что мы можем.
0: На протяжении всех поколений, Рав говорил сегодня утром, каждый каббалист построил вокруг себя группу учеников. Это то, что у нас есть. Бней Барух, это нужно укреплять. Это высшая важность, насколько мы зависим друг от друга. Да, вот ради этого исправления, это не исправление себя, а это исправление общее.
1: Спасая весь мир и исправляя, наделая намерение, постоянно проверяю, исправляю ли я себя, видеть, что снаружи от меня, своих товарищей. И основа должна быть на то, чтобы исправлять себя. Друзья, мы продолжаем. Когда мы начинали урок, то десятка, которая готовила подготовку, закончили подготовку молитвы, чтобы мы удостоились приблизиться к Высшему Свету. Помните? Верно? Это была молитва, с которой мы начали. Чтобы мы удостоились увидеть, приблизиться к Высшему Свету. Как это можно? Кто нам может это сказать? Через тех, кто это удостоился. Это наши учителя, это наши, это люди, которые нас ведут. Нужно ценить их, нужно стараться реализовать их науку в нас самостоятельно. Если мы в Бней Барух, и мы хотим вообще, чтобы мы были на духовной карте всех поколений, нам нужно постараться быть в слиянии с нашим учителем. Он передает нам все, что передали ему его учителя, а этим мы будем чтить его и выполнять Тору в нас. Добавим это к нашей молитве. А сейчас мы почитаем 22-й отрывок, в котором Рабаш нас обучает, как тот, кто хочет идти на пути приближения к Высшему Свету, должен идти за учителями. А кто нет, нет необходимости в учителе. Итак, как можно слиться с учителем? Вся работа творений, говорит Рабаш, это 22-й отрывок. Вся работа творений, которые должны работать выше знания. И невозможно сделать ничего,

0: поднимает пыль ногами, то тот, кто идет за ним, наполняется пылью, которую он поднимает ногами. Конец цитат. Это Бартенор, который объясняет нам из трактата отцов отрывок. Продолжаем. Надо понять на то, что указывает нам слова мудрецов в этом примере. Следует объяснить, что тот, кто идет верой в мудрецов, он смотрит на их путь. Что они говорят, что нужно быть выше разума. И тогда человек начинает быть как разведчик, критически рассматривать, на самом ли деле стоит идти их путем. И это означает, что ноги мудрецов поднимают пыль, которая попадает в глаза следующих за ними.
1: То
0: есть, благодаря тому, что человек хочет понять путь мудрецов, которые говорят нам, что мы должны идти за ними с закрытыми глазами, иначе попадет пыль, то есть нечто совершенно неважное, называемое пылью. Иными словами, большая низости уже не может быть. А так как даны человеку знание и разум, чтобы понимать все согласно разуму, а тут говорят нам, что мы должны идти, принимая веру мудрецов. И человек хочет понять этот путь. Но все в то время, пока человек еще погружен в желание получать для себя, он не может сам знать, что такое хорошо и что такое плохо. А следует все принимать согласно тому, что установили для нас мудрецы. Чтобы они не попали пыли прах в глаза, и тогда невозможно идти вперед. Но если не критикуют слова мудрецов и не хотят понимать их слова внутри знания, именно тогда удостаиваются знания святости. Причина того, что мы должны идти выше знания, в том, что мы погружены в эгоистическую любовь к себе. Поэтому с помощью веры выше знания мы удостаиваемся отдающих келим, и тогда раскрывается благо и наслаждение в отдающих келим. И это на языке книги Зоар означает «знание распространится и наполнит комнаты и проходы». Это значит, что в то время, когда келим в порядке, распространяется знание как во внутренних, так и во внешних келим. Рабаш из статьи «Чтобы мы были головой, а не хвостом в духовной работе».
2: Да, здесь Рабаш так красиво пишет. Посмотрите, что он говорит в начале. Вся работа творений, которые должны работать выше знания, и невозможно ничего сделать без веры в мудрецов, которые установили для нас порядок работы. И после того, как человек принимает свою работу в качестве хвоста львов, это мы хотим быть хвостом львов, то есть мудрецов, то есть он устремляется за мудрецами, чтобы идти только согласно тому, что они нам установили. И он здесь говорит нам притчу из Масахет Авот. Сказали мудрецы, покрывайся пылью ног праведников, То есть идти за ними, так как идущий поднимает пыль ногами, и тот, кто идет за ним.

0: наполняется пылью. Это напоминает о том, что Раф привел пример, когда человек идет по минному полю, не знаю, у кого-то тут была возможность ходить по минному полю, надеемся, что не будет, но человек, который идет по такому полю, он может наступить на мину, да, это неприятно. И Раф сказал, что тот, кто идет, он оставляет следы на земле, и человек, который идет за ним, он ищет вот эти следы идущего перед ним, и тот, кто шел перед ним там, где он оставил след, он туда наступает и так продвигается, так продвигаются. Это напоминает. Мы хотели бы поговорить об этом. Утром мы касались этого темы самоотмены перед учителем, перед Равом. Сейчас мы слышали прекрасные вещи об Ари. Мы не удостоились узнать его. Мы читаем книги, которые были написаны. Кроме того, у нас нет с ним связи. Но мы удостоились того, что читали книги Бааля Сулама. Его мы тоже не удостоились познакомиться. Но есть Рабаш, который рассказывал о Бааля Сулам. И мы узнали нашего учителя. Он соединяет нас с Рабашем, который соединяет нас с Бааля Сулам. И через него также мы можем коснуться Ари. Порядок ступеней не меняется, но реальность, да, меняется. Та реальность, которую мы ощущаем, она меняется. Мы видим, что Рав меньше физически присутствует на уроках. Поэтому мы хотим сейчас на семинаре обсудить вместе, какие новые формы обретает наша работа. Все мы ученики Рава, все мы ученики Рава Лайтмана, неважно, где мы находимся, в каких рамках мы учились или учимся, все мы ученики Рава. Итак, какие новые формы облачается наша работа, каждого из нас, в десятке, в этот период? Давайте постараемся выяснить для себя, в чем изменилась, если вообще изменилась, наша работа, работа учеников в этот период. Мы проведем семинар. 6 минут.
1: Ну, во-первых, мы проживаем эти замечательные уроки в записи, которые прошли вроде давно, на самом деле. Чувствуем вес каждого слова. Чувствуем это в десятках, в сегодняшней нашей работе. Это все очень практическое, все, что мы слышим. И мы больше работаем в десятках, мы все больше входим вглубь десяток. И это и есть наша работа. Еще глубже войти в десятку и почувствовать все, чему нас обучает Рав, в связях между нами.
0: Да, это действительно особенный период. Якобы Рава нет, но Рав всегда есть. Мы просто не видим это своими глазами. И то, что особенно здесь, мы должны укрепить наших товарищей, которые ведут группу. Эта роль непростая, очень ответственная, очень тяжелая. Есть дополнительная функция поддерживать, давать им силы, вести Бней Барух к тому, что Рав строил всю жизнь.
1: Что поменялось? С точки зрения учебы мы учимся в десятках, в группе, где есть товарищи, которые хотят соединиться. Это не поменялось, это всегда будет. Почему? Потому что в нашей объединении раскрывается Творец. Что да, изменилось? Изменился язык, на котором мы говорим. Наше понимание. Постепенно мы можем воспользоваться словами. То, что каббалисты говорили о высоком, мы не понимали. Мы приблизимся, начинаем лучше понимать средние линии, правая, левая. Станет намного более осязаемым. Начнем приближаться и придем к окончательному исправлению.
2: Авудацма лойштанта.
0: Сама работа не изменилась. С другой стороны, до недавнего времени у нас был физический образ Рава, мы его видели. Сегодня этого нет. Есть руководство, к которым нужно относиться как к продолжателям Рава. Но образ одного человека, Рава, сегодня у нас его нет. И нужно относиться так, как будто бы он все еще есть. Это очень особая такая работа. Относиться к методике Рава, есть предложение, дай Бог, чтобы меня оставили, а Тору мою выполняли. Очень особое предложение. Потому что материальный образ, он не имеет значения. Важна та методика, которую Рав нам передал. Он передал то, что Рабаш передал, то, что Баля Сулам передал. И это то, что мы должны беречь. И это Рав, которого мы должны передать человечеству.
1: Новая форма, не знаю. Есть сейчас глава десятки, это новая. Рав с нами всегда был и всегда будет. Будем продолжать прислушиваться к нему, учиться у него. И отличия нет, я не особо вижу отличия. Приходим на уроки, объединяемся с товарищами, стараемся реализовать все, что услышим на уроке, и продолжаем в сторону следующего шага.
0: Благодарить за вечность, которую Рав создал, все эти отрывки, которые мы проходим. Да, что-то изменилось, что-то в нас выросло, возникло. Это внутренняя работа. И действительно, видеть точку в сердце у каждого из нас, особая точка, важная на нашем вот этом пути, это нужно усиливать над телами, над лицами, продолжать реализовывать Рава, науку Каббала.
1: С одной стороны, Рав всегда с нами. С одной стороны. С другой, наша независимость, понятие важности, уже не будет больше, кто будет подсказывать и говорить. Каждый должен увеличивать важность выше всего, включая выше своего знания. И помнить, что все, что Рав говорил постоянно про объединение, и помню, как-то он сказал, что без возлюби ближнего все остальное не работает. Нужно следовать тому, чего он нас обучал.
0: Да, эта работа ощущается, вера выше знаний, это становится все более реальным, это ощущается возможность реализовать совет каббалистов. Да, друзья, мы хотим сейчас открытую сцену для вопросов и на тему, которую мы изучали, и на тему, которую мы сейчас обсуждали, и вообще то, что вы чувствуете необходимости здесь и во всем мире. Ставьте вопросительные знаки, поднимайте руки, все, что вы хотели спросить. Мы вас приглашаем, чтобы мы вместе выясняли эти вещи. Пожалуйста.
3: Здравствуйте. Спасибо, друзья, преподаватели. Вопрос. Я чувствую, что мы пришли на этот путь, потому что мы задавали себе вопрос, почему этот вопрос привел нас на этот путь. И в какие-то моменты я запутана, и Рав говорил, спрашивай, почему? А здесь нам говорят, что ты должен идти в вере выше знания и слушать все, что говорят каббалисты, без того, что ты задаешь себе вопрос, почему? Просто делать это. И я прошу прощения, я не знаю, где здесь баланс, где вопрос, почему верный, и где нужно просто идти, как бык под ярмой, мой осел под поклажу.
1: Давайте посмотрим клип, а потом выясним. Пожалуйста, клип.
0: С одной стороны, Если приходит учиться, то первое условие — это отмена себя. Почему? Потому. Творец выбрал так, чтобы мы были «я учитель, а ты ученик», ты обязан отменить себя перед учителем. Об этом написано, об этом не спорят. Если нет, то жаль времени. Ищи что-нибудь другое. Не я тебя выбирал, и не ты меня выбирал, а очевидно так. Это устроено свыше, поэтому если мы находимся вместе, то ты должен это делать. Если нет, я никого не выгоняю, но нет здесь никакого шанса. Ты не должен приходить и лизать мне ботинки, ты должен отменить свое мнение перед моим мнением в духовной работе. Это первое. Без этого ты не получишь Тору, вот эту инструкцию. Это первое. Второе. Все вещи, то, что сказано учителем, должно быть в усилии ученика воспринято им. Может быть, это непросто, может быть, это не сразу, конечно. И это понятно, что это трудно, и это работа на годы, но не может быть, чтобы была критика. А если есть критика, то это критика для того, чтобы отменить себя еще больше на высоту критики. Иначе нет никого, кроме него. Не находится здесь и учителя, не находится здесь. А ты в разуме, в чувстве, в своей власти. Ну, так хорошо, так ты уже снаружи. Зачем тебе вообще называться находящимся в какой-то группе? Много людей падают в этом. Есть условия. Еще и еще будут падать. Приходят к результату только те, кто правильно соединяется и с учителем, и с группой. Потому что через них соединяется с Творцом. Тут ничего не поделаешь. Это иерархия, это порядок соединенных душ. И тут нет уступок. Ты оставляешь это, и у тебя вообще нет в сущности не в чем войти в духовное, с помощью какого кли, с помощью какого средства, с помощью какого направления. Учитель дает нам здесь объяснение о том, как мы должны отменяться перед учителем на духовном пути. А ты спросила, нужно ли отменять вопрос «почему?». Не нужно ничего отменять. Вопросы, сомнения, сопротивление, несогласие, противоречия — все эти вещи, которые растут на нашем пути, над ними, не вместо них, а над ними мы должны вместе, как группа, ну, в нашем случае десятка, да, но все мы вместе тоже как группа, строить важность и величие учителя, каббалистов, книг, пути, десятки, чтобы смогли услышать от них о величии. Выше знания — это не отменять знания. Есть знания, и слава Богу, знание, оно растет, становится все более грубым, эгоистичным, всякие несогласия, со многими вещами не согласен. И Рав как-то сказал, все, что я говорю, это противоположно тебе, не может быть иначе. Потому что Рав низводит на высший свет, а мы находимся в другом месте. Мы хотим быть на его месте, поэтому тут есть работа. Это две противоположные вещи. Мы не отменяем. Тогда нету двух противоположных сил. Наша работа — создать окружение, которое все время строит для нас важность и величие над всеми противоречиями, несогласиями, ростом эгоизма. Это не отменяет вопрос «почему?». Не отменяет никакой вопрос, как ты знаешь. Рав предоставлял задавать любые вопросы, но над вопросами нужно подниматься и соединяться. Спасибо. Еще вопросы. Мак 24.
4: Да, добрый день, друзья. Скажите, пожалуйста, вот как быть, когда ты не ищешь противоречия, а у тебя есть желание добавить вот такой

0: ощущение, что Ари все-таки что-то добавил свое в эту методику. Насколько каждый товарищ может рассчитывать, что он может добавить в эту методику? Спасибо.
1: Туда, Армен, Ахину Аякар.
2: Спасибо, Армен, дорогой брат. Сказано в статье «Мир в мире», в том, что каждый человек особенный. Нет никого тебе подобного. Это исходит из того, что наш корень один, один и единственный, и мы хотим быть подобны ему. И если ты, Армен, а я Орен, каждому дал Творец подарок, привел его в Небару. Он может себя максимально реализовать. Он должен слиться за нашей группой, за нашим учителем. Соответственно, раскроется ему, как он может обновить в мир то, чего никогда не было. Каждый должен стать как Муше. Приблизимся друг к другу, чтобы свет Рава смог бы светить между нами и направлять нас. И как каждый из нас и все вместе реализуем наше место в творении. Спасибо.
3: Hello, everyone. How can I tell if I'm in true annulment to my teacher?
4: Как я могу понять, что я отменил себя перед своим учителем?
2: Сейчас вопрос.
4: Как я могу понять, что действительно отменил себя перед Равом? Как узнать, действительно ли я отменяю себя перед Равом? У кого-то есть ответ? Как человек может проверить, действительно ли он отменяется перед Равом?
5: Моти, микрофон ахер.
2: Рав сказал несколько раз, делай то, что он просит. Просто делать, все требования выполнять. В этом отмена, не надо ничего делать личное по отношению к нему, хотя это тоже возможно. Но если уже он просит что-то сделать, то надо выполнить.
4: Да, сегодня утром Рав сказал, что учитель — это система, это не человек, это система. То есть я хочу быть связанным с системой. Так как сейчас мы слышали в клипе, если я связан, соединен со своим эгоизмом, со своим желанием, своей властью, своей критикой, тогда я в отрыве от системы. Я не связан с духовной системой, не притягиваю свет, возвращающий к источнику. Но в наше время, Крис, ты знаешь, у нас есть очень сильные средства, которые мы получили от Рава. Это десятка. Каждый находится из нас в десятке. Работает целый день с товарищами, есть прекрасная возможность увидеть, занят ли он отменой себя перед товарищами, или как Рабаш пишет, что он видит себя больше товарищей, тогда он не может получить от товарищей. Рав объясняет нам, Рабаш пишет во многих статьях, что человек, чтобы получить что-то от товарища, величие, важность, воодушевление, силу продвижения, он должен видеть товарищей великими. И отменяюсь ли я перед товарищами? Это вопрос. Каждый должен себя проверить. Спасибо.
6: За возможность спросить. Я хотел бы сказать, что сама история и урок про Ари, о том, о его записях, которые, к сожалению, оказались на рынке, все это говорит, потому что как важно распространение. И этот конгресс десяток, и само сейчас Рош десяток, это все идет к тому, чтобы мы стали еще ближе друг к другу, с тем, чтобы, как по правилу Парето, 80/20, то есть на 80% наше объединение дает росту тех самых 20% распространения. Мы каждый день над этим работаем, но хотелось бы именно, я понимаю, в российской невозможно и в некоторых странах, но именно для Казахстана и именно город Алматы. И какие возможны программы именно физического распространения? У нас все онлайн, но физические встречи важны, они нужны. И хотел спросить вопрос, какие программы именно физического распространения, в частности, город Алматы, где нам просто это необходимо, возможно сделать. Спасибо.
5: Максад, это очень практический.
4: Максад, это вопрос очень практический. Я думаю, что самое наилучшее, я знаю, что ты это знаешь, обсудить это с ответственным по языку, кто отвечает за Казахстан. Ты хорошо знаешь этих людей. Стоит вместе сесть, разработать программу. Да, верно, мы хотим поддерживать. И вы пример этому в Алма-Ате, не в каждом месте так. Мы хотим поддержать как можно больше физические встречи, чтобы товарищи больше встречались. Мы видим, что встреча, она очень ценна. И женщины, и мужчины собираются хотя бы даже раз в неделю. Очень важны эти встречи физические. У них есть большая ценность, больше, чем виртуальная. Да, есть места, где ты не можешь встречаться физически, только виртуально, разные обстоятельства, но там, где это возможно, мы очень это поощряем, поддерживаем. Еженедельные встречи, десятки, трапезы, чтобы товарищи сидели вместе, чтобы видели друг друга, чтобы чувствовали друг друга, чтобы разговаривали, чтобы была связь. Если это невозможно, то будем делать это виртуально. Но там, где это возможно, мы очень это поддерживаем. По поводу программ распространения стоит посоветоваться.
2: Ты упомянул важность распространения. Хотел сказать, что здесь, в Израиле, у нас есть возможность на следующей неделе для распространения. Не это ближайшее, а через Туба, 15-го ава, здесь, в нашем учебном зале, мы хотим провести вечер впечатлений на тему любви. Еще раз, это будет среда, не этот, через неделю. Для кого предназначено? Для всех, кто с нами учится, и можно позвать знакомых и близких, чтобы попробовали то тепло и связь, которая есть между нами. Один из товарищей мой сказал, что его мечта — дать каждому из товарищей почувствовать то, что мы чувствуем в десятке. Он сказал это, мне кажется, на собрании товарищей. У нас каждый четверг мы встречаемся, и в конце собрания он сказал, как я хочу, чтобы любой человек в мире почувствовал просто то, что сейчас происходит между нами. Так в эту среду мы стараемся создать облако любви. И все, кого вы знаете, вы можете привести сюда, пожалуйста.
7: Добрый день, дорогие товарищи, святого три. Это у нас запитання. Сегодня у нас в Киеве присутня наш координатор Соня Іщенко, приїхала до нас з Ізраїлю. І ми таке піднесення отримали, і важливість. Нас сьогодні тут зібралось дуже багато. От як відчувати таке щодня, як постійний зв'язок з великими кабалістами, з Равом, з першоджерелем?
2: Все зависит от подготовки. Все зависит от подготовки. Высший свет находится в постоянном абсолютном покое. Это мы учили на уроке утром. И на первой части сегодняшнего этого урока мы сказали, что свет есть, а каббалисты открывают тропинки, пути для света в наших сердцах. И как только мы смягчим сердце, а для этого мы, товарищи, должны помогать друг другу, чтобы разбить клипот и найти самую глубокую точку в нашем сердце, из которой мы пришли к Раву, Нейбарух. Каждый день предоставлять вход, возможность впитать и направление пути, как можно уподобиться свету Рава. Каждый день у нас будет контакт с ним. Завтра у нас важная встреча. Ты хорошо упомянула про Соню, которая приезжала, передала впечатление. Завтра важная встреча с украинским кли в 6:30. Хочу пригласить всех товарищей и подруг украинского кли на встречу с руководством. Завтра 6:30 до 8. В прошлую неделю была такая же встреча с русскоязычным кли. Каждую неделю в последнее время мы встречаемся. И могу сказать, что я лично впечатляюсь вплоть до слез и чувствую устремление, которое есть в кли, в нашем большом кли, чтобы породить какую-то новую глубину, чтобы был прорыв во всех областях и во всех выражениях. Это то, что дает нам возможность принести свет в нашу жизнь. Спасибо вам, украинская кли, вы нас впечатляете.
4: Еще вопросы, пожалуйста.
8: Равен, аяк зерна селестрип, он на форме снегель не видишь.
4: Как можно еще глубже войти в путь Равы и следовать за ним? Как мы можем понять, что этот хисторон правильный? Как можно еще глубже войти в путь Равы, идти за ним и понять, что мы идем с его хистороном? Я не знаю, как товарищ может сам измерить эти вещи. Сам человек вряд ли может измерить, но для этого Хавзула у нас есть прежде всего десятка, и десятка находится в группе, в регионе. Товарищи двигаются по пути. Все мы не понимаем, все мы маленькие, но мы слышали о Раве, это сейчас было очень особенно, что мы все можем добавить силу реализации, именно потому, что мы такие, не такие большие, как Ари и так далее. Мы должны делать, реализовывать. Мы слышали, мы читали много сейчас об Ари, Бале Сулам, Рабаш и Рав. И Рав построил методику. Методика основана на работе в десятке. Методика основана на трех средствах, которые Бале Сулам определил. Рав — группа книги. Группа в нашем случае — это десятка, находится в большей группе. На этом мы должны сосредоточиться. Прежде всего, соблюдать, удерживать рамки, буквально как железные, не двигаться ни вправо, ни влево. Точно как Рав учил нас на протяжении многих лет. Есть много товарищей, которые приняли эти рамки и соблюдали много, и соблюдают их уже много времени, с одной стороны. С другой стороны, утром мы тоже говорили о том, что мы должны добавить что-то от себя, потому что именно отсутствие физическое Рава требует от нас добавить, наполнить. Эта добавка может прийти только из десятки, из нашей общей работы. В десятке вот это пространство, вот это ощущение, ощущение пространства, которое создается из каждого из нас, Рав всегда будет вести нас, наш вечный учитель, и мы должны следовать за ним, как десятка, не как отдельные личности, как десятка из объединения. Нету личной работы относительно Рава. Никто не работает. Я учитель, я творец. Человек, когда приходит в начале пути, так он себе представляет. Но постепенно он раскрывает, что здесь есть окружение. И окружение — это центральное средство. Об этом пишет Бале Сулам, об этом писал Рабаш. Объяснял это Рав. Обратите внимание, это то, что Рав построил. Рав в сущности построил мировую сеть десяток, которая делится на группы, на регионы, на языки. Это все прекрасно, это понятно. Но в итоге методика десяток — это методика. Нет работы без десятки. И поэтому должны вложить все наши силы вместе, работать в наших десятках, каждый раз заново искать пути, обновлять. Это тоже непросто. И продолжать путь. Мы видим, и слышим это от многих товарищей. Мы как бы смотрим якобы уроки в записи. Я специально говорю «якобы», потому что там ничего нет в записи. Это дано в данный момент и зависит от моего клет, моего хиссарона, с которым я прихожу на урок, чтобы привлечь свет, возвращающий к источнику. Свет, возвращающий к источнику, не зависит от времени, от места. Раби Шимон мог написать 2000 лет назад, и тот, кто может к этому подойти, тот может. Бальсула, Мари, Рабаш и так далее. Просто у нас есть архив записанных уроков. И это процесс, это работа. Мы должны следовать этому. Спасибо.
9: Спасибо. Здравствуйте, все мировой кли, все товарищи. У меня такой вопрос. Мы изучаем, что Творец проявляется только в десятке между товарищами. Но в последних уроках мы слышали, что Творец также облачается в каждого из нас. Как связать эти две вещи, пожалуйста, чтобы это было одно?
2: Мы должны работать в десятках для того, чтобы приобрести устремление к Творцу, чтобы оно было настолько большим, пока то, что называется «не смогу уснуть» или «болен я любовью», то, что называется. И это устремление привлечет свет, возвращающий к источнику, подействует на меня так, что поменяет мои качества, свойства, и превратит меня ради получения, ради отдачи, тогда и будет контакт с Высшим Светом. Чтобы это произошло побыстрее с нами.
4: Друзья, на этом мы заканчиваем. Мы переходим к третьей трапезе. Она тоже посвящена Ари. Весь шаббат посвящен этому. И завтра утром мы уже говорили о сообщении, что завтра, 19 июля в 18:30 по израильскому времени, состоится открытая беседа с украинским кли. Это будет в Zoom. Линк будет разослан. Все украиноязычные приглашаются и споем.

ла ла.

והעיקר, והעיקר, לא לפחד, לא לפחד כלל, והעיקר, והעיקר.

0: קטע מספר 3. זה האיש האלוקי, רבנו יצחק לוריא ז"ל.
1: Третий отрывок. Это божественный человек Ари. Наш учитель Ицхак Лурия трудился и раскрыл нам полную меру, поразительным образом превзойдя своих предшественников. Если бы обладал языком, произносящим словословие, я бы превзносил тот день, когда раскрылась мудрость его, почти как день, когда Израилю была дана Тора. Еще раз. Этот божественный человек, наш учитель Ицхак Лурия, трудился и раскрыл нам полную меру, поразительным образом превзойдя своих предшественников. Если бы обладал я языком, произносящим словословие, я бы превозносил тот день, когда раскрылась мудрость его, почти как день, когда Израилю была дана Тора. Это было из предисловия книги по Немирот Умасбирот Баля Сулама. Я слышал на уроке, что самые великие вещи приходят без того, чтобы чувствовать это. И в том маленьком месте такой великий человек, Ари, описал всю систему и дал нам всю работу, которую должен производить человек. Мы прошли шаббат, который весь был посвящен Ари. И я по-настоящему чувствую, что эта трапеза благодарения, благодарности ему за все, что он дал нам. И все, что он дал нам, это просто фундамент всей нашей работы. Так давайте войдем в эту трапезу благодарения за наших учителей. Так мы сейчас, друзья, будем трапезничать. Приятного аппетита. И в это время благодарить наших учителей-каббалистов Ари и стараться доставить им наслаждение этим. Приятного аппетита, друзья!

0: כמה וכמה יש לנו להחזיק טובה לרבותינו המשפיעים עלינו, אורותיהם הקדושים, ומוסרים נפשם להיטיב לנפשנו.
1: В какой огромной мере мы должны быть благодарны нашим учителям, передающим нам свои святые святая, дающие душу для совершенствования наших душ. Сегодня, когда товарищи на дневном уроке задали вопрос из Турции,

0: 30 лет даже. И у меня возник вопрос, который постоянно возникает учеников. Рав, как нам не упускать возможность эту, чтобы, как Ари предложил ученикам своим пойти в Иерусалим, подняться в Иерусалим? Я спросил у него в 2010 году, когда пришел учиться, он сказал, вы должны объединиться так спокойно. Когда я переехал в Петах-Тикву в 15-16 году, я спросил, как нам не упустить эту возможность, как прилепиться к вам, вы же наш рав. И он сказал, вы должны между собой объединиться. Начались, были войны, было 7 октября, и много всяких состояний. И сегодня утренним уроке я услышал еще 5. Что нам сделать, чтобы не упустить, чтобы мы могли подняться в Иерусалим? Ответ был простой. Вы должны объединиться между собой. Все находится здесь. Не нужно никуда подниматься. Нужно посмотреть на товарищей, которые стоят рядом с тобой. Десятки, которые вам дали несколько лет назад. И с ними, вместе с ними, только с ними сделать что-то, что вы должны и можете сделать. И это значит подняться в Иерусалим наш. Лехаим.
1: נעבור לראות קליפ מספר אחד ונראה איך רב מדבר על
0: המתנה הגדולה שקיבלנו. Как рав говорит о огромном подарке, который мы получили, который позволяет нам выйти из редьки. Пожалуйста, первый клип.
2: כל אחד מאיתנו
0: каждый из нас должен почувствовать огромную ответственность, которую дали свыше, такой подарок, который получили, чтобы быть учеником Марии, учиться по его книгам, быть вообще, иметь какое-то отношение к системе огромной, потрясающей, высшей, которая находится вне нашего темного и иллюзорного мира. И день, когда раскрылись книги Ари, как они пришли к нам, и с объяснением Баля Сулама, это огромный, великий день для мира всего. Мы обычно слышим, что в мире говорят, это раскрытие стоит там, как я не знаю, как... равноценно созданию ядерной бомбы или там созданию какого-то двигателя или еще чего-то. Здесь вообще даже не с чем сравнить то, что сделал Ари, его постижение, раскрытие и то, что потом развил Баля Сулам. Это просто спасение для всего человечества, выйти из этой редьки и достичь этого бесконечного, светлого, вечного мира, наполненного великими раскрытиями. И все это благодаря этим великим каббалистам. Давайте поднимем Лехаим за то, чтобы мы были достойны называться учениками Ари. Лехаим.
1: יש משפט מאוד מרגש, התקבצו כאן
0: כל אנשים, очень... מכירים את זה, נכון? Изречение очень волнительное, когда мы говорим, что собрались здесь группа людей, и я благодарю товарищам, которые со мной на пути, и один из очень особых

0: товарищей, которые меня поддерживал, сопровождал, и мою семью, когда есть конгресс, когда мы собирались и собираемся. Всегда я удостаиваюсь того, что один из учеников Ари, как просто краеугольный камень, который выполняет все, что говорит Рав, один к одному, всегда, когда он приходит, он дает тебе как зеркало, которая показывает тебе, что значит быть настоящим каббалистом. Этот товарищ приехал, и я с ним вместе рос, и мои дети росли с ним. Его зовут Руслан Бицоев, и мы просто удостоились того, что у нас есть такие товарищи в Небарухе, которые просто показывают нам один к одному, как образец для подражания, что такое настоящий каббалист. Руслан.
1: Да, Давид, как раз ты для меня являешься примером преданности, вот, реализации любви к товарищам, преданности Раву нашему. И видно, у нас одна забота и одни мысли, как у товарища Бней Барух. Я тоже, когда услышал первый раз, как Ари приглашал, звал, призывал своих учеников в Иерусалим подняться, а следом за ним Бальсулам призывал. И получил тогда удар такой, да, как же, вот что это такое, когда тебя выше зовет подняться в Иерусалим? Что это? И хотя Ари и жил в XVI веке, но в духовном времени нет, как нас учат. Его призыв подняться в Иерусалим, подняться к возлюби ближнему, как к самого себя, ближнего. Он, это приглашение сейчас перед нами, оно между нами. Оно ждет реализации, никуда не исчезает. А раз так, чем мы можем ему ответить? И Ари, и Бальсуламу, нашему Раву. И вот есть у нас только одна возможность — это преданность нашему дорогому Раву. Через что? Через выполнение всего, что дорого ему, чему он нас обучает, наш Рав, который вложил в каждого из нас всю свою жизнь. И в то, чтобы родилась и развивалась вот эта группа, мировая группа, представляете, мировая группа Бней Барух. Где такое вообще видано? И Рав наш, который передает нам и сейчас, и всегда будет передавать всю методику объединения, который нас собрал в десятки, который обучает раскрывать сердца, быть проводником света для товарищей. Да, и вот сегодня на этих уроках я получил такой удар, опять обновление понимания, обновление отношения, где мы вообще находимся, с чем мы имеем дело, какая возможность у нас есть. И что? Чем мы можем ответить? С огромной благодарностью я сейчас беру на себя ответственность перед Творцом, что мы, мировая группа Бней Барух, берем эту ответственность, продолжаем путь Рашби, Ари и Баль Шем Това, Баль Сулама и Рабаша, нашего дорогого Рава. И далее продолжаем этот путь для всего мира. Лехаим Хаверим.
0: Однажды, когда Ари гулял с Хаймом Виталем, у него просто возник стих. Это просто как неиссякаемый источник изливался из него. Он почувствовал каждую букву, каждое слово, и так был рожден известный стих. Ари, знай, что прежде чем были созданы творения и сотворены создания, высший свет наполнял все мироздание, не было пустого места в качестве пустого воздуха и пространство, а все было заполнено этим бесконечным светом, и не было у него ни свойства рожь, ни свойства сов, ни начала, ни конца, а все было просто залито одним единым светом, равным, в полном равенстве, и он назывался «Свет бесконечности». В этом стихотворении находится вся наука Каббала. Можно написать о нем 1000 докторатов, и все равно мы не сможем раскрыть его полностью, вытащить из него все, что там содержится. И вот после сокращения, когда осталось свободное место, в середине этого бесконечного света, там уже было место, где могут существовать и все сотворенные, созданные, сделанные. И после этого, когда освободилось пустое пространство, привлек он от света бесконечности одну его линию сверху вниз, которая не сходит и опускается внутрь этого пространства. И через эту линию он создал и сотворил, и произвел, и сделал все миры. Мы должны будем раскрыть в будущих поколениях, насколько Ари сокрыл в этом стихе науку Каббала, чтобы мы раскрыли ее слой за слоем и пришли, когда будем реализовывать его, к вершине человечества. Мы находимся на таком мероприятии, таком важном событии, когда мы чувствуем огромное волнение вместе с трепетом и счастьем. И это день, когда мы и находимся в единении с этой силой, которую дали нам, чтобы мы удостоились быть вместе с ней.
2: Может быть,
0: что может быть более сильного, чем этот трепет и это волнение? Руслан говорил перед этим и хотел использовать такое понятие, которое называется зивокдака, ударное слияние. И то, что мы сейчас делаем, мы можем быть в намерении, чтобы был такой зивокдака с высшим светом, который сейчас очень сильно светит. Но это произойдет только в том случае, когда мы все будем просто слиты вместе и прилепиться друг к другу, чтобы стать как одно тело, один организм вместе с нашим дорогим и любимым Равом. Быть вместе.
2: Имабуре. Лихаем.
0: С Творцом. Лихаем.
2: Топ говорим.
0: Хорошо, друзья.
2: Анит фильме Саша.
0: Я начну с Саши. Саша — первый ученик Рава Лайтмана. Он пришел к нему в 1991 году, в апреле месяце. Я пришел через 4 года после Саши в 1995 году. Что я хочу сказать? Когда я вместе с Сашей, мы снимали фильм «Точка в сердце» «Ночи Кабалы», Саша там очень хотел играть образ Ари. И через некоторое время он играл Арин в этом фильме, который вы увидели. Он очень хотел сыграть образ Рашби, и через несколько лет он сыграл Рашби. Потом он очень хотел сыграть роль в фильме о Балясуламе, и он сыграл Балясулама. И вы видите, видели уже? Посмотрите, как приводят человека в правильное место и дают ему все. Так нас привели к Раву нашему, и мы пришли по его призыву, приходите, и мы пришли, и мы говорим о том, что мы должны быть достойны таких каббалистов, и мы просто обязаны быть достойными этих каббалистов великих. Мы снимали фильм про Арии, снимаем, вдруг я вижу, слышу, я вдруг слышу на другом конце улицы какие-то крики, это он, и мы снимали Рава, который шел по улочкам старого города. И вдруг я вижу там какой-то ультраортодокс такой, который даже более этого. У него такие гольфы, и такая шляпа, и там у него, образ такой религиозного еврея. Это он, говорит. Я думал, сейчас он скажет, это он там всех учит Кабале, то, что нельзя, а он говорит, это он, человек истинный каббалист. И что я могу сказать? Наверное, что-то мы сделали в предыдущем кругообороте, воплощении, что нам дали такую честь, удостоили нас такой честью быть учениками Рава Лайтмана. И очень стоит сейчас подумать об этом и почувствовать, и ценить это. Нас учит каббалист, который смог по-настоящему, я уверен в этом, по-настоящему ввести в свое сердце всю науку Каббала и передать это нашему поколению. Что я еще хотел сказать? Может быть, мы что-то споем, Саша? Ты начни.

0: Ну, лехаем бне барух, шеюрауим мамаш ле...
1: Лехаем бне барух, чтобы мы были действительно достойны этой роли, которой мы достоились быть настоящими учениками Рава Лайтмана. Лехаем.

0: כל השתדלותו של האדם הוא למצוא חן בעיני השם.
1: Все старание человека должно заключаться в том, чтобы найти милость в глазах Творца и постарается удостоиться услышать голос Творца, как сказано, ради всех своих друзей и братьев моих. Буду благословлять тебя. И, конечно же, он будет стараться благословить и получить все для них.
2: Дорогие
1: друзья, наша следующая встреча. 2:40, подготовка к уроку завтра.

0: חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד מתוך שיעור של הרב בנושא.
1: Дорогие друзья, в первой части мы будем учить урок Рава по теме годовщина ухода Ари, урок 14 июля 2021 года. Урок основывается на собрании цитат по этой теме.
2: Здравствуйте, друзья! Тема нашего урока — это годовщина ко дню памяти Ари. Мы читаем избранные отрывки из источников. Вы можете найти материалы на сайте kap.co.al или в системе поручительства. В изучаемых материалах можно задавать вопросы на сайте kap.co.al. Избранные вопросы, связанные с изучаемым материалом, будут заданы в течение урока.
3: Ора Элион.
4: Высший свет, который приходит от Творца, который решил поделиться с ними, с творениями, создать их, воспитать их, чтобы почувствовали высший свет, его суть, его внутренние свойства. Он проходит очень много этапов, ступени нисхождения с высшей силы, пока не становится чем-то, что может войти в контакт с творением. А творение — это нечто противоположное Творцу, отделенное от Него, поэтому называется невра-творение. И поэтому высший свет, проходя все миры скрытия, он приобретает разные формы и облачения для того, чтобы уподобить себя творению. И исходя из того, что творение должно быть противоположно Творцу, чтобы раскрыть его во всей полноте, поэтому он должен быть абсолютно противоположным Творцу, но в то же время в творении должна быть связь творения с Творцом. И мы изучаем, что высший свет, он в себе несет желание получать, который создается как сущее из ничего, и искру, которая исходит от Творца. И все это вместе приходит свыше до окончательной, самой низкой точки, хуже которой быть не может. И это означает, что находится Баулам-Азе, в этом мире. И отсюда начинает вырисовываться будущее творение, которое должно вырасти, выстроить себя буквально из праха, из самых низких уровней, все более и более развиваясь с помощью силы искры света, которая находится в желании получать. И тогда он проходит эволюционно, развиваясь с уровня на уровне, шаг за шагом, достигая форм, которые реагируют в виде растительного уровня, затем животного и потом говорящего. И все зависит от реакции, которую творение может добавить к тому, что получает от Творца, к естественной, природной и инстинктивной реакции, а затем и реакциями все более и более сложными. Когда он начинает налаживать связь с тем, кто его пробуждает, требовать от него, входить с ним в некоторую связь, исходя из желания получать, когда Он хочет быть связанным с Высшим, который заботится о нем, развивает его. Так и он тоже учится у Высшего, что Высшее от него желает, как он должен реагировать на Высшее, на Высшего. И тогда мы видим, что желание получать — это как у ребенка. Желание получать у младенца все время подталкивает его к тому, чтобы налаживать связи все больше и больше, осознанном виде, эмоциональном, разумном, с тем, кто за ним, кто о нем заботится. Так растет желание получать, пока не достигает уровней, когда люди в нашем мире начинают задаваться вопросом, кто мы, откуда, для чего и тому подобное. И так их развитие приходит к состоянию, когда из них начинают вырастать такие люди, которые требуют, исходя из своей природы, которая так развивается, требуют связи с Высшим все больше и больше. И эти люди, в которых есть такая потребность, хиссарон, такая душа, они потом и рассказывают нам, и объясняют, с кем мы находимся на связи, кто мы такие на самом деле, кто нами управляет и так далее. Было много таких людей в истории. О части из них мы знаем, о ком-то помним, а о ком-то нет. И это не очень важно. Но среди них есть такие, которые оставили нам средства для достижения связи с Высшей силой. И вот их мы помним, ценим и изучаем. И самый важный из них — человек, которого звали Ари.
5: Ашкенази Ицхак Лурия.
4: Ицхак Лурия Ашкенази.
5: В... Ояхай бы моя хамешестры.
4: Он жил в 15 веке.
5: Мухар Жеквар Милифанафаю Алфей Дурочель Микубалим.
4: До него были сотни поколений каббалистов.
5: Адам Аришон.
4: Первый из них Адам Аришон. Затем его потомки, то есть его ученики, вплоть до Авраама, от Авраама, Ицхак, Яков, все это школа.
5: И,
4: то есть школу, которую они создали, где воспитывали и обучали людей. И вплоть до Ари, которого мы сегодня вспоминаем. Сегодня день памяти Ари. И мы хотим вспомнить о нем. Мы хотим связаться с ним с помощью того, что будем учиться и таким образом привлечем к себе возможность связи с такой очень особой душой, подобной которой не было во всем роде человеческом. Когда в системе Адама Ришон это была очень особая душа, и она действовала для исправления в такой мере, которой никто достичь не может. Так давайте почитаем отрывки, которые нам приготовили. Прошу.
6: Первый отрывок — это стих Ари. «Знай, что до начала творения был лишь Высший, все собой заполняющий свет. И не было свободного, незаполненного пространства, Лишь бесконечный ровный свет все собой заливал. И не было у него ни начала, ни конца, но все было одним простым светом, равным совершенно во всех своих сторонах, и он назывался светом бесконечности. И когда решил в своем простом желании сотворить миры и сотворить создание, вывести на свет совершенство своих действий, имен и названий, и это было причиной сотворения миров, вот тогда сократил себя бесконечный в центральной точке, которая буквально посередине сократил себя и отдалился вокруг этой центральной точки, и тогда осталось свободное место, воздух и свободное пространство вокруг этой центральной точки. И вот это сокращение было равномерным вокруг этой центральной точки, которая опустошилась, так что пустое это место было круглым во всех своих окрестностях в полной равномерной, в полном равномерном виде. И когда осталось место для этого воздуха посередине, буквально уже появилось место, где могли находиться создания и творения, и произведенные, и сделанные, и тогда продолжил из света бесконечности одну свою линию сверху донизу, которая протянулась и не зашла в это пространство. И через эту линию он создал и сотворил, и произвел, и сделал совершенно все миры. Прежде этих четырех миров был единый бесконечный, и имя его едино в прекрасном и исчезающем единстве, что нет сил даже у ангелов, близких к нему, и нет у них постижения бесконечности, потому что никакой разум творения не сможет постичь его, потому что нет в нем места и границы и имени.
4: Да, мы знакомы с этими словами. Он начинает с них его основную книгу «Эц Хаим», «Древо жизни», когда впервые на протяжении всей истории Каббалы объясняется нам, как устроена система сверху вниз и насколько он смог выразить это на нашем языке, чтобы это было как можно ближе нашему пониманию. Действительно, эти отрывки очень-очень особые.
5: Макурева 5.6.
4: 5.6, что у вас?
7: Туда.
6: Спасибо, Раф. Я не хотел нарушать тишину и силу, которая есть в уроке, на уроке. Я хочу спросить, как связаться с душой Али? Как это делается? Через десятку?
4: Ну, через десятку это наверняка. Это как раз то, что он передал своим ученикам, и то, что от них требовал, чтобы они были объединены. У нас даже есть записи его учеников о том, как они себя вели по его указаниям. И если хотим соединиться с Ари, то надо соединяться с теми правилами, которые в Каббале равны для всех. То есть и за счет и с помощью правила «возлюби ближнего своего, как самого себя», которое в конечном итоге нужно во всей полноте выполнить. Все.
5: Кенген.
4: Даген.
8: Кета мисс Парштайм.
6: Второй отрывок. Следует понять, в какой огромной мере мы должны быть благодарны нашим учителям, передающим нам свои святые свята и отдающим душу для совершенствования наших душ, пребывающих посередине между путем тяжких страданий и путем возвращения, спасающим нас от преисподней, которая хуже смерти, и побуждающим нас прийти к вершинам наслаждений на высоту утонченности и неги, являющейся нашей долей, которая готова и ждет нас заранее, как сказано выше, где каждый из них действует в своем поколении согласно силе света своей Торы и святости. И уже сказали мудрецы, нет поколения, в котором не было бы подобного Аврааму, Ицхаку и Иакову. Однако этот божественный человек, наш учитель Ицхак Лурия, трудился и нашел для нас полную меру, поразительным образом превзойдя своих предшественников. И если бы я обладал языком, произносящим словословие, я бы превозносил тот день, когда раскрылась мудрость его, почти как день, когда Израилю была дана Тора.
4: Что то, что написал, то, что раскрыл и описал Ари, это буквально на уровне, как Моше раскрыл Тору. И так же, как Тора, которую Моше передал человечеству. Мы ее не понимаем, не знакомы, не умеем ей пользоваться. И в этом Ари сделал еще шаг вперед, объяснив нам, какая внутренняя суть Торы, для чего нужно выполнять, что именно нужно выполнять, и то, что объединение между нами соединяет все части творения, которые намеренно разбиты, и то, что мы собираем их нашими усилиями соединиться друг с другом, мы таким образом приводим к исправлению, постигая соединяющую внутреннюю существующую силу, силу Творца. Из самой Торы мы не можем понять всего этого. Но когда поколения спускались, проходя от поколения к поколению, достигая и проходя разбиение первого храма, второго храма, проходя изгнание, и в самом конце изгнания, в 15-16 веке. Вот тогда уже пришло время, чтобы человечеству раскрылось то состояние, в котором оно находится, и что нужно практически делать. И тогда проявилась душа Ари. И Ари объяснил, написал и обосновал эту форму. Он раскрыл нам, в чем заключается система высшей природы, которая на нас действует, и что мы в соответствии с этим должны делать. Стало понятно в общем виде, систематически понятно, где мы находимся, что действует свыше, и как мы, соответственно, снизу должны действовать, какова наша цель. Все это стало явным. Киев.
7: Да, дорогой раб. А для кого Ари писал вот свои, ну или учил, писал его ученик вот эту книгу?
5: Ари катав дворим шило лекулам.
4: Ари писал свои книги всем, всем. Но кто к ним приходил? К нему пришли 5-6 человек. Это всего лишь люди, которые были с ним. Были то больше, то меньше. В принципе, катав всем. Каббалист, который пишет и раскрывает через письмо для всех, он обращается ко всем. Цель человеческого рода, как потом пишет об этом Бальсулам, она равна для всех. Белому, черному, желтому, красному, неважно кому, вне зависимости от пола и всего остального. Человек должен знать, для чего он существует, кто он, кто им управляет и к кому он должен приблизиться.
7: Ну вот группа, всё? Которая у него была, вот учеников, они, в общем, были таким инструментом, через которых он мог это написать?
4: Нет, я не думаю. Я не думаю, что он писал это за счет его группы. Он был настолько высок, брал от них определенные потребности, Хиссарон, все-таки он был с ними связан. Но это не то, что группа в этом принимала участие, в его написании. Тут была такая душа, которая была оторвана от всех.
7: Ну, а вот нам, как то, что вот мы, когда это читаем, это такая высота какая-то непостижимая. Что можно из этого нам взять, вот как десятки, как группы?
4: Мы должны впечатлиться им, тем, что он сделал, и где-то учиться у него. То есть его основная книга «Древо жизни». К тому же есть еще «Семь врат», есть еще книги, но еще важно, он не сам написал эти книги. Их записали позже. Ученики из всего, что он оставил. Главное, чему мы можем научиться у него, это общая система. Когда мы ее изучаем, то уже связаны с той возможностью, что мы получаем высший свет в виде окружающего света. Гилад.
6: Третий отрывок. Нет достаточного слова для описания меры его святой деятельности ради нас, ведь двери постижения были заперты с воротами и засовом, а он пришел и раскрыл их нам. И вот ты видишь, что, будучи 38 лет, он перевесил своей святой мудростью всех своих предшественников, вплоть до Гаона включительно. И все старцы земли Израиля, главные пастыри, товарищи и ученики божественного мудреца Рамака, встали и стояли пред ним, как ученики перед учителем. А также все мудрецы поколений, следующих за ними, вплоть до сего дня, без единого исключения, отвратили руки свои от всех книг и сочинений, предшествовавших ему, а также от каббалы Рамака и от каббалы ранних каббалистов и каббалы гаонов, благословенна память всех их. И всю свою духовную жизнь они связали исключительно с его святой мудростью.
4: Да, на самом деле так и было. Таковы были условия свыше, которые раскрыл Ари, и не было в его поколении кто-то, кто бы встал против него, кто бы сказал, что это не так, это неправильно, как это было в последующих поколениях с Большим Товом и далее, когда, которые распространяли науку Ари, а были люди, которые были против. Ари действовал в маленьком городе, в Цфате, в небольшой общине. Было немного учеников. До сегодняшнего дня есть. Осталось то место, где он учился, где он обучал. Мы когда-то туда ездили, уважая это место. Но время проходит, и нет необходимости быть на связи с этими местами, именно посещая их физически. Но, в общем-то, мы должны изучать те состояния, которые прошли в истории до нас. Так что эти великие вещи в наш мир приходят в очень тонком виде. Они не ощущаются, мы их не понимаем и не видим, то, что происходит. И то, что где-то там в маленьком местечке находится великий человек, из которого исходит вся наука, вся Тора. Он нам рассказывает о действиях творения и о задачах человека в этом мире. И все это раскроется через много лет.
6: Да. Прав, можно объяснить, если вообще такое возможно, в чем разница между методикой обучения или формой раскрытия, которая была до Ари, и тем, что он понял? В чем состояло новшество?
4: Новшество состояло в том, что в человеке постоянно растет его эго, и поэтому в соответствии с уровнем эго он становится все более противоположен высшему свету, Творцу. И это состояние, когда они противоположны друг другу, приводит к состоянию, когда через нечто и противоположное, то есть из Творца и Высшего Света и тьмы и желание получать, приходит к состоянию, когда могут уже почувствовать, даже если свет очень маленький, приходящий свет. Но тут сила тьмы помогает и выделяет из себя свет. Так мы с поколения в поколение приближаемся все больше и больше к раскрытию Творца, даже если его свет небольшой. Но наше эго становится все больше. Мы все больше ищем, все больше понимаем и все больше раскрываем планы творения, цели творения. Мы ожидаем этого. Мы хотим это. И это помогает нам приблизиться. И это не потому, что мы настолько достойны этого, а просто эго, оно растет и требует.
6: Что? Когда каббалист преподносит раскрытие миру, что-то новое миру, в этот период очень малые могут понять все, что он сказал, и в любом случае это меняет все человечество.
4: Потому что это действует как окружающий свет. Действует как окружающий свет. И сейчас мы учимся. И все человечество, сколько бы ни было людей, которые сейчас живут на земном шаре, в то же самое время, свет, с которым мы находимся на связи, маленький свет, тем не менее, он проходит через нас к ним, потому что мы все-таки связаны в единое тело, которое называется Адам.

0: и рада заповеди, великое удовлетворение сейчас в глазах Творца, потому что Ари, в частности, теперь, когда были опубликованы все священные труды Ари, которые открыли нам врата света, которые были закрыты и запечатаны тысячу оковами с самого начала, и все его слова, слова живого Творца, словно пророку Илияу. И по его разрешению он раскрыл то, что было открыто, так что теперь у нас нет препятствий, никакой опасности, как в настоящем откровении.
1: Да, это тоже известная книга. Книга Полного Завета, Брит Ашалем. Все каббалисты после Ари его уважают, ценят, благословляют все, что он сделал и раскрыл, потому что его заслугами они живут в духовном, когда это постигают. Дальше.
0: Пятый отрывок. «Слышал я от Адмора из Калушина, что в прежние времена постижение Творца нужно было предварять всеми семью внешними науками, которые называются «семь девушек, прислуживающих царской дочери». И ужасными самоистязаниями. И несмотря на все это, немногие находили милость в глазах Творца. Однако с того времени, как мы удостоились учения Ари и служения Бааль Шем Това, это действительно стало равным для всех, и не нужно более упомянутых выше подготовок.
1: Да, на самом деле, это великая вещь, то, что они оба сделали. Мы, как правило, не очень знакомы с действиями Бааль Шем Това, но то, что он создал, он взял всю мудрость Ари и распространил ее. Он был самый большой распространитель. Мы наблюдаем до сегодняшнего дня, сколько людей слышали о Бааль Шем Това, насколько они его уважают, хотя и не изучают науку Каббала сами. Но все-таки есть в них результаты от его учебы, по крайней мере, в том, что они стремятся к возлюби ближнего своему, как самого себя. Поэтому этих двух людей, один из которых действовал для того, чтобы раскрыть в научном виде, скажем так, то, что происходит во всей реальности, систему реальности, силы, задействованные в реальности, отношение Творца к творению в системном виде. Это то, что сделал Ари. И как Бааль Шем Това облачил это в разные истории, в форумы, которые приблизили слова Ари народу, людям, стараясь не спустить его слова до каждого. Поэтому он самый большой распространитель, самый большой комментатор. И хотя сам он ничего не записал, он думал только о том, как внедрить методику исправления среди масс, насколько это возможно. И хотя ему очень мешали, и сколько вставали против него, он тем не менее действовал, и мы видим результата его действий вплоть до сегодняшнего дня. Хотя можно сказать, что его духовные потомки не изучают методику Ари. Ну и потому не очень заботиться о том, чтобы правильно истолковать возлюби ближнего своего. Но вообще, на самом деле, оба они сделали нечто одно. Ари открыл, а Бааль Шем Това рассказал об этом, распространил. Вопросов нет,

0: Продолжим дальше. Шестой отрывок. Мой учитель говорил, что главное намерение при чтении Торы зависит от того, насколько он направленно связывает свою душу в слиянии ее с корнем посредством Торы, чтобы восполнить высшее древо и восполнить высшего Адама, исправляя его. Ведь в этом заложен замысел сотворения человека и цель его занятия Торой. Да. Еще раз, Гилад, прочитай.
1: Еще раз шестой отрывок. Мой учитель говорил, что главное намерение при чтении Торы зависит от того, насколько он направленно связывает свою душу в слиянии ее с корнем посредством Тор, чтобы восполнить высшее древо и высшего Адама, исправляя его. Ведь в этом заложен замысел сотворения человека и цель его занятия Торы.
0: Рыховод.
1: Из этого отрывка слышно, будто достаточно человеку одному работать с Творцом для того, чтобы духовно подняться.
0: У нас нет ни одного каббалиста, который вокруг себя не создал группы, и не для того, чтобы обучать эту группу, но чтобы вместе с ними, в соединении с ними, продвигаться вместе, потому что духовное продвижение может быть выполнено только в группе.
1: Спасибо.
0: Дальше.
1: Седьмой отрывок. «Предупреждал мой учитель меня и всех моих товарищей, с которыми мы были в одной группе, чтобы мы приняли на себя выполнение заповеди возлюбить ближнего как самого себя. И каждый вознамерился в своем сердце любить каждого из Израиля как свою душу. Благодаря этому поднимется его молитва вместе со всем обществом Израиля и сможет подняться и выполнить исправление наверху. А относительно любви наших товарищей, каждый из них должен включиться, как будто он является одним органом этих товарищей. И очень предостерегал меня мой учитель в этом отношении».
0: Еще раз
1: седьмой отрывок. «Предупреждал мой учитель меня и всех моих товарищей, с которыми мы были в одной группе, чтобы мы приняли на себя выполнение заповеди возлюбить ближнего как самого себя. И каждый вознамерился в своем сердце любить каждого из Израиля как свою душу. Благодаря этому поднимется его молитва вместе со всем обществом Израиля и сможет подняться и выполнить исправление наверху. А относительно любви наших товарищей, каждый из них должен включиться, как будто он является одним органом этих товарищей. И очень предостерегал меня мой учитель в этом отношении».
0: Это очень важно. Чувствовать себя, что мы относимся к единому организму. Все человечество должно быть так почувствовать, должно будет так почувствовать. И что каждый зависит от всех, когда всю свою духовную жизнь. Вся моя духовная жизнь зависит только от нашей правильной связи. И также наша материальная жизнь. Мы находимся в последнем поколении. Мы почувствуем все больше и больше, насколько мы зависим друг от друга. А без достижения хорошего объединения между нами мы ни в чем не преуспеем в этой материальной жизни тоже. И эта учеба, которое должно будет научиться все человечество из жизни, исходя из ударов, из всего необходимого ей, ему, человечеству. Потому что если мы не достигнем хорошего объединения между нами, мы не добьемся никакого успеха нигде, ни в какой области. Так сближение между людьми правильное, хорошее, должно быть главной учебой нашей и всего человечества вслед за нами. Человек должен вернуться к системе, а система должна вернуться из разбитой системы к единой интегральной системе, когда все человечество зависит в ней друг от друга. Мы будем надеяться, что люди это быстро поймут. Мы уже изучаем эти системы, понимаем, как они действуют. И тогда нам не так трудно будет понять, что все мы находимся в единой системе, в системе единой силы. И насколько мы захотим это выполнить, эта сила выполнит это. Она приблизит нас друг к другу, она подталкивает нас друг к другу, но только мы не хотим этого, и поэтому мы сопротивляемся, и отсюда возникают все проблемы. Но если мы поймем, что у нас нет выбора, но как раз природа хочет привести нас к хорошему объединению, тогда мы придем к тому, что мы решим этим все проблемы. Поэтому нет тут понятия левой, правой партии, всевозможных партий и движений. Есть только одно, что требуется от высшей природы, в которой мы находимся, чтобы мы были связаны в хорошей взаимной форме друг с другом. Понятно. Ладно. Север, Цафон.
2: Рав,
1: какова материальная цель для достижения духовного мира?
0: Материальный мир дан нам, потому что здесь мы можем собственными силами установить хорошие связи и объединения между собой. Питактиква 31.
1: Как представить, что по мере нашего приближения к лучшему объединению между нами есть воздействие на высшую систему, как он пишет? Чего не достает в высшей системе?
0: Мы находимся в единой системе, в единой — это природа. И в мере того, насколько мы находимся в подобии по свойствам высшей, общей природе, в этой мере мы можем повлиять на нее. И так от нижнего мы влияем на высшего, это называется подъемом ман. И тогда мы будем получать оттуда силы, понимание, все, пока не получим высшую природу, хорошие формы взаимосвязи, ощущение высшей духовной вечной жизни. И это будет происходить, пока высший мир не зайдет в наш мир, или можно сказать, что наш мир поднимается до уровня высшего мира. Итак, тиква 23.
2: Рав,
1: спасибо за этот урок. Я хотел спросить. Он пишет, что каждый должен видеть себя как один из органов, из товарищей. Что это значит? Что это требует от меня?
0: Когда я прежде всего завишу от них, но они также зависят от меня, и насколько я принимаю на себя быть проводником высшей силы, хорошей, объединения всем, так благодаря этому я вижу свое предназначение в этой жизни. Питактиква
3: 18.
1: Пишет нам Хаим Виталь, один из самых близких людей, Ари, что предупреждал меня мой учитель и всех моих товарищей, с которыми мы были в одной группе, чтобы мы приняли на себя выполнение заповеди «возлюбить». Что значит исполнительная заповедь? Что делать?
0: Да, мы в действии должны достичь такого обвинения, которое называется «возлюби ближнего как самого себя». Но когда ты достигаешь этого практически, ты уже начинаешь чувствовать, что ты благодаря этому поднимаешься с одной духовной ступени на другую, и находишься не только в теле в этом мире, но находишься также в душе, в мире Ацилут, в постижении, в ощущении.
1: А если так, то в чем физическое действие?
0: Мы должны сделать все, что каббалисты рекомендуют нам, что нужно сделать для того, чтобы в конечном счете сблизиться друг с другом настолько, что мы почувствуем себя как один человек с единым сердцем. Киев.
1: Спасибо.
4: Киев, Влад.
5: Да, да, да, дорогой Раф, вот тут он пишет, что любовь к ближнему, она потом приводит нас к исправлениям наверху, ко всем. Вот что это значит?
0: Потому что мы с помощью того, что приближаем себя друг к другу в десятке, скажем, мы благодаря этому приводим к хорошему воздействию на наш корень и находимся вместе с ним все больше в подобии по свойствам, и тогда чувствуем его влияние на нас, видя все более массивном, интенсивном, истинном. И тогда сила Творца начинает буквально раскрываться в связи между нами. Вот и все. Это всего.
5: С одной стороны, Ари пишет о таких высотах, да, то есть о начале творения, а с другой стороны, он говорит своим ученикам, чтобы они укрепились в любви к ближнему. Вот эта связь между любовью к ближнему и вот этим высоким корнем, она как бы с каббалистами сразу постигается в группе, и в его группе в том числе.
0: Каждый и вся группа постигает, насколько она может быть объединенной, как один человек с единым сердцем. Только в соответствии с этим условием постигается высшая сила, духовная сила. Есть до этого тоже всевозможные ощущения, всевозможные такие раскрытия, частные, небольшие, но это не по-настоящему духовное. Духовное — это объединение противоположных сил. Когда они соединяются вместе, и то, что называется противоположностью, это сопротивление внутри кли, а то, что является соединением, это чистота внутри кли, потому что оба они действуют в едином направлении, и авиют, и закут чистота, как две линии, и тогда они создают среднюю линию, в которой раскрывается Творец. Потому что он, по сути дела, является источником их обеих.
5: Вот эта методика, она до Рабаша, она описывалась каббалистом, вот так вот, как в групповой работе, и у Ари в том числе.
0: Эта методика исходит к нам еще от Зоара. И даже до Зоара мы находим тут и там, что люди описывают это. А как ты думаешь, вышли из Египта? Как ты думаешь, действовали тысячи лет? Начиная от Адама Ришона и далее. Конечно же, это было, но не писали об этом. Но это случай. Когда передавали ученики, от учителей к ученикам передавалось, создавали группы. Конечно же, это было так. Всегда сидели там под деревом с учениками и таким образом изучали.
4: Турки фри.
6: Good morning, Ra. Question from my friend. Kabbalists have written everything perfectly. Why are we so stubborn against?
1: Здравствуйте, Раф. Вопрос, товарищи. Каббалисты все описывают в идеальном виде. Почему мы сопротивляемся? Откуда? это упрямство, чтобы выполнить работу.
0: Ну, посмотри на маленьких детей. Насколько бы ты ни говорил им что-то делать правильно, хорошо, они сделают это в соответствии с тем, как они хотят. Потому что злое начало в человеке проявляется с самого юношества его. И поэтому мы действуем согласно противоположной силе, которая есть в нас, потому что эта сила является результатом разбиения Адама Ришона, когда Творец уготовил нам быть как раз противоположными Ему, Творцу, противоположными, когда мы, благодаря тому, что мы поймем, вырастем, захотим, быть в противоположной форме нашей природе, да? Тогда в соответствии с этим мы создадим в себе подобие Творца, когда мы не хотим этого с самого начала, и все, всегда это будет сопротивление этому, но в любом случае мы захотим прилепиться к нему выше знания, захотим быть как он, выше желания. Итак, как это возможно сделать? С помощью того, что мы объединяемся между собой, и тогда хотим, чтобы Творец дал нам силу объединения. И в объединении между нами не в ком отдельно, а между одним и другим мы создаем то самое отношение между нами, которое мы называем Творец Боре. Бо-уре, приди и увидь. Только в таком виде. Так давайте мы будем стараться, постараемся так сделать, выполнить. Италия 3.
7: Рав, бонжорно, грация. Амаре il prossimo vuol dire mettere l'umanità a conoscenza di questa saggezza?
1: Фраза «возлюби ближнего своего, как самого себя» означает ли, что нужно распространять каббалу всем?
0: Да, потому что в общем и в целом все люди, они люди, они относятся к уровню Адам в своем потенциале. И поэтому написано: «Мой дом назовется домом молитвы для всех народов, и стекутся к нему все народы». Народы мира. Гой народ называется нация. И, конечно же, нет никакой разницы между евреем и всеми остальными народами, но только вот эта группа, она оторвалась от всего человечества в Вавилоне. И эта группа была готова идти к духовному развитию. И до сегодняшнего дня она, конечно же, существует, но не вся, но то, что осталось от нее, два колена из двенадцати, и они тоже, вы видите, в каком виде. В целом, то, что есть от той группы, которая начала прокладывать путь в дни Авраама, это мы. И как Авраам призвал из всего Вавилона, то есть и всех народов, которые находились в Вавилоне, тот, кто хочет приблизиться к Творцу, идти за Ним, так же и мы делаем. Мы открыты для всех. И поэтому я рад, что есть у нас по-настоящему собрание всех людей, всех народов. И мы в таком виде как раз во время последнего поколения наиболее готовы к исправлению. Понятно?
4: Yes.
0: Да? Италия.
8: Grazie, grazie infinite. Volevo chiedere questo. Gli scritti, quando li leggo, quando li leggiamo, sono molto chiari, sono molto belli. Poi però arriviamo in decina e non riusciamo a connetterci. Andiamo in divulgazione e abbiamo difficoltà a divulgare. È vero che siamo bambini, ma come può tutto un cli
0: Мы видим, что мы находим трудности в распространении, мы как дети, но как мы можем всем кли или всей десяткой, как может вся десятка на самом деле прийти к цели? В той же форме, как и мы это делаем. В любом случае, изо дня в день есть у нас продвижение. Если вы этого не видите, это похоже на ребенка. Ребенок, ты видишь, что он растет каждый день, он живет. Но мы, когда смотрим на него уже из более высокого места, понимая, что происходит, мы видим, насколько он растет. То, что он может сегодня проделать какое-то действие, которого вчера не мог сделать, он не понимает, что сегодня он делает это впервые. Он просто это делает. Вот и все. И поэтому так мы и видим по нему. Так то, что нам нужно, это только продолжать. И в любом случае мы должны проверять себя в соответствии с сближением между нами в десятке, в понимании того, что только в связи между нами мы раскрываем там высшую систему, духовную систему. И Творца раскрываем в ней. Это то, что пишут нам все каббалисты. И как мы понимаем, мы должны продолжать и делать. И в любом случае мы находимся в особое время, в особом состоянии. Мы видим, что это мы добиваемся успеха, есть у нас благословение в этом, когда Творец способствует нам это сделать. И так мы будем продвигаться. Это все очень близко.
9: Франкоговорящий. Доброе утро.
1: Вопрос товарища. Каков источник логовной бару? Это дерево, что оно символизирует, и связано ли это с древом жизни?
0: Да, конечно, наше лого. Мы его изобразили вследствие того, что пишет Ари. Прежде всего, книга его называется «Древом жизни», его основная книга по Кабале. Потому что, исходя из высшего корня, так развивается свет, и строит, и создает все творения до нашего мира. И поэтому так мы назвали также, это, таким образом мы сделали и наш символ, что является символом дерева. Кроме того, человек называется полевым деревом, потому что он развивается с неживого уровня, с земли, но сам уже растет. И первый вид роста — это растительное. Латинская Америка 4.
10: Gracias, Rab. Un amigo de la escena tiene dos preguntas.
1: La primera. Спасибо, Раб. Вопрос из десятки задает два вопроса. Первый. Все каббалисты постигают то же самое или постижение зависит от особенностей каждого каббалиста?
0: Так же, как в нашем мире, каждый постигает мир, в котором мы находимся, в различных видах и разные по величине, по качеству, что зависит от природы индивидуального кли того самого человека, также и в духовном. Каждый человек постигает, исходя из своей души. Насколько она выше, более широкая, есть в этом количественные, качественные понятия, все отличаются друг от друга. Но когда мы в целом объединяемся, мы приходим к интегральному постижению, когда все, что есть у каждого, и то, что между нами, мы постигаем все, но при условии, когда мы объединяемся. И так это в конечном счете мы приходим к полному окончательному исправлению. Это называется как один человек с единым сердцем, когда буквально у всех есть то же самое совершенное кли. Москва 7.
9: Доброе утро, Раф. У меня такой вопрос. Вот когда мы изучаем тексты какого-то каббалиста, Ари, Бальсулам, Рабаш, должно ли быть что-то в намерении, помимо света, возвращающего к источнику, что вот это именно этот каббалист написал? Какая-то связь с этим каббалистом выстраивается? Что-то такое должно быть или нет?
0: По сути дела, да. Когда мы изучаем труды каббалистов, мы начинаем впечатляться и каждый раз по-другому от каждого каббалиста. Но в общем и целом, то, что каббалисты, я имею в виду настоящие каббалисты, рассказывают нам о действиях Творца. И поэтому через них я связываюсь с Творцом. И в конечном счете есть у меня единый источник — это Творец. А здесь, с другой стороны, я, мое сердце, мое желание, как можно более уже исправленное, а посередине вся цепочка каббалистов, которые преподносят мне в конечном счете впечатление от Творца. Так мы должны это рассматривать. То есть я не очень-то различаю. И также, сколько у нас есть в целом источников? Есть у нас Зор с комментарием Бальсулама, есть у нас все труды каббалистов, это Бальсулам, Рабаш главным образом. Есть еще несколько учеников Бальшим Това. Вот и все. Все, что мы изучаем, это пять источников, не более того. И достаточно, нам больше не нужно. Петахтик 18.
11: Шалом, Рав.
1: Здравствуйте, Рав. Мы знаем, что законы в духовном не меняются. Хотел спросить по 15-му отрывку, по 5-му отрывку. До Ари требовались истязания и 5 видов наук. Потом все это отменилось. Что сделал Ари, что изменились условия?
0: Это пишет нам подробно также Бальсулам в предисловии к Талмуду 10 сферот, что до Ари должны были быть большие самоистязания, а до Зора были еще более ужасные самоистязания, то есть ограничения относительно человека, желающего достичь духовного. А мы, когда мы приблизились к источнику окружающего света, который действует на нас и возвращает к источнику, нам не нужны такие самоистязания. Сиди там на земле и ешь кусок хлеба, пей воду из мензурки и спи на земле. Мы не должны истязать себя, как это делали каббалисты в прошлом, когда они ограничивали себя во всем. Буквально, но только учеба внутри группы, потому что источники, которые мы изучаем, они настолько мощные и настолько приближают нас к Творцу, что все физические действия, какие бы мы ни делали, не будут эффективными. Поэтому главное для нас только учиться. Учиться и соединяться, раскрывая сердце. Ничего кроме этого, да?
1: Вопрос в другом. Есть ли какая-то связь между книгой Зор и трудами Ари? Это продолжение или у каждого своя роль? Может, один восполняет другого?
0: Книга Зор — это
4: Замидраш.
0: Это толкование. Это не книга для изучения. Это книга, которая открыта тому, кто постигает. А если это не постигающий, так для него там это кажется различными рассказами, удивительными историями, и написано очень много книг вокруг книги Зор, когда все это буквально нет в этом ничего от самой книги по-настоящему, но это то, что те люди думали, что там написано. Поэтому мы читаем книгу Зора и изучаем ее только с комментарием Сулам. Потому что есть много до сегодня выходят разных сочинений, когда пишут о книге Зор и даже о трудах Ари. Так мы должны понять, что постигающий, он, только на него мы можем полагаться. И поэтому Бааль Сулам, который написал комментарий Сулам на книгу Зор и комментарий по ним Мейрот Умасберот на древо жизни Ари, а затем учение десяти сферот, это, по сути дела, является нашими источниками. Гилат.
1: В один из вечеров вышел великий Ари со своими товарищами встретить субботу, как принято. Сказал товарищам: «Пойдемте сейчас в Иерусалим и построим храм, и принесем субботнее жертвоприношение, так как этот час видится мне подходящим для истинного завершения изгнания». Некоторые товарищи сказали: «Как мы пойдем в Иерусалим в такой час? Ведь это так далеко от нас, больше 30 парсаут». А другие сказали: «Это хорошее дело, мы готовы пойти. Только сначала сообщим об этом женам, чтобы не волновались, а потом пойдем». И тогда закричал Рав и заплакал, и сказал товарищам: «Как же искусны доводы сатана в деле отмены избавления Израиля! Я свидетельствую, что со времен Раби Шимона бар Йохая до сих пор не было часа настолько подходящего для освобождения, как этот. И если бы вы признали это, у нас был бы храм, и изгнанники Израиля уже входили бы в Иерусалим. А теперь минул этот час, и Израиль вновь ушел в изгнание. И когда услышали товарищи об этом, очень сожалели о том, что сделали, но это не помогло».
0: Очень интересная история. Когда учитель говорит ученикам, что есть у нас сейчас возможность вызвать конец исправления, и нет здесь ничего трудного. Мы сейчас собираемся и идем в Иерусалим. Они не соглашаются, потому что должны преодолеть это знание. Что они говорят? Есть у нас важные вещи дома, мы должны сообщить своим женам, семьям, как мы сейчас можем совершить скачок в Иерусалим и совершить конечное исправление. Конец исправления, о чем ты еще должен думать? И это ученики Арии, вы видите, вместе с тем, что дают человеку возможность, когда нет выше нее, вместе с этим дают ему отягощение сердца, трудности, и он не может против этого ничего сделать, только вере выше знания. Если бы они были слиты с учителем, они смогли бы это сделать. Мы не можем понять этого, как это происходит в этом мире. Мы этого не понимаем. Но в этом состоянии, из самого состояния, есть чему учиться. Италия 4.
11: Раббо, бонджорно.
5: Бонджорно.
11: Rav, che cos'è questa calunnia di Satana e perché la Ri menziona Satana?
4: Tergum.
12: Moshe lo shamanu ta targum, im efshar lachzor?
1: Сатан, о котором говорится, что удалось его действие.
0: Я перевода не слышу. Что ты сказал?
1: Вопрос о том, что означает, что действие сатана. Почему у него получилось?
0: Понимаем, в чем был искусный довод сатана. Потому что сатан — это сила, противодействующая объединению, которое направляет Творец, чтобы у нас было место для работы. И это называется, что преуспело действие сатана, что сила сопротивления была настолько большим, что они не могли преодолеть его. Турция 7.
13: Good morning, dear Rav. Good morning, dear friends. A question from our 10. We still don't have the spiritual acquisition of connecting. So isn't it
1: philosophical? Вопрос от десятки. Мы сами еще не постигли духовного объединения. Не является ли это философией и разглагольствованием о том, что мы объясняем и распространяем методику объединения людям?
0: Нет, мы таким образом расширяем круг людей, которые понимают, для чего мы существуем, как существуем, что с земным шаром, что с единством, когда мы должны объединиться, потому что в этом наше доброе будущее, чтобы уже избежать тех ударов, которые все больше проявляются в этом мире. И поэтому у нас нет выбора, мы обязаны раскрыть причину всех бед для того, чтобы помочь человечеству подняться над ними. Мы не говорим о духовном, мы говорим о материальном. Как жить лучше в этой жизни, в этом мире? И с этим мы обращаемся к людям. И объясняем им, что согласно тому, что мы изучаем и понимаем, согласно источникам древним, мы, если объединены между собой в правильном, хорошем виде, мы благодаря этому нейтрализуем все плохие силы, начиная с этой пандемии, и все беды, проблемы, болезни, и войны, и все. Только все стоит на одном — на связи, на хорошем сближении между людьми. Нью-Йорк 4.
14: Our books are filled with tragic stories like this one, where the Kabbalist tries.
1: Книги наши полны трагических историй, подобно этой, где каббалист пытается наставить своих учеников, а они не следуют за ним. То есть мы должны чему научиться? Что так и должно было произойти?
0: Начиная с греха древа познания, с разбиения системы, созданного Творцом специально, чтобы было у нас место, чтобы мы могли участвовать, создавать снова эту систему и тогда понять, как она устроена, как она должна действовать и как она тогда действует в совершенном виде, да? Мы должны пройти для этого все эти действия, все эти состояния в наших усилиях. И это то, чему нас учат каббалисты. Все зависит от нашего усилия сблизиться друг с другом. Так не для всей общей души, а в маленькой десятке каждого. Но насколько мы будем стараться это делать искусственно даже, насколько это возможно, мы благодаря этому все-таки пробуждаем свет, возвращающий к источнику высший свет, и он помогает нам в объединении, и в объединении уже раскрывается высшая сила. Бразилия. That didn't listen, Bala
1: Sulam couldn't explain it. У Моше были ученики, которые не слушались Бала Сулам, можно сказать, ученики, Арии не слушали его. Что, что это нам говорит?
0: Это все говорится о том, что есть две силы
15: в творении, и силы противоположные, и в них мы находимся, и они могут склонить это на правую линию, и мы должны стараться сделать это, и в каждом поколении, и каждый день мы должны над этим работать. Если есть у тебя сегодня отсутствие сил и есть надежда, то ты должен соединиться с товарищами и просить это у них, или наоборот, соединиться с высшей силой и передать ее товарищам. Бразилия один.
16: Yes, hello, Rav. Hello, worldly. Why does it feel like we're receiving this call right now in the same situation as the Ari was to his students, calling them to?
17: Здравствуйте, Рав. Здравствуйте, Мравакли. Почему нам кажется так, что мы тоже не принимаем эту по призыв, которую так же как ученики Ари, мы что, опять в этой же точной центральной точке? Опять?
15: Конечно, мы находимся пока что в состоянии неисправленном, и перед нами есть эта возможность, и мы не можем так уж оторваться от всех наших дел в этом мире, чтобы совершить скачок в полное исправление. Мы не чувствуем, что мы можем быть поделены на нашу душу, которая стремится к исправлению, и материальная жизнь, которую мы должны обустроить, чтобы существовать. Мы еще не организованы внутри таким образом, что главное для нас — это наше исправление, наше внутреннее исправление. Понятно? Кабьютри.
18: Bonjour, Rav. Are we the architect of the Third Temple or the builders? Туда, Рав.
17: Если мы — это архитекторы, которые планируют построение третьего храма, или те, которые строят его на практике?
15: Мы хотим только участвовать в этом построении, и в том мире, в котором мы участвуем, оно и строится. Мы не должны искать какую-то силу или там какой-то камень, который мы должны поместить в определенном месте, и какая форма должна возникнуть. Мы должны только приблизиться к объединению между нами, и тогда вот это приближение к объединению, оно и определит форму храма, то есть форму души нашей само по себе. Потому что форма души истинная и исправленная, она уже существует. Мы должны только устремиться к ней и включиться в нее. Это называется, что третий храм не нужно строить. И не в Иерусалиме, и там из белого камня, или из дерева и так далее. Мы должны построить его только из наших желаний, в той мере, в которой мы готовы соединиться между нами без всяких условий, только объединиться, и тогда этот третий храм восстанавливается. 5:19.
17: Доброе утро, Рав. Доброе утро, друзья. Я хотел сделать небольшое выяснение с вами. Он пишет, что до сих пор не было такого времени подходящего. И если бы вы благодарили за это, за что надо благодарить?
15: То, что мы находились в очень особом состоянии и упустили это.
17: 500 тысяч лет?
15: Ну и что?
17: Так что тогда же было распространение?
15: Мы должны понять, что возможности есть каждый день. Мы находимся уже... Мы запаздываем. не успеваем за временем. Каждую секунду природа готова к форме полного исправления.
17: Вопрос, в чем обновление, которое сделал Ари? В чем это новое, то, что он сделал?
15: Я не могу сказать, это настолько обширно. Он прежде всего открыл источники, которые мы не понимаем, вот эти каналы свыше, вдобавок Зор. Он объяснил их технически. Он объяснил их причинно-следственным образом. Сама книга Зор — это книга рассказов, а Ари к этому написал научный труд. И свет, который мы притягиваем с помощью учебы, изучения Ари, он намного больше для нас —

0: относительно нас, чем то, что мы можем извлечь из книги Зоар. Африка.
1: Рав, y a-t-il une corrélation entre le refus des étudiants d'aller à Jérusalem et Joseph et la le mois, ce mois de Av qui constitue la destruction du temple et la journée de la commémoration du Ari?
2: Есть ли связь между тем, что ученики Ари отказались подняться в Иерусалим, и месяцем Ав, когда произошло разбиение храма?
0: Да, написано, что в месяце Ав, в эти дни, как было разрушение первого храма и второго храма, именно в эти дни должен быть отстроен третий храм, который будет самым высоким и будет полным исправлением для всех. Так написано. Поэтому сказано, написано, что Ари и позвал их в Иерусалим совершить вот этот скачок в пути и содействовать тому, чтобы произошло полное исправление. Франция.
3: Est-ce que c'est une action que nous devons entreprendre dans la dixième, la reconstruction du temple?
2: Если повторить вопрос, который сказал предыдущий товарищ, в чем заключается построение третьего храма в десятке?
0: Когда мы хотим объединиться друг с другом и строим среди нас такую совершенную десятку, это называется, что мы устремляемся к храму. Дом — это кли, байт, а мигдаш — это отдача. Это кли отдачи. Это то, что мы должны создать между нами. Это и есть храм. Это не здание. Это кли, который желает находиться в отдаче, как и Творец, который находится в отдаче.
4: Маишлану, пити эсер.
2: Когда вы объяснили этот отрывок, вы сказали, что когда дают человеку большую возможность, дают ему вместе с этим большое отягощение сердца. То есть ей нужно, можно это сделать только высшее знание, а ученики Ари не могли это сделать, потому что они не были слиты с учителем, и поэтому не могли это сделать. Так вопрос мой такой, что это означает быть слитым с учителем в наше время, вся десятка? Как нам быть в этой точке слияния с учителем, чтобы подняться выше знания?
0: Мы должны понять, что объединение, несмотря на все помехи, это называется у нас действие выше знания, вера выше знания, потому что у нас желание получать очень большое, оно все время работает над нами день ото дня и ослабляет нас и путает нас. И если мы воспринимаем себя, если мы стараемся снова и снова вернуться к объединению, то так мы продвигаемся. Конечно, для учеников Ари были в соответствии с ними большие помехи, но мы находимся в состоянии, когда и у нас есть большие помехи, в объединении между нами, в десятке. Но вместе с этим мы получаем помощь свыше, и есть у нас большое количество людей. И если мы все-таки преодолеваем и достигаем объединения во время учебы, это каждый день делает большое исправление в мире и приближает нас очень сильно к полному исправлению. Я как раз-таки день ото дня становлюсь более оптимистичным в том, что мы находимся в процессе приближения к раскрытию.
2: Вместе с этим я хотел бы отметить точку слияния с учителем. Вместе с объединением между нами вот это вот понятие слияния с учителем. Что это для нас?
0: Слияние с учителем — это называется, что то, что вы слышите, то, что мы читаем из наших учителей. Рабаш, Ари, Бааль Сулам,
4: Раби Шимон, Ражби, Ари.
0: Раби Шимон, Ражби, Ари, Бааль Сулам, Рабаш. И мы учим это вместе. Я передаю вам и добавляю то, что я понимаю из этого. Вот и все. У нас, в общем, есть один учитель, Творец, который учит нас, но он учит нас через все эти источники, через людей, книги.
2: Но все-таки Ари сказал нам: давайте поднимемся в Иерусалим. И я уверен, что вы тоже говорите нам такие вещи, а мы из-за отягощения сердца не способны слышать и понять. Это как нам слышать ваше наставление и выполнять их?
0: Что это? Я не знаю, что это. То, что вы слышите. Каждый слышит согласно своему желанию и понимает это согласно своему желанию. Ну так. Я не могу вместо тебя сказать то, что ты слышишь.
2: Я понимаю, но я говорю так, как будто вот это центральная вещь. Вы учите нас. И то, что вы вместо без того, чтобы вы нам рассказывали и направляли нас, мы не можем это реализовать. Это как нам в каждой десятке мирового кли делать так, чтобы мы почувствовали, что мы слиты с учителем.
0: Есть у нас два действия, в которых мы реализуем то, что учитель и наши учителя говорят. Это действие объединения в десятки и действие по распространению всему кли Адама Ришона, всему человечеству. Два действия. Одно внутри, внутри десятки, и второе — расширение, распространение науки Каббала, и даже не науки Каббала, а исправление, формы исправления и цели всему человечеству. Нью-Йорк 2.
2: Спасибо, Рав. У нас есть вопросы десятки. Почему ученики Ари они так цеплялись за все эти материальные вещи, что они не могли подняться в Иерусалим, там жены, дети. Ведь каббалисты же пишут только о духовных вещах. Может быть, он писал об этом, исходя из объединения в духовном смысле?
0: Ты понимаешь правильно, что здесь говорится не о материальном расстоянии, а о духовном. Но он не объясняет это таким образом, он дает нам это понять так. В материальном плане это тоже берется из книги, которую писали люди уже не ученики Арии и не находятся в духовном, как они. Это из книги Абари, введение в Толдот Ари. Ну, главное, написали, из этого нужно взять внутреннее содержание. Главный момент — то, что учитель приглашает тебя к духовному подъему, а ты находишь разные причины и отговорки, чтобы остаться в комфорте в своем материальном состоянии. Мак 6.
2: Доброе утро, Рав. Доброе утро, друзья. Рав, мы знаем из военных историй, что Воины настоящие действуют, не думая, как нам прийти к такому состоянию, что когда Рав призывает нас идти в Иерусалим, сразу же выполняем.

0: Спасибо, Рав. Рав, мы можем сейчас на этом уроке прийти в Гумартикун?
1: Каждую секунду, не только на этом уроке, каждую секунду. Это все уже раскрыто перед нами, только все зависит от объединения между нами.
0: Так как сейчас, допустим, если мы хотим прийти в Гумартикун прямо в этот момент?
1: Если объединитесь в сердце таким образом, что будет одно сердце, захотите объединиться в одном сердце, будете просить у Творца, чтобы он сделал вам это исправление. Творец должен это сделать, мы не можем. От нас зависит только просьба. Тогда это произойдет.
0: И это зависит только от десятки, от моей десятки?
1: Да.
0: Да.
1: Поэтому Творец разбил кли Адама Ришона на такое множество частей, и чтобы было легко каждой частичке думать только о каком-то его коротком фрагменте в большой системе, и этим он приходит к исправлению. Представьте себе, если бы мы были связаны совсем кли Адама Ришона разбитым, как мы могли бы присоединиться к нему? А так мы можем быть сосредоточенными только на нашей десятке.
0: Так, Рав, почему Ари связывал это со временем? Почему он сказал, что сейчас подходящее время?
1: Я не знаю, я учу из этого только одно, что если есть у нас возможность, мы упускаем. Почему это произошло у Ари и так далее, мне не важно. На самом деле мне не важно, что произошло с ним и с его группой. Я учусь из этого тому, что я должен сделать сейчас. Поэтому я не понимаю ваших вопросов. Что вы хотите исследовать? Вы не поймете все равно это состояние духовное, пока не достигнете его. По крайней мере, это пойми, что ты не понимаешь, о чем идет речь. Но что ты, чему ты можешь научиться из этого для своего низкого состояния? Об этом думай.
2: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשיריה.
1: Поделимся выводами урока и что мы берем в реализацию в десятке.
3: אני מתחיל?
4: מה שאני יכול לסכם, מה שאני יכול לסכם,
3: то, что я могу подытожить,
4: זה רק,
3: так это,
4: שארי עשה תיקון גדול,
3: שארי сделал большое исправление,
4: לא צריכים סיכופים.
3: Нам больше нет необходимости в
4: истязаниях,
3: в аскетизме. Все усилия на объединение в десятке. Думать о каждом из товарищей в десятке, как о великом товарище.
4: И все.
3: Это то, что нам надо делать. Так привлечем свет, возвращающий к источнику, который не только исправит нас, но и, по-видимому, подействует на всю реальность.
5: Да,
1: весь урок был о том, что вся наша жизнь и материальное, и духовное зависит только от доброй связи между нами. Если мы попросим это и захотим это, то Творец, Он нас соединит.
3: Урок содержит в себе многое, много

0: уточняет. В общем, можно представить всю деятельность Тари как то, что соединяет все, что было собрано до него, и передает в новом виде к следующим поколениям.
1: Ари такой великий, и мы не можем представить, что он сделал. И что может нам помочь из того, что он сделал. Прежде всего его группа. И все законы в группе, которые он передал нам, которые раскрыты в этом мире. И он проводит свет к нам и ко всему миру.
2: Впечатление
0: от урока то, что со времен Адама Ришона Ари был величайшей душой после Муше, который написал Тору.
2: И
0: он передал Тору всему человечеству. И это то, что в нем особенное. Теперь каждый может прийти к единству. Раньше это было невозможно. Лишь одиночки приходили, а сегодня заслугу Ари это может сделать каждый. Что мы можем из этого взять? То, что к конечному исправлению можно прийти сейчас, как Рав сказал, прямо в эту секунду. Не надо ждать завтра.
1: Этот день, он в честь Ари. Ари — это самый значительный духовный учитель Каббалы. И то, что я вынес, что каждый момент есть возможность подняться в Иерусалим, и десятка должна быть очень чувствительна к этим возможностям, которые возникают у нее на пути, чтобы удостоились мы того, чтобы реализовать это.
0: Наш подъем в Иерусалим в наше время, когда мы стараемся все время соединиться между нами, даже искусственно. Так мы делаем исправление.
3: Перейдем
1: к следующей части урока.

0: Мы хотим продолжить ту линию, которую слышали сейчас на уроке, и пример с подъемом в Иерусалим очень практический. Пример, мы его обсуждали много раз. Каждый раз, когда приходил день памяти Арии, мы вспоминали и думали об этом примере. И сейчас тоже продолжим. Очень практический пример. В нашем распоряжении сейчас 50 минут, и мы поговорим о отмене перед Равом. Думаю, что это основной вывод, который можно понять из темы урока Арии. Когда говорилось про учеников, которому предложил подняться в Иерусалим, и было столько разных отговорок. Так вот, мы тоже хотим выяснить разные отговорки. Еще раз тема «Отмена перед Равом, Высшим Творцом». И мы выбрали отрывки на эту тему. Почитаем каждый раз один отрывок. Посмотрим клипы. И проведем несколько семинаров для выяснений. Давайте начнем с клипа о условии отмены перед учителем. Пожалуйста, клип.
1: С одной стороны, если приходит учиться, то первое условие — это отмена себя. Почему? Потому. Творец выбрал так, чтобы я был учитель, а ты ученик, ты должен отменять себя перед учителем. Об этом написано, и тут нет спора. Если нет, то жаль времени. Ищи что-то другое. Не я тебя выбирал, и не ты выбирал меня. Очевидно, так это устроено свыше. Если мы находимся вместе, то ты должен это делать. Если нет, я никого не выгоняю. Но нет тогда в этом никакого шанса. Ты не должен приходить и лизать мне ботинки, а ты должен отменить свое мнение относительно моего мнения в духовной работе. Вот и все. Это первое. Без этого ты не получишь Тору. Вот это, эту методику. Это первое. Второе. Все, что сказано учителем, это должно быть каким-то образом в стараниях ученика усвоить это. Это может быть не сразу, это может быть непросто, конечно. Это понятно, что это трудно. Это может быть и работа на годы. Но не может быть, чтобы была критика. А если есть критика, то есть критика для того, чтобы отменить себя еще больше на высоту этой критики. Иначе и нет никого, кроме него, не находится здесь, и учитель тоже не находится здесь, а ты своим разумом, чувством и своей властью, ну хорошо, так ты уже снаружи. Зачем тебе вообще называться, что ты находишься в какой-то группе? Много людей падают в этом, и есть еще условия, и еще будут падать. Приходят к результату тот, кто правильно соединяется и с учителем, и с группой, и потому что через них связывается с Творцом. Ничего тут не поделаешь. Это иерархия, это порядок душ объединенных, и тут нет уступок. Ты оставляешь это, и у тебя вообще нет в сущности не с чем войти в духовное. Какого-то инструмента, какого-то средства, с помощью какого-то направления.
0: С помощью какого-то направления. Как соединиться с Высшим? Рабаш говорит следующее из статьи по поводу отраженного света. Следует понять, что значит Ахав Высшего, упавший в Гальгаль Тейнеем Нижнего, для его же пользы. По пути духовной работы следует объяснить, что Гальгаль Тейнеем и Ахав означают катнут и гадлут. Ведь исправление, произведенное Хохмой и Биной для сыновей, по имени которого они называются Аба Ваима, как выясняется в учении Десяти Сферот в нескольких местах, следует правилу, если изгоняется ученик, вместе с ним изгоняют и его учителя. Достаточно понимающему. Поэтому, когда нижний не видит никакого величия высшего, у нижнего нет даже катнута. И потому говорится, что гадлут высшего, ахап высшего, заложен в катнуте нижнего. Что означает, что у нижнего нет катнута, пока он не видит, что ахап высшего поднялся, и тогда благодаря этому и нижний тоже получает состояние катнута. Однако до этого даже катнута у него нет. Поэтому получается, что нижний прежде всего должен верить, что высший существует в реальности. Но он не ощущает его из-за того, что не видит величия гадлута высшего. И это называется шхина в изгнании. То есть святая шхина находится у него в апрахе, и он не чувствует, что в высшем есть вкус больше вкуса праха. Поэтому, когда человек начинает наблюдать величие высшего, что называется, что ахаб высшего поднялся, нижний тоже поднимается и начинает постигать величие духовного. А это зависит от меры его боли, от того, что он видит недостатки в высшем. Также в той же мере высшее поднимается для него. Получается, что это исправление, произведенное ради нижнего.
2: Говорится
0: про Ахап, Гальгаль Тайнаем. Система достаточно простая. Мы часть большой длинной цепочки каббалистов. Мы хотим быть частью ее. В этой цепочке существуют законы. У каждой из частей, у каждого звена цепи есть высший. Для нас высший — это Рав, без сомнения. Мы хотим, чтобы он был высший, хотим, мы принимаем его как высший. В чем смысл высшего? Может ли быть критика, направленная в сторону высшего? А если есть критика, что с ней делать? Говорят нам так, что чем больше мы увидим, когда человек начинает всматриваться в величие высшего, то, что называется, что ахап высшего поднимается, тогда и нижний тоже поднимается и начинает постигать ощущение высшего. От чего это зависит? От меры того, что у него есть боль, то, что он видит хисарона высшего. Мы не знаем, что такое высший, никогда у нас нет никакой возможности понять, что такое высший по-настоящему. Но если есть боль от того, что мы видим хисарон в высшем, если у нас боль, что мы видим хисарон в высшем? У высшего. Если у нас боль от того, что мы наблюдаем боль в высшем? Так на этом уроке мы можем подняться к высшему, поскольку это будет исправление ради нижнего.
1: Мы читаем второй отрывок. Второй отрывок. Рабаш. Статья, что означает, чтобы мы были головой, а не хвостом. что означает быть головой, а не хвостом в духовной работе. Благодаря тому, что человек хочет понять путь мудрецов, которые говорят нам, что мы должны идти за ними с закрытыми глазами, иначе попадает прах, то есть то, что совершенно неважно, это называется прахом. Иными словами, больше низости уже быть не может. И так как даны человеку знания и разум, чтобы понимать все согласно разуму, а тут говорят нам, что мы должны идти в вере мудрецов. И человек хочет понять этот путь. И все время, пока человек погружен в желание получать для себя, не может сам знать, что хорошо, а что плохо. И следует все принимать согласно тому, как установили для нас мудрецы. Чтобы не попала пыль и прах в глаза, и тогда невозможно двигаться вперед. Но если не критикуют слова мудрецов и не хотят понимать их слова внутри знаний, именно тогда удостаиваются знания святости. И причина того, что мы должны идти выше знания, заключается в том, что мы погружены в эгоистическую любовь к себе. И поэтому с помощью веры выше знания мы удостаиваемся отдающих келим. И тогда раскрывается благо и наслаждение в отдающих келим, и это называется на языке книги Зоар, знание распространится и наполнит комнаты и проходы. Это значит, что время, когда келим в порядке, распространяется знание во внутренних и во внешних келим. Мы сейчас проверем семинар. Понятие веры мы много слышали в разных коннотациях. Мы хотим поговорить о том, что называется вера мудрецов. Чем особа вера мудрецов и чем это отличается от обычной веры, которая принята в массах. Семинар 5 минут.
3: Тема отмена смирения относительно рава, как сказано, сделай, купи товарища, сделай себе рава. Вначале, может быть, мы все приходим к тому, что слушаем что-то умное, мудрое, мы чувствуем, что нам это нравится. А потом приходят разные возражения, растет авиют, и вера мудрецов означает верить в то, что таков путь, и увеличить рава, поскольку он видит духовный путь.
1: Я думаю, что вера мудрецов — это очень обширное понятие. Что-то большое. И только через такую веру мы, как человечество, можем достичь цели, прийти к слиянию с Творцом. Они сделали работу, чтобы мы пришли к этой цели. Невозможно описать эту веру, и мы должны стараться прийти к тому слиянию, где находится этот материал, так, чтобы мы действительно смогли достичь цели.
3: Да, вера мудрецов означает верить каббалистам, которые написали нам всю Тору в личном постижении. не что-то рациональное, философское или придуманное. Они это постигли и передают нам дальше. Отличие между такой верой и общенародным понятием веры в том, что каббалисты из своего постижения ведут нас, предлагая взяться за руку и приглашение пути по пути, который они прошли. Это не подобно вере, когда ты веришь в что-то, не существует. Они там были, сами прошли и ведут нас по тому же пути, чтобы сократить нам его.
4: אני חושב שנתחיל מאמונת מאמונה עממית זה שאדם בוחר משהו שהוא
1: я начну с обычной веры массовой. Человек верит в то, что чувствует, участвует в решениях, которые он принимает. То есть он реализует эти решения. И разница между этим и между верой мудрецов, когда человек выбрал мудреца, он хочет быть в ощущении, в том, что чувствует этот мудрец. И так он поэтому и выбрал его. Я думаю, это разница.
3: Очень глубокий вопрос, что такое вера мудрецов и отличие от обычной веры. Да, надо об этом подумать. Тут есть много... Большая глубина. Потому что вера и то, и другое. По-видимому, это связано с работой в эгоизме. И вера мудрецов обучает нас к тому, как подняться над эго. И для этого нужно быть в слиянии с учителями и товарищами. По-видимому, в этом разница. Но все равно нужно об этом хорошенько подумать, это очень глубоко.
5: Нигмаразман.
6: Кутевлану Арабаш, Бекета Миспар Шалош.
1: Рабаш пишет в третьем отрывке. Перед вскармливанием есть ступень зарождения, когда Высший исправляет его, и можно представить это, как человек подобен плоду, который находится в чреве матери, и плод отменяет себя перед матерью, и у него нет никакого собственного мнения, но, как сказали мудрецы, плод — это часть материнского тела, и он питается тем, чем и мать. И нет у него самостоятельной возможности, он не может задавать вопросы. У него нет имени, и это называется, что он нем. И у него нет рта, чтобы задать вопросы. В то время, когда человек способен идти с закрытыми глазами в вере в высшее знание, верить в мудрецов, идти до конца, тогда он называется зародышем, когда у него нет рта. И ибур, зародыш, это ступень малхут, самая маленькая, ограниченная в своих возможностях, называется ибур, зародыш. И это означает ивра веденим, гнев и суды, как сказано, «разгневался Творец на меня за вас». И объяснение понятия «гнев и суды» — это поскольку человек должен идти с закрытыми глазами, веря в высшее знание, но тело его сопротивляется этой работе, поэтому то, что человек должен всегда преодолевать гнев и ярость и страдания. И это очень тяжелая работа — идти, преодолевая, отменять себя перед Высшим, чтобы Высший сделал из него то, что он хочет. Это называется зарождением, самым маленьким и ограниченным в возможностях состоянием. Как он написал нам здесь, это буквально должно быть светом, в нашем пути, когда человек может идти с закрытыми глазами, веря в высшее знание, верить в мудрецов, идти до конца. Это называется ибур. Это должен быть нашим подходом, нашим отношением ко всем возможностям, которые мы получаем. Так же, как призыв подняться в Иерусалим. Не нужно понимать, почему да или нет. В тот момент, когда учитель призывает, мы поднимаемся. И это должен быть дух между нами. Все это очень тонко, чувствительно. Мы вместе должны развить эту чувствительность, и чтобы распознать эти призывы из этой новой реальности, мы суметь разглядеть их вместе, поскольку нас призывают практически каждую момент подняться в Иерусалим.
3: И каждый момент, каждый урок Рав призывает нас подняться в Иерусалим. В каждом отрывке призыв к подъему в Иерусалим. Давайте послушаем, что пишет нам Рабаш в четвертом отрывке. «Вся работа творений, которые должны работать выше знания, невозможно ничего сделать без веры в мудрецов, которые установили для нас порядок работы. И после того, как человек принимает свою работу в качестве хвоста львов, то есть он устремляется за мудрецами, чтобы идти только согласно тому, что они нам установили. И об этом сказано мудрецами. Покрывайся пылью ног праведников». Когда-то я вижу сейчас отрывок, я помню, что попал как-то в песчаной буре, не здесь, в Индии когда-то, тогда пылью наполняется все, глаза, рот, и просто полностью весь в пыли, в прахе, и ничего с этим тут не поделаешь, кроме как чуть-чуть так, прищурившись, видеть хоть чуть-чуть кого-то, кто идет перед тобой, чтобы можно было идти. Так вот я чувствую, что когда все глухо, нет никакого понятия, как делать следующий шаг. Единственное, за что можно ухватиться, это за голос Рава, за десятку, которая нам дана, за высшего. Каждый раз есть точка высшего, за которой можно следовать. И только через отмену и смирение. В этом-то вера, которую мы можем помочь силами друг другу, чтобы поднять еще больше важность товарища, величие десятки Рава. Давайте сейчас послушаем еще нашего учителя. Пожалуйста,
1: отмена перед учителем. Это можно как-то проверить, или это всегда скрыто от тебя?
3: Согласно тому, как пишет об этом Рабаш. Что значит «скрыто» или «не скрыто»? Нам в нашем мире данные товарищи, дана десятка и учитель. Есть книги, есть методика. И мы должны получить все это, принять все это вместе. И все вместе — это и называется моим учителем. Все то, что связывает меня с целью творения, с целью жизни. То есть, допустим, это человек, который учился раньше, и группа товарищей, с которыми мы вместе должны продвигаться, и методика, которую он нам передает, и книги, которые набрались во всех поколениях, и Творец, на которого мы должны быть направлены через объединение между нами вместе с книгами и учителями вместе. Но что тут неясного? Ты хочешь продвигаться без самоотмены? Так не получится. Тебе придется понять, что ты должен отменить себя перед Творцом. Кто тебе в этом помогает? Учитель. Он направляет тебя не на себя, а на Творца. Группа, которая направляет на тебя — тебя не на себя, а на Творца. И в общем, это то, что называется Исраэль, Тор и Творец, направляют тебя на Него, на высшую силу. Перед Ним отменяй себя. Но как отменить себя перед Ним? Через то, что ты отменяешь себя перед этими, те, кто тебя на Творца направляют, перед учителем и группой. То есть учитель — это тот, кто тебе передает материалы, инструкции, а группа — там, где физически ты себя можешь уже отменить. Через связь и через разум и сердце. А как иначе? Другой методики нет. Тебе нужно предоставить кли для раскрытия Творца.
1: Мой учитель — это все, что связывает меня с целью творения, с целью жизни. Сейчас мы проведем второй семинар и вместе выясним в десятке, есть ли разница между отменой перед Творцом или перед Равом, именно когда он физически не находится в группе. В чем разница? Есть ли разница между отменой перед Творцом или отменой перед Равом, именно когда он физически не присутствует в группе? В чем эта разница? Пожалуйста, 8 минут.
7: Кодом коль, им анахну медабрим аль...
3: Ну, вообще, если мы говорим о том, находится ли физически Рав, написано в группе, говорится об уроке. Я из своего опыта могу сказать, что вообще не вижу никакой разницы в тех уроках, которые мы проходим сейчас, и то, что эти уроки в записи от уроков живьем. Чувствую, что Рав говорит сейчас, прямо сейчас описывает наше состояние. Я думаю, что нет никакой разницы между отменой перед Творцом и Равом. Рав говорит о том, как мы достигаем Творца, как направить себя на Творца.
1: Все-таки есть разница, когда перед тобой есть физический человек, но, может быть, тогда еще сложнее отменить себя, когда есть человек физически. А так ты должен отменять себя перед путем, перед методикой, а не физическим телом. Поэтому физическое присутствие может даже запутать, и может быть даже легче, когда нет физического присутствия, тогда ты сосредотачиваешься на том, на чем ты должен себя отменить.
3: Если есть разница, она очень тонкая, потому что отмена — это самоотмена, отмена себя. Нужно отменить себя перед чем-то, что снаружи. Снаружи — это Творец, который выражает себя через товарищей, окружение, Рава. Так если я отменяю себя перед ними, тем не менее, отменяю себя перед Творцом, поэтому сложно ответить на этот вопрос точно. Потому что грань между этим, она нечеткая.
1: Я думаю, что есть разница в нашей ответственности. Сегодня наша ответственность и больше работы между нами. Сейчас мы становимся такой единой группой, такой единицей. Все, что мы получили от Рава, от мудрецов, сейчас мы должны реализовать это в нашей группе, в наших группах, в мировом кли. Я думаю, что это более высокая ступень. Мы чувствуем, что мы должны стать как один человек. И реализовать все, что требует от нас Творец, стать как один.
8: Может,
3: есть разница, которая чувствует, что если Рав рядом с нами, потому что есть потребность физического контакта, ну, когда его видишь перед собой, этого ощущения не достает. Но с точки зрения уроков, я слышу уроки, которые прошли в прошлом, очень сильные уроки и дают более сильное впечатление, чем сегодняшние. Могу взять пример с того, что сейчас мы читаем отрывки того, что написали каббалисты тысячи лет назад, так что нельзя по ним учиться. То, что каббалистов уже нет, а нельзя учиться, потому что не написали, по идее, то же самое. Рав есть или нет, есть записи, и это живет вместе с нами на протяжении лет и будет передано следующим поколениям. С этой точки зрения нет никакой разницы между тем хисароном, который мы чувствуем между собой.
1: Если я могу это правильно представить, раньше я как бы опирался на Рава, сегодня я полагаюсь на него. Раньше мы полностью от него зависели, и сегодня сила Рава находится в каждом из нас. Он все время остается нашим учителем, нашим высшим. И разница в том, что мы реализуем ту силу, которую он заложил в нас, закладывал в нас очень долго.
3: Стараюсь понять, что такое отмена перед Творцом. Сложно понять, ведь это неосязаемо. Поэтому, по-видимому, да, есть отличие. Отмена перед Равом, как и сказали товарищи, она заложена в нас. Особенно те, кто много лет был рядом с Равом, понимают, стараются понять, что такое отмена. И вроде все понятно, но что такое отмена перед Творцом? Немножко абстрактное понятие. Вот отмена перед Равом и товарищами — это самое важное. Да.
1: Пример Дуди с песчаной бурей позволяет нам увидеть, что у нас нет видения, нету зрения в этом пути к Творцу. Поэтому у нас есть инструктор, мы относимся к Раву как к инструктору, который обозначает нам этот путь, и мы должны делать то, что говорит инструктор, проводник.
3: Обратил внимание, что в вопросе есть еще и часть, есть ли отмена перед Творцом, не только перед учителем. Можно тогда сказать, что отмена перед товарищами — это, может быть, не та же самая отмена, но это то, что нам рекомендует Рав, для того, чтобы видеть величие Творца. Прежде всего, величие учителя должно проявиться через отмену перед товарищами.
1: Я согласен, что отмена перед учителем самое ощущаемое, высшая отмена.
3: Пятый отрывок из 28-го письма Рабаша. Даже если мы удостоились услышать слова Творца Живого из уст Шхины, говорящей устами моего Отца и Учителя, тем не менее, выбор остается за нами. Поэтому, даже если он дал нам много раскрытий, это было только, чтобы направить нас, чтобы мы могли идти без опоры. И потому на каждое слово, новое слово в Торе, которое он раскрыл нам, приведя нас к подъему духа, и непоколебимой уверенности, что следует посвятить все дни наши только благу Творца. Однако на это тотчас же приходит отягощение сердца. В плане «Ибо я отяготил сердце его», чтобы после этого у нас был собственный выбор. Ведь это называется усилиями, без поддержки и опоры. Ибо намерение его было привести нас к желаемому совершенству. Поэтому каждый раз остается в состоянии, неподобающем его ученику, достаточно понимающему. И мы должны укрепить себя. Как сказано в моем прошлом письме, праотец Яаков не умер, то есть его свойства истины живы и существуют вечно. И да исполнится стих «И ты не бойся, раб мой Яаков, — сказал Творец, — и не страшись, Израиль, ибо вот спасу я тебя издалека и потомство твое из страны пленения их». Иначе говоря, даже если мы находимся в абсолютном удалении, спасение Творца в мгновение ока, и мы удостоимся прийти к свойству истины, то есть доставляет наслаждение нашему Создателю. Амин, да будет воля Его. Во время этого урока у меня появилась мысль и молитва о том, чтобы Творец помог нам каждое мгновение нашей жизни с этого момента и до окончательного исправления выяснить, в чем мнение Высшего, то, что выше моего мнения. Я его делаю выше своего мнения через осознание его как Высшего. И отменяю себя перед ним для того, чтобы слиться с Творцом.
9: Кетахарон мибала сулам.
1: Последний отрывок Баля Сулам. Это можно уподобить больному, который не хочет слушать совет врача. До того, как сам не поймет, как его совет вылечит его. И поэтому сам начинает изучать медицину. Но ведь он может умереть от своей болезни до того, как успеет постичь медицину. Также и путь страданий по отношению к пути Торы. Ведь тот, кто не верит идеям, которые Торы и пророчества советуют ему принять без собственного понимания, обязан сам прийти к этим понятиям. То есть только лишь пройдя цепочку причин и следствий, вызванных жизненными ситуациями, которые являются очень ускоряющими переживаниями, способными развить чувство осознания зла, без собственного выбора человека, а лишь благодаря его усилиям обрести хорошее окружение, которое приводит его к этим мыслям и поступкам. Да, в конце концов, получается, что отменить себя перед Творцом и перед Равом можно только с помощью группы. Творец скрыт, и Рав, если Рав каббалист, тоже скрыт, поэтому очень трудно увидеть его величие. Сейчас у нас будет семинар, и я хотел бы дать примеры. И из того, что я делаю, насколько это непросто отменяться перед Равом, потому что он скрыт. Я много говорил с ним, и сейчас тоже мы проводим много времени, часами, но без группы невозможно увидеть его величие, потому что он все время скрывает себя. Я могу привести такие примеры. Говорят, что да, надо отменяться перед мнением Рава, перед его посылом. Допустим, мы распространяли науку Каббала, потом нам сказали, нужно интегральное воспитание, потом снова сказали, нужно распространять Каббалу. И еще пример, последний, скажем, пример. Рош десятки, да, все время говорили о том, что должно быть равенство в группе, и только так можно построить кли, теперь вдруг есть рош. Потом у нас была корона, мы все время были физически, потом сказали нет, теперь виртуально, а потом снова физически. Что это более эффективно. И много разных таких примеров можно приводить, где есть как бы противоречие. И только группа может помочь. Сегодня это все более понятно, что только группа может помочь, и вся большая группа. И поэтому сейчас мы проведем семинар, и каждый должен привести примеры, как благодаря группе ему удалось отменить себя перед Равом, перед мнением Высшего. Еще раз, практический семинар. Каждый приводит пример, как благодаря группе ему удалось отменить себя перед мнением Рава. 6 минут.
2: Не вспомню
3: никакого конкретного примера, но могу сказать, что если я вижу товарища и его работу, которую он выполняет по отмене себя перед Равом, он делает это от всего сердца, не для того, чтобы показать или для игры, он на самом деле этого желает, то тебя это просто цепляет изнутри, и ты это чувствуешь. Ту работу, которую он выполняет, и те усилия, которые он прикладывает, это напрямую тебя направляет на путь.
9: У меня
1: тоже нет конкретного примера.
9: Не пошут мистакель ле хаверим.
1: Но я смотрю на товарищей, что такое для них цель, как они уважают ее, что Рав делает, какие примеры дает, как относится к ученику, к себе, относительно группы, относительно товарищей. И это говорит все.
3: Да, конечно. Есть много примеров, но меня больше всего тронуло, что делали разные проекты распространения, например, раздавали газеты на улицах. Совсем не просто здесь, в Петах-Тикве, например. Там, где вокруг тебя люди, с которыми ты знаком. Не очень комфортно. Но когда ты видишь, как группа вся движется энергично по всей стране, с воодушевлением делится по субботам, то тебя это все увлекает, и ты действуешь. Группа поддерживает, дает силы, потому что в одиночку не представляю, как это можно было сделать. Мы много что делали в распространении, когда только с помощью и за счет группы этого можно было сделать.
1: У меня примеры, которые формируют мое отношение. Это пример стыда. Если ты решаешь для себя, что ты часть десятки, или думаешь, что ты равный в десятке, или то, что ты меньше всех. И то, что ты можешь быть намного более успешней десяткой, тогда ничто не может сдвинуть тебя с этого места. И еще есть ответственность, когда ты знаешь, что ты ответственный за то, что происходит в десятке, какое-то действие, которое очень важно для десятки, для ее духовного пути, и это каббалист, он говорит об этом, тогда это очень сильно.
3: В первой части урока мы говорили про спор, извиняюсь, про методику Ари. То есть это правильное объединение между нами. И это то, что важнее всего. И все, что Раф выстроил, строит эту группу. Это то, во что он вкладывает силы. И все, что он делал, это примеры, которые мы видим при построении группы. Отношения между нами для раскрытия Творца.
1: Я не знаю, насколько этот пример подходит, но я знаю, что Рав перед конгрессами иногда спрашивают, что делать, если я не готов к конгрессу, то я, может быть, не смогу дать подъем товарищам. Рав сказал, что ты должен быть в потоке с тем, что происходит на конгрессе, быть вместе со всеми. И действительно, на одном из конгрессов у меня было такое состояние. Я старался быть вместе с товарищами, и это изменило состояние. И мне удалось поднять настроение товарищам.
3: Мы закончим урок, который был посвящен отмене перед Равом клипом. Пожалуйста, посмотрим последний клип. Яков из Германии спрашивает, что такое отмена перед учителем и перед группой.
1: Перед учителем не нужно ему чистить ботинки. Хотя это тоже в особенных случаях может помочь. Но отмена — это относительно того, что он объясняет, относительно того, что он передает, относительно того, что ты можешь и сам раскрыть, может быть, в книге, но он передает тебе это более живо. Теоретически и без учителя можно, но это очень тяжело. Тебе все равно придется пробудить душу, которая находится перед тобой, но не находится рядом с тобой. И это трудно. Очень. Учитель — это система. Это не человек. Это система, которая дает тебе методику, Тору, свет, вопросы, проблемы, и твоим товарищам вместе с тобой. И эта работа воспитателя в группе, который должен пробуждать в них и разные хисроноты, путаницы, и как-то приводить

0: Иначе это будет хасидизм, и у тебя не будет требования к Творцу. Учитель, в сущности, он раскрывает тебе вещи, но не сам, а сам он обратным образом, чтобы предоставить тебе возможность потребовать Творца. То есть как бы не бойся меня, а бойся Творца.
1: Мы сейчас перейдем к трапезе, где будем продолжать говорить о том, что следуем за каббалистами. Дневной урок мы тоже продолжим тему памяти Ари, и третья трапеза будет посвящена. Объявление товарищам украинского клея. Завтра с 6:30 до 20 открытая встреча руководства группы с украинским клея. Встреча будет в Zoom. Линк будет в рассылках.

0: חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד מתוך שיעור של הרב בנושא.
1: Дорогие друзья, в первой части мы будем учить урок Рава по теме годовщина ухода Ари, урок 14 июля 2021 года. Урок основывается на собрании цитат по этой теме.
2: Здравствуйте, друзья. Тема нашего урока — это годовщина ко дню памяти Ари. Мы читаем избранные отрывки из источников. Вы можете найти материалы на сайте kap.co.al или в системе поручительства. В изучаемых материалах можно задавать вопросы на сайте kap.co.al. Избранные вопросы, связанные с изучаемым материалом, будут заданы в течение урока.
3: Ора Ильон.
4: Высший свет, который приходит от Творца, который решил поделиться с ними, с творениями, создать их, воспитать их, чтобы почувствовали высший свет, его суть, его внутренние свойства. Он проходит очень много этапов, ступени нисхождения с высшей силы, пока не становится чем-то, что может войти в контакт с творением. А творение — это нечто противоположное Творцу, отделенное от Него, поэтому называется невра, творение. И поэтому высший свет, проходя все миры скрытия, он приобретает разные формы и облачения для того, чтобы уподобить себя творению. И исходя из того, что творение должно быть противоположно Творцу, чтобы раскрыть его во всей полноте, поэтому он должен быть абсолютно противоположным Творцу, но в то же время в творении должна быть связь творения с Творцом. И мы изучаем, что высший свет, он в себе несет желание получать, который создается как сущее из ничего, и искру, которая исходит от Творца. И все это вместе приходит свыше до окончательной, самой низкой точки, хуже которой быть не может. И это означает, что находится Баулам-Азе в этом мире. И отсюда начинает вырисовываться будущее творение, которое должно вырасти, выстроить себя буквально из праха, из самых низких уровней.

0: более и более
1: развиваясь.
0: С помощью силы искры света, которая находится в желании получать. И тогда он проходит эволюционно, развиваясь с уровня на уровне, шаг за шагом, достигая форм, которые реагируют в виде растительного уровня, затем животного и потом говорящего. Все зависит от реакции, которую творение может добавить к тому, что получает от Творца. К естественной, природной и инстинктивной реакции, а затем и реакциями все более и более сложными. Когда он начинает налаживать связь с тем, кто его пробуждает, требовать от него, входить с ним в некоторую связь, исходя из желания получать, когда он хочет быть связанным с Высшим, который заботится о нем, развивает его, так и он тоже учится у Высшего, что Высшее от него желает, как он должен реагировать на Высшее, на Высшего. И тогда мы видим, что желание получать — это как у ребенка. Желание получать у младенца все время подталкивает его к тому, чтобы налаживать связи все больше и больше, осознанном виде, эмоциональном, разумном, с тем, кто, кто о нем заботится. Так растет желание получать, пока не достигает уровней, когда люди в нашем мире начинают задаться вопросом, кто мы, откуда, для чего и тому подобное. И так их развитие приходит к состоянию, когда из них начинают вырастать такие люди, которые требуют, исходя из своей природы, которая так развивается, требуют связи с Высшим все больше и больше. И эти люди, в которых есть такая потребность, хиссарон, такая душа, они потом и рассказывают нам, и объясняют, с кем мы находимся на связи, кто мы такие на самом деле, кто нами управляет, и так далее. Было много таких людей в истории. О части из них мы знаем, о ком-то помним, а о ком-то нет. И это не очень важно. Но среди них есть такие, которые оставили нам средства для достижения связи с Высшей силой. И вот их мы помним, ценим и изучаем. И самый важный из них
1: — Адам Шикарулу.
0: Человек, которого звали
1: Ари. Ашкенази, Ашкенази Ицхак Лурия.
0: Ицхак Лурия Ашкенази.
1: В Ояхай Бемея Хамешестры.
0: Он жил в 15 веке.
1: Квар Мухар Квар Милефанаф Аю Алфей Дурочель Микубалим.
0: До него были сотни поколений каббалистов. Первый из них — Адам Аришон, затем его потомки, то есть его ученики, вплоть до Авраама, от Авраама, Ицхак, Яков, все это школа. И, то есть школу, которую они создали, где воспитывали и обучали людей, и вплоть до Ари, которого мы сегодня вспоминаем. Сегодня день памяти Ари. И мы хотим вспомнить о нем. Мы хотим связаться с ним с помощью того, что будем учиться и таким образом привлечем к себе возможность связи с такой очень особой душой, подобной которой не было во всем роде человеческом. Когда в системе Адама Ришон это была очень особая душа, и она действовала для исправления в такой мере, которой никто достичь не может. Так давайте почитаем отрывки, которые нам приготовили. Прошу.
2: Первый отрывок — это стихари. «Знай, что до начала творения был лишь высший, все собой заполняющий свет. И не было свободного, незаполненного пространства, лишь бесконечный ровный свет все собой заливал. И не было у него ни начала, ни конца, но все было одним простым светом, равным совершенно во всех своих сторонах, и он назывался светом бесконечности. И когда решил в своем простом желании сотворить миры и сотворить создание, вывести на свет совершенство своих действий, имен и названий, и это было причиной сотворения миров, вот тогда сократил себя бесконечный в центральной точке, которая буквально посередине сократил себя и отдалился вокруг этой центральной точки, и тогда осталось свободное место, воздух и свободное пространство вокруг этой центральной точки. И вот это сокращение было равномерным вокруг этой центральной точки, которая опустошилась, так что пустое это место было круглым во всех своих окрестностях в полной равномерной, в полном равномерном виде. И когда осталось место для этого воздуха посередине, буквально уже появилось место, где могли находиться создания и творения, и произведенные, и сделанные, и тогда продолжил из света бесконечности одну свою линию сверху донизу, которая протянулась и не зашла в это пространство. И через эту линию он создал и сотворил, и произвел, и сделал совершенно все миры. Прежде этих четырех миров был единый бесконечный, и имя его едино в прекрасном и исчезающем единстве, что нет сил даже у ангелов, близких к нему, и нет у них постижения бесконечности, потому что никакой разум творения не сможет постичь его, потому что нет в нем места и границы, и имени.
0: Да. Мы знакомы с этими словами. Он начинает с них его основную книгу «Эц Хаим», «Древо жизни», когда впервые на протяжении всей истории Каббалы объясняется нам, как устроена система сверху вниз и насколько он смог выразить это на нашем языке, чтобы это было как можно ближе нашему пониманию. Действительно, эти отрывки очень-очень особые.
1: Макурева 5.6.
0: 5.6, что у вас?
3: Туда.
2: Спасибо, Раф. Я не хотел нарушать тишину и силу, которая есть в уроке, на уроке. Я хочу спросить, как связаться с душой Али. Как это делается? Через десятку?
0: Ну, через десятку это наверняка. Это как раз то, что он передал своим ученикам, и то, что от них требовал, чтобы они были объединены. У нас даже есть записи его учеников о том, как они себя вели по его указаниям. И если хотим соединиться с Ари, то надо соединяться с теми правилами, которые в Каббале равны для всех. То есть и за счет, и с помощью правила «возлюби ближнего своего, как самого себя», которое в конечном итоге нужно во всей полноте выполнить. Все.
1: Генген.
0: Даген.
4: Кета миспар штайм. Боу вавину.
2: Второй отрывок.
4: Хама ешлану лахазик това.
2: Следует понять, в какой огромной мере мы должны быть благодарны нашим учителям, передающим нам свои святые свята и отдающим душу для совершенствования наших душ, пребывающих посередине между путем тяжких страданий и путем возвращения, спасающим нас от преисподней, которая хуже смерти, и побуждающим нас прийти к вершинам наслаждений на высоту утонченности и неги, являющейся нашей долей, которая готова и ждет нас заранее, как сказано выше, где каждый из них действует в своем поколении согласно силе света своей Торы и святости. И уже сказали мудрецы, нет поколения, в котором не было бы подобного Аврааму, Ицхаку и Иакову. Однако этот божественный человек, наш учитель Ицхак Лурия, трудился и нашел для нас полную меру, поразительным образом превзойдя своих предшественников. И если бы я обладал языком, произносящим словословие, я бы превозносил тот день, когда раскрылась мудрость его, почти как день, когда Израилю была дана Тора.
0: Что то, что написал, то, что раскрыл и описал Ари, это буквально на уровне, как Моше раскрыл Тору. И так же, как Тора, которую Моше передал человечеству. Мы ее не понимаем, не знакомы, не умеем ей пользоваться. И в этом Ари сделал еще шаг вперед, объяснив нам, какая внутренняя суть Торы, для чего нужно выполнять, что именно нужно выполнять, и то, что объединение между нами соединяет все части творения, которые намеренно разбиты. И то, что мы собираем их нашими усилиями соединиться друг с другом, мы таким образом приводим к исправлению, постигая соединяющую внутреннюю существующую силу, силу Творца. Из самой Торы мы не можем понять всего этого. Но когда поколения спускались, проходя от поколения к поколению, достигая и проходя разбиение первого храма, второго храма, проходя изгнание, и в самом конце изгнания, в 15-16 веке. Вот тогда уже пришло время, чтобы человечеству раскрылось то состояние, в котором оно находится, и что нужно практически делать. И тогда проявилась душа Ари. И Ари объяснил, написал и обосновал эту форму, Он раскрыл нам, в чем заключается система высшей природы, которая на нас действует, и что мы в соответствии с этим должны делать. Стало понятно, в общем виде, систематически понятно, где мы находимся, что действует свыше, и как мы, соответственно, снизу должны действовать, какова наша цель. Все это стало явным. Киев.
3: Да, дорогой раб. А для кого Ари писал вот свои, ну, или учил, писал его ученик вот эту книгу?
1: Ари катав говорим шило лекулам.
0: Ари писал свои книги всем, всем. Но кто к ним приходил? К нему пришли 5-6 человек. Это всего лишь люди, которые были с ним. Были то больше, то меньше. В принципе, катав всем. Каббалист, который пишет и раскрывает через письмо для всех, он обращается ко всем. Цель человеческого рода, как потом пишет об этом Бальсулам, она равна для всех. Белому, черному, желтому, красному, неважно кому, вне зависимости от пола и всего остального. Человек должен знать, для чего он существует, кто он, кто им управляет и к кому он должен приблизиться.
3: Ну вот группа, всё, которая у него была, вот учеников, они, в общем, были таким инструментом, через которых он мог это написать.
0: Нет, я не думаю. Я не думаю, что он писал это за счет его группы. Он был настолько высок, брал от них определенные потреб, Хиссарон. Все-таки он был с ними связан. Но это не то, что группа в этом принимала участие, в его написании. Тут была такая душа, которая была оторвана от всех.
3: Ну, а вот нам, как то, что вот мы, когда это читаем, это такая высота какая-то непостижимая. А что можно из этого нам взять, вот как десятки, как группы?
0: Мы должны впечатлиться им, тем, что он сделал, и где-то учиться у него. То есть его основная книга «Древо жизни». К тому же есть еще «Семь врат», есть еще книги, но еще важно, он не сам написал эти книги. Их записали позже ученики из всего, что он оставил. Главное, чему мы можем научиться у него, это общая система. Когда мы ее изучаем, то уже связаны с той возможностью, что мы получаем высший свет в виде окружающего света. Гилад.
2: Третий отрывок. Нет достаточного слова для описания меры его святой деятельности ради нас, ведь двери постижения были заперты с воротами и засовом, а он пришел и раскрыл их нам. И вот ты видишь, что, будучи 38 лет, он перевесил своей святой мудростью всех своих предшественников, вплоть до Гаона включительно. И все старцы земли Израиля, главные пастыри, товарищи и ученики божественного мудреца Рамака, встали и стояли пред ним, как ученики перед учителем. А также все мудрецы поколений, следующих за ними, вплоть до сего дня, без единого исключения, отвратили руки свои от всех книг и сочинений, предшествовавших ему, а также от каббалы Рамака и от каббалы ранних каббалистов и каббалы гаонов, благословенна память всех их, и всю свою свою духовную жизнь они связали исключительно с его святой мудростью.
0: Да, на самом деле так и было. Таковы были условия свыше, которые раскрыл Ари, и не было в его поколении кто-то, кто бы встал против него, кто бы сказал, что это не так, это неправильно, как это было в последующих поколениях с Большим Товом и далее. Когда, которые распространяли науку Ари, а были люди, которые были против. Ари действовал в маленьком городе, в Цфате, в небольшой общине. Было немного учеников. До сегодняшнего дня есть. Осталось то место, где он учился, где он обучал. Мы когда-то туда ездили. Уважаю это место. Но время проходит, и нет необходимости быть на связи с этими местами, именно посещая их физически. Но, в общем-то, мы должны изучать те состояния, которые прошли в истории до нас. Так что эти великие вещи в наш мир приходят в очень тонком виде. Они не ощущаются, мы их не понимаем и не видим, то, что происходит. И то, что где-то там в маленьком местечке находится великий человек, из которого исходит вся наука, вся Тора. Он нам рассказывает о действиях творения и о задачах человека в этом мире. И все это раскроется через много лет. Да.
2: Раф, можно объяснить, если вообще такое возможно, в чем разница между методикой обучения или формой раскрытия, которая была до Ари, и тем, что он понял? В чем состояло новшество?
0: Новшество состояло в том, что в человеке постоянно растет его эго, и поэтому в соответствии с уровнем эго он становится все более противоположен высшему свету, Творцу. И это состояние, когда они противоположны друг другу, приводит к состоянию, когда через нечто и противоположное, то есть из Творца и Высшего Света и тьмы и желания получать, приходит к состоянию, когда могут уже почувствовать, даже если свет очень маленький, приходящий свет. Но тут сила тьмы помогает и выделяет из себя свет. Так мы с поколения в поколение приближаемся все больше и больше к раскрытию Творца, даже если его свет небольшой. Но наше эго становится все больше. Мы все больше ищем, все больше понимаем и все больше раскрываем планы творения, цели творения. Мы ожидаем этого. Мы хотим это. И это помогает нам приблизиться. И это не потому, что мы настолько достойны этого, а просто эго. Оно растет и требует.
2: Что? Когда каббалист преподносит раскрытие миру, что-то новое миру, в этот период очень малые могут понять все, что он сказал, и в любом случае это меняет все человечество.
0: Потому что это действует как окружающий свет. Действует как окружающий свет. И сейчас мы учимся, и все человечество, сколько бы ни было людей, которые сейчас живут на земном шаре, в то же самое время, свет, с которым мы находимся на связи, маленький свет, тем не менее, он проходит через нас к ним, потому что мы все-таки связаны в единое тело, которое называется Адам.
4: קטע מספר 4.
2: Четвертый отрывок. Вы наверняка знаете, это не так, как в ранние поколения и в старые времена, поколения, которые были в пятом тысячелетии в те дни, потому что в те дни врата мудрости были закрыты и заперты, и поэтому было немного каббалистов. Не так в этом шестом тысячелетии, в котором открылись врата света, врата милосердия, потому что это близко к концу дней,
4: И
2: радость заповеди, великое удовлетворение сейчас в глазах Творца, потому что Ари, в частности, теперь, когда были опубликованы все священные труды Ари, которые открыли нам врата света, которые были закрыты и запечатаны тысячу оковами с самого начала, и все его слова, слова живого Творца, словно пророку Илияу. И по его разрешению он раскрыл то, что было открыто, так что теперь у нас нет препятствий, никакой опасности, как в настоящем откровении.
0: Да, это тоже известная книга. Книга Полного Завета. Брит Ашалем. Все каббалисты после Ари его уважают, ценят, благословляют все, что он сделал и раскрыл, потому что его заслугами они живут в духовном, когда это постигают. Дальше.
2: Пятый отрывок. «Слышал я от Адмора из Калушина, что в прежние времена постижение Творца нужно было предварять всеми семью внешними науками, которые называются «семь девушек, прислуживающих царской дочери». И ужасными самоистязаниями. И несмотря на все это, немногие находили милость в глазах Творца. Однако с того времени, как мы удостоились учения Ари и служения Бааль Шем Това, это действительно стало равным для всех, и не нужно более упомянутых выше подготовок.
0: Да, на самом деле, это великая вещь, то, что они оба сделали. Мы, как правило, не очень знакомы с действиями Бааль Шем Това, но то, что он создал, он взял всю мудрость Ари и распространил ее. Он был самый большой распространитель. Мы наблюдаем до сегодняшнего дня, сколько людей слышали о Бааль Шем Това, насколько они его уважают, хотя и не изучают науку Каббала сами. Но все-таки есть в них результаты от его учебы, по крайней мере, в том, что они стремятся к возлюби ближнего своему, как самого себя. Поэтому этих двух людей, один из которых действовал для того, чтобы раскрыть в научном виде, скажем так, то, что происходит во всей реальности, систему реальности, силы, задействованные в реальности, отношение Творца к творению в системном виде. Это то, что сделал Ари. И как Бааль Шем Това облачил это в разные истории, в формы, которые приблизили слова Ари народу, людям, стараясь не спустить его слова до каждого. Поэтому он самый большой распространитель, самый большой комментатор. И хотя сам он ничего не записал, он думал только о том, как внедрить методику исправления среди масс, насколько это возможно. И хотя ему очень мешали, и сколько вставали против него, он тем не менее действовал, и мы видим результаты его действий вплоть до сегодняшнего дня. Хотя можно сказать, что его духовные потомки не изучают методику Ари. Ну и потому не очень заботиться о том, чтобы правильно истолковать возлюби ближнего своего. Но вообще, на самом деле, оба они сделали нечто одно. Арир открыл, а Бааль Шем Тов рассказал об этом, распространил. Вопросов нет, продолжим дальше.
2: Шестой отрывок. Мой учитель говорил, что главное намерение при чтении Торы зависит от того, насколько он направленно связывает свою душу в слиянии ее с корнем посредством Торы, чтобы восполнить высшее древо и восполнить высшего Адама, исправляя его. Ведь в этом заложен замысел сотворения человека и цель его занятия Торой. Да. Еще раз, Гилад, прочитай.
0: Еще раз шестой отрывок. Мой учитель говорил, что главное намерение при чтении Торы зависит от того, насколько он направленно связывает свою душу в слиянии ее с корнем посредством Тор, чтобы восполнить высшее древо и высшего Адама, исправляя его. Ведь в этом заложен замысел сотворения человека и цель его занятия Торы.
2: Рыховод.
0: Из этого отрывка слышно, будто достаточно человеку одному работать с Творцом для того, чтобы духовно подняться.
2: У нас нет ни одного каббалиста, который вокруг себя не создал группы, и не для того, чтобы обучать эту группу, но чтобы вместе с ними, в соединении с ними, продвигаться вместе, потому что духовное продвижение может быть выполнено только в группе.
0: Спасибо.
2: Дальше.
0: Седьмой отрывок. «Предупреждал мой учитель меня и всех моих товарищей, с которыми мы были в одной группе, чтобы мы приняли на себя выполнение заповеди возлюбить ближнего как самого себя. И каждый вознамерился в своем сердце любить каждого из Израиля как свою душу. Благодаря этому поднимется его молитва вместе со всем обществом Израиля и сможет подняться и выполнить исправление наверху. А относительно любви наших товарищей, каждый из них должен включиться, как будто он является одним органом этих товарищей. И очень предостерегал меня мой учитель в этом отношении».
2: Еще раз
0: седьмой отрывок. «Предупреждал мой учитель меня и всех моих товарищей, с которыми мы были в одной группе, чтобы мы приняли на себя выполнение заповеди возлюбить ближнего как самого себя. И каждый вознамерился в своем сердце любить каждого из Израиля как свою душу. Благодаря этому поднимется его молитва вместе со всем обществом Израиля и сможет подняться и выполнить исправление наверху. А относительно любви наших товарищей, каждый из них должен включиться, как будто он является одним органом этих товарищей. И очень предостерегал меня мой учитель в этом отношении».
2: Это очень важно. Чувствовать себя, что мы относимся к единому организму. Все человечество должно быть так почувствовать. и что каждый зависит от всех, когда всю свою духовную жизнь, вся моя духовная жизнь зависит только от нашей правильной связи. И также наша материальная жизнь. Мы находимся в последнем поколении. Мы почувствуем все больше и больше, насколько мы зависим друг от друга. А без достижения хорошего объединения между нами мы ни в чем не преуспеем в этой материальной жизни тоже. И эта учеба, которое должно будет научиться все человечество из жизни, исходя из ударов, из всего необходимого ей, ему, человечеству. Потому что если мы не достигнем хорошего объединения между нами, мы не добьемся никакого успеха нигде, ни в какой области. Так сближение между людьми правильное, хорошее, должно быть главной учебой нашей и всего человечества вслед за нами. Человек должен вернуться к системе, а система должна вернуться из разбитой системы к единой интегральной системе, когда все человечество зависит в ней друг от друга. Мы будем надеяться, что люди это быстро поймут. Мы уже изучаем эти системы, понимаем, как они действуют. И тогда нам не так трудно будет понять, что все мы находимся в единой системе, в системе единой силы. И насколько мы захотим это выполнить, эта сила выполнит это. Она приблизит нас друг к другу, она подталкивает нас друг к другу, но только мы не хотим этого, и поэтому мы сопротивляемся, и отсюда возникают все проблемы. Но если мы поймем, что у нас нет выбора, но как раз природа хочет привести нас к хорошему объединению, тогда мы придем к тому, что мы решим этим все проблемы. Поэтому нет тут понятия левой, правой партии, всевозможных партий и движений. Есть только одно, что требуется от высшей природы, в которой мы находимся, чтобы мы были связаны в хорошей взаимной форме друг с другом. Понятно. Ладно. Север, Цафон.
5: Рав, азматахлит болам.
6: Рав, так какова материальная цель для достижения духовного мира?
2: Материальный мир дан нам, потому что здесь мы можем собственными силами установить хорошие связи и объединения между собой. Питактиква 31.
6: Как представить, что по мере нашего приближения к лучшему объединению между нами есть воздействие на высшую систему, как он пишет? Чего не достает в высшей системе?
2: Мы находимся в единой системе, в единой — это природа. И в мере того, насколько мы находимся в подобии по свойствам высшей, общей природе, в этой мере мы можем повлиять на нее. И так от нижнего мы влияем на высшего, это называется подъемом ман. И тогда мы будем получать оттуда силы, понимание, все, пока не получим высшую природу, хорошие формы взаимосвязи, ощущение высшей духовной вечной жизни. И это будет происходить, пока высший мир не зайдет в наш мир, или можно сказать, что наш мир поднимается до уровня высшего мира. Итак, тиква 23.
5: Рав,
6: спасибо за этот урок. Я хотел спросить. Он пишет, что каждый должен видеть себя как один из органов, из товарищей. Что это значит? Что это требует от меня?
2: Когда я прежде всего завишу от них, но они также зависят от меня, и насколько я принимаю на себя быть проводником высшей силы, хорошей, объединения всем, так благодаря этому я вижу свое предназначение в этой жизни. Петахтиква 18.
7: Раб, котеб лану араху Хаим Виталь,
6: пишет нам Хаим Виталь, один из самых близких людей Ари, что предупреждал меня мой учитель и всех моих товарищей, с которыми мы были в одной группе, чтобы мы приняли на себя выполнение заповеди «возлюбить». Что значит исполнительная заповедь? Что делать?
2: Да, мы в действии должны достичь такого обвинения, которое называется «возлюби ближнего как самого себя». Но когда ты достигаешь этого практически, ты уже начинаешь чувствовать, что ты благодаря этому поднимаешься с одной духовной ступени на другую, и находишься не только в теле в этом мире, но находишься также в душе, в мире Ацилут, в постижении, в ощущении.
6: А если так, то в чем физическое действие?
2: Мы должны сделать все, что каббалисты рекомендуют нам, что нужно сделать для того, чтобы в конечном счете сблизиться друг с другом настолько, что мы почувствуем себя как один человек с единым сердцем. Киев.
6: Спасибо.
1: Киев, Влад.
3: Да, да, да, дорогой Раф, вот тут он пишет, что любовь к ближнему, она потом приводит нас к исправлениям наверху, ко всем. Вот что это значит?
2: Потому что мы с помощью того, что приближаем себя друг к другу в десятке, скажем, мы благодаря этому приводим хорошему воздействию на наш корень и находимся вместе с ним все больше в подобии по свойствам, и тогда чувствуем его влияние на нас, видя все более массивном, интенсивном, истинном. И тогда сила Творца начинает буквально раскрываться в связи между нами. Вот и все. Это всего.
3: С одной стороны, Ари пишет о таких высотах, да, то есть о начале творения, а с другой стороны, он говорит своим ученикам, чтобы они укрепились в любви к ближнему. Вот эта связь между любовью к ближнему и вот этим высоким корнем, она как бы с каббалистами сразу постигается в группе, и в его группе в том числе.
2: Каждый и вся группа постигает, насколько она может быть объединенной, как один человек с единым сердцем. Только в соответствии с этим условием постигается высшая сила, духовная сила. Есть до этого тоже всевозможные ощущения, всевозможные такие раскрытия, частные, небольшие, но это не по-настоящему духовное. Духовное — это объединение противоположных сил. Когда они соединяются вместе, и то, что называется противоположностью, это сопротивление внутри кли, а то, что является соединением, это чистота внутри кли, потому что оба они действуют в едином направлении, и авиют, и закут чистота, как две линии, и тогда они создают среднюю линию, в которой раскрывается Творец. Потому что он, по сути дела, является источником их обеих.
3: Вот эта методика, она до Рабаша, она описывалась каббалистом, вот так вот, как в групповой работе, и у Ари в том числе.
2: Эта методика исходит к нам еще от Зоара. И даже до Зоара мы находим тут и там, что люди описывают это. А как ты думаешь, вышли из Египта? Как ты думаешь, действовали тысячи лет? Начиная от Адама Ришона и далее. Конечно же, это было, но не писали об этом. Но это случай. Когда передавали ученики, от учителей к ученикам передавалось, создавали группы. Конечно же, это было так. Всегда сидели там под деревом с учениками и таким образом изучали.
1: Турки фри.
2: Тур 3.
8: Morning, Ra. Question from my friend. Kabbalists have written everything perfectly. Why are we so stubborn against?
0: Здравствуйте, Раф. Вопрос товарища. Каббалисты все описывают в идеальном виде. Почему мы сопротивляемся? Откуда это упрямство, чтобы выполнить работу?
2: Ну, посмотри на маленьких детей. Насколько бы ты ни говорил им что-то делать правильно, хорошо, они сделают это в соответствии с тем, как они хотят. Потому что злое начало в человеке проявляется с самого юношества его. И поэтому мы действуем согласно противоположной силе, которая есть в нас, потому что эта сила является результатом разбиения Адама Ришона, когда Творец уготовил нам быть как раз противоположными Ему, Творцу, противоположными, когда мы, благодаря тому, что мы поймем, вырастем, захотим, быть в противоположной форме нашей природе, да? Тогда в соответствии с этим мы создадим в себе подобие Творца, когда мы не хотим этого с самого начала, и все, всегда это будет сопротивление этому, но в любом случае мы захотим прилепиться к нему выше знания, захотим быть как он, выше желания. Итак, как это возможно сделать? С помощью того, что мы объединяемся между собой, и тогда хотим, чтобы Творец дал нам силу объединения. И в объединении между нами не в ком отдельно, а между одним и другим мы создаем то самое отношение между нами, которое мы называем Творец Боре. Боуре, приди и увидь. Только в таком виде. Так давайте мы будем стараться, постараемся так сделать, выполнить. Италия 3.
9: Рав, бонжорно, грация. Амаре il prossimo vuol dire mettere l'umanità a conoscenza di questa saggezza?
0: Фраза «возлюби ближнего своего, как самого себя» означает ли, что нужно распространять каббалу всем?
2: Да, потому что в общем и в целом все люди, они люди, они относятся к уровню Адам в своем потенциале. И поэтому написано: «Мой дом назовется домом молитвы для всех народов, и стекутся к нему все народы». Народы мира. Гой народ называется нация. И, конечно же, нет никакой разницы между евреем и всеми остальными народами, но только вот эта группа, она оторвалась от всего человечества в Вавилоне. И эта группа была готова идти к духовному развитию. И до сегодняшнего дня она, конечно же, существует, но не вся, но то, что осталось от нее, два колена из двенадцати, и они тоже, вы видите, в каком виде. В целом, то, что есть от той группы, которая начала прокладывать путь в дни Авраама, это мы. И как Авраам призвал из всего Вавилона, то есть и всех народов, которые находились в Вавилоне, тот, кто хочет приблизиться к Творцу, идти за Ним, так же и мы делаем. Мы открыты для всех, и поэтому я рад, что есть у нас по-настоящему собрание всех людей, всех народов. И мы в таком виде, как раз во время последнего поколения, наиболее готовы к исправлению. Понятно?
1: Yes.
2: Да?
1: Ита.
2: Италия.
10: Grazie, grazie infinite. Volevo chiedere questo. Gli scritti, quando li leggo, quando li leggiamo, sono molto chiari, sono molto belli. Poi però arriviamo in decina e non riusciamo a connetterci, andiamo in divulgazione e abbiamo difficoltà a divulgare. È vero che siamo bambini, ma come può tutto un cli o tutto una
2: decina? Мы видим, что мы находим трудности в распространении, мы как дети, но как мы можем всем кли или всей десяткой, как может вся десятка на самом деле прийти к цели? В той же форме, как и мы это делаем. В любом случае, изо дня в день есть у нас продвижение. Если вы этого не видите, это похоже на ребенка. Ребенок, ты видишь, что он растет каждый день, он живет. Но мы, когда смотрим на него уже из более высокого места, понимая, что происходит, мы видим, насколько он растет. То, что он может сегодня проделать какое-то действие, которого вчера не мог сделать. Он не понимает, что сегодня он делает это впервые. Он просто это делает. Вот и все. И поэтому так мы и видим по нему. Так то, что нам нужно, это только продолжать. И в любом случае мы должны проверять себя в соответствии с сближением между нами в десятке, в понимании того, что только в связи между нами мы раскрываем там высшую систему, духовную систему. И Творца раскрываем в ней. Это то, что пишут нам все каббалисты. И как мы понимаем, мы должны продолжать и делать. И в любом случае мы находимся в особое время, в особом состоянии. Мы видим, что это мы добиваемся успеха, есть у нас благословение в этом, когда Творец способствует нам это сделать. И так мы будем продвигаться. Это все очень близко. Франкоговорящий.
11: Bonjour, Rav. Une question d'un ami. Quelle est la source du symbole de Bnei Barour et qu'est-ce qu'il symbolise? Est-ce lié au livre Arbre de vie? Toda.
12: Доброе утро. Вопрос товарища. Каков источник лога Бнеи Барур? Это дерево, что оно символизирует, и связано ли это с древом жизни?
2: Да, конечно, наше лого. Мы его изобразили вследствие того, что пишет Ари. Прежде всего, книга его называется «Древом жизни», его основная книга по Кабале. Потому что, исходя из высшего корня, так развивается свет, и строит, и создает все творения до нашего мира. И поэтому так мы назвали также, это, таким образом мы сделали и наш символ, что является символом дерева. Кроме того, человек называется полевым деревом, потому что он развивается с неживого уровня, с земли, но сам уже растет. И первый вид роста — это растительное. Латинская Америка 4.
13: Gracias, Rap. Un amigo de la escena tiene dos preguntas.
12: La primera. Спасибо, Рав. Вопрос из десятки задает два вопроса. Первый. Все каббалисты постигают то же самое или постижение зависит от особенностей каждого каббалиста?
2: Так же, как в нашем мире, каждый постигает мир, в котором мы находимся, в различных видах и разные по величине, по качеству, что зависит от природы индивидуального кли того самого человека, также и в духовном. Каждый человек постигает, исходя из своей души. Насколько она выше, более широкая, есть в этом количественные, качественные понятия, все отличаются друг от друга. Но когда мы в целом объединяемся, мы приходим к интегральному постижению, когда все, что есть у каждого, и то, что между нами, мы постигаем все, но при условии, когда мы объединяемся. И так это в конечном счете мы приходим к полному окончательному исправлению. Это называется как один человек с единым сердцем, когда буквально у всех есть то же самое совершенное кли. Москва 7.
14: Доброе утро, Раф. У меня такой вопрос. Вот как

0: рассказывают нам о действиях Творца. И поэтому через них я связываюсь с Творцом. И в конечном счете есть у меня единый источник — это Творец. А здесь, с другой стороны, я, мое сердце, мое желание, как можно более уже исправленное, а посередине вся цепочка каббалистов, которые преподносят мне в конечном счете впечатление от Творца. Так мы должны это рассматривать. То есть я не очень-то различаю. И также, сколько у нас есть в целом источников? Есть у нас Зоар с комментарием Бааль Сулама, есть у нас все труды каббалистов, это Бааль Сулам, Рабаш главным образом. Есть еще несколько учеников Бааль Шем Това. Вот и все. Все, что мы изучаем, это пять источников, не более того. И достаточно, нам больше не нужно. Петахтик 18.
1: Шалом, Рав.
2: Здравствуйте, Рав. Мы знаем, что законы в духовном не меняются. Хотел спросить по 15-му отрывку, по 5-му отрывку. До Ари требовались истязания и 5 видов наук. Потом все это отменилось. Что сделал Ари, что изменились условия?
0: Это пишет нам подробно также Бааль Сулам в предисловии к Талмуду 10 сферот, что до Ари должны были быть большие самоистязания, а до Зора были еще более ужасные самоистязания, то есть ограничения относительно человека, желающего достичь духовного. А мы, когда мы приблизились к источнику окружающего света, который действует на нас и возвращает к источнику, нам не нужны такие самоистязания. Сиди там на земле и ешь кусок хлеба, пей воду из мензурки и спи на земле. Мы не должны истязать себя, как это делали каббалисты в прошлом, когда они ограничивали себя во всем, буквально, но только учеба внутри группы, потому что источники, которые мы изучаем, они настолько мощные и настолько приближают нас к Творцу, что все физические действия, какие бы мы ни делали, не будут эффективными. Поэтому главное для нас только учиться. Учиться и соединяться, раскрывая сердце. Ничего, кроме этого, да?
2: Вопрос в другом. Есть ли какая-то связь между книгой Зор и трудами Ари? Это продолжение или у каждого своя роль? Может, один восполняет другого?
0: Книга Зор — это
3: замидраш.
0: Это толкование. Это не книга для изучения. Это книга, которая открыта тому, кто постигает. А если это не постигающий, то для него там это кажется различными рассказами, удивительными историями, и написано очень много книг вокруг книги Зор, когда все это буквально нет в этом ничего от самой книги по-настоящему, но это то, что те люди думали, что там написано. Поэтому мы читаем книгу Зор и изучаем ее только с комментарием Сулам. Потому что есть много до сегодня выходят разных сочинений, когда пишут о книге Зор и даже о трудах Ари. Так мы должны понять, что постигающий, он только на него мы можем полагаться. И поэтому Бааль Сулам, который написал комментарий Сулам на книгу Зор и комментарий по ним Мейрот Умасберот на древо жизни Ари, а затем учение 10 сферот, это, по

0: эти дела являются нашими источниками.
1: Гена.
0: Гилад.
2: Посмотрим. В один из вечеров вышел великий Ари со своими товарищами встретить субботу, как принято. Сказал товарищам: «Пойдемте сейчас в Иерусалим и построим храм, и принесем субботнее жертвоприношение, так как этот час видится мне подходящим для истинного завершения изгнания». Некоторые товарищи сказали: «Как мы пойдем в Иерусалим в такой час? Ведь это так далеко от нас, больше 30 парсаот». А другие сказали: «Это хорошее дело, мы готовы пойти. Только сначала сообщим об этом женам, чтобы не волновались, а потом пойдем». И тогда закричал Рав и заплакал, и сказал товарищам: «Как же искусны доводы сатана в деле отмены избавления Израиля. Я свидетельствую, что со времен Раби Шимона Бар-Йохая до сих пор не было часа настолько подходящего для освобождения, как этот. И если бы вы признали это, у нас был бы храм, и изгнанники Израиля уже входили бы в Иерусалим. А теперь минул этот час, и Израиль вновь ушел в изгнание. И когда услышали товарищи об этом, очень сожалели о том, что сделали, но это не помогло».
0: Очень интересная история. Когда учитель говорит ученикам, что есть у нас сейчас возможность вызвать конец исправления, и нет здесь ничего трудного. Мы сейчас собираемся и идем в Иерусалим. Они не соглашаются, потому что должны преодолеть это знание. Что они говорят? Есть у нас важные вещи дома, мы должны сообщить своим женам, семьям, как мы сейчас можем совершить скачок в Иерусалим и совершить конечное исправление. Конец исправления, о чем ты еще должен думать? И это ученики Арии, вы видите, вместе с тем, что дают человеку возможность, когда нет выше нее, вместе с этим дают ему отягощение сердца, трудности, и он не может против этого ничего сделать, только веря в выше знания. Если бы они были слиты с учителем, они смогли бы это сделать. Мы не можем понять этого, как это происходит в этом мире. Мы этого не понимаем. Но в этом состоянии, из самого состояния, есть чему учиться. Италия 4.
3: Раба, buongiorno.
1: Buongiorno.
3: Раба, che cos'è questa calunnia di Satana? E perché la rimenziona Satana?
1: Тергум.
4: Моше, לא שמענו את התרגום, אם אפשר לחזור?
2: Сатан, о котором говорится, что удалось его действие.
0: Я перевода не слышу. Что ты сказал?
2: Вопрос о том, что означает, что действие сатана. Почему у него получилось?
0: Понимаем, в чем был искусственные доводы сатана. Потому что сатан — это сила, противодействующая объединению, которая направляет Творец, чтобы у нас было место для работы. И это называется, что преуспело действие сатана, что сила сопротивления была настолько большим, что они не могли преодолеть его. Турция 7.
5: Good morning, dear Rav. Good morning, dear friends. a question from our ten. We still don't have the spiritual acquisition of connecting. So isn't it philosophical?
2: Вопрос от десятки. Мы сами еще не постигли духовного объединения. Не является ли это философией и разглагольствованием о том, что мы объясняем и распространяем методику объединения людям?
0: Нет, мы таким образом расширяем круг людей, которые понимают, для чего мы существуем, как существуем, что с земным шаром, что с единством, когда мы должны объединиться, потому что в этом наше доброе будущее, чтобы уже избежать тех ударов, которые все больше проявляются в этом мире. И поэтому у нас нет выбора, мы обязаны раскрыть причину всех бед для того, чтобы помочь человечеству подняться над ними. Мы не говорим о духовном, мы говорим о материальном. Как жить лучше в этой жизни, в этом мире? И с этим мы обращаемся к людям. И объясняем им, что согласно тому, что мы изучаем и понимаем, согласно источникам древним, мы, если объединены между собой в правильном, хорошем виде, мы благодаря этому нейтрализуем все плохие силы, начиная с этой пандемии, и все беды, и проблемы, и болезни, и войны, и все. Только все стоит на одном — на связи, на хорошем сближении между людьми. Нью-Йорк 4.
6: Our books are filled with tragic stories like this one, where the Kabbalist tries to...
2: Книги наши полны трагических историй, подобно этой, где каббалист пытается наставить своих учеников, а они не следуют за ним. То есть мы должны чему научиться? Что так и должно было произойти?
0: Начиная с греха древа познания, с разбиения системы, созданного Творцом специально, чтобы было у нас место, чтобы мы могли участвовать, создавать снова эту систему и тогда понять, как она устроена, как она должна действовать и как она тогда действует в совершенном виде, да? Мы должны пройти для этого все эти действия, все эти состояния в наших усилиях. И это то, чему нас учат каббалисты. Все зависит от нашего усилия сблизиться друг с другом. Так не для всей общей души, а в маленькой десятке каждого. Но насколько мы будем стараться это делать искусственно даже, насколько это возможно, мы благодаря этому все-таки пробуждаем свет, возвращающий к источнику высший свет, и он... И он помогает нам в объединении, и в объединении уже раскрывается высшая сила. Бразилия.
2: У Моше были ученики, которые не слушались Баль-Сулам, можно сказать. Ученики Арии не слушали его. Что это нам говорит?
0: Это все говорится о том, что есть силы в творении,
7: и силы противоположные, и в них мы находимся, и они могут склонить это на правую линию, и мы должны стараться сделать это. И в каждом поколении, и каждый день мы должны над этим работать. Если есть у тебя сегодня отсутствие сил и есть надежда, то ты должен соединиться с товарищами и просить это у них, или наоборот, соединиться с высшей силой и передать ее товарищам. Бразилия 1.
8: Yes, hello, Rob. Hello, World Play. Why does it feel like we're receiving this call right now in the same situation as the Ari was to his students, calling them to...
9: Здравствуйте, Рав, здравствуйте, Мировой Клей. Почему нам кажется так, что мы тоже не принимаем эту призыв, который, так же, как ученики арии. Мы что, опять в этой же точной, центральной точке? Опять?
7: Конечно, мы находимся пока что в состоянии неисправленном, и перед нами есть эта возможность, и мы не можем так уж оторваться от всех наших дел в этом мире, чтобы совершить скачок в полное исправление. Мы не чувствуем, что мы можем быть поделены на нашу душу, которая стремится к исправлению, и материальная жизнь, которую мы должны обустроить, чтобы существовать. Мы еще не организованы внутри таким образом, что главное для нас — это наше исправление, наше внутреннее исправление. Понятно? Кабьютри.
10: Bonjour, Rav. Are we the architect of the Terz Temple or the builders? Туда, Рав.
9: Если мы это архитекторы, которые планируют построение третьего храма, или те, которые строят его на практике?
7: Мы хотим только участвовать в этом построении, и в том мире, в котором мы участвуем, оно и строится. Мы не должны искать какую-то силу или там какой-то камень, который мы должны поместить в определенном месте, и какая форма должна возникнуть. Мы должны только приблизиться к объединению между нами, и тогда вот это приближение к объединению, оно и определит форму храма, то есть форму души нашей само по себе. Потому что форма души истинная и исправленная, она уже существует. Мы должны только устремиться к ней и включиться в нее. Это называется, что третий храм не нужно строить. И не в Иерусалиме, и там из белого камня, или из дерева и так далее. Мы должны построить его только из наших желаний, в той мере, в которой мы готовы соединиться между нами без всяких условий, только объединиться, и тогда этот третий храм восстанавливается. 5:19.
9: Доброе утро, Рав. Доброе утро, друзья. Я хотел сделать небольшое выяснение с вами. Он пишет, что до сих пор не было такого времени подходящего. И если бы вы благодарили за это, за что надо благодарить?
7: То, что мы находились в очень особом состоянии и упустили это.
9: 500 тысяч лет?
7: Ну и что?
9: Так что тогда же было распространение?
7: Мы должны понять, что возможности есть каждый день. Мы находимся уже... Мы запаздываем, не успеваем за временем. Каждую секунду природа готова к форме полного исправления.
9: Вопрос, в чем обновление, которое сделал Ари, в чем это новое, то, что он сделал?
7: Я не могу сказать, это настолько обширно. Он прежде всего открыл источники, которые мы не понимаем, вот эти каналы свыше, вдобавок Зор. Он объяснил их технически, он объяснил их причинно-следственным образом. Сама книга Зор — это книга рассказов, а Ари к этому написал научный труд. И свет, который мы притягиваем с помощью учебы, изучения Ари, он намного больше для нас, относительно нас, чем то, что мы можем извлечь из книги Зор. Африка.
11: Рав, y a-t-il une corrélation entre le refus des étudiants d'aller à Jérusalem et ce mois de Av qui constitue la destruction du temple et la journée de la commémoration du Ari?
9: Есть ли связь между тем, что ученики Ари отказались подняться в Иерусалим и месяцем Ав, когда произошло разбиение храма?
7: Да, написано, что в месяце Ав, в эти дни, как было разрушение первого храма и второго храма, именно в эти дни должен быть отстроен третий храм, который будет самым высоким и будет полным исправлением для всех. Так написано. Поэтому сказано, написано, что Ари и позвал их в Иерусалим совершить вот этот скачок в пути и содействовать тому, чтобы произошло полное исправление. Франция.
12: Est-ce que c'est une action que nous devons entreprendre dans la dixième, la reconstruction du temple?
9: Если повторить вопрос, который сказал предыдущий товарищ, в чем заключается построение третьего храма в десятке?
7: Когда мы хотим объединиться друг с другом и строим среди нас такую совершенную десятку, это называется, что мы устремляемся к храму. Дом — это кли, байт, а мигдаш — это отдача. Это кли отдачи. Это то, что мы должны создать между нами. Это и есть храм. Это не здание. Это кли, который желает находиться в отдаче, как и Творец, который находится в отдаче.
1: Майшлану, пити эсер.
9: Когда вы объяснили этот отрывок, вы сказали, что когда дают человеку большую возможность, дают ему вместе с этим большое тягощение сердца. То есть можно это сделать только высшее знание, а ученики Ари не могли это сделать, потому что они не были слиты с учителем, и поэтому не могли это сделать. Так вопрос мой такой, что это означает быть слитым с учителем в наше время, вся десятка? Как нам быть в этой точке слияния с учителем, чтобы подняться выше знания?
7: Мы должны понять, что объединение, несмотря на все помехи, это называется у нас действие выше знания, вера выше знания, потому что у нас желание получать очень большое, оно все время работает над нами день ото дня и ослабляет нас и путает нас. И если мы воспринимаем себя, если мы стараемся снова и снова вернуться к объединению, то так мы продвигаемся. Конечно, для учеников Ари были в соответствии с ними большие помехи, но мы находимся в состоянии, когда и у нас есть большие помехи, в объединении между нами, в десятке. Но вместе с этим мы получаем помощь свыше, и есть у нас большое количество людей. И если мы все-таки преодолеваем и достигаем объединения во время учебы, это каждый день делает большое исправление в мире и приближает нас очень сильно к полному исправлению. Я как раз-таки день ото дня становлюсь более оптимистичным в том, что мы находимся в процессе приближения к раскрытию.
9: Вместе с этим я хотел бы отметить точку слияния с учителем. Вместе с объединением между нами вот это вот понятие слияния с учителем, что это для нас?
7: Слияние с учителем — это называется, что то, что вы слышите, то, что мы читаем из наших учителей. Рабаш, Ари, Баль Сулам,
1: Раби Шимон, Ражби,
7: Ари, Раби Шимон, Ражби, Ари, Баль Сулам, Рабаш. И мы учим это вместе. Я передаю вам и добавляю то, что я понимаю из этого. Вот и все. У нас, в общем, есть один учитель, Творец, который учит нас, но он учит нас через все эти источники, через людей, книги.
9: Но все-таки Ари сказал нам: давайте поднимемся в Иерусалим. И я уверен, что вы тоже говорите нам такие вещи. Мы из-за отягощения сердца не способны услышать и понять это. Так как нам слышать ваше наставление и выполнять их?
7: Что это? Я не знаю, что это. То, что вы слышите. Каждый слышит согласно своему желанию и понимает это согласно своему желанию. Ну так. Я не могу вместо тебя сказать то, что ты слышишь.
9: Я понимаю, но я говорю так, как будто вот это центральная вещь. Вы учите нас, и то, что вы вместо без того, чтобы вы нам рассказывали и направляли нас, мы не можем это реализовать. Так как нам в каждой десятке мирового кли делать так, чтобы мы почувствовали, что мы слиты с учителем?
7: Есть у нас два действия, в которых мы реализуем то, что учитель и наши учителя говорят. Это действие объединения в десятки и действие по распространению всему кли Адама Ришона, всему человечеству. Два действия. Одно внутри, внутри десятки, и второе — расширение, распространение науки Каббала, и даже не науки Каббала, а исправление, формы исправления и цели всему человечеству. Нью-Йорк 2.
9: Спасибо, Рав. У нас есть вопросы десятки. Почему ученики Ари они так цеплялись за все эти материальные вещи, что они не могли подняться в Иерусалим, там жены, дети. Ведь каббалисты же пишут только о духовных вещах. Может быть, он писал об этом, исходя из объединения в духовном смысле?
7: Ты понимаешь правильно, что здесь говорится не о материальном расстоянии, а о духовном. Но он не объясняет это. Таким образом, он дает нам это понять так. В материальном плане это тоже берется из книги, которую писали люди, уже не ученики Арии, и не находятся в духовном, как они. Это из книги Абари, введение Толдот Ари. Ну, главное, написали, из этого нужно взять внутреннее содержание. Главный момент — то, что учитель приглашает тебя к духовному подъему, а ты находишь разные причины и отговорки, чтобы остаться в комфорте в своем материальном состоянии. Мак
13: 6.
9: Доброе утро, Рав. Доброе утро, друзья. Рав, мы знаем из военных историй, что Воины настоящие действуют, не думая, как нам прийти к такому состоянию, что когда Рав призывает нас идти в Иерусалим, сразу же выполняем, не теряя ни секунды.
7: Это при условии, что если ты вместо своего разума слит с разумом группы, и тогда ты выполняешь, не думая дважды о том, что группа решает и действует. Это называется вера выше знания.
9: Как развить такую форму мысли, моментальную реакцию?
7: Все время думать о том, что товарищи больше тебя, и ты должен быть в отмене перед ними. Тель-Авив 4.
9: Спасибо, Рав. Рав, мы можем сейчас на этом уроке прийти в Гумартикун?
7: Каждую секунду, не только на этом уроке, каждую секунду. Это все уже раскрыто перед нами, только все зависит от объединения между нами.
9: Так как сейчас, допустим, если мы хотим прийти в Гумартикун прямо в этот момент?
7: Если объединитесь в сердце таким образом, что будет одно сердце, захотите объединиться в одном сердце, будете просить у Творца, чтобы он сделал вам это исправление. Творец должен это сделать. Мы не можем. От нас зависит только просьба. Тогда это произойдет.
9: И это зависит только от десятки, от моей десятки?
7: Да. Да. Поэтому Творец разбил кли Адама Ришона на такое множество частей, чтобы было легко каждой частичке думать только о каком-то его коротком фрагменте в большой системе, и этим он приходит к исправлению. Представьте себе, если бы мы были связаны совсем кли Адама Ришона разбитым, как мы могли бы присоединиться к нему? А так мы можем быть сосредоточенными только на нашей десятке.
9: Так, Рав, почему Ари связывал это со временем? Почему он сказал, что сейчас подходящее время?
7: Я не знаю, я учу из этого только одно. Что если есть у нас возможность, мы упускаем. Почему это произошло у Ари и так далее, мне не важно. На самом деле мне не важно, что произошло с ним и с его группой. Я учусь из этого тому, что я должен сделать сейчас. Поэтому я не понимаю ваших вопросов. Что вы хотите исследовать? Вы не поймете все равно это состояние духовное, пока не достигнете его. По крайней мере, это пойми, что ты не понимаешь, о чем идет речь. Но что ты, чему ты можешь научиться из этого для своего низкого состояния? Об этом думай.
14: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
7: Поделимся выводами урока и что мы берем в реализацию в десятке.
15: מה שאני יכול לסכם, מה שאני יכול לסכם,
16: то, что я могу подытожить,
15: זה רק,
16: так это,
15: שארי עשה תיקון גדול,
16: שארי сделал большое исправление,
15: לא צריכים סיכופים.
16: Нам больше нет необходимости в
15: истязаниях,
16: в аскетизме. Все усилия на объединение в десятке. Думать о каждом из товарищей в десятке, как о великом товарище.
15: все.
16: Это то, что нам надо делать. Так привлечем свет, возвращающий к источнику, который не только исправит нас, но и, по-видимому, подействует на всю реальность.
17: Да,
7: весь урок был о том, что вся наша жизнь и материальное, и духовное зависит только от доброй связи между нами. Если мы попросим это и захотим, это то Творец, Он нас соединит.
16: Урок содержит в себе многое, много уточняет. В общем, можно представить всю деятельность Ари как то, что соединяет все, что было собрано до него, и передает в новом виде к следующим поколениям.
7: Ари такой великий, и мы не можем представить, что он сделал. И что может нам помочь из того, что он сделал? Прежде всего, его группа. И все законы в группе, которые он передал нам, которые раскрыты в этом мире, и он проводит свет к нам и ко всему миру. Впечатление от урока то, что со времен Адама Ришона Ари был величайшей душой после Моше, который написал Тору. Он передал Тору всему человечеству. И это то, что в нем особенное. Теперь каждый может прийти к единству. Раньше это было невозможно. Лишь одиночки приходили, а сегодня заслугу Ари это может сделать каждый. Что мы можем из этого взять? То, что к конечному исправлению можно прийти сейчас, как Рав сказал, прямо в эту секунду. Не надо ждать завтра.
18: Этот
7: день, он в честь Ари. Ари — это самый значительный духовный учитель Каббалы. И то, что я вынес, что каждый момент есть возможность подняться в Иерусалим, и десятка должна быть очень чувствительна к этим возможностям, которые возникают у нее на пути, чтобы удостоились мы того, чтобы реализовать это.
16: Наш подъем в Иерусалим в наше время, когда мы стараемся все время соединиться между нами, даже искусственно. Так мы делаем исправление.
7: Перейдем к следующей части урока.

0: Мы хотим продолжить ту линию, которую слышали сейчас на уроке, и пример с подъемом в Иерусалим очень практический. Пример, мы его обсуждали много раз. Каждый раз, когда приходил день памяти Арии, мы вспоминали и думали об этом примере, и сейчас тоже продолжим. Очень практический пример. В нашем распоряжении сейчас 50 минут, и мы поговорим о отмене перед Равом. Думаю, что это основной вывод, который можно понять из темы урока Арии. Когда говорилось про учеников, которому предложил подняться в Иерусалим, и было столько разных отговорок, так вот мы тоже хотим выяснить разные отговорки. Еще раз тема «Отмена перед Равом, Высшим Творцом». И мы выбрали отрывки на эту тему, почитаем каждый раз один отрывок, посмотрим клипы и проведем несколько семинаров для выяснений. Давайте начнем с клипа о условии отмены перед учителем. Пожалуйста, клип.
1: С одной стороны, если приходит учиться, то первое условие — это отмена себя. Почему? Потому. Творец выбрал так, чтобы я был учитель, а ты ученик, ты должен отменять себя перед учителем. Об этом написано, и тут нет спора. Если нет, то жаль времени, ищи что-то другое. Не я тебя выбирал, и не ты выбирал меня. Очевидно, так это устроено свыше. Если мы находимся вместе, то ты должен это делать. Если нет, я никого не выгоняю, но нет тогда в этом никакого шанса. Ты не должен приходить и лизать мне ботинки, а ты должен отменить свое мнение относительно моего мнения в духовной работе. Вот и все. Это первое. Без этого ты не получишь Тору. Вот это, эту методику. Это первое. Второе. Все, что сказано учителем, это должно быть каким-то образом в стараниях ученика усвоить это. Это может быть не сразу, это может быть не просто, конечно. Это понятно, что это трудно. Это может быть работа на годы, но не может быть, чтобы была критика. А если есть критика, то есть критика для того, чтобы отменить себя еще больше на высоту этой критики. Иначе и нет никого, кроме него, не находится здесь, и учитель тоже не находится здесь, а ты своим разумом, чувством и своей властью, ну хорошо, так ты уже снаружи. Зачем тебе вообще называться, что ты находишься в какой-то группе? Много людей падают в этом, и есть еще условия, и еще будут падать. Приходят к результату тот, кто правильно соединяется и с учителем, и с группой, и потому что через них связывается с Творцом. Ничего тут не поделаешь. Это иерархия, это порядок душ объединенных, и тут нет уступок. Ты оставляешь это, и у тебя вообще нет в сущности не с чем войти в духовное. Какого-то инструмента, какого-то средства, с помощью какого-то направления.
0: Как соединиться с Высшим? Рабаш говорит следующее из статьи по поводу отраженного света. Следует понять, что значит Ахав Высшего, упавший в Гальгальтейнеем Нижнего, для его же пользы. По пути духовной работы следует объяснить, что Гальгальтейнеем и Ахав означают Катнут и Гадлут. Ведь исправление, произведенное Хохмой и Биной для сыновей, по имени которого они называются Абба Ваима, как выясняется в учении Десяти Сферот в нескольких местах, следует правилу, если изгоняется ученик, вместе с ним изгоняет и его учителя, достаточно понимающему. Поэтому, когда нижний не видит никакого величия высшего, у нижнего нет даже катнута. И потому говорится, что гадлут высшего, ахаб высшего, заложен в катнуте нижнего, что означает, что у нижнего нет катнута, пока он не видит, что ахаб высшего поднялся, и тогда благодаря этому и нижний тоже получает состояние катнута. Однако до этого даже катнута у него нет. Поэтому получается, что нижний прежде всего должен верить, что высший существует в реальности. Но он не ощущает его из-за того, что не видит величие гадлута высшего. И это называется шхина в изгнании. То есть святая шхина находится у него в апрахе. И он не чувствует, что в высшем есть вкус больше вкуса праха. Поэтому, когда человек начинает наблюдать величие высшего, что называется, что ахаб высшего поднялся, нижний тоже поднимается и начинает постигать величие духовного. А это зависит от меры его боли, от того, что он видит недостатки в высшем. Также в той же мере высшее поднимается для него. Получается, что это исправление, произведенное ради нижнего. Говорится про ахаб, гальгаль
2: тайнаим.
0: Система достаточно простая. Мы часть большой длинной цепочки каббалистов. Мы хотим быть частью ее. В этой цепочке существуют законы. У каждой из частей, у каждого звена цепи есть высший. Для нас высший — это Рав, без сомнения. Мы хотим, чтобы он был высший, мы принимаем его как высший. В чем смысл высшего? Может ли быть критика, направленная в сторону высшего? А если есть критика, что с ней делать? Говорят нам так, что чем больше мы увидим, когда человек начинает всматриваться в величие высшего, то, что называется, что ахаб высшего поднимается, тогда и нижний тоже поднимается и начинает постигать ощущение высшего. От чего это зависит?

0: как меры того, что у него есть боль, то, что он видит Хисарона Высшего. Мы не знаем, что такое Высшее, никогда у нас нет никакой возможности понять, что такое Высшее по-настоящему. Но если есть боль от того, что мы видим Хисарон в Высшем,
1: если
0: у нас боль, что мы видим Хисарон в Высшем, у
1: Высшего.
0: Если у нас боль от того, что мы наблюдаем боль в Высшем. Так на этом уроке мы можем подняться к Высшему, поскольку это будет исправление ради Нижнего.
2: Мы читаем второй отрывок. Второй отрывок. Рабаш. Статья, что означает, чтобы мы были головой, а не хвостом. Что означает быть головой, а не хвостом в духовной работе? Благодаря тому, что человек хочет понять путь мудрецов, которые говорят нам, что мы должны идти за ними с закрытыми глазами, иначе попадает прах, то есть то, что совершенно неважно, это называется прахом. Иными словами, больше низости уже быть не может. Итак, как даны человеку знания и разум, чтобы понимать все согласно разуму, а тут говорят нам, что мы должны идти в вере мудрецов. И человек хочет понять этот путь. И все время, пока человек погружен в желание получать для себя, не может сам знать, что хорошо, а что плохо. И следует все принимать согласно тому, как установили для нас мудрецы, чтобы не попала пыль и прах в глаза, и тогда невозможно двигаться вперед. Но если не критикуют слова мудрецов и не хотят понимать их слова внутри знаний, именно тогда удостаиваются знания святости. И причина того, что мы должны идти выше знания, заключается в том, что мы погружены в эгоистическую любовь к себе. И поэтому с помощью веры выше знания мы удостаиваемся отдающих келим. И тогда раскрывается благо и наслаждение в отдающих келим, и это называется на языке книги Зоар, знание распространится и наполнит комнаты и проходы. Это значит, что время, когда келим в порядке, распространяется знание во внутренних и во внешних келим. Мы сейчас проверем семинар. Понятие веры мы много слышали в разных коннотациях. Мы хотим поговорить о том, что называется вера мудрецов. Чем особа вера мудрецов и чем это отличается от обычной веры, которая принята в массах. Семинар 5 минут.
3: Тема отмена смирения относительно рава, как сказано, сделай, купи товарища, сделай себе рава. Вначале, может быть, мы все приходим к тому, что слушаем что-то умное, мудрое, мы чувствуем, что нам это нравится. А потом приходят разные возражения, растет авиют. И вера мудрецов означает верить в то, что таков путь, и увеличить рава, поскольку он видит духовный путь.
2: Я думаю, что вера мудрецов — это очень обширное понятие. Что-то большое, И только через такую веру мы, как человечество, можем достичь цели, прийти к слиянию с Творцом.
3: Хомер, шем мы видим, коля вода, шем асу, рак бисвильдовый.
2: Они сделали работу, чтобы мы пришли к этой цели. Невозможно описать эту веру, и мы должны стараться прийти к тому слиянию, где находится этот материал, так, чтобы мы действительно смогли достичь цели.
0: Да, вера мудрецов означает верить каббалистам, которые написали нам всю Тору в личном постижении, не что-то рациональное, философское или придуманное. Они это постигли и передают нам дальше. Отличие между такой верой и общенародным понятием веры в том, что каббалисты из своего постижения ведут нас, предлагая взяться за руку и приглашение пути, по пути, который они прошли. Это не подобно вере, когда ты веришь в что-то, не существует. Они там были, сами прошли и ведут нас по тому же пути, чтобы сократить нам его.
2: Я начну с обычной веры, массовой. Человек верит в то, что чувствует, и участвует в решениях, которые он принимает. То есть он реализует эти решения. И разница между этим и между верой мудрецов, когда человек выбрал мудреца, он хочет быть в ощущении, в том, что чувствует этот мудрец. И так он поэтому и выбрал его. Я думаю, это разница.
0: Очень глубокий вопрос, что такое вера мудрецов и отличие от обычной веры. Да, надо об этом подумать. Тут есть много. Большая глубина. Потому что вера и то, и другое. По-видимому, это связано с работой в эгоизме. И вера мудрецов обучает нас к тому, как подняться над эго. И для этого нужно быть в слиянии с учителями и товарищами. По-видимому, в этом разница. Но все равно нужно об этом хорошенько подумать, это очень глубоко.
4: Рабаш
2: пишет в третьем отрывке. Перед вскармливанием есть ступень зарождения, когда Высший исправляет его, и можно представить это как человек подобен плоду, который находится в чреве матери, и плод отменяет себя перед матерью, и у него нет никакого собственного мнения, но, как сказали мудрецы, плод — это часть материнского тела, и он питается тем, чем и мать. И нет у него самостоятельной возможности, он не может задавать вопросы. У него нет имени, и это называется, что он нем, и у него нет рта, чтобы задать вопросы. В то время, когда человек способен идти с закрытыми глазами в вере в высшие знания, верить в мудрецов, идти до конца, тогда он называется зародышем, когда у него нет рта. И Ибур, зародыш, это ступень Малхут, самая маленькая, ограниченная в своих возможностях,

0: самым маленьким и ограниченным в возможностях состоянием. Как он написал нам здесь, это буквально должно быть светом в нашем пути, когда человек может идти с закрытыми глазами, веря в высшее знание, верить в мудрецов, идти до конца. Это называется ибур. Это должен быть нашим подходом, нашим отношением ко всем возможностям, которые мы получаем, так же, как призыв подняться в Иерусалим. Не нужно понимать, почему да или нет. В тот момент, когда учитель призывает, мы поднимаемся. И это должен быть дух между нами. Все это очень тонко, чувствительно. Мы вместе должны развить эту чувствительность, и чтобы распознать эти призывы из этой новой реальности, мы суметь разглядеть их вместе, поскольку нас призывают практически каждую момент подняться в Иерусалим.
1: И каждый момент, каждый урок Рав призывает нас подняться в Иерусалим. В каждом отрывке призыв к подъему в Иерусалим. Давайте послушаем, что пишет нам Рабаш в четвертом отрывке. Вся работа творений, которые должны работать выше знания, невозможно ничего сделать без веры в мудрецов, которые установили для нас порядок работы. И после того, как человек принимает свою работу в качестве хвоста львов, то есть он устремляется за мудрецами, чтобы идти только согласно тому, что они нам установили. И об этом сказано мудрецами. «Покрывайся пылью ног праведников». Когда-то я вижу сейчас отрывок, я помню, что попал как-то в песчаной буре, не здесь, в Индии когда-то, тогда пылью наполняется все, глаза, рот, и просто полностью весь в пыли, в прахе, и ничего с этим тут не поделаешь, кроме как чуть-чуть так, прищурившись, видеть хоть чуть-чуть кого-то, кто идет перед тобой, чтобы можно было идти. Так вот я чувствую, что когда все глухо, нет никакого понятия, как делать следующий шаг. Единственное, за что можно ухватиться, это за голос Рава, за десятку, которая нам дана, за высшего. Каждый раз есть точка высшего, за которой можно следовать. И только через отмену и смирение. В этом-то вера, которую мы можем помочь силами друг другу, чтобы поднять еще больше важность товарища, величие десятки Рава. Давайте сейчас послушаем еще нашего учителя. Пожалуйста, клип.
0: Отмена перед учителем. Это можно как-то проверить, или это всегда скрыто от тебя?
1: Согласно тому, как пишет об этом Рабаш. Что значит «скрыто» или «не скрыто»? Нам в нашем мире даны товарищи, дана десятка и учитель. Есть книги, есть методика. И мы должны получить все это, принять все это вместе. И все вместе — это и называется моим учителем. Все то, что связывает меня с целью творения, с целью жизни. То есть, допустим, это человек, который учился раньше, и группа товарищей, с которыми мы вместе должны продвигаться, и методика, которую он нам передает, и книги, которые набрались во всех поколениях, и Творец, на которого мы должны быть направлены через объединение между нами вместе с книгами и учителями вместе. Но что тут неясного? Ты хочешь продвигаться без самоотмены? Так не получится. Тебе придется понять, что ты должен отменить себя перед Творцом.

0: Кто тебе в этом помогает? Учитель. Он направляет тебя не на себя, а на Творца. Группа, которая направляет на тебя, тебя не на себя, а на Творца. И в общем, это то, что называется Исраэль, Тора и Творец направляют тебя на Него, на высшую силу. Перед Ним отменяй себя. Но как отменить себя перед Ним? Через то, что ты отменяешь себя перед этими, те, кто тебя на Творца направляют, перед учителем и группой. То есть учитель — это тот, кто тебе передает материалы, инструкции, а группа — там, где физически ты себя можешь уже отменить. Через связь и через разум и сердце. А как иначе? Другой методики нет. Тебе нужно предоставить кли для раскрытия Творца.
1: Мой учитель — это все, что связывает меня с целью творения, с целью жизни. Сейчас мы проведем второй семинар и вместе выясним в десятке, есть ли разница между отменой перед Творцом или перед Равом, именно когда он физически не находится в группе. В чем разница? Есть ли разница между отменой перед Творцом или отменой перед Равом, именно когда он физически не присутствует в группе? В чем эта разница? Пожалуйста, 8 минут.
2: Кодом коль, им анахну медабрим аль...
0: Ну, вообще, если мы говорим о том, находится ли физически Рав, написано в группе, говорится об уроке. Я из своего опыта могу сказать, что вообще не вижу никакой разницы в тех уроках, которые мы проходим сейчас, и то, что эти уроки в записи от уроков живьем. Чувствую, что Рав говорит сейчас, прямо сейчас описывает наше состояние. Я думаю, что нет никакой разницы между отменой перед Творцом и Равом. Рав говорит о том, как мы достигаем Творца, как направить себя на Творца.
1: Все-таки есть разница, когда перед тобой есть физический человек, но, может быть, тогда еще сложнее отменить себя, когда есть человек физически. А так ты должен отменять себя перед путем, перед методикой, а не физическим телом. Поэтому физическое присутствие может даже запутать, и, может быть, даже легче, когда нет физического присутствия, тогда ты сосредотачиваешься на том, на чем ты должен себя отменить.
0: Если есть разница, она очень тонкая, потому что отмена — это самоотмена, отмена себя. Нужно отменить себя перед чем-то, что снаружи. Снаружи — это Творец, который выражает себя через товарищей, окружение, Рава. Так если я отменяю себя перед ними, тем не менее, отменяю себя перед Творцом, поэтому сложно ответить на этот вопрос точно. Потому что грань между этим, она не четкая.
1: Я думаю, что есть разница в нашей ответственности. Сегодня наша ответственность и больше работы между нами. Сейчас мы становимся такой единой группой, такой единицей. Все, что мы получили от Рава, от мудрецов, сейчас мы должны реализовать это в нашей группе, в наших группах, в мировом кли. Я думаю, что это более высокая ступень. Мы чувствуем, что мы должны стать как один человек.

0: роль Маши Абуре Дореш Митану, Льот Кишихат.
1: И реализовать все, что требует от нас Творец, стать как один.
2: Может, есть разница, которая чувствует, что если Рав рядом с нами, потому что есть потребность физического контакта, ну, когда ты его видишь перед собой, этого ощущения не достает. Но с точки зрения уроков, я слышу уроки, которые прошли в прошлом, очень сильные уроки и дают более сильное впечатление, чем сегодняшние. Могу взять пример с того, что сейчас мы читаем отрывки того, что написали каббалисты тысячи лет назад, так что нельзя по ним учиться. То, что каббалистов уже нет, а нельзя учиться, потому что не написали, по идее, то же самое. Рав есть или нет, есть записи, и это живет вместе с нами на протяжении лет и будет передано следующим поколениям. С этой точки зрения нет никакой разницы между тем хисароном, который мы чувствуем между собой.
1: Если я могу это правильно представить, раньше я как бы опирался на Рава, сегодня я полагаюсь на него. Раньше мы полностью от него зависели, и сегодня сила Рава находится в каждом из нас. Он все время остается нашим учителем, нашим высшим. И разница в том, что мы реализуем ту силу, которую он заложил в нас, закладывал в нас очень долго.
2: Стараюсь понять, что такое отмена перед Творцом. Сложно понять, ведь это неосязаемо. Поэтому, по-видимому, да, есть отличие. Отмена перед Равом, как и сказали товарищи, она заложена в нас. Особенно те, кто много лет был рядом с Равом, понимают, стараются понять, что такое отмена. И вроде все понятно, но что такое отмена перед Творцом? Немножко абстрактное понятие. Вот отмена перед Равом и товарищем — это самое важное. Да.
3: Давкавчита Дугмашель Дудишима Суфатхоль.
1: Пример Дуди с песчаной бурей позволяет нам увидеть, что у нас нет видения, нету зрения в этом пути к Творцу. Поэтому у нас есть инструктор, мы относимся к Раву как к инструктору, который обозначает нам этот путь, и мы должны делать то, что говорит инструктор, проводник.
4: Обратил
2: внимание, что в вопросе есть еще и часть, есть ли отмена перед Творцом, не только перед учителем. Можно тогда сказать, что отмена перед товарищами — это, может быть, не та же самая отмена, но это то, что нам рекомендует Рав, для того, чтобы видеть величие Творца. Прежде всего, величие учителя должно проявиться через отмену перед товарищами.
1: Я согласен, что отмена перед учителем самое ощущаемое, высшая отмена.
2: Пятый отрывок из 28-го письма Рабаша. Даже если мы удостоились услышать слова Творца Живого из уст Шхины, говорящей устами моего Отца и Учителя. Тем не менее, выбор остается за нами. Поэтому, даже если он дал нам много раскрытий, это было только, чтобы направить нас, чтобы мы могли идти без опоры. И потому на каждое слово, новое слово в Торе, которое он раскрыл нам, приведя нас к подъему духа, и непоколебимой уверенности, что следует посвятить все дни наши только благу Творца. Однако на это тотчас же приходит отягощение сердца. В плане «Ибо я отяготил сердце его», чтобы после этого у нас был собственный выбор. Ведь это называется усилиями, без поддержки и опоры. Ибо намерение его было привести нас к желаемому совершенству. Поэтому каждый раз остается в состоянии, неподобающем его ученику, достаточно понимающему. И мы должны укрепить себя. Как сказано в моем прошлом письме, праотец Яаков не умер, то есть его свойства истины живы и существуют вечно. И да исполнится стих «И ты не бойся». «Раб мой Иаков, — сказал Творец, — и не страшись, Исраэль, ибо вот спасу я тебя издалека и потомство твое из страны пленения их». Иначе говоря, даже если мы находимся в абсолютном удалении, спасение Творца в мгновение ока, и мы удостоимся прийти к свойству истины, то есть доставляет наслаждение нашему Создателю. Амин, да будет воля Его. Во время этого урока у меня появилась мысль и молитва о том, чтобы Творец помог нам каждое мгновение нашей жизни с этого момента и до окончательного исправления выяснить, в чем мнение Высшего, то, что выше моего мнения. Я его делаю выше своего мнения через осознание его как Высшего. И отменяю себя перед ним для того, чтобы слиться с Творцом.
4: Кетахарон ми бала сулам.
1: Последний отрывок Баля Сулам. Это можно уподобить больному, который не хочет слушать совет врача. До того, как сам не поймет, как его совет вылечит его. И поэтому сам начинает изучать медицину. Но ведь он может умереть от своей болезни до того, как успеет постичь медицину. Также и путь страданий по отношению к пути Торы. Ведь тот, кто не верит идеям, которые Торы и пророчества советуют ему принять без собственного понимания, обязан сам прийти к этим понятиям. То есть только лишь пройдя цепочку причин и следствий, вызванных жизненными ситуациями, которые являются очень ускоряющими переживаниями, способными развить чувство осознания зла, без собственного выбора человека, а лишь благодаря его усилиям обрести хорошее окружение, которое приводит его к этим мыслям и поступкам. Да, в конце концов, получается, что отменить себя перед Творцом и перед Равом можно только с помощью группы. Творец скрыт, и Рав, если Рав каббалист, тоже скрыт, поэтому очень трудно увидеть его величие. Но сейчас у нас будет семинар, и я хотел бы дать примеры. И из того, что я делаю, насколько это непросто отменяться перед Равом, потому что он скрыт. Я много говорил с ним, и сейчас тоже мы проводим много времени, часами, но без группы невозможно увидеть его величие, потому что он все время скрывает себя. Я могу привести такие примеры. Говорят, что да, надо отменяться перед мнением Рава, перед его посылом. Допустим, мы распространяли науку Каббала, потом нам сказали, нужно интегральное воспитание, потом снова сказали, нужно распространять Каббалу. И еще пример, последний, скажем, пример. Рош десятки, да, все время говорили о том, что должно быть равенство в группе, и только так можно построить кли, теперь вдруг есть рош. Потом у нас была корона, мы все время были физически, потом сказали, нет, теперь виртуально, а потом снова физически, что это более эффективно. И много разных таких примеров можно приводить, где есть как бы противоречие. И только группа может помочь. Сегодня это все более понятно, что только группа может помочь, и вся большая группа. И поэтому сейчас мы проведем семинар, и каждый должен привести примеры, как благодаря группе ему удалось отменить себя перед Равом, перед мнением Высшего. Еще раз, практический семинар. Каждый приводит пример, как благодаря группе ему удалось отменить себя перед мнением Рава. 6 минут.
4: Не вспомню никакого конкретного примера, но могу сказать, что если вижу товарища и его работу, которую он выполняет по отмене себя перед Равом, он делает это от всего сердца, не для того, чтобы показать или для игры, он на самом деле этого желает, то тебя это просто цепляет изнутри, ты это чувствуешь. Ту работу, которую он выполняет, и те усилия, которые он прикладывает, это напрямую тебя направляет на путь.
0: У меня
1: тоже нету конкретного примера.
0: Не пошут мистакель ле хаверим.
1: Но я смотрю на товарищей, что такое для них цель, как они уважают ее, что Рав делает, какие примеры дает, как относится к ученику, к себе, относительно группы, относительно товарищей. И это говорит все.
4: Да, конечно. Есть много примеров, но меня больше всего тронуло, что делали разные проекты распространения, например, раздавали газеты на улицах. Совсем не просто здесь, в Петахтыке, например. Там, где вокруг тебя люди, с которыми ты знаком. Не очень комфортно. Но когда ты видишь, как группа вся движется энергично по всей стране, с воодушевлением делится по субботам, то тебя это все увлекает, и ты действуешь. Группа поддерживает, дает силы, потому что в одиночку не представляю, как это можно было сделать. Мы много что делали в распространении, когда только с помощью и за счет группы этого можно было сделать.
1: У меня примеры, который формирует мое отношение, это пример стыда. Если ты решаешь для себя, что ты часть десятки, или думаешь, что ты равный в десятке, или то, что ты меньше всех, и то, что ты можешь быть намного более успешней десяткой, тогда ничто не может сдвинуть тебя с этого места. И еще есть ответственность, когда ты знаешь, что ты ответственный за то, что происходит в десятке, какое-то действие, которое очень важно для десятки, для ее духовного пути, и это каббалист, он говорит об этом, тогда это очень сильно.
4: В первой части урока мы говорили про спор, извиняюсь, про методику Ари. То есть это правильное объединение между нами. И это то, что важнее всего. И все, что Раф выстроил, строит эту группу. Это то, во что он вкладывает силы. И все, что он делал, это примеры, которые мы видим при построении группы. Отношения между нами для раскрытия Творца.
1: Я не знаю, насколько этот пример подходит, но я знаю, что Рав перед конгрессами иногда спрашивают, что делать, если я не готов к конгрессу, то я, может быть, не смогу дать подъем товарищам. Раф сказал, что ты должен быть в потоке с тем, что происходит на конгрессе, быть вместе со всеми. И действительно, на одном из конгрессов у меня было такое состояние. Я старался быть вместе с товарищами, и это изменило состояние. И мне удалось поднять настроение товарищам.
5: Шиур бе Ахнаве, Битуль.
4: Мы закончим урок, который был посвящен отмене перед Равом клипом. Пожалуйста, посмотрим последний клип. Яков из Германии спрашивает, что такое отмена перед учителем и перед группой.
1: Перед учителем не нужно ему чистить ботинки. Хотя это тоже в особенных случаях может помочь. Но отмена — это относительно того, что он объясняет, относительно того, что он передает, относительно того, что ты можешь и сам раскрыть, может быть, в книге, но он передает тебе это более живо. Теоретически и без учителя можно, но это очень тяжело. Тебе все равно придется пробудить душу, которая находится перед тобой, но не находится рядом с тобой. И это трудно. Очень. Учитель — это система. Это не человек. Это система, которая дает тебе методику, Тору, свет, вопросы, проблемы, и твоим товарищам вместе с тобой. И эта работа воспитателя в группе, который должен пробуждать в них и разные хисроноты, путаницы, и как-то приводить их в движение, колебания, но не обкрадывая их в свободе выбора. Это главное. Хасидизм крадет у тебя свободу выбора, ты просто прилепляешься к Высшему. Ну, что тебе есть с этого? Где кисрону, где работа, где усилия? А здесь у тебя всегда есть это. То есть учитель, он должен раскрывать себя перед тобой, так вот представляться перед тобой, чтобы ты не отменялся перед ним, чтобы оставлять тебе место для усилия, чтобы ты всегда был в сомнениях перед ним, в путанице, в пренебрежении, во тьме. Иначе это будет хасидизм, и у тебя не будет требования к Творцу. Учитель, в сущности, он раскрывает тебе вещи, но не сам, а сам он обратным образом, чтобы предоставить тебе возможность потребовать Творца. То есть как бы не бойся меня, а бойся Творца.
6: Мы сейчас перейдем к трапезе, где будем продолжать говорить о том, что следуем за каббалистами. Дневной урок мы тоже продолжим тему памяти Ари, и третья трапеза будет посвящена. Объявление товарищам украинского КЛИ. Завтра с 6.30 до 20 открытая встреча руководства группы с украинским КЛИ. Встреча будет в Зуме. Линк будет в рассылках.

0: חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד מתוך שיעור של הרב בנושא.
1: Дорогие друзья, в первой части мы будем учить урок Рава по теме годовщина ухода Ари, урок 14 июля 2021 года. Урок основывается на собрании цитат по этой теме.
2: Здравствуйте, друзья. Тема нашего урока — это годовщина ко дню памяти Ари. Мы читаем избранные отрывки из источников. Вы можете найти материалы на сайте kap.co.al или в системе поручительства. В изучаемых материалах можно задавать вопросы на сайте kap.co.al. Избранные вопросы, связанные с изучаемым материалом, будут заданы в течение урока.
3: Ора Элион.
4: Высший свет, который приходит от Творца, который решил поделиться с ними, с творениями, создать их, воспитать их, чтобы почувствовали высший свет, его суть, его внутренние свойства. Он проходит очень много этапов. Ступени нисхождения с высшей силы пока не становятся чем-то, что может войти в контакт с творением. А творение — это нечто противоположное Творцу, отделенное от Него, поэтому называется невра, творение. И поэтому высший свет, проходя все миры скрытия, он приобретает разные формы облачения для того, чтобы уподобить себя творению. И исходя из того, что творение должно быть противоположно Творцу, чтобы раскрыть его во всей полноте, поэтому он должен быть абсолютно противоположным Творцу, но в то же время в творении должна быть связь творения с Творцом. И мы изучаем, что высший свет, он в себе несет желание получать, который создается как сущее из ничего, и искру, которая исходит от Творца. И все это вместе приходит свыше до окончательной, самой низкой точки, хуже которой быть не может. И это означает, что находится Баулам-Азе в этом мире. И отсюда начинает вырисовываться будущее творение, которое должно вырасти, выстроить себя буквально из праха, из самых низких уровней, все более и более развиваясь с помощью силы искры света, которая находится в желании получать. И тогда он проходит эволюционно, развиваясь с уровня на уровне, шаг за шагом, достигая форм, которые реагируют в виде растительного уровня, затем животного и потом говорящего. И все зависит от реакции, которую творение может добавить к тому, что получает от Творца. К естественной, природной и инстинктивной реакции, а затем и реакциями все более и более сложными. Когда он начинает налаживать связь с тем, кто его пробуждает, требовать от него, входить с ним в некоторую связь, исходя из желания получать, когда Он хочет быть связанным с Высшим, который заботится о нем, развивает его. Так и он тоже учится у Высшего, что Высшее от него желает, как он должен реагировать на Высшее, на Высшего. И тогда мы видим, что желание получать — это как у ребенка. Желание получать у младенца все время подталкивает его к тому, чтобы налаживать связи все больше и больше, осознанном виде, эмоциональном, разумном, с тем, кто кто о нем заботится. Так растет желание получать, пока не достигает уровней, когда люди в нашем мире начинают задаваться вопросом, кто мы, откуда, для чего и тому подобное. И так их развитие приходит к состоянию, когда из них начинают вырастать такие люди, которые требуют, исходя из своей природы, которая так развивается, требуют связи с Высшим все больше и больше. И эти люди, в которых есть такая потребность, хиссарон, такая душа, они потом и рассказывают нам, и объясняют, с кем мы находимся на связи, кто мы такие на самом деле, кто нами управляет и так далее. Было много таких людей в истории. А часть из них мы знаем, о ком-то помним. А о ком-то нет. И это не очень важно. Но среди них есть такие, которые оставили нам средства для достижения связи с высшей силой. И вот их мы помним, ценим и изучаем. И самый важный из них
5: — Адам Шикарулу.
4: Человек, которого звали
5: Ари. Ашкенази, Ашкенази Ицхак Лурия.
4: Ицхак Лурия Ашкенази.
5: В Ояхай Бемея Хамешестры.
4: Он жил в 15 веке.
5: Квар Мухар Квар Милифанаф Аю Алфей Дуротсель Микубалим.
4: До него были сотни поколений каббалистов. Первый из них — Адам Аришон, затем его потомки, то есть его ученики, вплоть до Авраама, от Авраама, Ицхак, Яков, все это школа.
5: И,
4: то есть школу, которую они создали, где воспитывали и обучали людей, и вплоть до Ари, которого мы сегодня вспоминаем. Сегодня день памяти Ари. И мы хотим вспомнить о нем. Мы хотим связаться с ним с помощью того, что будем учиться и таким образом привлечем к себе возможность связи с такой очень особой душой, подобной которой не было во всем роде человеческом. Когда в системе Адама Ришон это была очень особая душа, и она действовала для исправления в такой мере, которой никто достичь не может. Так давайте почитаем отрывки, которые нам приготовили. Прошу.
6: Первый отрывок — это стих Ари. «Знай, что до начала творения был лишь Высший, все собой заполняющий свет. И не было свободного, незаполненного пространства, Лишь бесконечный ровный свет все собой заливал. И не было у него ни начала, ни конца, но все было одним простым светом, равным совершенно во всех своих сторонах, и он назывался светом бесконечности. И когда решил в своем простом желании сотворить миры и сотворить создание, вывести на свет совершенство своих действий, имен и названий, и это было причиной сотворения миров, вот тогда сократил себя бесконечный в центральной точке, которая буквально посередине сократил себя и отдалился вокруг этой центральной точки, и тогда осталось свободное место, воздух и свободное пространство вокруг этой центральной точки. И вот это сокращение было равномерным вокруг этой центральной точки, которая опустошилась, так что пустое это место было круглым во всех своих окрестностях в полной равномерной, в полном равномерном виде. И когда осталось место для этого воздуха посередине, буквально уже появилось место, где могли находиться создания и творения, и произведенные, и сделанные, и тогда продолжил из света бесконечности одну свою линию сверху донизу, которая протянулась и не зашла в это пространство. И через эту линию он создал и сотворил, и произвел, и сделал совершенно все миры. Прежде этих четырех миров был единый бесконечный, и имя его едино в прекрасном и исчезающем единстве, что нет сил даже у ангелов, близких к нему, и нет у них постижения бесконечности, потому что никакой разум творения не сможет постичь его, потому что нет в нем места и границы, и имени.
5: Да,
4: мы знакомы с этими словами. Он начинает с них его основную книгу «Эц Хаим», «Древо жизни», когда впервые на протяжении всей истории Каббалы объясняется нам, как устроена система сверху вниз, и насколько он смог выразить это на нашем языке, чтобы это было как можно ближе нашему пониманию. Действительно, эти отрывки очень-очень особые. Да.
5: Макурева
4: 5.6, что у вас?
7: Туда.
6: Спасибо, Раф. Я не хотел нарушать тишину и силу, которая есть в уроке. На уроке. Я хочу спросить, как связаться с душой Ли. Как это делается? Через десятку?
4: Ну, через десятку это наверняка. Это как раз то, что он передал своим ученикам, и то, что от них требовал, чтобы они были объединены. У нас даже есть записи его учеников о том, как они себя вели по его указаниям. И если хотим соединиться с Ари, то надо соединяться с теми правилами, которые в Каббале равны для всех. То есть и за счет, и с помощью правила «возлюби ближнего своего, как самого себя», которое в конечном итоге нужно во всей полноте выполнить. Все?
5: Кенген.
4: Да, Кен.
8: Кета миспар 2.
6: Второй отрывок. Следует понять, в какой огромной мере мы должны быть благодарны нашим учителям, передающим нам свои святые свята и отдающим душу для совершенствования наших душ, пребывающих посередине между путем тяжких страданий и путем возвращения, спасающим нас от преисподней, которая хуже смерти, и побуждающим нас прийти к вершинам наслаждений на высоту утонченности и неги, являющейся нашей долей, которая готова и ждет нас заранее, как сказано выше, где каждый из них действует в своем поколении согласно силе света своей Торы и святости. И уже сказали мудрецы, нет поколения, в котором не было бы подобного Аврааму, Ицхаку и Иакову. Однако этот божественный человек, наш учитель Ицхак Лурия, трудился и нашел для нас полную меру, поразительным образом превзойдя своих предшественников. И если бы я обладал языком, произносящим словословие, я бы превозносил тот день, когда раскрылась мудрость его, почти как день, когда Исраэлю была дана Тора.
4: Что то, что написал, то, что раскрыл и описал Ари, это буквально на уровне, как Моше раскрыл Тору. И так же, как Тора, которую Моше передал человечеству. Мы ее не понимаем, не знакомы, не умеем ей пользоваться. И в этом Ари сделал еще шаг вперед, объяснив нам, какая внутренняя суть Торы, для чего нужно выполнять, что именно нужно выполнять, и то, что объединение между нами соединяет все части творения, которые намеренно разбиты. И то, что мы собираем их нашими усилиями соединиться друг с другом, мы таким образом приводим к исправлению, постигая соединяющую внутреннюю существующую силу, силу Творца. Из самой Торы мы не можем понять всего этого. Но когда поколения спускались, проходя от поколения к поколению, достигая и проходя разбиение первого храма, второго храма, проходя изгнание, и в самом конце изгнания, в 15-16 веке. Вот тогда уже пришло время, чтобы человечеству раскрылось то состояние, в котором оно находится, и что нужно практически делать. И тогда проявилась душа Ари. И Ари объяснил, написал и обосновал эту форму. Он раскрыл нам, в чем заключается система высшей природы, которая на нас действует, и что мы в соответствии с этим должны делать. Стало понятно в общем виде, систематически понятно, где мы находимся, что действует свыше, и как мы, соответственно, снизу должны действовать, какова наша цель. Все это стало явным. Киев.
7: Да, дорогой, раб. А для кого Ари писал вот свои, ну, или учил, писал его ученик вот эту книгу?
5: Ари катав дворим шило лекулам.
4: Ари писал свои книги всем, всем. Но кто к ним приходил? К нему пришли 5-6 человек. Это всего лишь люди, которые были с ним. Были то больше, то меньше. В принципе, катав всем. Каббалист, который пишет и раскрывает через письмо для всех, он обращается ко всем. Цель человеческого рода, как потом пишет об этом Бальсулам, она равна для всех. Белому, черному, желтому, красному, неважно кому, не в зависимости от пола и всего остального. Человек должен знать, для чего он существует, кто он, кто им управляет и к кому он должен приблизиться.
7: Ну вот группа, всё, которая у него была, вот учеников, они, в общем, были таким инструментом, через которых он мог это написать?
4: Нет, я не думаю. Я не думаю, что он писал это за счет его группы. Он был настолько высок, брал от них определенные потребности, Хиссарон, все-таки он был с ними связан, но это не то, что группа в этом принимала участие в его написании. Тут была такая душа, которая была оторвана от всех.
7: Ну, а вот нам, как-то, что вот мы, когда это читаем, это такая высота какая-то непостижимая. Что можно из этого нам взять, вот как десятки, как группы?
4: Мы должны впечатлиться им, тем, что он сделал, и где-то учиться у него. То есть его основная книга «Древо жизни». К тому же есть еще «Семь врат», есть еще книги, но еще важно, он не сам написал эти книги. Их записали позже ученики из всего, что он оставил. Главное, чему мы можем научиться у него, это общая система. Когда мы ее изучаем, то уже связаны с той возможностью, что мы получаем высший свет в виде окружающего света. Гилад.
6: Третий отрывок. Нет достаточного слова для описания меры его святой деятельности ради нас, ведь двери постижения были заперты с воротами и засовом, а он пришел и раскрыл их нам. И вот ты видишь, что, будучи 38 лет, он перевесил своей святой мудростью всех своих предшественников, вплоть до Гаона включительно. И все старцы земли Израиля, главные пастыри, товарищи и ученики божественного мудреца Рамака встали и стояли пред ним, как ученики перед учителем. А также все мудрецы поколений, следующих за ними, вплоть до сего дня, без единого исключения, отвратили руки свои от всех книг и сочинений, предшествовавших ему, а также от кабалы Рамака и от кабалы ранних каббалистов и кабалы гаонов, благословенна память всех их. И всю свою духовную жизнь они связали исключительно с его святой мудростью.
4: Да, на самом деле так и было. Таковы были условия свыше, которые раскрыл Ари, и не было в его поколении кто-то, кто бы встал против него, кто бы сказал, что это не так, это неправильно, как это было в последующих поколениях с Большим Товом и далее, когда, которые распространяли науку Ари, а были люди, которые были против. Ари действовал в маленьком городе, в Цфате, в небольшой общине. Было немного учеников. До сегодняшнего дня есть. Осталось то место, где он учился, где он обучал. Мы когда-то туда ездили, уважая это место. Но время проходит, и нет необходимости быть на связи с этими местами, именно посещая их физически. Но, в общем-то, мы должны изучать те состояния, которые прошли в истории до нас. Так что эти великие вещи в наш мир приходят в очень тонком виде. Они не ощущаются, мы их не понимаем и не видим, то, что происходит. И то, что где-то там в маленьком местечке находится великий человек, из которого исходит вся наука, вся Тора. Он нам рассказывает о действиях творения и о задачах человека в этом мире. И все это раскроется через много лет.
6: Да. Раф, можно объяснить, если вообще такое возможно, в чем разница между методикой обучения или формы раскрытия, которая была до Ари, и тем, что он понял. В чем состояло новшество?
4: Новшество состояло в том, что в человеке постоянно растет его эго. И поэтому в соответствии с уровнем эго он становится все более противоположен высшему свету. Творцу. И это состояние, когда они противоположны друг другу, приводит к состоянию, когда через нечто и противоположное, то есть из Творца и Высшего Света и тьмы и желания получать, приходит к состоянию, когда могут уже почувствовать, даже если свет очень маленький, приходящий свет. Но тут сила тьмы помогает и выделяет из себя свет. Так мы с поколения в поколение приближаемся все больше и больше к раскрытию Творца, даже если его свет небольшой. Но наше эго становится все больше. Мы все больше ищем, все больше понимаем и все больше раскрываем планы творения, цели творения. Мы ожидаем этого. Мы хотим это. И это помогает нам приблизиться. И это не потому, что мы настолько достойны этого, а просто эго. Оно растет и требует.
6: Что? Когда каббалист преподносит раскрытие миру, что-то новое миру, в этот период очень малые могут понять все, что он сказал. И в любом случае это меняет все человечество.
4: Потому что это действует как окружающий свет. Действует как окружающий свет. И сейчас мы учимся. И все человечество, сколько бы не было людей,

0: тысячелетии, в котором открылись врата света, врата милосердия, потому что это близко к концу дней,
1: и
0: радость заповеди, великое удовлетворение сейчас в глазах Творца, потому что Ари, в частности, теперь, когда были опубликованы все священные труды Ари, которые открыли нам врата света, которые были закрыты и запечатаны тысячу оковами с самого начала, и все его слова, слова живого Творца, словно пророку Илияу. И по его разрешению он раскрыл то, что было открыто, так что теперь у нас нет препятствий, никакой опасности, как в настоящем откровении.
2: Да, это тоже известная книга. Книга Полного Завета. Брита Шалем. Все каббалисты после Ари его уважают, ценят, благословляют все, что он сделал и раскрыл, потому что его заслугами они живут в духовном, когда это постигают. Дальше.
0: Пятый отрывок. «Слышал я от Адмора из Калушина, что в прежние времена постижение Творца нужно было предварять всеми семью внешними науками, которые называются «семь девушек, прислуживающих царской дочери». И ужасными самоистязаниями. И несмотря на все это, немногие находили милость в глазах Творца. Однако с того времени, как мы удостоились учения Ари и служения Бааль Шем Това, это действительно стало равным для всех, и не нужно более упомянутых выше подготовок.
2: Да, на самом деле, это великая вещь, то, что они оба сделали. Мы, как правило, не очень знакомы с действиями Бааль Шем Това, но то, что он создал, он взял всю мудрость Ари и распространил ее. Он был самый большой распространитель. Мы наблюдаем до сегодняшнего дня, насколько сколько людей слышали о Бааль Шем Това, насколько они его уважают, хотя и не изучают науку Каббала сами, но все-таки есть в них результаты от его учебы. По крайней мере, в том, что они стремятся к возлюби ближнего своему, как самого себя. Поэтому этих двух людей, один из которых действовал для того, чтобы раскрыть в научном виде, скажем так, то, что происходит во всей реальности, систему реальности, силы, задействованные в реальности, отношение Творца к творениям в системном виде. Это то, что сделал Ари. И как Бааль Шем Това облачил это в разные истории, в форумы, которые приблизили слова Ари народу, людям, стараясь не спустить его слова до каждого. Поэтому он самый большой распространитель, самый большой комментатор. И хотя сам он ничего не записал, он думал только о том, как внедрить методику исправления среди масс, насколько это возможно. И хотя ему очень мешали, и сколько вставали против него, он, тем не менее, действовал, и мы видим результаты его действий вплоть до сегодняшнего дня. Хотя можно сказать, что его духовные потомки не изучают методику Ари. Ну и потому не очень заботиться о том, чтобы правильно истолковать, возлюби ближнего.

0: своего. Но вообще, на самом деле, оба они сделали нечто одно. Арир открыл, а Бааль Шем Тов рассказал об этом, распространил. Вопросов нет, продолжим дальше.
1: Шестой отрывок. Мой учитель говорил, что главное намерение при чтении Торы зависит от того, насколько он направленно связывает свою душу в слиянии ее с корнем посредством Торы. Чтобы восполнить высшее древо и восполнить высшего Адама, исправляя его. Ведь в этом заложен замысел сотворения человека и цель его занятия Торой. Да. Еще раз, Гилад, прочитай.
0: Еще раз, шестой отрывок. Мой учитель говорил, что главное намерение при чтении Торы зависит от того, насколько он направленно связывает свою душу в слиянии ее с корнем посредством Тор, чтобы восполнить высшее древо и высшего Адама, исправляя его. Ведь в этом заложен замысел сотворения человека и цель его занятия Торы.
1: Рыховод.
0: Из этого отрывка слышно, будто достаточно человеку одному работать с Творцом для того, чтобы духовно подняться.
1: У нас нет ни одного каббалиста, который вокруг себя не создал группы, и не для того, чтобы обучать эту группу, но чтобы вместе с ними, в соединении с ними, продвигаться вместе, потому что духовное продвижение может быть выполнено только в группе.
0: Спасибо.
1: Дальше.
0: Седьмой отрывок. «Предупреждал мой учитель меня и всех моих товарищей, с которыми мы были в одной группе, чтобы мы приняли на себя выполнение заповеди возлюбить ближнего как самого себя. И каждый вознамерился в своем сердце любить каждого из Израиля как свою душу. Благодаря этому поднимется его молитва вместе со всем обществом Израиля и сможет подняться и выполнить исправление наверху. А относительно любви наших товарищей, каждый из них должен включиться, как будто он является одним органом этих товарищей. И очень предостерегал меня мой учитель в этом отношении».
1: Еще раз
0: седьмой отрывок. «Предупреждал мой учитель меня и всех моих товарищей, с которыми мы были в одной группе, чтобы мы приняли на себя выполнение заповеди возлюбить ближнего как самого себя. И каждый вознамерился в своем сердце любить каждого из Израиля как свою душу. Благодаря этому поднимется его молитва вместе со всем обществом Израиля и сможет подняться и выполнить исправление наверху. А относительно любви наших товарищей, каждый из них должен включиться, как будто он является одним органом этих товарищей. И очень предостерегал меня мой учитель в этом отношении».
1: Это очень важно. Чувствовать себя, что мы относимся к единому организму. Все человечество должно быть так почувствовать, должно будет так почувствовать. И что каждый зависит от всех, когда всю свою духовную жизнь. Вся моя духовная жизнь зависит только от нашей правильной связи. И также наша материальная жизнь. Мы находимся в последнем поколении. Мы почувствуем все больше и больше, насколько мы зависим друг от друга. А без достижения хорошего объединения между нами мы ни в чем не преуспеем в этой материальной жизни тоже. И это учеба, которое должно будет научиться все человечество из жизни, исходя из ударов, из всего необходимого ей, ему, человечеству. Потому что если мы не достигнем хорошего объединения между нами, мы не добьемся никакого успеха нигде, ни в какой области. Так сближение между людьми, правильное, хорошее, должно быть главной учебой нашей и всего человечества вслед за нами. Человек должен вернуться к системе, а система должна вернуться из разбитой системы к единой интегральной системе, когда все человечество зависит в ней друг от друга. Мы будем надеяться, что люди это быстро поймут. Мы уже изучаем эти системы, понимаем, как они действуют. И тогда нам не так трудно будет понять, что все мы находимся в единой системе, в системе единой силы. И насколько мы захотим это выполнить, эта сила выполнит это. Она приблизит нас друг к другу, она подталкивает нас друг к другу, но только мы не хотим этого, и поэтому мы сопротивляемся, и отсюда возникают все проблемы. Но если мы поймем, что у нас нет выбора, но как раз природа хочет привести нас к хорошему объединению, тогда мы придем к тому, что мы решим этим все проблемы. Поэтому нет тут понятия левой, правой партии, всевозможных партий и движений. Есть только одно, что требуется от высшей природы, в которой мы находимся, чтобы мы были связаны в хорошей взаимной форме друг с другом. Понятно. Ладно. Север, Цафон.
2: Рав, так
3: какова материальная цель для достижения духовного мира?
1: Материальный мир дан нам, потому что здесь мы можем собственными силами установить хорошие связи и объединения между собой. Питактиква 31.
3: Как представить, что по мере нашего приближения к лучшему объединению между нами есть воздействие на высшую систему, как он пишет? Чего не достает в высшей системе?
1: Мы находимся в единой системе, в единой — это природа. И в мере того, насколько мы находимся в подобии по свойствам высшей, общей природе, в этой мере мы можем повлиять на нее. Итак, от нижнего мы влияем на высшего, это называется подъемом манна. И тогда мы будем получать оттуда силы, понимание, все, пока не получим высшую природу, хорошие формы взаимосвязи, ощущение высшей духовной вечной жизни. И это будет происходить, пока высший мир не зайдет в наш мир, или можно сказать, что наш мир поднимается до уровня высшего мира. Итак, тиква 23.
2: Рав,
3: спасибо за этот урок. Я хотел спросить. Он пишет, что каждый должен видеть себя как один из органов, из товарищей. Что это значит? Что это требует от меня?
1: Когда я прежде всего завишу от них, но они также зависят от меня, и насколько я принимаю на себя быть проводником высшей силы, хорошей, объединения всем, так благодаря этому я вижу свое предназначение в этой жизни. Питактиква 18.
4: Рав, котеб лану араху Хаим Виталь,
3: пишет нам Хаим Виталь, один из самых близких людей Ари, что предупреждал меня мой учитель и всех моих товарищей, с которыми мы были в одной группе, чтобы мы приняли на себя выполнение заповеди «возлюбить». Что значит исполнительная заповедь? Что делать?
1: Да, мы в действии должны достичь такого обвинения, которое называется «возлюби ближнего как самого себя». Но когда ты достигаешь этого практически, ты уже начинаешь чувствовать, что ты благодаря этому поднимаешься с одной духовной ступени на другую, и находишься не только в теле в этом мире, но находишься также в душе, в мире Ацилут, в постижении, в ощущении.
3: А если так, то в чем физическое действие?
1: Мы должны сделать все, что каббалисты рекомендуют нам, что нужно сделать для того, чтобы в конечном счете сблизиться друг с другом настолько, что мы почувствуем себя как один человек с единым сердцем. Киев.
3: Спасибо.
5: Киев, Влад.
6: Да, да, да, дорогой Раф, вот тут он пишет, что любовь к ближнему, она потом приводит нас к исправлениям наверху, ко всем. Вот что это значит?
1: Потому что мы с помощью того, что приближаем себя друг к другу в десятке, скажем, мы благодаря этому приводим к хорошему воздействию на наш корень и находимся вместе с ним все больше в подобии по свойствам, и тогда чувствуем его влияние на нас, видя все более массивным, интенсивным истинам. И тогда сила Творца начинает буквально раскрываться в связи между нами. Вот и все. Это всего.
6: С одной стороны, Ари пишет о таких высотах, да, то есть о начале творения, а с другой стороны, он говорит своим ученикам, чтобы они укрепились в любви к ближнему. Вот эта связь между любовью к ближнему и вот этим высоким корнем, она как бы с каббалистами сразу постигается в группе, и в его группе в том числе.
5: Коль эхад.
1: Каждый и вся группа постигает, насколько она может быть объединенной, как один человек с единым сердцем. Только в соответствии с этим условием постигается высшая сила, духовная сила. Есть до этого тоже всевозможные ощущения, всевозможные такие раскрытия, частные, небольшие, но это не по-настоящему духовное. Духовное — это объединение противоположных сил. Когда они соединяются вместе, и то, что называется противоположностью, это сопротивление внутри кли, а то, что является соединением, это чистота внутри кли, потому что оба они действуют в едином направлении, и авиют, и закут чистота, как две линии, и тогда они создают среднюю линию, в которой раскрывается Творец. Потому что он, по сути дела, является источником их обеих.
6: Вот эта методика, она до Рабаша, она описывалась каббалистами вот так вот, как в групповой работе, и у Ари в том числе.
1: Эта методика исходит к нам еще от Зоара. И даже до Зоара мы находим тут и там, что люди описывают это. А как ты думаешь, вышли из Египта? Как ты думаешь, действовали тысячи лет? Начиная от Адама Ришона и далее. Конечно же, это было, но не писали об этом. Но это случай. Когда передавали ученики, от учителей к ученикам передавалось, создавали группы. Конечно же, это было так. Всегда сидели там под деревом с учениками и таким образом изучали.
5: Турки фри.
7: Good morning, Ra. Question from my friend. Kabbalists have written everything perfectly. Why are we so stubborn against?
3: Здравствуйте, Раф. Вопрос товарища. Каббалисты все описывают в идеальном виде. Почему мы сопротивляемся? Откуда это упрямство, чтобы выполнить работу.
1: Ну, посмотри на маленьких детей. Насколько бы ты ни говорил им что-то делать правильно, хорошо, они сделают это в соответствии с тем, как они хотят. Потому что злое начало в человеке проявляется с самого юношества его. И поэтому мы действуем согласно противоположной силе, которая есть в нас, потому что эта сила является результатом разбиения Адама Ришона, когда Творец уготовил нам быть как раз противоположными Ему, Творцу, противоположными, когда мы, благодаря тому, что мы поймем, вырастем, захотим, быть в противоположной форме нашей природе, да? Тогда в соответствии с этим мы создадим в себе подобие Творца, когда мы не хотим этого с самого начала, и все, всегда это будет сопротивление этому, но в любом случае мы захотим прилепиться к Нему выше знания, захотим быть как Он, выше желания. Итак, как это возможно сделать? С помощью того, что мы объединяемся между собой, и тогда хотим, чтобы Творец дал нам силу объединения. И в объединении между нами не в ком отдельно, а между одним и другим мы создаем то самое отношение между нами, которое мы называем Творец, Боре. Бо-уре, приди и увидь. Только в таком виде. Так давайте мы будем стараться, постараемся так сделать, выполнить. Италия 3.
8: Рав, buongiorno, grazie. Amare il prossimo vuol dire mettere l'umanità a conoscenza di questa saggezza?
3: Фраза «возлюби ближнего своего, как самого себя» означает ли, что нужно распространять каббалу всем?
1: Да, потому что в общем и в целом все люди, они люди, они относятся к уровню Адам в своем потенциале. И поэтому написано: «Мой дом назовется домом молитвы для всех народов, и стекутся к нему все народы». Народы мира. Гой народ называется нация. И, конечно же, нет никакой разницы между евреем и всеми остальными народами, но только вот эта группа, она оторвалась от всего человечества в Вавилоне. И эта группа была готова идти к духовному развитию. И до сегодняшнего дня она, конечно же, существует, но не вся, но то, что осталось от нее, два колена из двенадцати, и они тоже, вы видите, в каком виде. В целом, то, что есть от той группы, которая начала прокладывать путь в дни Авраама, это мы. И как Авраам призвал из всего Вавилона, то есть и всех народов, которые находились в Вавилоне, тот, кто хочет приблизиться к Творцу, идти за Ним, так же и мы делаем. Мы открыты для всех, и поэтому я рад, что есть у нас по-настоящему собрание всех людей, всех народов. И мы в таком виде, как раз во время последнего поколения, наиболее готовы к исправлению. Понятно?
5: Yes.
1: Да? Италия.
9: Grazie, grazie infinite. Volevo chiedere questo. Gli scritti, quando li leggo, quando li leggiamo, sono molto chiari, sono molto belli. Poi però arriviamo in decina e non riusciamo a connetterci. Andiamo in divulgazione e abbiamo difficoltà a divulgare. È vero che siamo bambini, ma come può tutto un cli
1: Мы видим, что мы находим трудности в распространении, мы как дети, но как мы можем всем кли или всей десяткой, как может вся десятка на самом деле прийти к цели? В той же форме, как и мы это делаем. В любом случае, изо дня в день есть у нас продвижение. Если вы этого не видите, это похоже на ребенка. Ребенок, ты видишь, что он растет каждый день, он живет. Но мы, когда смотрим на него уже из более высокого места, понимая, что происходит, мы видим, насколько он растет. То, что он может сегодня проделать какое-то действие, которого вчера не мог сделать, он не понимает, что сегодня он делает это впервые. Он просто это делает. Вот и все. И поэтому так мы и видим по нему. Так то, что нам нужно, это только продолжать. И в любом случае мы должны проверять себя в соответствии с сближением между нами в десятке, в понимании того, что только в связи между нами мы раскрываем там высшую систему, духовную систему. И Творца раскрываем в ней. Это то, что пишут нам все каббалисты. И как мы понимаем, мы должны продолжать и делать. И в любом случае мы находимся в особое время, в особом состоянии. Мы видим, что это мы добиваемся успеха, есть у нас благословение в этом, когда Творец способствует нам это сделать. И так мы будем продвигаться. Это все очень близко.
10: Франко-говорящий.
11: Доброе утро. Вопрос, товарищи. Каков источник логовны Барух? Это дерево, что оно символизирует, и связано ли это с древом жизни?
1: Да, конечно, наше лого. Мы его изобразили вследствие того, что пишет Ари. Прежде всего, книга его называется «Древом жизни», его основная книга по Кабале. Потому что, исходя из высшего корня, так развивается свет, и строит, и создает все творения до нашего мира. И поэтому так мы назвали также, это, таким образом мы сделали и наш символ, что является символом дерева. Кроме того, человек называется полевым деревом, потому что он развивается с неживого уровня, с земли, но сам уже растет. И первый вид роста — это растительное. Латинская Америка 4.
12: Gracias, Rab. Un amigo de la escena tiene dos preguntas.
11: La primera. Спасибо, Раб. Вопрос из десятки задает два вопроса. Первый. Все каббалисты постигают то же самое или постижение зависит от особенностей каждого каббалиста?
1: Так же, как в нашем мире, каждый постигает мир, в котором мы находимся, в различных видах и в разные по величине, по качеству, что зависит от природы индивидуального кли того самого человека, также и в духовном. Каждый человек постигает, исходя из своей души. Насколько она выше, более широкая, есть в этом количественные, качественные понятия, все отличаются друг от друга. Но когда мы в целом объединяемся, мы приходим к интегральному постижению, когда все, что есть у каждого, и то, что между нами, мы постигаем все, но при условии, когда мы объединяемся. И так это в конечном счете мы приходим к полному окончательному исправлению. Это называется «как один человек с единым сердцем», когда буквально у всех есть то же самое совершенное кли. Москва, 7.
13: Доброе утро, Раф. У меня такой вопрос. Вот когда мы изучаем тексты какого-то каббалиста, Ари, Бальсулам, Рабаш, должно ли быть что-то в намерении, помимо света, возвращающего к источнику, что вот это именно этот каббалист написал? Какая-то связь с этим каббалистом выстраивается? Что-то такое должно быть или нет?
1: По сути дела, да. Когда мы изучаем труды каббалистов, мы начинаем впечатляться и каждый раз по-другому от каждого каббалиста. Но в общем и целом, то, что каббалисты, я имею в виду настоящие каббалисты, рассказывают нам о действиях Творца. И поэтому через них я связываюсь с Творцом. И в конечном счете есть у меня единый источник — это Творец. А здесь, с другой стороны, я, мое сердце, мое желание, как можно более уже исправленное, а посередине вся цепочка каббалистов, которые преподносят мне в конечном счете впечатление Творца. Так мы должны это рассматривать. То есть я не очень-то различаю. И также, сколько у нас есть в целом источников? Есть у нас Зор с комментарием Бальсулама, есть у нас все труды каббалистов, это Бальсулам, Рабаш главным образом, есть еще несколько учеников Бальшим Това. Вот и все. Все, что мы изучаем, это 5 источников, не более того. И достаточно, нам больше не нужно. Петахтик, 18.
14: Здравствуйте. Мы знаем, что законы в духовном не меняются. Хотел спросить по 15-му отрывку, по 5-му отрывку. До Ари требовались истязания и 5 видов наук. Потом все это отменилось. Что сделал Ари, что изменились условия?
1: Это пишет нам подробно также Бальсулам в предисловии к Талмуду 10 сферот, что до Ари должны были быть большие самоистязания, а до Зора были еще более ужасные самоистязания, то есть ограничения относительно человека, желающего достичь духовного. А мы, когда мы приблизились к источнику окружающего света, который действует на нас и возвращает к источнику, нам не нужны такие самоистязания. Сиди там на земле и ешь кусок хлеба, пей воду из мензурки и спи на земле. Мы не должны истязать себя, как это делали каббалисты в прошлом, когда они ограничивали себя во всем. Буквально, но только учеба внутри группы, потому что источники, которые мы изучаем, они настолько мощные и настолько приближают нас к Творцу, что все физические действия, какие бы мы ни делали, не будут эффективными. Поэтому главное для нас только учиться. Учиться и соединяться, раскрывая сердце. Ничего, кроме этого, да?
14: Вопрос в другом. Есть ли какая-то связь между книгой Зор и трудами Ари? Это продолжение или у каждого своя роль? Может, один восполняет другого?
1: Книга Зор — это...
5: The Midrash.
1: Это толкование. Это не книга для изучения, это книга, которая открыта тому, кто постигает. А если это не постигающий, то для него там это кажется различными рассказами, удивительными историями, и написано очень много книг вокруг книги Зор, когда все это буквально нет в этом ничего от самой книги по-настоящему, но это то, что те люди думали, что там написано. Поэтому мы читаем книгу Зора и изучаем ее только с комментарием Сулам. Потому что есть много до сегодня выходят разных сочинений, когда пишут о книге Зор и даже о трудах Ари. Так мы должны понять, что постигающий, он, только на него мы можем полагаться, и поэтому Бааль Сулам, который написал комментарий Сулам на книгу Зоар и комментарий Паним Меирот Умасбирот на древо жизни Ари, а затем учение десяти сферот, это, по сути дела, является нашими источниками. Гилад.
15: Посмотрим.
16: В один из вечеров вышел великий Ари со своими товарищами встретить субботу, как принято. Сказал товарищам: «Пойдемте сейчас в Иерусалим и построим храм, и принесем субботнее жертвоприношение, так как этот час видится мне подходящим для истинного завершения изгнания». Некоторые товарищи сказали: «Как мы пойдем в Иерусалим в такой час? Ведь это так далеко от нас, больше 30 парсаут». А другие сказали: «Это хорошее дело, мы готовы пойти. Только сначала сообщим об этом женам, чтобы не волновались, а потом пойдем». И тогда закричал Рав и заплакал, и сказал товарищам: «Как же искусны доводы сатана в деле отмены избавления Израиля. Я свидетельствую, что со времен Раби Шимона бар Йохая до сих пор не было часа настолько подходящего для освобождения, как этот. И если бы вы признали это, у нас был бы храм, и изгнанники Израиля уже входили бы в Иерусалим. А теперь минул этот час, и Израиль вновь ушел в изгнание. И когда услышали товарищи об этом, очень сожалели о том, что сделали, но это не помогло».
1: Очень интересная история. Когда учитель говорит ученикам, что есть у нас сейчас возможность вызвать конец исправления, и нет здесь ничего трудного. Мы сейчас собираемся и идем в Иерусалим. Они не соглашаются, потому что должны преодолеть это знание. Что они говорят? Есть у нас важные вещи дома, мы должны сообщить своим женам, семьям. Как мы сейчас можем совершить скачок в Иерусалим и совершить конечное исправление? Конец исправления, о чем ты еще должен думать? И это ученики Арии, вы видите, вместе с тем, что дают человеку возможность, когда нет выше нее, вместе с этим дают ему отягощение сердца, трудности, и он не может против этого ничего сделать, только вере выше знания. Если бы они были слиты с учителем, они смогли бы это сделать. Мы не можем понять этого, как это происходит в этом мире. Мы этого не понимаем. Но в этом состоянии, из самого состояния, есть чему учиться. Италия 4.
17: Раббо, бонджорно.
18: Бонджорно.
15: Rav, che cos'è questa calunnia di Satana e perché la Ri menziona Satana?
5: Tirgum.
17: Moshe lo shamanu ta targum, im efshar lachzor?
16: Сатан, о котором говорится, что удалось его действие.
1: Я перевода не слышу. Что ты сказал?
16: Вопрос о том, что означает, что действие сатана. Почему у него получилось?
1: Понимаем, в чем был искусный доводы сатана. Потому что сатан — это сила, противодействующая объединению, которая направляет Творец, чтобы у нас было место для работы. И это называется, что преуспело действие сатана, что сила сопротивления была настолько большим, что они не могли преодолеть его. Турция 7.
18: Good morning, dear Rav. Good morning, dear friends. A question from our 10. We still don't have the spiritual acquisition of connecting. So isn't it philosophical?
16: Вопрос от десятки. Мы сами еще не постигли духовного объединения. Не является ли это философией и разглагольствованием о том, что мы объясняем и распространяем методику объединения людям?
1: Нет, мы таким образом расширяем круг людей, которые понимают, для чего мы существуем, как существуем, что с земным шаром, что с единством, когда мы должны объединиться, потому что в этом наше доброе будущее, чтобы уже избежать тех ударов, которые все больше проявляются в этом мире. И поэтому у нас нет выбора, мы обязаны раскрыть причину всех бед для того, чтобы помочь человечеству подняться над ними. Мы не говорим о духовном, мы говорим о материальном. Как жить лучше в этой жизни, в этом мире? И с этим мы обращаемся к людям. И объясняем им, что согласно тому, что мы изучаем и понимаем, согласно источникам древним, мы, если объединены между собой в правильном, хорошем виде, мы благодаря этому нейтрализуем все плохие силы, начиная с этой пандемии, и все беды, и проблемы, и болезни, и войны, и все. Только все стоит на одном — на связи, на хорошем сближении между людьми. Нью-Йорк 4.
19: Our books are filled with tragic stories like this one, where the Kabbalist tries to...
16: Книги наши полны трагических историй, подобно этой, где каббалист пытается наставить своих учеников, а они не следуют за ним. То есть мы должны чему научиться? Что так и должно было произойти?
1: Начиная с греха древопознания, с разбиения системы, созданного Творцом специально, чтобы было у нас место, чтобы мы могли участвовать, создавать снова эту систему и тогда понять, как она устроена, как она должна действовать и как она тогда действует в совершенном виде, да? Мы должны пройти для этого все эти действия, все эти состояния в наших усилиях. И это то, чему нас учат каббалисты. Все зависит от нашего усилия сблизиться друг с другом. Так не для всей общей души, а в маленькой десятке каждого. Но насколько мы будем стараться это делать искусственно даже, насколько это возможно, мы благодаря этому все-таки пробуждаем свет, возвращающий к источнику высший свет, и он помогает нам в объединении, и в объединении уже раскрывается высшая сила. Бразилия.
16: У Моше были ученики, которые не слушались Баль Сулам, можно сказать. Ученики, Ари не слушали его. Что, что это нам говорит?
1: Это все говорится о том, что есть силы в творении,
20: и силы противоположные, и в них мы находимся, и они могут склонить это на правую линию, и мы должны стараться сделать это. И в каждом поколении, и каждый день мы должны над этим работать. Если есть у тебя сегодня отсутствие сил и есть надежда, то ты должен соединиться с товарищами и просить это у них, или наоборот, соединиться с высшей силой и передать ее товарищам. Бразилия 1.
21: Yes, hello, Rav. Hello, World Play. Why does it feel like we're receiving this call right now in the same situation as the Ari was to his students, calling them to...
22: Здравствуйте, Рав. Здравствуйте, Мравакли. Почему нам кажется так, что мы тоже не принимаем эту по призыв, который так же, как ученики Ари? Мы что, опять в этой же точной центральной точке? Опять?
20: Конечно, мы находимся пока что в состоянии неисправленном, и перед нами есть эта возможность, и мы не можем так уж оторваться от всех наших дел в этом мире, чтобы совершить скачок в полное исправление. Мы не чувствуем, что мы можем быть поделены на нашу душу, которая стремится к исправлению, и материальная жизнь, которую мы должны обустроить, чтобы существовать. Мы еще не организованы внутри таким образом, что главное для нас — это наше исправление, наше внутреннее исправление. Понятно? Кабью-три.
23: Bonjour, Rav. Are we the architect of the Third Temple or the builders? Туда, Рав.
22: Если мы это архитекторы, которые планируют построение третьего храма, или те, которые строят его на практике?
20: Мы хотим только участвовать в этом построении, и в том мире, в котором мы участвуем, оно и строится. Мы не должны искать какую-то силу или там какой-то камень, который мы должны поместить в определенном месте, и какая форма должна возникнуть. Мы должны только приблизиться к объединению между нами, и тогда вот это приближение к объединению, оно и определит форму храма, то есть форму души нашей само по себе. Потому что форма души истинная и исправленная, она уже существует. Мы должны только устремиться к ней и включиться в нее. Это называется, что третий храм не нужно строить. И не в Иерусалиме, и там из белого камня, или из дерева и так далее. Мы должны построить его только из наших желаний, в той мере, в которой мы готовы соединиться между нами без всяких условий, только объединиться, и тогда этот третий храм восстанавливается.
16: 5:19.
22: Доброе утро, Рав. Доброе утро, друзья. Я хотел сделать небольшое выяснение с вами. Он пишет, что до сих пор не было такого времени подходящего. И если бы вы благодарили за это, за что надо благодарить?
20: То, что мы находились в очень особом состоянии и упустили это.
22: 500 тысяч лет.
20: Ну и что?
22: Так что тогда уже было распространение?
20: Мы должны понять, что возможности есть каждый день. Мы находимся уже... Мы запаздываем. не успеваем за временем. Каждую секунду природа готова к форме полного исправления.
22: Вопрос, в чем обновление, которое сделал Ари? В чем это новое, то, что он сделал?
20: Я не могу сказать, это настолько обширно. Он прежде всего открыл источники, которые мы не понимаем, вот эти каналы свыше, вдобавок Зор. Он объяснил их технически. Он объяснил их причинно-следственным образом. Сама книга Зор — это книга рассказов, а Ари к этому написал научный

0: живут. И свет, который мы притягиваем с помощью учебы, изучения Арии, он намного больше для нас, относительно нас, чем то, что мы можем извлечь из книги Зор. Африка.
1: Рав, y a-t-il une corrélation entre le refus des étudiants d'aller à Jérusalem et ce mois de Av qui constitue la destruction du temple et la journée de la commémoration du Ari?
2: Есть ли связь между тем, что ученики Ари отказались подняться в Иерусалим и месяцем Ав, когда произошло разбиение храма?
0: Да, написано, что в месяце Ав, в эти дни, как было разрушение первого храма и второго храма, именно в эти дни должен быть отстроен третий храм, который будет самым высоким и будет полным исправлением для всех. Так написано. Поэтому сказано, написано, что Ари и позвал их в Иерусалим совершить вот этот скачок в пути и содействовать тому, чтобы произошло полное исправление. Франция.
3: Est-ce que c'est une action que nous devons entreprendre dans la dizaine, la reconstruction du temple?
2: Если повторить вопрос, который сказал предыдущий товарищ, в чем заключается построение третьего храма в десятке?
0: Когда мы хотим объединиться друг с другом и строим среди нас такую совершенную десятку, это называется, что мы устремляемся к храму. Дом — это кли, байт, а мигдаш — это отдача. Это кли отдачи. Это то, что мы должны создать между нами. Это и есть храм. Это не здание. Это кли, который желает находиться в отдаче, как и Творец, который находится в отдаче.
4: Маишлану, пити эсер.
2: Когда вы объяснили этот отрывок, вы сказали, что когда дают человеку большую возможность, дают ему вместе с этим большое тяготение сердца. То есть ей нужно, можно это сделать только высшее знание, а ученики Ари не могли это сделать, потому что они не были слиты с учителем, и поэтому не могли это сделать. Так вопрос мой такой, что это означает быть слитым с учителем в наше время, вся десятка? Как нам быть в этой точке слияния с учителем, чтобы подняться выше знания?
0: Мы должны понять, что объединение, несмотря на все помехи, это называется у нас действие выше знания, вера выше знания, потому что у нас желание получать очень большое, оно все время работает над нами день ото дня и ослабляет нас и путает нас. И если мы воспринимаем себя, если мы стараемся снова и снова вернуться к объединению, то так мы продвигаемся. Конечно, для учеников Ари были в соответствии с ними большие помехи, но мы находимся в состоянии, когда и у нас есть большие помехи, в объединении между нами, в десятке. Но вместе с этим мы получаем помощь свыше, и есть у нас большое количество людей. И если мы все-таки преодолеваем и достигаем объединения во время учебы, это каждый день делает большое исправление в мире и приближает нас очень сильно к полному исправлению. Я как раз-таки день ото дня становлюсь более оптимистичным в том, что мы находимся в процессе приближения к раскрытию.
2: Вместе с этим я хотел бы отметить точку слияния с учителем. Вместе с объединением между нами вот это вот понятие слияния с учителем. Что это для нас?
0: Слияние с учителем — это называется, что то, что вы слышите, то, что мы читаем из наших учителей. Рабаш, Ари, Бааль Сулам,
4: Раби Шимон, Ражби,
0: Ари, Раби Шимон, Ражби, Ари, Бааль Сулам, Рабаш. И мы учим это вместе. Я передаю вам и добавляю то, что я понимаю из этого. Вот и все. У нас, в общем, есть один учитель, Творец, который учит нас, но он учит нас через все эти источники, через людей, книги.
2: Но все-таки Ари сказал нам: давайте поднимемся в Иерусалим. И я уверен, что вы тоже говорите нам такие вещи, а мы из-за отягощения сердца не способны услышать и понять. Это как нам слышать ваше наставление и выполнять их?
0: Что это? Я не знаю, что это. То, что вы слышите. Каждый слышит согласно своему желанию и понимает это согласно своему желанию. Ну так. Я не могу вместо тебя сказать то, что ты слышишь.
2: Я понимаю, но я говорю так, как будто вот это центральная вещь. Вы учите нас, и то, что вы вместо без того, чтобы вы нам рассказывали и направляли нас, мы не можем это реализовать. Это как нам в каждой десятке мирового кли делать так, чтобы мы почувствовали, что мы слиты с учителем.
0: Есть у нас два действия, в которых мы реализуем то, что учитель и наши учителя говорят. Это действие объединения в десятки и действие по распространению всему кли Адама Ришона, всему человечеству. Два действия. Одно внутри, внутри десятки, и второе — расширение, распространение науки Каббала, и даже не науки Каббала, а исправление, формы исправления и цели всему человечеству. Нью-Йорк 2.
2: Спасибо, Рав. У нас есть вопросы десятки. Почему ученики Ари они так цеплялись за все эти материальные вещи, что они не могли подняться в Иерусалим, там жены, дети. Ведь каббалисты же пишут только о духовных вещах. Может быть, он писал об этом, исходя из объединения в духовном смысле?
0: Ты понимаешь правильно, что здесь говорится не о материальном расстоянии, а о духовном. Но он не объясняет это таким образом, он дает нам это понять так, в материальном плане. Это тоже берется из книги, которую писали люди, уже не ученики Ари, и не находятся в духовном, как они. Это из книги об Ари. Введение в Толдот Ари. Ну, главное, написали, из этого нужно взять внутреннее содержание. Главный момент — то, что учитель приглашает тебя к духовному подъему, а ты находишь разные причины и отговорки, чтобы остаться в комфорте в своем материальном состоянии. Мак 6.
5: Бокер тов, Рав, бокер тов, хаварим.
2: Доброе утро, Рав. Доброе утро, друзья. Рав,

0: Все время думать о том, что товарищи больше тебя, и ты должен быть в отмене перед ними. Тель-Авив 4.
1: Спасибо, Рав. Рав, мы можем сейчас на этом уроке прийти в Гумартикун?
0: Каждую секунду, не только на этом уроке, каждую секунду. Это все уже раскрыто перед нами, только все зависит от объединения между нами.
1: Так как сейчас, допустим, если мы хотим прийти в Гумартикун прямо в этот момент?
0: Если объединитесь в сердце таким образом, что будет одно сердце, захотите объединиться в одном сердце, будете просить у Творца, чтобы он сделал вам это исправление. Творец должен это сделать, мы не можем. От нас зависит только просьба. Тогда это произойдет.
1: И это зависит только от десятки, от моей десятки?
0: Да. Да. Поэтому Творец разбил кли Адама Ришона на такое множество частей, и чтобы было легко каждой частичке думать только о каком-то его коротком фрагменте в большой системе, и этим он приходит к исправлению. Представьте себе, если бы мы были связаны совсем кли Адама Ришона разбитым, как мы могли бы присоединиться к нему? А так мы можем быть сосредоточенными только на нашей десятке.
1: Так, Рав, почему Ари связывал это со временем? Почему он сказал, что сейчас подходящее время?
0: Я не знаю, я учу из этого только одно. Что если есть у нас возможность, мы упускаем. Почему это произошло у Ари и так далее, мне не важно. На самом деле мне не важно, что произошло с ним и с его группой. Я учусь из этого тому, что я должен сделать сейчас. Поэтому я не понимаю ваших вопросов. Что вы хотите исследовать? Вы не поймете все равно это состояние духовное, пока не достигнете его. По крайней мере, это пойми, что ты не понимаешь, о чем идет речь. Но что ты, чему ты можешь научиться из этого для своего низкого состояния? Об этом думай.
2: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
0: Поделимся выводами урока и что мы берем в реализацию в десятке.
3: טוב, מה שאני יכול לסכם, מה שאני יכול לסכם,
4: то, что я могу подытожить,
3: זה רק,
4: так это,
3: שהריאסה תיקון גדול,
4: что Ари сделал большое исправление,
3: לא צריכים סיכופים.
4: Нам больше нет необходимости в
3: истязаниях,
4: в аскетизме,
3: а
4: все усилия на объединение в десятке. Думать о каждом из товарищей в десятке как о великом товарище.
3: И
4: все.
3: Это
4: то, что нам надо делать. Так привлечем свет, возвращающий к источнику, который не только исправит нас, но и, по-видимому, подействует на всю реальность.
5: Да,
0: весь урок был о том, что вся наша жизнь и материальное, и духовное зависит только от доброй связи между

0: Да, если мы попросим это и захотим, это, то Творец, Он нас соединит.
1: Урок содержит в себе многое, много уточняет. В общем, можно представить всю деятельность Ари как то, что соединяет все, что было собрано до него, и передает в новом виде к следующим поколениям.
0: Ари такой великий, и мы не можем представить, что он сделал. И что может нам помочь из того, что он сделал? Прежде всего, его группа. И все законы в группе, которые он передал нам, которые раскрыты в этом мире, и он проводит свет к нам и ко всему миру.
2: Впечатление
3: от уроков то, что со времен Адама Ришона Ари был величайшей душой после Моше, который написал Тору. Он передал Тору всему человечеству. И это то, что в нем особенное. Теперь каждый может прийти к единству. Раньше это было невозможно. Лишь одиночки приходили, а сегодня заслугу Ари это может сделать каждый. Что мы можем из этого взять? То, что к конечному исправлению можно прийти сейчас, как Рав сказал, прямо в эту секунду. Не надо ждать завтра.
0: Этот день, он в честь Ари. Ари — это самый значительный духовный учитель Каббалы. И то, что я вынес, что каждый момент есть возможность подняться в Иерусалим, и десятка должна быть очень чувствительна к этим возможностям, которые возникают у нее на пути, чтобы удостоились мы того, чтобы реализовать это.
3: Наш подъем в Иерусалим в наше время, когда мы стараемся все время соединиться между нами, даже искусственно. Так мы делаем исправление.
0: Перейдем к следующей части урока.

0: Мы хотим продолжить ту линию, которую слышали сейчас на уроке, и пример с подъемом в Иерусалим очень практический. Пример, мы его обсуждали много раз. Каждый раз, когда приходил день памяти Арии, мы вспоминали и думали об этом примере, и сейчас тоже продолжим. Очень практический пример. В нашем распоряжении сейчас 50 минут, и мы поговорим о отмене перед Равом. Думаю, что это основной вывод, который можно понять из темы урока Арии. Когда говорилось про учеников, которому предложил подняться в Иерусалим, и было столько разных отговорок, так вот мы тоже хотим выяснить разные отговорки. Еще раз тема «Отмена перед Равом, Высшим Творцом». И мы выбрали отрывки на эту тему, почитаем каждый раз один отрывок, посмотрим клипы и проведем несколько семинаров для выяснений. Давайте начнем с клипа о условии отмены перед учителем. Пожалуйста, клип.
1: С одной стороны, если приходит учиться, то первое условие — это отмена себя. Почему? Потому Творец выбрал так, чтобы я был учитель, а ты ученик, ты должен отменять себя перед учителем. Об этом написано, и тут нет спора. Если нет, то жаль времени, ищи что-то другое. Не я тебя выбирал, и не ты выбирал меня. Очевидно, так это устроено свыше. Если мы находимся вместе, то ты должен это делать. Если нет, я никого не выгоняю, но нет тогда в этом никакого шанса. Ты не должен приходить и лизать мне ботинки, а ты должен отменить свое мнение относительно моего мнения в духовной работе. Вот и все. Это первое. Без этого ты не получишь Тору. Вот это, эту методику. Это первое. Второе. Все, что сказано учителем, это должно быть каким-то образом в стараниях ученика усвоить это. Это может быть не сразу, это может быть не просто, конечно. Это понятно, что это трудно. Это может быть работа на годы, но не может быть, чтобы была критика. А если есть критика, то есть критика для того, чтобы отменить себя еще больше на высоту этой критики. Иначе и нет никого, кроме него, не находится здесь, и учитель тоже не находится здесь, а ты своим разумом, чувством и своей властью, ну хорошо, так ты уже снаружи. Зачем тебе вообще называться, что ты находишься в какой-то группе? Много людей падают в этом, и есть еще условия, и еще будут падать. Приходят к результату тот, кто правильно соединяется и с учителем, и с группой. И потому что через них связывается с Творцом. Ничего тут не поделаешь. Это иерархия, это порядок душ объединенных. И тут нет уступок. Ты оставляешь это, и у тебя вообще нет в сущности не с чем войти в духовное. Какого-то инструмента, какого-то средства, с помощью какого-то направления.
0: Как соединиться с Высшим? Рабаш говорит следующее из статьи по поводу отраженного света. Следует понять, что значит Ахав Высшего, упавший в Гальгаль Тейнеем Нижнего, для его же пользы. По пути духовной работы следует объяснить, что Гальгаль Тейнеем и Ахав означают Катнут и Гадлут. Ведь исправление, произведенное Хохмой и Биной для сыновей, по имени которого они называются Абба Ваима, как выясняется в учении Десяти Сферот в нескольких местах, следует правилу, если изгоняется ученик, вместе с ним изгоняет и его учителя, достаточно понимающему. Поэтому, когда нижний не видит никакого величия высшего, у нижнего нет даже катнута. И потому говорится, что гадлут высшего, ахаб высшего, заложен в катнуте нижнего, что означает, что у нижнего нет катнута, пока он не видит, что ахаб высшего поднялся, и тогда благодаря этому и нижний тоже получает состояние катнута. Однако до этого даже катнута у него нет. Поэтому получается, что нижний прежде всего должен верить, что высший существует в реальности. Но он не ощущает его из-за того, что не видит величие гадлута высшего. И это называется шхина в изгнании. То есть святая шхина находится у него в апрахе, и он не чувствует, что в высшем есть вкус больше вкуса праха. Поэтому, когда человек начинает наблюдать величие высшего, что называется, что ахаб высшего поднялся, нижний тоже поднимается и начинает постигать величие духовного. А это зависит от меры его боли, от того, что он видит недостатки в высшем. Также в той же мере высшее поднимается для него. Получается, что это исправление, произведенное ради нижнего. Говорится про ахаб, гальгаль тайнаим. Система достаточно простая. Мы часть большой длинной цепочки каббалистов. Мы хотим быть частью ее. В этой цепочке существуют законы. У каждой из частей, у каждого звена цепи есть высший. Для нас высший — это Рав, без сомнения. Мы хотим, чтобы он был высший, мы принимаем его как высший. В чем смысл высшего? Может ли быть и критика, направленная в сторону высшего? А если есть критика, что с ней делать? Говорят нам так, что чем больше мы увидим, когда человек начинает всматриваться в величие высшего, то, что называется, что ахаб высшего поднимается, тогда и нижний тоже поднимается и начинает постигать ощущение высшего. От чего это зависит? От меры того, что у него есть боль, то, что он видит хисарона высшего. Мы не знаем, что такое высшее, никогда у нас нет никакой возможности понять, что такое высшее по-настоящему. Но если есть боль от того, что мы видим хисарон в высшем, если у нас боль, что мы видим хисарон в высшем, у высшего. Если у нас боль от того, что мы наблюдаем боль в высшем. Так, на этом уроке мы можем подняться к высшему, поскольку это будет исправление ради нижнего.
1: Мы читаем второй отрывок. Второй отрывок. Рабаш. Статья, что означает, чтобы мы были головой, а не хвостом. Что означает быть головой, а не хвостом в духовной работе? Благодаря тому, что человек хочет понять путь мудрецов, которые говорят нам, что мы должны идти за ними с закрытыми глазами. Иначе попадает прах, то есть то, что совершенно не важно, это называется прахом. Иными словами, больше низости уже быть не может. Итак, как даны человеку знания и разум, чтобы понимать все согласно разуму, а тут говорят нам, что мы должны идти в вере мудрецов. И человек хочет понять этот путь. И все время, пока человек погружен в желание получать для себя, не может сам знать, что хорошо, а что плохо. И следует все принимать согласно тому, как установили для нас мудрецы, чтобы не попала пыль и прах в глаза, и тогда невозможно двигаться вперед. Но если не критикуют слова мудрецов и не хотят понимать их слова внутри знаний, именно тогда удостаиваются знания святости. И причина того, что мы должны идти выше знания, заключается в том, что мы погружены в эгоистическую любовь к себе. И поэтому с помощью веры выше знания мы удостаиваемся отдающих келим. И тогда раскрывается благо и наслаждение в отдающих келим, и это называется на языке книги Зоар: «Знание распространится и наполнит комнаты и проходы». Это значит, что время, когда келим в порядке, распространяется знание во внутренних и во внешних келим. Мы сейчас проверем семинар. Понятие веры мы много слышали в разных коннотациях. Мы хотим поговорить о том, что называется вера мудрецов. Чем особа вера мудрецов и чем это отличается от обычной веры, которая принята в массах. Семинар 5 минут.
2: Тема отмена смирения относительно рава. Как сказано, купи товарища, сделай себе рава. Вначале, может быть, мы все приходим к тому, что слушаем что-то умное, мудрое, мы чувствуем, что нам это нравится. А потом приходят разные возражения, растет виют. И вера мудрецов означает верить в то, что таков путь, и увеличить рава, поскольку он видит духовный путь.
1: Я думаю, что вера мудрецов — это очень обширное понятие. Что-то большое. И только через такую веру мы, как человечество, можем достичь цели, прийти к слиянию с Творцом. И они сделали работу, чтобы мы пришли к этой цели. Невозможно описать эту веру, и мы должны стараться прийти к тому слиянию, где находится этот материал, так, чтобы мы действительно смогли достичь цели.
2: Да, вера мудрецов означает верить каббалистам, которые написали нам всю Тору в личном постижении, не что-то рациональное, философское или придуманное, они это постигли и передают нам дальше. Отличие между такой верой и общенародным понятием веры в том, что каббалисты из своего постижения ведут нас, предлагая взяться за руку и приглашение пути, по пути, который они прошли. Это не подобно вере, когда ты веришь в что-то, не существует. Они там были, сами прошли и ведут нас по тому же пути, чтобы сократить нам его.
1: Я начну с обычной веры, массовой. Человек верит в то, что чувствует. И участвует в решениях, которые он принимает. То есть он реализует эти решения. И разница между этим и между верой мудрецов, когда человек выбрал мудреца, он хочет быть в ощущении, в том, что чувствует этот мудрец. И так он поэтому и выбрал его. Я думаю, это разница.
2: Очень глубокий вопрос, что такое вера мудрецов и отличие от обычной веры. Да, надо об этом подумать. Тут есть много. Большая глубина. Потому что вера и то, и другое. По-видимому, это связано с работой в эгоизме. И вера мудрецов обучает нас к тому, как подняться над эго. И для этого нужно быть в слиянии с учителями и товарищами. По-видимому, в этом разница. Но все равно нужно об этом хорошенько подумать, это очень глубоко.
3: Рабаш
1: пишет в третьем отрывке. Перед вскармливанием есть ступень зарождения, когда Высший исправляет его, и можно представить это, как человек подобен плоду, который находится в чреве матери, и плод отменяет себя перед матерью, и у него нет никакого собственного мнения, но, как сказали мудрецы, плод — это часть материнского тела, и он питается тем, чем и мать. И нет у него самостоятельной возможности, он не может задавать вопросы. У него нет имени, и это называется, что он нем, и у него нет рта, чтобы задать вопросы. В то время, когда человек способен идти с закрытыми глазами в вере в высшие знания, верить в мудрецов, идти до конца, тогда он называется зародышем, когда у него нет рта. И ибур, зародыш, — это ступень малхут, самая маленькая, ограниченная в своих возможностях, называется ибур, зародыш. И это означает ивра веденим, гнев и суды, как сказано, «разгневался Творец на меня за вас». И объяснение понятия «гнев и суды» — это поскольку человек должен идти с закрытыми глазами, веря в высшие знания, но тело его сопротивляется этой работе, поэтому то, что человек должен всегда преодолевать гнев и ярость и страдания. И это очень тяжелая работа — идти, преодолевая, отменять себя перед Высшим, чтобы Высший сделал из него то, что он хочет. Это называется зарождением, самым маленьким и ограниченным в возможностях состоянием. Как он написал нам здесь, это буквально должно быть светом в нашем пути, когда человек может идти с закрытыми глазами, веря в высшие знания, верить в мудрецов, идти до конца. Это называется ибур. Это должен быть нашим подходом, нашим отношением ко всем возможностям, которые мы получаем, так же, как призыв подняться в Иерусалим. Не нужно понимать, почему да или нет. В тот момент, когда учитель призывает, мы поднимаемся. И это должен быть дух между нами. Все это очень тонко, чувствительно. Мы вместе должны развить эту чувствительность, и чтобы распознать эти призывы из этой новой реальности, суметь разглядеть их вместе, поскольку нас призывают практически каждую момент подняться в Иерусалим.
2: И каждый момент, каждый урок Рав призывает нас подняться в Иерусалим. В каждом отрывке призыв к подъему в Иерусалим. Давайте послушаем, что пишет нам Рабаш в четвертом отрывке. Вся работа творений, которые должны работать выше знания, невозможно ничего сделать без веры в мудрецов, которые установили для нас порядок работы. И после того, как человек принимает свою работу в качестве хвоста львов, то есть он устремляется за мудрецами, чтобы идти только согласно тому, что они нам установили. И об этом сказано мудрецами. «Покрывайся пылью ног праведников». Когда-то я вижу сейчас отрывок, я помню, что попал как-то в песчаной буре, не здесь, в Индии когда-то, тогда пылью наполняется все, глаза, рот, и просто полностью весь в пыли, в прахе, и ничего с этим тут не поделаешь, кроме как чуть-чуть так, прищурившись, видеть хоть чуть-чуть кого-то, кто идет перед тобой, чтобы можно было идти. Так вот я чувствую, что когда все глухо, нет никакого понятия, как делать следующий шаг. Единственное, за что можно ухватиться, это за голос Рава, за десятку, которая нам дана, за высшего. Каждый раз есть точка высшего, за которой можно следовать. И только через отмену и смирение. В этом-то вера, которую мы можем помочь силами друг другу, чтобы поднять еще больше важность товарища, величие десятки Рава. Давайте сейчас послушаем еще нашего учителя. Пожалуйста, клип.
1: Отмена перед учителем. Это можно как-то проверить, или это всегда скрыто от тебя?
2: Согласно тому, как пишет об этом Рабаш. Что значит «скрыто» или «не скрыто»? Нам в нашем мире данные товарищи, дана десятка и учитель. Есть книги, есть методика. И мы должны получить все это, принять все это вместе. И все вместе — это и называется моим учителем. Все то, что связывает меня с целью творения, с целью жизни. То есть, допустим, это человек, который учился раньше, и группа товарищей, с которыми мы вместе должны продвигаться, и методика, которую он нам передает, и книги, которые набрались во всех поколениях, и Творец, на которого мы должны быть направлены через объединение между нами вместе с книгами и учителями вместе. Но что тут неясного? Ты хочешь продвигаться без самоотмены? Так не получится. Тебе придется понять, что ты должен отменить себя перед Творцом. Кто тебе в этом помогает? Учитель. Он направляет тебя не на себя, а на Творца. Группа, которая направляет на тебя. Тебя не на себя, а на Творца. И, в общем, это то, что называется «Исраэль, Тор и Творец» направляют тебя на Него, на высшую силу. Перед Ним отменяй себя. Но как отменить себя перед Ним?
0: через то, что ты отменяешь себя перед этими, те, кто тебя на Творца направляют, перед учителем и группой. То есть учитель — это тот, кто тебе передает материалы, инструкции, а группа — там, где физически ты себя можешь уже отменить. Через связь и через разум и сердце. А как иначе? Другой методики нет. Тебе нужно предоставить кли для раскрытия Творца.
1: Мой учитель — это все, что связывает меня с целью творения, с целью жизни. Сейчас мы проведем второй семинар и вместе выясним в десятке, есть ли разница между отмены перед Творцом или перед Равом, именно когда он физически не находится в группе. В чем разница? Есть ли разница между отменой перед Творцом или отменой перед Равом, именно когда он физически не присутствует в группе? В чем эта разница? Пожалуйста, 8 минут.
3: Кодом коль и монахну медобрим аль.
0: Ну, вообще, если мы говорим о том, находится ли физически Рав.
3: Котов буквуца, добрали шиур.
0: Написано в группе. Говорится об уроке. Я из своего опыта могу сказать, что вообще не вижу никакой разницы в тех уроках, которые мы проходим сейчас, и то, что эти уроки в записи от уроков живьем. Чувствую, что Рав говорит сейчас. Прямо сейчас описывает наше состояние. Я думаю, что нет никакой разницы между отменой перед Творцом и Равом. Рав говорит о том, как мы достигаем Творца, как направить себя на Творца.
1: Но все-таки есть разница, когда перед тобой есть физический человек, но, может быть, тогда еще сложнее отменить себя, когда есть человек физически. А так ты должен отменять себя перед путем, перед методикой, а не физическим телом. Поэтому физическое присутствие может даже запутать, и может быть даже легче, когда нет физического присутствия, тогда ты сосредотачиваешься на том, на чем ты должен себя отменить.
0: Если есть разница, она очень тонкая, потому что отмена — это самоотмена, отмена себя. Нужно отменить себя перед чем-то, что снаружи. Снаружи — это Творец, который выражает себя через товарищей, окружение, Рава. Так если я отменяю себя перед ними, тем не менее, отменяю себя перед Творцом, поэтому сложно ответить на этот вопрос точно. Потому что грань между этим, она не четкая.
1: Я думаю, что есть разница в нашей ответственности. Сегодня наша ответственность и больше работы между нами. Сейчас мы становимся такой единой группой, такой единицей. Все, что мы получили от Рава, от мудрецов, сейчас мы должны реализовать это в нашей группе, в наших группах, в мировом кли. Я думаю, что это более высокая ступень. Мы чувствуем, что мы должны стать как один человек. И реализовать все, что требует от нас Творец. Стать как один.
0: Может, есть разница, которая чувствует, что если Рав рядом с нами, потому что есть потребность физического контакта, ну, когда ты его видишь перед собой, этого ощущения не достает. Но с точки зрения уроков, я слышу уроки, которые прошли в прошлом, очень сильные уроки и дают более сильное впечатление, чем сегодняшние. Могу взять пример с того, что сейчас мы читаем отрывки того, что написали каббалисты тысячи лет назад, так что нельзя по ним учиться. То, что каббалистов уже нет, а нельзя учиться, потому что не написали, по идее, то же самое. Рав есть или нет, есть записи, и это живет вместе с нами на протяжении лет и будет передано следующим поколениям. С этой точки зрения нет никакой разницы между тем хисроном, который мы чувствуем между собой.
1: Если я могу это правильно представить, раньше я как бы опирался на Рава, сегодня я полагаюсь на него. Раньше мы полностью от него зависели, и сегодня сила Рава находится в каждом из нас. Он все время остается нашим учителем, нашим высшим. И разница в том, что мы реализуем ту силу, которую он заложил в нас, закладывал в нас очень долго.
0: Стараюсь понять, что такое отмена перед Творцом. Сложно понять, ведь это неосязаемо. Поэтому, по-видимому, да, есть отличие. Отмена перед Равом, как и сказали товарищи, она заложена в нас. Особенно те, кто много лет был рядом с Равом, понимают, стараются понять, что такое отмена. И вроде все понятно, но что такое отмена перед Творцом? Немножко абстрактное понятие. Вот отмена перед Равом и товарищем — это самое важное. Да.
1: Пример Дуди с песчаной бурей позволяет нам увидеть, что у нас нет видения, нет зрения в этом пути к Творцу. Поэтому у нас есть инструктор, мы относимся к Раву как к инструктору, который обозначает нам этот путь, и мы должны делать то, что говорит инструктор, проводник.
0: Обратил внимание, что в вопросе есть еще и часть, есть ли отмена перед Творцом, не только перед учителем. Можно тогда сказать, что отмена перед товарищами — это, может быть, не та же самая отмена, но это то, что нам рекомендует Рав, для того, чтобы видеть величие Творца. Прежде всего, величие учителя должно проявиться через отмену перед товарищами.
1: Я согласен, что отмена перед учителем самое ощущаемое, высшая отмена.
0: Пятый отрывок из 28-го письма Рабаша. Даже если мы удостоились услышать слова Творца Живого из уст Шхины, говорящей устами моего Отца и Учителя, тем не менее, выбор остается за нами. Поэтому, даже если он дал нам много раскрытий, это было только, чтобы направить нас, чтобы мы могли идти без опоры. И потому на каждое слово, новое слово в Торе, которое Он раскрыл нам, приведя нас к подъему духа и непоколебимой уверенности, что следует посвятить все дни наши только благу Творца. Однако на это тотчас же приходит отягощение сердца. В плане «Ибо я отяготил сердце его», чтобы после этого у нас был собственный выбор. Ведь это называется усилиями, без поддержки и опоры. Ибо намерение его было привести нас к желаемому совершенству. Поэтому каждый раз остается в состоянии, неподобающем его ученику, достаточно понимающему. И мы должны укрепить себя. Как сказано в моем прошлом письме, праотец Яаков не умер, то есть его свойства истины живы и существуют вечно. И да исполнится стих «И ты не бойся, раб мой Яаков, — сказал Творец, — и не страшись, Израиль, ибо вот спасу я тебя издалека и потомство твое из страны пленения их». Иначе говоря, даже если мы находимся в абсолютном удалении, спасение Творца в мгновение ока, и мы удостоимся прийти к свойству истины, то есть доставляет наслаждение нашему Создателю. Амин, да будет воля Его. Во время этого урока у меня появилась мысль и молитва о том, чтобы Творец помог нам каждое мгновение нашей жизни с этого момента и до окончательного исправления выяснить, в чем мнение Высшего, то, что выше моего мнения. Я его делаю выше своего мнения через осознание его как Высшего. И отменяю себя перед ним для того, чтобы слиться с Творцом.
1: Последний отрывок Баля Сулам. Это можно уподобить больному, который не хочет слушать совет врача. До того, как сам не поймет, как его совет вылечит его. И поэтому сам начинает изучать медицину. Но ведь он может умереть от своей болезни до того, как успеет постичь медицину. Также и путь страданий по отношению к пути Торы. Ведь тот, кто не верит идеям, которые Торы и пророчества советуют ему принять без собственного понимания, обязан сам прийти к этим понятиям. То есть только лишь пройдя цепочку причин и следствий, вызванных жизненными ситуациями, которые являются очень ускоряющими переживаниями, способными развить чувство осознания зла, без собственного выбора человека, а лишь благодаря его усилиям обрести хорошее окружение, которое приводит его к этим мыслям и поступкам. Да, в конце концов, получается, что отменить себя перед Творцом и перед Равом можно только с помощью группы. Творец скрыт, и Рав, если Рав каббалист, тоже скрыт, поэтому очень трудно увидеть его величие. Сейчас у нас будет семинар, и я хотел бы дать примеры. И из того, что я делаю, насколько это непросто отменяться перед Равом, потому что он скрыт. Я много говорил с ним, и сейчас тоже мы проводим много времени, часами, но без группы невозможно увидеть его величие, потому что он все время скрывает себя. Я могу привести такие примеры. Говорят, что да, надо отменяться перед мнением Рава, перед его посылом. Допустим, мы распространяли науку Каббала, потом нам сказали, нужно интегральное воспитание, потом снова сказали, нужно распространять Каббалу. И еще пример, последний, скажем, пример. Рош десятки, да, все время говорили о том, что должно быть равенство в группе, и только так можно построить кли, теперь вдруг есть рош. Потом у нас была корона, мы все время были физически, потом сказали нет, теперь виртуально, а потом снова физически, что это более эффективно. И много разных таких примеров можно приводить, где есть как бы противоречие, и только группа может помочь. Сегодня это все более понятно, что только группа может помочь, и вся большая группа. И поэтому сейчас мы проведем семинар, и каждый должен привести примеры, как благодаря группе ему удалось отменить себя перед Равом, перед мнением Высшего. Еще раз, практический семинар. Каждый приводит пример, как благодаря группе ему удалось отменить себя перед мнением Рава. 6 минут.
4: Не вспомню
5: никакого конкретного примера, но могу сказать, что если я вижу товарища и его работу, которую он выполняет по отмене себя перед Равом, он делает это от всего сердца, не для того, чтобы показать или для игры, он на самом деле этого желает, то тебя это просто цепляет изнутри, и ты это чувствуешь. Ту работу, которую он выполняет, и те усилия, которые он прикладывает, это напрямую тебя направляет на путь.
2: У меня тоже нет конкретного примера.
3: Но
2: я смотрю на товарищей, что такое для них цель, как они уважают ее, что Рав делает, какие примеры дает, как относится к ученику, к себе, относительно группы, относительно товарищей. И это говорит все.
5: Да, конечно. Есть много примеров, но меня больше всего тронуло, что делали разные проекты распространения, например, раздавали газеты на улицах. Совсем не просто здесь, в Петахтыпе, например. Там, где вокруг тебя люди, с которыми ты знаком. Не очень комфортно. Но когда ты видишь, как группа вся движется энергично по всей стране, с воодушевлением делится по субботам, то тебя это все увлекает, и ты действуешь. Группа поддерживает, дает силы, потому что в одиночку не представляю, как это можно было сделать. Мы много что делали в распространении, когда только с помощью и за счет группы этого можно было сделать.
6: אצלי הדוגמאות שמניעות את את היחס של איזה דוגמה
1: у меня примеры, которые формируют мое отношение. Это пример стыда. Если ты решаешь для себя, что ты часть десятки, или думаешь, что ты равный в десятке, или то, что ты меньше всех. И то, что ты можешь быть намного более успешней десяткой, тогда ничто не может сдвинуть тебя с этого места. И еще есть ответственность, когда ты знаешь, что ты ответственный за то, что происходит в десятке, какое-то действие, которое очень важно для десятки, для ее духовного пути, и это каббалист он говорит об этом, тогда это очень сильно.
5: В первой части урока мы говорили про спор, извиняюсь, про методику Ари. То есть это правильное объединение между нами. И это то, что важнее всего. И все, что Раф выстроил, строит эту группу. Это то, во что он вкладывает силы. И все, что он делал, это примеры, которые мы видим при построении группы. Отношения между нами для раскрытия Творца.
1: Я не знаю, насколько этот пример подходит, но я знаю, что Рав перед конгрессами иногда спрашивают, что делать, если я не готов к конгрессу, то я, может быть, не смогу дать подъем товарищам. Рав сказал, что ты должен быть в потоке с тем, что происходит на конгрессе, быть вместе со всеми. И действительно, на одном из конгрессов у меня было такое состояние. Я старался быть вместе с товарищами, и это изменило состояние. И мне удалось поднять настроение товарищам.
4: Шиур б Ахнаве, Битуль.
5: Мы закончим урок, который был посвящен отмене перед Равом клипом. Пожалуйста, посмотрим последний клип. Яков из Германии спрашивает, что такое отмена перед учителем и перед группой.
1: Перед учителем не нужно ему чистить ботинки. Хотя это тоже в особенных случаях может помочь. Но отмена — это относительно того, что он объясняет, относительно того, что он передает, относительно того, что ты можешь и сам раскрыть, может быть, в книге, но он передает тебе это более живо. Теоретически и без учителя можно, но это очень тяжело. Тебе все равно придется пробудить душу, которая находится перед тобой, но не находится рядом с тобой. И это трудно. Очень. Учитель — это система. Это не человек. Это система, которая дает тебе методику, Тору, свет, вопросы, проблемы.

0: раскрывать себя перед тобой, так вот представляться перед тобой, чтобы ты не отменялся перед ним, чтобы оставлять тебе место для усилия, чтобы ты всегда был в сомнениях перед ним, в путанице, в пренебрежении, во тьме. Иначе это будет хасидизм, и у тебя не будет требования к Творцу. Учитель, в сущности, он раскрывает тебе вещи, но не сам, а сам он обратным образом, чтобы предоставить тебе возможность потребовать Творца. То есть как бы не бойся меня, а бойся Творца.
1: Мы сейчас перейдем к трапезе, где будем продолжать говорить о том, что следуем за каббалистами. Дневной урок мы тоже продолжим тему памяти Ари, и третья трапеза будет посвящена. Объявление товарищам украинского кли, завтра с 6:30 до 20 открытая встреча руководства группы с украинским кли. Встреча будет в зуме. Линк будет в рассылках.

0: חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד מתוך שיעור של הרב בנושא.
1: Дорогие друзья, в первой части мы будем учить урок Рава по теме годовщина ухода Ари, урок 14 июля 2021 года. Урок основывается на собрании цитат по этой теме.
2: Здравствуйте, друзья! Тема нашего урока — это годовщина ко дню памяти Ари. Мы читаем избранные отрывки из источников. Вы можете найти материалы на сайте kap.co.il или в системе поручительства. В изучаемых материалах можно задавать вопросы на сайте kap.co.il. Избранные вопросы, связанные с изучаемым материалом, будут заданы в течение урока.
3: Ора Элион.
4: Высший свет, который приходит от Творца, который решил поделиться с ними, с творениями, создать их, воспитать их, чтобы почувствовали высший свет, его суть, его внутренние свойства. Он проходит очень много этапов. Ступени нисхождения с высшей силы пока не становятся чем-то, что может войти в контакт с творением. А творение — это нечто противоположное Творцу, отделенное от Него, поэтому называется невра, творение. И поэтому высший свет, проходя все миры скрытия, он приобретает разные формы облачения для того, чтобы уподобить себя творению. И исходя из того, что творение должно быть противоположно Творцу, чтобы раскрыть его во всей полноте, поэтому он должен быть абсолютно противоположным Творцу, но в то же время в творении должна быть связь у творения с Творцом. И мы изучаем, что высший свет, он в себе несет желание получать, которое создается как сущее из ничего, и искру, которая исходит от Творца. И все это вместе приходит свыше до окончательной, самой низкой точки, хуже которой быть не может. И это означает, что находится Баулам Азе в этом мире. И отсюда

0: начинает вырисовываться будущее творение, которое должно вырасти, выстроить себя буквально из праха, из самых низких уровней, все более и более развиваясь с помощью силы искры света, которая находится в желании получать. И тогда он проходит эволюционно, развиваясь с уровня на уровень, шаг за шагом, достигая форм, которые реагируют в виде растительного уровня, затем животного и потом говорящего. Все зависит от реакции, которую творение может добавить к тому, что получает от Творца. К естественной, природной и инстинктивной реакции, а затем и реакциями все более и более сложными. Когда он начинает налаживать связь с тем, кто его пробуждает, требовать от него, входить с ним в некоторую связь, исходя из желания получать, когда он хочет быть связанным с Высшим, который заботится о нем, развивает его, так и он тоже учится у Высшего, что Высшее от него желает, как он должен реагировать на Высшее, на Высшего. И тогда мы видим, что желание получать — это как у ребенка. Желание получать у младенца все время подталкивает его к тому, чтобы налаживать связи все больше и больше, осознанном виде, эмоциональном, разумном, с тем, кто, кто о нем заботится. Так растет желание получать, пока не достигает уровней, когда люди в нашем мире начинают задаваться вопросом, кто мы, откуда, для чего и тому подобное. И так их развитие приходит к состоянию, когда из них начинают вырастать такие люди, которые требуют, исходя из своей природы, которая так развивается, требуют связи с Высшим все больше и больше. И эти люди, в которых есть такая потребность, хиссарон, такая душа, они потом и рассказывают нам, и объясняют, с кем мы находимся на связи, кто мы такие на самом деле, кто нами управляет, и так далее. Было много таких людей в истории. О части из них мы знаем, о ком-то помним, а о ком-то нет. И это не очень важно. Но среди них есть такие, которые оставили нам средства для достижения связи с высшей силой. И вот их мы помним, ценим и изучаем. И самый важный из них
1: — Адам Шикарулу.
0: Человек, которого звали
1: Ари. Ашкенази, Ашкенази Ицхак Лурия.
0: Ицхак Лурия Ашкенази.
1: В Ояхай Бемея Хамешестрей.
0: Он жил в 15 веке.
1: Квар Мухар Квар Милефанаф Аю Алфей Дурочил Микубалим.
0: До него были сотни поколений каббалистов. Первый из них — Адам Аришон, затем его потомки, то есть его ученики, вплоть до Авраама, от Авраама, Ицхак, Яков, все это школа, То есть школу, которую они создали, где воспитывали и обучали людей, и вплоть до Ари, которого мы сегодня вспоминаем. Сегодня день памяти Ари. И мы хотим вспомнить о нем. Мы хотим связаться с ним с помощью того, что будем учиться и таким образом привлечем к себе возможность связи с такой очень особой душой, подобной которой не было во всем роде человеческом. Когда в системе Адама Ришон это была очень особая душа, и она действовала для исправления в такой мере, которой никто достичь не может. Так давайте почитаем отрывки, которые нам приготовили. Прошу.
2: Первый отрывок — это стихари. «Знай, что до начала творения был лишь высший, все собой заполняющий свет. И не было свободного, незаполненного пространства, лишь бесконечный ровный свет все собой заливал. И не было у него ни начала, ни конца, но все было одним простым светом, равным совершенно во всех своих сторонах, и он назывался светом бесконечности. И когда решил в своем простом желании сотворить миры и сотворить создание, вывести на свет совершенство своих действий, имен и названий, и это было причиной сотворения миров, вот тогда сократил себя бесконечный в центральной точке, которая буквально посередине сократил себя и отдалился вокруг этой центральной точки, и тогда осталось свободное место, воздух и свободное пространство вокруг этой центральной точки. И вот это сокращение было равномерным вокруг этой центральной точки, которая опустошилась, так что пустое это место было круглым во всех своих окрестностях в полной равномерной, в полном равномерном виде. И когда осталось место для этого воздуха посередине, буквально уже появилось место, где могли находиться создания и творения, и произведенные, и сделанные, и тогда продолжил из света бесконечности одну свою линию сверху донизу, которая протянулась и не зашла в это пространство. И через эту линию он создал и сотворил, и произвел, и сделал совершенно все миры. Прежде этих четырех миров был единый бесконечный, и имя его едино в прекрасном и исчезающем единстве, что нет сил даже у ангелов, близких к нему, и нет у них постижения бесконечности, потому что никакой разум творения не сможет постичь его, потому что нет в нем места и границы, и имени.
0: Да, мы знакомы с этими словами. Он начинает с них его основную книгу «Эц Хаим», «Древо жизни», когда впервые на протяжении всей истории Каббалы объясняется нам, как устроена система сверху вниз и насколько он смог выразить это на нашем языке, чтобы это было как можно ближе к нашему пониманию. Действительно, эти отрывки очень-очень особые.
1: Макурева,
0: 5-6, что у вас?
3: Туда.
2: Спасибо, Раф. Я не хотел нарушать тишину и силу, которая есть в уроке, на уроке. Я хочу спросить, как связаться с душой Ли? Как это делается? Через десятку?
0: Ну, через десятку это наверняка. Это как раз то, что он передал своим ученикам и то, что от них требовал, чтобы они были объединены. У нас даже есть записи его учеников о том, как они себя вели по его указаниям. И если хотим соединиться с Ари, то надо соединяться с теми правилами, которые в Каббале равны для всех. То есть и за счет и с помощью правила «возлюби ближнего своего, как самого себя», которое в конечном итоге нужно во всей полноте выполнить. Все.
1: Генген.
0: Да, Ген.
4: Кета миспар штайм. Боу вавину.
2: Второй отрывок.
4: Хама ешлану лахазик това. Лиработену.
2: Следует понять, в какой огромной мере мы должны быть благодарны нашим учителям, передающим нам свои святые света и отдающим душу для совершенствования наших душ, пребывающих посередине между путем тяжких страданий и путем возвращения, спасающим нас от преисподней, которая хуже смерти, и побуждающим нас прийти к вершинам наслаждений на высоту утонченности и неги, являющейся нашей долей, которая готова и ждет нас заранее, как сказано выше, где каждый из них действует в своем поколении согласно силе света своей Торы и святости. И уже сказали мудрецы, нет поколения, в котором не было бы подобного Аврааму, Ицхаку и Иакову. Однако этот божественный человек, наш учитель Ицхак Лурия, трудился и нашел для нас полную меру, поразительным образом превзойдя своих предшественников. И если бы я обладал языком, произносящим словословие, я бы превозносил тот день, когда раскрылась мудрость его, почти как день, когда Израилю была дана Тора.
0: Что то, что написал, то, что раскрыл и описал Ари, это буквально на уровне, как Моше раскрыл Тору. И так же, как Тора, которую Моше передал человечеству. Мы ее не понимаем, не знакомы, не умеем ей пользоваться. И в этом Ари сделал еще шаг вперед, объяснив нам, какая внутренняя суть Торы, для чего нужно выполнять, что именно нужно выполнять, и то, что объединение между нами соединяет все части творения, которые намеренно разбиты, и то, что мы собираем их нашими усилиями соединиться друг с другом, мы таким образом приводим к исправлению, постигая соединяющую внутреннюю существующую силу, силу Творца. Из самой Торы мы не можем понять всего этого. Но когда поколения спускались, проходя от поколения к поколению, достигая и проходя разбиение первого храма, второго храма, проходя изгнание, и в самом конце изгнания, в 15-16 веке. Вот тогда уже пришло время, чтобы человечеству раскрылось то состояние, в котором оно находится, и что нужно практически делать. И тогда проявилась душа Ари. И Ари объяснил, написал и обосновал эту форму. Он раскрыл нам, в чем заключается система высшей природы, которая на нас действует, и что мы в соответствии с этим должны делать. Стало понятно в общем виде, систематически понятно, где мы находимся, что действует свыше, и как мы, соответственно, снизу должны действовать, какова наша цель. Все это стало явным. Киев.
3: Да, дорогой, дорогой раб. А для кого Ари писал вот свои, ну, или учил, писал его ученик вот эту книгу?
1: Ари катав дворим шело лекулам.
0: Ари писал свои книги всем, всем. Но кто к ним приходил? К нему пришли 5-6 человек. Это всего лишь люди, которые были с ним. Были то больше, то меньше. В принципе, катав всем. Каббалист, который пишет и раскрывает через письмо для всех, он обращается ко всем. Цель человеческого рода, как потом пишет об этом Бальсулам, она равна для всех. Белому, черному, желтому, красному, неважно кому, вне зависимости от пола и всего остального. Человек должен знать, для чего он существует, кто он, кто им управляет и к кому он должен приблизиться.
3: Ну вот группа, всё, которая у него была, вот учеников, они, в общем, были таким инструментом, через которых он мог это написать.
0: Нет, я не думаю. Я не думаю, что он писал это за счет его группы. Он был настолько высок, брал от них определенные потреб, хиссарон. Все-таки он был с ними связан. Но это не то, что группа в этом принимала участие, в его написании. Тут была такая душа, которая была оторвана от всех.
3: Ну, а вот нам, как то, что вот мы, когда это читаем, это такая высота какая-то непостижимая. А что можно из этого нам взять, вот как десятки, как группы?
0: Мы должны впечатлиться им, тем, что он сделал, и где-то учиться у него. То есть его основная книга «Древо жизни». К тому же есть еще «Семь врат», есть еще книги, но еще важно, он не сам написал эти книги. Их записали позже ученики из всего, что он оставил. Главное, чему мы можем научиться у него, это общая система. Когда мы ее изучаем, то уже связаны с той возможностью, что мы получаем высший свет в виде окружающего света. Гилад.
2: Третий отрывок. Нет достаточного слова для описания меры его святой деятельности ради нас, ведь двери постижения были заперты с воротами и засовом, а он пришел и раскрыл их нам. И вот ты видишь, что, будучи 38 лет, он перевесил своей святой мудростью всех своих предшественников, вплоть до Гаона включительно. И все старцы земли Израиля, главные пастыри, товарищи и ученики божественного мудреца Рамака, встали и стояли пред ним, как ученики перед учителем. А также все мудрецы поколений, следующих за ними, вплоть до сего дня, без единого исключения, отвратили руки свои от всех книг и сочинений, предшествовавших ему, а также от каббалы Рамака и от каббалы ранних каббалистов и каббалы гаонов, благословенна память всех их. И всю свою духовную жизнь они связали исключительно с его святой мудростью.
0: Да, на самом деле так и было. Таковы были условия свыше, которые раскрыл Ари, и не было в его поколении кто-то, кто бы встал против него, кто бы сказал, что это не так, это неправильно, как это было в последующих поколениях с Большим Товом и далее, когда которые распространяли науку Ари, а были люди, которые были против. Ари действовал в маленьком городе, в Цфате, в небольшой общине. Было немного учеников. До сегодняшнего дня есть. Осталось то место, где он учился, где он обучал. Мы когда-то туда ездили. Уважая это место.

0: Good morning, friends. We've once again gathered to the...
1: Доброе утро, друзья. Снова мы собираемся вместе, чтобы привлечь свет, возвращающий к источнику, доставить наслаждение Творцу. Сегодня особый день, потому что мы отмечаем уход мудрецов, уход Ари, Барасулама Рабаша, а через них, Барасулама Рабаша и Рава, мы получаем его свет. Мы хотим через объединение между нами привлечь великий свет, который они оставили, и через них присоединиться к их науке. Мы сейчас прочтем отрывок из первоисточника слов Барасулама.
2: Барасулам, письмо 39. «И знай, наверное, что со времен Ари и до сего дня не было никого, кто понял бы методику Ари до самых корней. Ибо гораздо легче было обрести разум в два раза больше, чем у Ари, по величине и святости, чем понять его методику, побывавшую в стольких руках, от первого услышавшего и записавшего до последних систематизаторов, которые еще не постигли эти вещи в правильном виде в их высшем корне. И потому каждый из них переворачивал и запутывал их. И вот, по высшей воле, я удостоился вхождения и бур души Ари не за мои добрые дела, а по высшей воле, так, что и для меня самого непостижимо, почему я был избран для этой удивительной души, которой со дня его смерти и до сегодня не удостоился ни один человек».
3: Godfrey, you're muted. Godfrey, you're muted. Okay, active workshop.
4: What is the main web?
3: Godfrey, you have two connections open.
4: All right. Okay. What is the main work that we are realizing?
1: В чем заключается суть нашей работы по реализации методики Ари в том виде, в котором мы получили ее от наших учителей? Активный семинар. В чем заключается суть нашей работы по реализации методики Ари в том виде, в котором мы получили ее от наших учителей? Активный семинар.
5: Суть
2: нашей работы в реализации методики Ари, так как мы получили ее от наших учителей, она в том, что методика Каббалы, написанная языком различных имен, парцуфов, вся эта методика, ее начал Ари Святой. Именно ее развивали до сегодняшнего дня. И суть этой методики в том, чтобы раскрыть высшую силу через объединение от любви к творению, к любви к товарищам в таком форме.
1: Да, как товарищи отметили, Барасулам отметил, все еще не было никого до этого момента, кто пришел бы к такой методике, чтобы раскрыть эту методику. Все еще есть много что раскрыть.
2: Да, то, как в отрывке он объясняет, что до этого дня мы на самом деле даже и не раскрыли то, что он дал. Хотя есть у нас все тексты, но он, на самом деле, что он нам хотел, в чем его путь. Именно это мы хотим раскрыть десятки в нашей работе.
1: Методика не пытаться своим умом понять то, что написано в ТЭС, а стараться быть там душой, так и всем сердцем.
2: Абсолютно, как сказал Георгий, у каббалистов есть свое восприятие Творца, и особенность Арии и Бальсулама в том, чтобы опустить это на наш уровень, на уровень, когда мы можем нашим разумом немножко можем слиться с их постижением.
1: Суть того, что мы упоминаем имена, великие вещи, которые Ари раскрыл нам, действительно можно привлечь так окружающий свет. Это особая вещь, характерная только для науки Каббала, что можно привлекать окружающий свет. И так просто мы должны постараться, и Ари, и все каббалисты говорят, дойди до моей ступени, со всеми объединениями, всеми этими вещами, которые они написали. И мы должны стремиться действительно сделать это.
2: Да, как Рав говорит, надо слышать. Сказал Рав, что все предыдущие каббалисты приходили сверху вниз, что называется. У них были свойства такие, которые они могли раскрыть высший свет. А Ари все раскрывал методикой скрытием экрана и обратного света. Так, чтобы мы могли здесь, находящиеся в скрытии, раскрывать снизу вверх. То есть мы как бы переворачиваем наш килим, поднимаем ман высшему и таким образом получаем света, которые исправляют наши сосуды. Это та методика исправления, которую он передал миру из полного постижения.
1: Знаете, что он раскрыл свет для всего человечества, потому что он почувствовал, что эго подскочит со всеми революциями, технологиями, и нам нужно будет какое-то лекарство, и просто начнут работать сверху, снизу вверх, все каббалисты для поколений своих, они сделали эту методику, и все началось от великого Ари. Что еще сказать? Кто был, можно сказать, знаем, самый выдающийся Рабаш, как отец взял нас и начал.
0: Workshop question. Let us ask for the strength to continue the work.
2: Семинар молчания. Попросим сил для продолжения работы каббалистов. Еще раз. Попросим сил для продолжения работы каббалистов. Семинар молчания.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Посвящая день памяти ухода великого Ари, будем смотреть урок Рава. Урок посвящен письму 39-го из Раваша. Прочитаем эту статью вместе. У нас 32 минуты, пожалуйста.
1: Игерет Ламетет, Шнат Тарпа.
2: Письмо 39, 1927 год. Канун субботы, 17 июня 27 года. Известному праведнику пусть светит свеча его. Сообщаю тебе, что я только что получил письмо, очень огорчившее мою душу известием, что моя святая тетрадь была передана в руки внешних людей, чтобы они могли издеваться над ней, как им заблагорассудится. Теперь ты поймешь меня и мое двойное и тройное предостережение хранить тайну. И почему я до сих пор не посылал тетради? Ведь я боялся этого. И поэтому хотел сначала послать тетради уважаемому Раву, такому-то да продлятся дни его, и святому Раву, такому-то да продлятся дни его. И вот то, чего боялся я, случилось со мной. И руки лишенных знания предали меня, сделав то, чего не велел я. После моего строжайшего предостережения не раскрывать тайны мои ни одному человеку, кем бы он ни был. И вот осрамили они меня в глазах поколения. А после того, как они помешали мне в моем возвышенном труде доставить наслаждение моему Создателю, кто может простить им это? И на небесах свидетель мой, как тружусь я изо всех сил моих, чтобы привлечь святость Творца за это, на это поколение. Однако Ситра Ахра всегда находит в себе приверженцев, исполняющих ее поручения, чтобы чинить мне препятствия, куда бы ни обратился я для того, чтобы насладить ближних. И тем не менее, больше тех, которые с нами, чем тех, которые с ними. И Творец не лишает меня моего вознаграждения. И постепенно я все больше расчищаю дорогу, то меньше, то больше, но всегда с выгодой, с высшей помощью, пока не удостоит низвергнуть всех врагов Творца с помощью имени Его Великого и Ужасного.
0: А ты не бойся страхом глупцов, а что касается клеветников, мизинец мой толще чреслых. Так захотел Творец, и так он создал меня. И кто скажет ему, что ты делаешь и как поступаешь? Ибо право Торы моей больше права отцовых. Также и современники пророка Амоса унижали его и говорили, что Творцу было не на кого поместить шхину свою, кроме как на этого заику, как сказано в Псикте. Однако сказано, уста правды пребудут прочными вовеки, а язык лживый на миг, ибо в конце побеждают приверженцы правды. Амос остается живым и здравствующим на веки вечные. А кто слышал или знает о том, что произошло с его противниками? Так же и тут.

0: Клеветники не могут навредить никому, кроме себе подобных. И получается, что гроза обрушится на головы грешников, а истина живет и процветает. Не ослабевает она от разного рода лжи, а еще и усиливается благодаря ей. Подобно засеянному полю, которое улучшается благодаря навозу и мусору, которое на него выбрасывают, и благословение поля продлится, плодится и размножается благодаря им, если есть на поволе, то воля Творца.
1: Я все еще не чувствую вреда, который будет нанесен ими мне в распространении моего учения, и потому я не могу рассчитать, каким образом вложить свет, чтобы избавить его от их зла. Но нет сомнения, что если я почувствую какой-либо вред, я буду мстителен и злопамятен к ним, как положено согласно Торе, и померюсь с ними силами. И все, что будет в силах рука моя сделать, я сделаю. Ибо всесильного боюсь я, нет никакой силы, кроме него, страшно сказать, и достаточно понимающему. А в общем, для своей же пользы знай, что не для славы моей или надобности моей составил я эту книгу, а только ради Творца. Ибо видел я великую путаницу в трудах Ари, причина которой в том, что Ари не написал и не выстроил их своим собственным святым почерком, как подобает глубине этой возвышенной науки. А Рав Хаим Виталь, когда слышал и записывал эти слова, еще не находился на ступенях совершенства, необходимых, чтобы постичь эти сведения в их корне. Ибо был тогда молод годами. 30 лет было ему, когда он предстал перед Ари, как написано во вратах кругооборотов. И сейчас, в 5331 году от сотворения мира, будучи 29 лет от роду, и так далее, смотри там. И тогда в Песах он уже прислуживал Ари, а в пятницу, в канун субботы недельной главы Матот Масэй, новомесячье месяца А, в 5332 года, заболел Ари. А во вторник после этого, 5 ава, отошел для жизни в будущем мире. И вот ты видишь, что в момент его ухода от нас ему, Раву Хаиму Виталю, было только 30 лет, а Ари, как известно, прожил 38 лет. И еще он написал там, что в момент его кончины Рава Хаима Виталя там не было. И вот что он написал слово в слово. Рав Ицхака Коэн рассказал мне, что в момент ухода моего учителя, когда я вышел от него, он вошел к нему, то есть Рав Ицхак Коэн, и заплакал перед ним и сказал: «Неужели это та надежда, на которую все мы уповали при жизни вашей, увидеть благо и Тору, и великую мудрость в мире?» И отвечал он ему: «Если бы нашел я среди вас хотя бы одного полного праведника, не изгнали бы меня из этого мира до моего времени». И говоря это, он спросил обо мне, Рави Хаим Виталя, и сказал: «Куда ушел Хаим? Неужели в такой час он покинул меня?» И очень расстроился. И понял он из слов его, что он хотел передать мне нечто тайное. Тогда сказал он ему, Рав Ицхак Коэн: «Что же мы будем делать дальше?» И сказал он Ари: «Скажи товарищам от моего имени, чтобы, начиная с этого дня, не занимались бы они этой наукой, которой обучал я их, совсем, ибо не поняли они ее должным образом. А только один Рав Хаим Виталь пусть занимается ею в одиночку, скрыто и тайно». И сказал ему Рав Ицхак Коэн: «Неужели же нет никакой надежды?» И сказал: